0: 6-2. В этом году Зверев завоевал к тому же звание открытого чемпионата. По-моему, в Франции, если мне не изменяет память, он выиграл чемпионат Франции. Рыбакина в этом году уже выиграла чемпионат Франции тоже. Окей, это у нас завершающие турниры. Но в то же самое время у нас стартовал чемпионат Национальной футбольной лиги, американский футбол. И на старте вчера обе нью-йоркские команды одержали победы. Это уже очень хорошо. Нью-Йорк Джетс играли в Нэшвилле, играли с командой Теннессийские Титаны. Окей, в прошлом году обе команды играли безобразно, завершили регулярный чемпионат с 3 победами и 14 поражениями. Вчера, вот во встрече этих команд, Нью-Йорк Джетс победили со счетом 23-10. Ну, а на Мэтт Стэдиум, это знаменитый стадион в Нью-Джерси, ну, недалеко от Голланд-туннеля, от Манхэттена, там проходил, как мы с вами знаем, финал чемпионата мира по футболу, Кубок мира, играли Нью-Йорк Джайнс и Даллас Ковбойс. И гиганты прекрасно победили далласских ковбоев со счетом 28-20. Ну, герой матча, квотербек гигантов мистер Дарт. Его пасы достигли цели на 230 ярдов в общей сложности, и после 3 его пасов были сделаны тачдауны. Ну и, конечно, следует поздравить нового главного тренера команды Нью-Йорк Джайнс Джона Харбора. Это замечательный совершенно тренер. 18 лет он работал в команде Балтимор Рейвенс. Нью-Йорк Джайнс были счастливы получить этого тренера, и он вчера одержал первую победу в своей нью-йоркской карьере. Так, 28-20 в пользу гигантов. Ну и на бейсбольных полянах завершилась вчера 3-матчевая серия между сабвейной серией Нью-Йорк Янкис и Нью-Йорк Мэтс. Янкис вчера выиграли со счетом 2-0 и выиграли серию 2-1. На востоке американской лиги Янкис занимают сейчас 2-е место, у них 86 побед. На первом месте команда Tampa Bay, у нее 90 побед. Команда Boston Red Sox занимает 3-е место. На востоке национальной лиги впереди уверенно лидирует Атланта Брейвс. Филадельфия на 2-м месте. Ну, а моя команда Нью-Йорк Мэтс делит 4-5 места, естественно, в кубке играть не будет. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
9: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
11: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, начало новой недели. Поздравляю всех с прошедшим еврейским Новым годом, Рошашана, дай Бог, чтобы все были вписаны в книгу жизни. У нас еще предстоит Йом-Кипур через неделю. В общем, самые главные фактически еврейские праздники в году, и это все совпало у нас как раз с 9-11, поэтому это, наверное, имеет особый какой-то... Может быть, такой смысл. Ну, в общем, я хотел третий день все-таки посвятить вот именно терроризму, 9-11, исламу, и эта тема не будет мною закончена, потому что, понимаете, то, что вот я вижу, происходит, это на самом деле ужасно, что я вижу. Даже не в том смысле, пришел Мамдани или не пришел он на все эти празднования. Это, в конце концов... какая-то внешняя форма, намного сложнее и опаснее то, что внутри. Смеялся он с этой придурковатой этой Оказии Кортес на чтение имен или нет. Конечно, он не уважает это событие, это же понятно. Конечно, им всем плевать на это глубоко и с высокой каланчи, это тоже всем ясно. Понимаете, понимаете, когда заостряем на это внимание, то есть мы возмущены этим. Но на самом деле, понимаете, мы возмущены только вот этой пеной, которая наверху. А намного глубже то, что происходит, вот и то, что вижу я, оно на самом деле в разы опаснее и ужаснее. Вот что ужаснее, например, это то, что в какой-то, например, канадской телестанции, ну, я вам сейчас прочту. Это пишут, кстати говоря, даже не русские пишут какие-то. Это пишет вот эта дорогая моему сердцу Аян Хиршали, вот из бывшего Сомали, уехавшая и так далее. Ну, я про нее много раз говорил. И она вот говорит, что канадская Broadcasting Corporation, CBC, это одна из крупнейших компаний в Канаде, там поставили исламского иммигранта, поставили директором журналистских стандартов. Некого Басем Бошра его зовут. И вот этот Басем Бошра распространил циркуляр, требования к журналистам, чтобы когда они говорили вот о том, что происходит, произошло 9-11, что слова hijacking, чтобы слово террорист было опущено. И теперь у нас получается, что то есть террористы стали хайджакинг, то есть стали те, кто, знаете, похитители обычные. А то, что произошло, что они влетели в здание, стало не терроризмом, а passenger jet crashes, то есть столкновением или крахом пассажирского самолета. Вы понимаете, это как в свое время, пардон, сукин сын Обама боялся 8 лет сказать слово исламисты. Почему? Потому что они специально... Вы понимаете, это делается специально. Вот в этом намного больше сути. Они боятся признать. Они специально выдают подслащенную, выхолощенную вот эту версию событий. Потому что иначе надо сказать, что исламский мир на сегодняшний день в войне с христианским миром, западным миром. Даже не христианским... в принципе, по сути, а всем западным миром, западной цивилизацией. Мы боимся смертельно это признать. Но то, что Обама это боялся, ну так он из этой партии, я бы сказал бы кого. Но почему боятся республиканцы это сделать, я не понимаю. Если они говорят, что они лучше, что они смелее, что они куда-то идут дальше, что они готовы на какие-то радикальные шаги ради спасения собственной страны и так далее. Мы смеемся над какими-то французами, немцами, англичанами. Понимаете, и все, понимаете, тут, как говорится, слюнями. Исходим от того, что в Англии там, понимаете, очередной провал из-за того, что там насилуют англичанок, и все молчат на эту тему. 12 тысяч изнасилований, понимаете, но ничего не учтено в полиции, потому что говорить, что тебя изнасиловал какой-то мусульманин, это является преступлением сказать это. А то, что он тебя насилует, это нормально, это, видимо, адаптация к новой жизни у него такая. Ну да, надо же привыкнуть к английским женщинам от своих в этом, в хиджабах.
Я ж понимаю, конечно, когда девки ходят в этих коротких юбках с декольте, в маечках, это намного более сексуально, чем вот эти все эти паранжи черные. Ясное дело. Ну так, видимо, это у них, видите, такой процесс адаптации или там ассимиляции. В Англии это нужно изнасиловать английскую девицу какую-то. И это считается, ну, я не знаю, наверное, так. Ужасные вещи, говорю, я понимаю, но тем не менее. И мы все боимся об этом сказать. Мы боимся, мы вступили в какой-то, это suicide, то есть чистейший. То есть самоубийство. Мы боимся сказать, что нас убивают. Мы боимся сказать, кто нас убивает. Мы боимся назвать эти имена, потому что мы каждый раз боимся, что нас какая-то сволочь рассудит. Понимаете, вот я скажу такую вещь, что если действительно вот существует такой страх, что кто-то кого-то постоянно судит, что-то такое, значит, ребят, значит, должен быть, надо не на площадях выступать, плакатами трясти, а нужно создать нормальный фонд. Серьезно, с серьезными деньгами. Есть полно денежных мешков, которым отстегнут там миллионы, десятки миллионов. Для них это, что извините, палец обоссать. Они могут отстегнуть эти миллионы, создать фонд специальный, где будут наняты лучшие еврейские адвокаты, которые существуют в этой нашей системе. Скорее всего, половина еще бесплатно будет это делать. Просто из любви к искусству. Которые будут защищать тех, кого вот эта вся эта исламская братья сволочей обвиняет в исламофобии или еще что-то такое. Вот они, мы должны оценивать дело в том, что бывает это действительно исламофобия, бывают просто какие-то нацики. Нам их защищать не надо. Но когда мы обсуждаем, например, Кораны, какие-то места в нем, которые призывают к убийству неверных, или когда мы говорим, что крестовые походы, это был ответ на исламское нашествие, когда мы говорим о том, что Запад сопротивлялся и начал войну с исламом или с исламистами после 9-11, когда это были террористические акты, который убил 3000 невинных ни в чем людей, то это не исламофобия, это перечисление фактов. Это перечисление фактов, и если вам они не нравятся, то это ваши личные проблемы. Значит, вам не надо жить на Западе тогда, потому что Запад находится в войне с этим миром. Причем мир ислама умирает. Причем даже если он распространяется, он все равно умирающий мир. Потому что ничего миру, кроме помоек, кроме отсталых режимов, кроме, понимаете, такого колоссального небогатого выбора между жутким каким-то диктатором типа Саддама Хусейна или жутким режимом, понимаете, типа, понимаете, исламистских каких-то, ну, там, в лучшем случае, как в Иране. В Иране, поверьте мне, это, наверное, лучший режим, чем-то какой-нибудь был ИГИЛ по сравнению, или с Талибаном. Иран лучше. Клянусь вам. То есть Талибан намного хуже. И Талибан, кстати говоря, сунниты, которых поддерживают наши любимые, дорогие товарищи из Саудовской Аравии. Это мы просто молчим на эту тему. Потому что Талибан пока нас не трогает. А Иран, да, трогает. Понимаете, разница. Вот и все. Вот сейчас, вот, понимаете, у дорогих братьев саудовцев сейчас колоссальная проблема с другими братьями, арабами из племени вот этих хуситов, которые фактически захватывают уже второй пролив. У нас мало было Хормузского пролива проблемы. Теперь они захватывают второй пролив, теперь уже в Красное море к Суэцкому каналу. Если они его заблокируют, конечно, все поплывут вокруг Африки, но тогда начнется пиратство. Из ближайшей Сомали, из того же Йемена и так далее. Ну, то есть, все замечательно разворачивается. Знаете, почему это так происходит? Потому что мир беззубый. Потому что вместо того, чтобы вдарить так, чтобы от них не осталось пыли даже, хоронить. Вместо того, чтобы, понимаете, каждого пойманного террориста пристрелить, завернуть в свиную шкуру и бросить где-то там, понимаете, в пустыне, чтобы все плакали над ним после этого. А вот именно так они понимают. Вы понимаете, мы имеем дело с дикарями. Мы пытаемся с ними воевать современными методами, или вообще не воевать. Мы вообще пытаемся прикинуться дурачками, что, понимаете, на еврейском махаться по цевоте. Что ничего не происходит, все замечательно. А они нас убивают. Убивают при каждом удобном случае. Мало того, что они убивают, они еще ведут колоссальную пропаганду среди
западной молодежи, которая считает, что их убивают, абсолютно правильно. Потому что если какие-то молодые люди в Америке или в Европе, неважно, но заявляют, что мы заслужили то, что произошло на 9-11, то у нас идет колоссальный провал и в образовании, и в понимании, и в этике, и во всем вообще. Вот я понимаю, конечно, что стоимость дизельного топлива на сегодняшний день — это намного большая проблема у каждого за столом. Я вчера заправлял машину, понимаете, 4.39. Ну, это, конечно, уже немножко начинает раздражать. А потом я увидел, следующую заправку была уже 4.49, понимаете. Я уверен, что они на этой неделе еще раз вырастут, понимаете. То есть вот эти все эти перекрытия проливов, все эти недоведенные до конца войны, понимаете. Ну, я же говорил, что у Трампа это будет вот эта вся эта беда. Если вы думаете, что его это обойдет на выборах, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что вот это перемирие, которое он устроил там чуть ли не с мая месяца, понимаете, что он сейчас всех разбомбит, но при этом он этого не делает, понимаете, обещает теперь это сделать после выборов, ему это никто не забудет. Почему? Потому что сейчас до выборов надо дожить эти два месяца. Сейчас из всех вытряхнут последние копейки. И вы думаете, они придут на выборы, понимаете, с обещанием Трампа дальше, как говорится, навести порядок? Нет, они придут, скажут, пошел вон этот Трамп. И вся его партия вместе. И не важно, что придут демократы. Не важно. Потому что демократы, может быть, не помогут. Вот так это будет сейчас думаться. Вы понимаете, это все надо учитывать. И я еще раз повторяю, у них не будет такой высокой сознательности, которая будет сказать, боже мой, смотрите, что делают демократы, какие они козлы. Еще раз повторяю, да, это началось с Обамы. Первый визит Обамы за рубежом был после Буша, был в Египет. Он ехал туда кланяться, понимаете, и всеми целоваться для того, чтобы сказать, что мы, да, мы виноваты вот в этой вот войне с террором и так далее и тому подобное. А то, что у нас случилось, это не важно. Мы же не просто так вдруг ринулись, понимаете, резать, убивать и бомбить кого-то. Ну, с Ираком это был провал. Идеологический провал. Потому что Ирак как раз и Саддам Хусейн по всей сути и логике вещей никогда в жизни не могли бы участвовать в таком, как 9-11. Потому что Саддам Хусейн дороже бережет свою жизнь, в отличие от Осамы бен Ладена. Потому что тот, кто участвовал бы в таком против Соединенных Штатов, подписывался смертный приговор. А сам бен Ладен это было плевать. Потому что он был, он всю жизнь был вот так, ну то есть, религиозным фанатиком. Саддам Хусейн таковым никогда не был. Он хотел, наоборот, сохранить свою власть. Это вот в этом разница есть между диктаторами и религиозными сумасшедшими. А мы имеем дело именно с религиозными сумасшедшими, которые готовы пожертвовать своей жизнью, понимаете, ради того, чтобы убить евреев, крестоносцев. Но крестоносцы это все западные люди как таковые. Поэтому, если какие-то крестьяне думают, что они отсидятся где-то, они не отсидятся. Но так или иначе, вот этот исламизм, который есть, вы понимаете, это умирающий режим, несмотря на их огромную массу и количество. Оно умирает. Почему? Потому что что они могут предложить миру? Новые технологии? Вылет на Луну? Ну, только если в виде праха там похороненного. Какие-то новые компьютерные, там, понимаете, продвижения где-то в чем-то. Вакцины против страшных болезней, разработки, я не знаю, вакцины против рака, что-нибудь такое. Это все вот эти вот Бармалеи могут что-то предложить кому-то? Да ничего они предложить не могут. Они могут вам предложить, что баб будут брать замуж в 9 лет. Баб, ну понимаете, это, извините, девочек. Против их воли. Вот они могут вам это предложить точно. Понимаете, согласно с каким-то святым установлением, книгам и традициям. Нет, изнасилование, нет, закидывание камнями, понимаете, что кому-то выльют в лицо какой-то женщине, будут выливать кислоту, потому что она отказала какому-то мужчине. Это очень практикуется в таких прекрасных странах, как Бангладеш, Пакистан. Вот это они нам могут предложить, вот это светлое, хорошее будущее. Понимаете, а так сам по себе все эти режимы, они потому такие, у них такая, это же агония на самом деле. Они штампуют этих детей, они их обучают только религиозных медресе, потому что никакой нормальной образования у них там практически нет
понимаете, в Пакистане в частности, там 40 тысяч медресе. Причем все они содержатся на саудовские деньги. Thank you very much. Понимаете, это огромная армия людей готовится, понимаете, быть фактически религиозно сумасшедшим. Но так или иначе, понимаете, вот это количество на сегодняшний день имеет очень маленькое значение, потому что одна большая, понимаете, умная бомба убивает сразу миллион человек. Поэтому все вот эти вот оловянные солдатики, которых они могут выставить, это в принципе никого не волнует. Количественная вот эта вся эта армия сейчас никого не волнует. Посмотрите, что дроны творят. Один дрон может, понимаете, перестрелять, понимаете, там несколько сот человек. Короче, но проблема в том, что мы должны для себя решить, мы ведем эту войну с терроризмом или мы не ведем ее. Это-таки да, терроризм, или мы понимаете, мы все, или мы сами виноваты, что нас убивают. Вот в чем намного больший вред того, что происходит сейчас на Западе, чем перед этим дурачком Мамдани, который пришел или не пришел на 9-11. Он пришел, он стоял. Он там подсмеялся в кулачок. Конечно, ему было абсолютно до одного места все это представление. С зачитыванием имен, плачущими там родственниками, втыканием вот этих вот гвоздик и розочек вот в эти имена, так далее, которые выбиты там. И вот и все до одного места. Ему было скучно. Он тут Оказия Кортес подвалил, они там какой-то анекдотик пропустили меж себе. Что вы думаете, они там смеялись над тем, кто говорил? Нет, ну что-то там ля-ля разводили. На темы намного более их им интересные, чем, понимаете, вот это все зачитывание имен погибших. Какая гадость вообще. И отказаться вы от него не можете, даже если вы ему скажете, не приходи, плевал он на вас. Он мэр города, которого выбрали. Выбрали с большим отрывом от того, кого вы очень холили и любили, а именно Сливу. Ну так вы ж думаете, кого выбирать-то надо, вместо того, чтобы выбирать идиотов, знаете, с нафталином, как был Слива. Нашли где-то в шкафу старика, неясного, понимаете, абсолютно, который, правом, продал все эти выборы, понимаете, вместо этого, ну, слушайте, я понимаю, что Куома никому не нравился, но вот вы выбрали себе, потому что голосуя за Сливу, выбирали Мамдани. Ну вот и все. А сейчас все сидят, понимаете, и жутко злятся. А что произошло? А произошла демократия. Именно та демократия, под которую вы подписывались. Где вы ничего не делаете, они делают все, они агитируют, они ходят, они детей склоняют на свою сторону очень умело. Вот сколько я читаю наших русских, которые говорят, что я могу делать с своими детьми? Разговаривать с ними вы должны. Что вы должны делать? Не начинать орать, кричать, что вы любите Трампа. Нет, а в этом не смысл всей беседы, чтобы ты любил Трампа. Смысл беседы заключается, чтобы ты любил свою собственную жизнь, чтобы ты любил здравый смысл, чтобы ты любил самого себя, чтобы ты уважал самого себя, уважал свои собственные традиции, из которых ты вышел, особенно если ты еврей. Вот тогда, понимаете, внезапно ставится под вопрос весь Мамдани и все, что с ним происходит. Понимаете, а тут вот одна дама пишет, а что я могу делать, мой сын голосовал за Мамдани. А вы, наверное, слишком много потратили денег и времени на Арубу, или на Кюрасао, или на Ямайку, или на All Inclusive Dominican Republic, понимаете, вы слишком много туда ездили. А с ребенком своим мало проводили нормальных, как говорится, поучительных бесед. Не в смысле того, что ах ты ж сволочь, ах ты ж козел. Нет, а именно обучающих. А детей надо учить. Вот тогда не будет вот таких вот провалов. Извините, конечно. Так, перерыв.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
6: «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
6: Проза, музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
6: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
5: «Солнечный удар».
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Еще раз здравствуйте, господа. К сожалению, у меня я сегодня злой вот после всего того, что происходит. Вот сейчас я налил еще одну чашку кофе, потому что вот только хорошее кофе успокаивает. Нету. В этой жизни есть очень много чему, есть чему радоваться. И я вот с годами стал говорить не за то, что вот дай мне Бог, Боже, там еще что-то. Нет, я стал говорить спасибо за то, что я имею. И, наверное, за самые простейшие вещи. Хорошая подушка вечером, когда ложишься абсолютно убитый там, понимаешь, и вот и засыпаешь на ней мгновенно, потому что она настолько хорошая. Вот это действительно счастье. Вот небольшое, но счастье. Хорошо охлаждающий дом в жару кондиционер – это счастье. Особенно вот когда вот смотришь на то, что происходило во Франции, Италии этим летом. К когда ты нормально сыт, как говорится, и одет, может быть, не в самую дорогую одежду, и, может быть, не самыми, понимаете, дорогими деликатесами, понимаете, из самого дорогого магазина. Но это счастье, что ты не думаешь об этом, что у тебя нет этих забот, понимаете, как стоять там где-то в очереди за хлебом или за молоком, или где достать колбасы кусок. Понимаете, это счастье, потому что мы сейчас забыли, как мы когда-то плохо жили, понимаете? В принципе, очень многие жили неплохо, понимаете? Но вот эта жизнь была недостойная, понимаете? Проводить столько времени вот там. А сейчас мы потеряли вот какой-то ориентир, какую-то здравость ума, что ли. Я даже не знаю, как это сказать. Тут слов конкретных у меня нет. Я просто вижу, что вот умные люди, вот типа вот Аян, Хирш и Али, они прекрасно замечают. Они говорят, ну нет, с чего это все начинается? Что мы в свою собственную среду официально пустили пятую колонну, которые подрывают нас изнутри. Наша конституция, наши права, наша великолепная конституция, которую написали гениальные отцы-основатели, им, понимаете, низкий поклон все эти годы я отдаю. Потому что ничего лучше никто, ни одна сволочь в этом мире не придумала. Все говорят, Великая Французская революция, в ней ничего нет великого, понимаете, это сплошная резня была. Причем они эту революцию не могли закончить 100 лет. Это закончилось только к Парижской коммунной. И за что они убили этого короля, тоже не ясно. Он не был самый плохой среди них. Вот самая великая революция была американская революция. И по количеству жертв там было не так много, слава богу. И потому что те идеалы, которые она защищала, вот это действительно высокий класс. И вот мы сейчас, живя вот в этих идеалах, которые они тогда провозгласили, живя вот с этими истинами, которые были провозглашены, мы почему-то не понимаем их. Или мы дали возможность какому-то международному сброду, буквально в смысле слова, который нас ненавидит лютой ненавистью. Мы дали им возможность сами по себе, мы с вами, дали возможность использовать лазейки фактически в этой конституции для того, чтобы они проталкивали свою убийственную, понимаете, нас убивают, господа. Самым натуральным образом. Убивают. Я вчера пошел смотреть исторический фильм. Я уже в кино не был, наверное, 3 года. И вчера вышел фильм один интересный, лично для меня был интересный. Называется «The Uprising». Он вышел 11 сентября. Это про восстание Йота Таллера в Англии. 1381 год, средние века и так далее. Мне всегда было интересно это событие. Почему? Потому что когда-то давным-давно в Советском Союзе я читал книжку, я даже уже не помню, как она называлась. Это была советская книжка, советский автор, женщина, по-моему, писала про вот это восстание, что происходило до него, что происходило во время и после. И там вот у одной женщины, которая ее звали Джоанна Друриком, она была из дворянской семьи, и как она вот стала помогать тем крестьянам, которые восстали. И вот ты читаешь вот эту советскую книжку, ты типа вот понимаешь там, ну опять-таки, все с точки зрения классики марксизма-ленинизма. Ну вот, и вот вчера я смотрю этот фильм, и вот несмотря на то, что это снимает вот достаточно левый Голливуд, они интересно показали несколько вещей там в этом фильме. Например, что когда начинается вот эта пролетарская или вообще вот эта крестьянская революция, понимаете, когда грабят, вначале, понимаете, хотят убить или расправиться с советом ненавистных бояр, понимаете, ну в частности вот этот совет вокруг короля, хотят его убить, потому что они считают, что они плохо королю советуют, что король он ни в чем не виноват, а вот совет вокруг него это вот кровопийцы. Хотят убить вначале этот совет, потом начинают кидаться просто на богатых. И внутри этого восстания есть умеренные и есть радикалы, есть фанатики. И я вот сижу, смотрю этот фильм и думаю, я бы действовал по-другому на месте этого короля, на месте этого совета. они начинают с ним сталкиваться, потому что они боятся его, а нужно его не бояться. Их можно мгновенно расколоть на умеренных и на фанатиков. И показано, что когда начинается восстание, начинается литься кровь, начинают резать всех подряд. Даже вот эти фанатики, даже эти умеренные, они уже теряют контроль над этой опьяненной кровью толпой, понимаете? Которая начинает резать и убивать всех подряд. Он богат, и все убиваем. Не то, что он дворянин, не то, что он служит королю, или этому совету, или он кровопийца, или он нас забирает эти лишние налоги. Нет. Просто потому, что он попался под руку. И он одет лучше, чем все остальные. Вот это там очень интересно показано. Я даже не понимаю, как левый Голливуд это пропустил. Но там это очень хорошо показали. И вот, когда ты знаешь, к чему ведут все вот эти вот, понимаете, исламизмы, коммунизмы, социализмы, понимаете, оно все сталкивается в одном направлении. Вы поймите, мы не обсуждаем социализм такого, как Миттеран в свое время был во Франции. Понимаете, или Жескар д'Эстена, понимаете, до него. Мы не обсуждаем французский, мы не обсуждаем социализм, как в Швеции был, потому что это временные понятия. Сколько продержался социализм Миттерана? Ну вот он продержался 14 лет, пока Миттеран был живой. Все, после этого он начал разрушаться. Он сейчас разрушается. То же самое в Швеции. Ну, продержались они 25, ну, даже 30 лет с этим социализмом. Потом пришел Карл Билд, который сказал, ребят, нам надо затягивать пояса, мы банкроты. А теперь они еще запустили туда эмиграцию, в эту тихую, спокойную Швецию. И у них начался полный абзац, что происходит там. У Макрона на сегодняшний день его поддерживает еще 16% населения. Всего главная проблема – покупательная способность населения. То есть причины не мировые проблемы, не решение серьезное, а бутерброд на столе. Правильно, у них все падает, потому что Запад перестал быть Западом. Я много раз эту фразу говорил, ее сказал не я, ее сказал Борис Фельдман из Берлина. Запад перестал быть Западом. Мы скатились, понимаете, мы раньше лидировали во всем. Мы не боялись ничего, мы не боялись быть богатыми, а сейчас богатым быть жутко стыдно. Колоссальное количество богатых испытывают какой-то стокгольмовский синдром, понимаете, из-за того, что они заработали деньги. Такое ощущение, что они взяли всех, все украли. Ну хорошо, слушайте, потратьте на благотворительность. Не тратьте на левых, не тратьте на сумасшедших. Вы же поймите, они как у того самого Морозова, вас замочат первыми, придя к власти. Как сделали большевики, понимаете? Причем после этого большевики стали жить в бывших, понимаете, квартирах, а Ленин ездил на лимузине бывшего царя. Это никуда ничего не... Все это, весь этот вопрос равенства, это чушь собачья. Это перераспределение от тех, кто не имел, или вернее имел, к тем, кто не имел, насильственным образом. Причем это все равно работать будет очень временно, потому что реально остается только то богатство, которое заработал. А вот этого общего равенства в этой жизни никогда не будет. Никогда, нигде, ни в коем случае. А вот это все, что нам, вот нам предлагается, и мы это продолжаем вот как-то, мы с этим не можем бороться, мы не можем найти пути бороться. Вот я каждый раз слушаю, вот, например, Бориса Паланда. Он правильно обсуждает какие-то вещи в смысле, с точки зрения закона. Понимаете? Но расширить какие-то вот моменты, он как-то почему-то упускает это. Почему? То есть, да, это свобода слова. Понимаете, но, что, а призыв к терроризму, это свобода слова сейчас? Почему мы тогда не используем Patriot Act, его что, отменили? Я не слышал, что-то, чтобы его отменили. Есть республиканская партия, которая имеет большинство в обеих палатах Конгресса. Единственное, что они пропускают за два года, единственный закон, который они пропустили, даже вот этот несчастный Save Act по поводу ID на выборах они не могут пропустить. Единственное, что они пропускают за эти два года, это финансирование самих себя любимых. Вот этот Big Bang, вот этот вот по поводу налогов Трампа и свое собственное финансирование, чтобы Конгресс продолжал работать. Ну как же, иначе придется домой ехать. Ну как же, слушайте, мы же для чего там заседаем, чтобы зарплату получать? Причем очень серьезную зарплату получают конгрессмены и сенаторы. Очень серьезную, поверьте мне. Им оплачиваются все перелеты, им оплачиваются все, понимаете, больницы и так далее и тому подобное. И дай бог, чтобы нам каждому такую зарплату давали. В общем, все очень просто решается, ребят, понимаете? Это не то, что у нас какие-то жуткие сложные задачи, и мы сидим перед какой-то математической теоремой, в которой тысячу лет никто не может найти решение. Ребят, ну на самом деле, это все, мы обсуждаем такой примитив на самом деле-то, что просто вообще смешно говорить об этом. Мы обсуждаем то, что нужно начать хотя бы пропаганду, антикоммунистическую пропаганду. Хотя бы с этой точки зрения, и мы не можем это сделать. Имея в руках Конгресс, имея в руках президентство, имея в руках 6-3 консерваторов в Верховном суде. Мы не можем это сделать. Мы это вот отдельные штаты, вот ДеСантис, например, он очень энергичный, он наконец-то, ну то есть до него дошло, что нужно начинать со школ. Потому что он с самого начала начал заниматься этими университетами, он понял, что в этих университетах проповедуют официальную антиамериканскую ересь какую-то. Значит, какой выход? У человека, который начинает хотя бы минимально думать, я не говорю много думать. Много думать, такое впечатление у республиканцев извилин нету. Ну не хватает, вот понимаете, вот родились они там в каком-то селе. Моргантаун, понимаете, под Филадельфией. Там, видимо, ума не сильно много, надо, чтобы корову подоить. Вот, да, именно так я говорю, потому что у меня не вижу ума в этой республиканской партии. Америке не хватает ума как таковой, у демократов его тем более нету, там только Г осталось. А у республиканцев не хватает ума, не хватает яиц что-то делать, импотенты полнейшие. Просто же все перед вами. Они, сейчас вот они не хотят отменять филибастер. Я понимаю, почему они не хотят отменять. Филибастер это как... Все радикально правые могут, понимаете, дуться на умеренно правых сколько угодно. Никто филибастер не отменит. Знаете почему? Потому что когда республиканская партия, которая сейчас выйдет, скорее всего, в поражении, окажется в меньшинстве, для чего им нужен филибастер? Для того, чтобы иметь хотя бы минимальную возможность заблокировать какие-то неправильные, как с их точки зрения, ужасные законопроекты, которые будут проталкивать демократы. Они прекрасно это понимают. Поэтому тут плевать на Трампа, плевать на всю его идею, плевать на всех радикально правых и на все то, что, понимаете, вы и думаете, и говорите. Они защищают самих себя. Как они защищают свои места сидеть в этом Конгрессе и Сенате до глубокой старости. Только разговоры разводят, что нужно какие-то сроки. Как только они попадают в Сенат, все. Тут же разговоры заканчиваются. Ну как же, тут же зарплата ж пошла. Что, самому себе ограничить? Да что вы, да что ж ты говоришь, что-то такое ужасное. Я что, с ума сошел, что ли? У нас такая же, как была в Советском Союзе, геронтократия. Все то же самое. Сидим дома, вот, до выхода вперед ногами. Пока можем еще там, я не знаю, чем-то болтать между ног, наверное, до тех пор еще будем заседать в конгрессах. Ну а как же, без нас родина пропадет. Никого не, мы же незаменимые. Главное, чтобы все зарплату повышать, что они нерегулярно и делают. Ей-богу, злости не хватает. Ну, не хватает больше. А у этих людей, понимаете, которые намного более базовые, как только, понимаете, которые являются дикарями на сегодняшний день, у них все просто. Они просто берут и медленно захватывают. Понимаете, трибуны захватывают власть, понимаете, и сами себя обеляют. Нет, нельзя говорить террористы. Но. Это сам самолет вот просто взял и случайно в башню влетел. Ну да, понимаете, это краш произошел. А то, что там террористы, ну как же, это нельзя. Это большой секрет. Добрый день, вы в эфире.
10: А, добрый день. А по поводу геронтократии... Тут хуже, чем в Советском Союзе, потому что медицина лучше. Так что это гонка на катафалках гораздо дольше продолжается.
9: На костылях, на костылях.
10: Да, потом по поводу Арубы вы не совсем правы. Вы же сами сказали, что не в Арубе дело, а в том, что как раз многие наши соотечественники платят деньги большие и тратят всю жизнь, чтобы дать детям самое лучшее элитное образование в элитных школах, элитных университетах. А вот именно там им так мозги промывают, что даст Бог, что у них получается хорошая обеспеченная жизнь, но мозги очень сильно вывихнуты. И вот в чем дело. Дело в том, чему учат наряду с практическими предметами в наших школах и университетах. Еще немного
9: я говорил немножко не я говорил о другом, но я сейчас расскажу. Договорите потом. Давайте.
10: Да. Еще я немножко с вами не согласен. То есть я говорю, что университеты, образование в школах надо менять. Идеология там страшно выдвинутая. А еще я не совсем с вами согласен по поводу столкновения цивилизации и варваров. Варваров больше. Они злее, они голодные. У них зубки... Локти острые. Если цивилизация потеряла смысл существования и волю к жизни, не хотят рожать детей, не хотят воспитывать их в своих, в общем-то, в своем мировоззрении, цивилизация проиграет. Был прекрасный Рим, его разодрали варвары, человечество тысячи лет не могло приблизиться к уровню жизни. Был прекрасный, кстати, халифат мусульманский, которого разодрали верхом на лошадях монголы, и они стали сами дикарями. То есть варвары, как правило, побеждают в борьбе против цивилизации. Создадут они при этом следующую цивилизацию или нет? Вот в чем вопрос. И, кстати, хочу добавить немножко по поводу дронов. Речь идет не о дронах, которые стоят 30 миллионов, и которые Иран уничтожает пачками. Речь идет о 3000-м дроне, который можно на коленке в любом гараже собрать, которому 60-долларовый заряд 60-х годов советский РПГ прикручивается, и 5-6 таких дронов легко сжигают и Леопард, и Меркурий.

0: заведение. Дело не в этом. Я говорю о том, что наши люди слишком много тратят времени, иной раз и денег, на то, чтобы заниматься улучшением своей жизни, а не воспитанием детей. У наших людей практически отсутствует какой-то контакт с их детьми, особенно в возрасте вот, пубертатном, когда они становятся тинейджерами. Мы перестаем с ними разговаривать. У нас с ними нету вот этой близости, как вот, знаете, пока они растут, когда маленькие детки, понимаете, они такие свит, это просто невероятно, а потом вдруг это берет и исчезает. Почему? Потому что мы перестаем с ними разговаривать. Для того, чтобы образовывать детей, нужно не только их отдать в элитную школу, с ними нужно иметь самому контакт. Если ты сам дуб дубарем, ну так у тебя и вырастет дуб. Особенно, если ты еще молчишь и уперся в телевизор. Тогда у тебя и вырастет то, что вырастет. Все очень просто. Нужно вести беседы по-доброму. Не надо, еще раз повторять, понимаете, сразу говорить, ах ты ж сволочь, ах ты что ж ты там, коммунист или что-то такое. Да, боже упаси. Это не надо делать. Надо просто показывать примеры. Нужно крупица за крупицей. Говорит, ты видишь, вот эти вот люди пришли. Вот как моей дочке, вот понимаете, вот она, у нее это изменилось в мировоззрении за один день. Она ходила вместе там с достаточно небелой публикой, ходила вместе получать конфеты во время Хэллоуина. Как у нас здесь в принципе принято. И вот в одном из домов, ну везде дают всем конфеты, там по одной конфетке там есть, допустим, если их мало, каждому ребенку и так далее. И тут они подошли к одному дому, там была хозяйка черная. Она всем черным детям дала конфету, те, которые были, тем цветы, а моей не дала, потому что она была белая. И вот она пришла ко мне и говорит, а как же так? Я говорю, а что ты хотел? Вот тебе это улыбнулось тем, что я тебе всегда говорил. Это оно тебе, ты просто взглянула вот в тот самый мрак, о котором мы все знаем. Ой, такого быть не может. Я говорю, ну вот оно перед тобой. Ничего доказывать не надо. Ты сама с этим столкнулась. И так ты будешь сталкиваться очень часто. Понимаешь, что сидит какое-то чмо цветное, понимаешь, которое не должно там сидеть. Потому что оно не соответствует ни по обучению, ни по менталитету, ни по опыту, ни вообще никак, на каком-то важном месте. И считать, что оно большое начальство. А ты, понимаешь, имеешь все дипломы, образование, желание работать и так далее, вынуждена, как говорится, выслушивать их великонравные советы. Потому что их уже поставили туда, именно поставили искусственно, а тебе надо достигать этого места за свой счет своих не привилегий, а своего, понимаете, лбом разбивать стену. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление

0: Апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Нью-Йорке 9 часов вечера.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
6: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп дал 100% гарантию, что дивиденды в размере $5000 в случае победы республиканцев на промежуточных выборах будут выплачены стопудово, сказал Трамп журналистам. В республиканской партии пока нет очевидного фаворита на президентские выборы 2028 года, несмотря на растущие разговоры о возможном преемнике. Как пишет Associated Press, на съезде республиканцев в Далласе имя вице-президента Джей Ди Венса звучало чаще других. Среди потенциальных кандидатов также называют госсекретаря Марка Рубио, сенатора Теда Круза и губернатора Флориды Рона Де Сантиса. Некоторые считают, что окончательный выбор будет зависеть от того, кого поддержит сам Трамп. При этом ни один из возможных кандидатов официально не объявляла о намерении участвовать в выборах. Траты американских еврейских организаций на безопасность составили больше $1 миллиарда. Об этом написала Axios со ссылкой на данные GFNA, объединяющие 4500 синагог, общин, школ и других организаций. Среднее такое учреждение теперь тратит на безопасность $225 тысяч в год. Это связано с ростом нападений на почве антисемитизма. Меры безопасности были усилены из-за празднований в сентябре-октябре, Рош-Ашана и Йом-Кипур. Селин Дион 12 сентября впервые с 2020 года дала полноценный живой концерт. На ее выступление в парижской Планетюд-Арена, рассчитанной на 40 тысяч человек, пришло порядка 30 тысяч слушателей. Певица начала концерт с песни «On a Champagne» и всего исполнила 26 композиций, включая «My Heart Will Go On» и «All by Myself».
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
7: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
8: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, Уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
11: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
12: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
10: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
11: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
13: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
14: Здравствуйте, господа. Ну вот я вам зачту, что когда-то написал такой гений, как был Михаил Жванецкий, которого вот сейчас убрали памятник, видимо, недостаточно гений был. В Одессе раньше миром управляли тупые, это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться, тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это проблема умного. Раньше страдали тупые, теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится все меньше и меньше. Вот это как раз то, что сейчас у нас происходит в Америке. У нас слишком много тупых. Слишком много. Мы перестали понимать какие-то простейшие вещи. Мы перестали действовать. Мы не имеем... Или мы и прекрасно все понимаем, мы все знаем и ничего не делаем при этом. Почему не делаем? Ну, тут начинается опять-таки, а как же против линии партии, а вот кого-то напугают, а избиратели не поймут. Блин, если вы хотите, чтобы избиратели понимали, значит, начинайте им объяснять это. Начинайте им это объяснять. Не бойтесь. Или, в конце концов, попробуйте, но не получится все, да уйдите вы на эту пенсию, боже мой, в конце концов. Не держитесь вы так за это место. Вот я поэтому никогда не хотел быть политиком. Почему? Потому что я прекрасно знал, что политики это должны угождать всем подряд. Всем надо, понимаете, вот понимаете, подтереть попу. А на самом деле политик это человек, который лучший среди всех остальных. Его выбрали для того, чтобы он вел, не чтобы он не был рабом толпы, а чтобы он вел толпу, чтобы он ее образовывал. Чтобы он представлял ее интересы в лучшем виде, чем сама толпа даже сама понимает. Потому что толпа, понимаете, это тогда, если мы фактически превращаемся в власть толпы, тогда это не демократия, тогда это охлократия. В прямом виде, просто через посредника. А мы именно представительная республика, в том смысле, что мы представляем чьи-то интересы. Это надо делать умно. Нужно для этого иметь ум. И нужно иметь яйца. Почему? Потому что мы, господа, на войне. На натуральной войне. Причем иной раз со своими собственными друзьями. Которые не хотят делать что-то, что надо делать, но у них не хватает духу на это. Поэтому нужно друзьям объяснить по максимуму, чтобы они поняли это. Не поругаться с ними в конец, а объяснить им. Да. Вот знаете, именно поэтому вот я молю Бога, чтобы следующим кандидатом от республиканской партии стал не Венс, а стал именно Рубио. Потому что Рубио самый умный там. Он умный, он красноречивый, он умеет действовать. Возможно, Рубио и Де Сантис — это прекрасное сочетание. Венс, извините, господа, вот я был очень хорошего о нем мнения, но после того, как я понимаю, что он связан с этими всеми этими гройперами, всей этой антисемитской идиотской блевотиной, понимаете, которая находится с правой стороны, и он от этого в жизни теперь отказаться не может, понимаете? Он сейчас будет делать все жесты для того, чтобы задобрить, понимаете, всех вот именно с еврейской стороны, чтобы показаться больше евреем, чем сами евреи. Но он себя очень хорошо показал в те моменты, которые показывать себя не надо было. Поэтому сейчас очень будет у многих большая, как говорится, ну, то есть многие евреи просто отсидятся дома и скажут, ну, а пусть они проиграют. Пусть они проиграют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Добрый день, вы в эфире.
15: Какие там варвары голодные. Они самые богатые сегодня. Они субсидируют наши высшие заведения, воспитывают наше будущее, нашу молодежь. О чем это вообще говорить, блин? Просто их религия сильнее. Они готовы пожертвовать собой. Какие-то 19 негодяев уничтожили за раз. Около 3000 американцев. Они этим гордятся и будут гордиться, наверное, веками еще, пока тут борьба будет между ними и нами. Просто я хотел еще одну сказать вещь. Вы меня хорошо слышите?
14: Да.
15: Да, да. Слава Богу, все мне дает поговорить наш радиорубкий человек. Я что хочу сказать. Послушаешь нашего президента, у него все прекрасно. Все красиво, все очень удивительно. Но мы же знаем с вами, что это далеко не так. Дело в том, что если так дальше пойдет, то нашим следующим президентом будет, возможно, Кортес или того еще хуже. Царица бывшая наших всех границ. Придут демократы обратно к власти, отменят все его указы. И опять наши города заполнят, ну, совсем не те люди, с которыми хотелось бы жить по соседству. Вот что будет впереди. Трамп, надо, он проиграет. Вот вы всегда говорите, что он проиграет вот сейчас и проиграет и основные выборы. Республиканцы могут запросто это все проиграть, я с вами согласен. Трамп что-то сделать должен сегодня, ну, необычное, нестандартное. Поэтому он должен в первую очередь открыть стратегические запасы нефти для внутреннего пользования, для нас, то есть запретить торговать.
14: Эдуард, они уже давно открыты, и там уже ничего нету, наших стратегических запасов. Уже и так на самом низком уровне.
15: Я знаю, что вы не любите это дело, но тогда он должен обратиться к своему другу, к Путину. И чтобы эту нефть русскую привозили сюда и заполнили наши стратегические запасы.
14: Это тоже не выход.
15: Эдуард,
14: спасибо. Это не выход обращаться к Путину, что-то у него просить и вообще с Путиным какие-то дела разводить. Понимаете, на выход нас из тупика, который у нас есть с нефтью, это, во-первых, как можно больше начать добывать у нас самих, договориться с Мексикой, Канадой, немедленно договариваться с ними, чтобы они увеличили добычу, перестать продавать в условиях дефицита нашу нефть всем остальным. У нас должно быть нормально, а всем остальным должно быть так, как есть. И вообще наращивать производство внутри страны. Понимаете, вопрос не в экономии, вопрос не в дефиците, а вопрос в том, что нужно как можно больше производить. Мы это можем запросто сделать. Мы никак не можем... Мы каждый раз сами себе в этом мешаем. А по поводу, ну, в общем, вот как-то так. Все в наших руках. Мы просто ничего правильно не делаем. Или делаем недостаточно, или где-то останавливаемся посередине. Тут не вина конкретно Трампа, понимаете? Я не хочу делать из него козла отпущения. Наш Конгресс намного в худшем состоянии, чем Трамп, я считаю. Республиканский Конгресс. он намного в худшем состоянии, вот после двух лет работы. Я вообще не понимаю, как это можно назвать работой, потому что я не вижу этой работы. Я не вижу, что они пропустили за два года, имея все под своим контролем. Видите, это, а что они думают, что у них будет лучшее положение в какой-то там в далеком будущем, и они тогда смогут что-то сделать? Ребятки, что вам дает такие основания говорить, если страна так ровно поделена пополам, если вы не ведете никакой работы по образованию населения, привлечению дополнительных кадров? Республиканская партия на сегодняшний день автоматически вымирает. Просто вымирает, потому что молодые к ней не идут. А что идти к этим старперам, идиотам? Молодые как раз больше интересуются вот этой всей радикальной левой повесткой. Вы же сами об этом все говорите, что у вас дети интересуются именно левыми. Вы возмущаетесь этим. А почему? Потому, ну, мы уже объясняли, почему. Поэтому у правых, у правых молодежи минимально. Вот единственный был такой, понимаете, яркий человек, который занимался образованием, именно образованием, да был Кёрк, которого год назад застрелили. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
16: Добрый день, Алекс. Вы меня слышите?
14: Да.
16: Да. Алекс, вот вы сказали, что с Путиным никаких дел не делать, да? А обратите внимание, когда Армузский залив закрыт был, он ему разрешил продавать нефть почему-то, чтобы коллапс не начал. Это как понимать?
14: Не знаю, мне нечего комментировать. Я считаю, что чем меньше мы полагаемся на русских, особенно при Путине, может быть, после Путина это будет какой-то... Потому что в принципе, если начать вот так серьезно разговаривать, то какой-то нормальный, даже не столько военный, а экономический блок, союз между Америкой и Россией, понимаете, против тех варваров, которые наступают с юга, включая Китай, в принципе, в интересах той же России, потому что Россию Китай уничтожит, да, без всякого объявления войны. Понимаете? Поэтому, в принципе, нормальный какой-то русский руководитель должен прекрасно понимать, кто его потенциальный союзник, а кто его враг. Но в России на сегодняшний день паранойя по поводу Запада, понимаете? Паранойя, она у них всегда была, это ничего нового там нету. И вот эта вот паранойя, она очень популярна, она очень там, как говорится, любима. Там паранойя, там смесь, понимаете? Там очень интересный коктейль вообще как таковой в России. Смесь паранойи, реваншизма и национализма одновременно. И вот когда у тебя такое вот это невозможно, не с кем разговаривать, невозможно что-то поменять, там огромное количество населения. Пока население там не начнет серьезно либо иметь какие-то перебои, голод или еще что-то, а это очень долгое время, потому что русские, их понятие боли намного выше, чем у нас с вами. Вот этот порог боли. Поэтому они будут терпеть еще ой как долго. А мы здесь, понимаете, вот этого абсолютно не понимаем. Трамп только что, хотел он того или нет, но он доказал ужасную вещь, что нас можно пересидеть в любой войне. Вот он это доказал только что в Иране. Это жуткая проблема для нас всех. Трамп уйдет, понимаете, и Трампа забудут. А вот это не забудут точно. Потому что он показал нашу уязвимость. Они не знали про нее, теперь они точно знают. Что мы рано или поздно начинаем уходить отсюда, потому что для нас это военная кампания. А для них это столетняя оккупация, понимаете? Или вообще оккупация на forever. Для Китая, например. Они никуда не собираются уходить там из какого-то Синьцзяня, понимаете? Они захватили этих уйгуров, они там расселяют своих вот этих вот китайцев из центра страны, для того, чтобы это стало еще большим Китаем, чем сам Китай. А мы здесь кричим, что это геноцид. А они спокойно действуют. Для них это этническая чистка в виде рождения большего количества правильных детей. Мы боимся сказать о том, что, ребятки, давайте поможем нашим женщинам рожать лучше. Как? Дадим лучше декретный отпуск нормальный. Не два дня, не две недели, не три недели, чтобы эта женщина боялась, что ее уволят к чертовой матери с работы. Нет, это должно быть, ну, как минимум полгода. Декретный отпуск должен быть нормальный, защищенный. Мы должны действительно продумать, как, понимаете, детям давать по максимуму бесплатный детский сад. Не беднякам, а среднему классу. Бесплатный детский сад. Чтобы, как говорится, не надо было нанимать жутко дорогую няню, а чтобы можно было решить эти проблемы, потому что оба взрослых вынуждены работать. У нас нет ситуации, как было в 50-х годах, что мужчина работает, а женщина может родить 6 детей и сидеть дома. Нет этой ситуации. О том, что нужно этим молодым семьям помогать каким-то образом, там, я не знаю, с рентом или еще что-то такое, что нужно немедленно решать эту проблему со студенческим долгом, который, поверьте мне, нравится вам на русском радио или не нравится. Я знаю, наши русские, это, знаете, самые упертые бараны, которые только могут быть. Поверьте мне, студенческий долг студентам спишут рано или поздно. Нравится вам то или нет? Платили вы сами это или нет? А им спишут. Знаете почему? Потому что пока им не спишут этот долг, они не будут рождать новых детей, не будет новых семей. У них нет возможности для этого. У них нет ни кредитной истории, ни денег, ничего. И еще переобразованием мы им будем заниматься. Мы с вами будем за это платить. Я вам это обещаю. Понимаете, как я вам обещал, что вот повысятся налоги для того, чтобы решить проблему Social Security. Вот уже сейчас об этом говорят кто? Не демократы, республиканцы. Потому что у них в следующем году уже аховое положение. Social Security нужно вкинуть $500 миллиардов в следующем году. Иначе уже в следующем году Social Security выплаты начнут уменьшаться. А потом в 32-м году вообще исчезнут. Это вот то, что я вам говорил здесь много раз. У нас целая группа есть такая, понимаете, умников по-русски. На Фейсбуке. Называется группа капитализма. Они там долго обсуждали, какой я плохой. Что я, типа, говорю о том, что надо повышать налоги. Правильно? Потому что, слушайте, ребятки, а что же вы хотите? Вы хотите существовать в вакууме в каком-то? Ну, извините. Денежки не рисуются, денежки приходится зарабатывать. Особенно если есть такое количество стариков, которые живут очень долго, процветают и так далее, а детишек нету. Ну, приходится. Вот. Добрый день, вы в эфире.
17: Доброе утро, Александр. Вы знаете, вы, наверное, читали за 9-11 Wall Street статью на 15 странице, когда мусульманская женщина, которая вышла из мусульманизма, из ислама, и обвиняет Америку, ну, обвиняет правильно, она пишет, что когда случился 9-11, что она думала, что Америка будет воевать с исламом, как воевала против нацизмом. Но этого не получилось. Они впустили мусульман в Конгресс. Почитайте эту статью. Это узкая такая колонка.
14: Я почитаю, спасибо. Но это она что, открыла мне какие-то секреты? Вопрос не в том, что пустили ли мы мусульман в страну. Вы понимаете, это тоже вот неправильная установка. Это не проблема конкретного человека. Мы прежде всего должны вообще фильтровать иммиграцию. За счет чего это делается? Нужно наконец-то ввести какие-то тесты и экзамены при въезде каждому человеку там с 12 лет, может даже 10 лет ребенку давать различные специально подготовленные тесты, которые выявляют его ментальность. Это очень просто сделать, не говорите мне, что это невозможно. Это уже существует сегодня, сейчас, в наши конкретные секунды бытия. Оно уже есть. Проблема в том, что это никто чисто не хочет делать, потому что, во-первых, это немножко дороже, конечно же, конечно. Надо, чтобы человек сидел, давал вам тест, за вами наблюдал. не просто вас попросил вопрос, понимаете, как мне задали на гражданство, а какого цвета первая полоска американского флага? Боже ж ты мой, понимаете, как, какой кошмар надо выучить. А нужно давать тесты на лояльность. Почему? Потому что мы запускаем в страну всех подряд абсолютно ненужных. Никому. Нелояльных, не могущие быть лояльными по религии, по установлению. А есть среди тех же мусульман, есть очень умеренные люди. Не ислам как религия, а именно люди, которые не верят в подобный ислам, не следуют подобным традициям, не хотят следовать, хотят жить свободно и так далее. Те же выходцы из Ирана, например, которые убежали, понимаете, от тех этих аятолов. Ну да, они хоронят своих родственников на исламском кладбище, да ради бога, ходят, да, молиться, вот как-то так, я не знаю, в какую-то мечеть, ну на здоровье. Но они не следуют всем вот этим установлениям и так далее, даже если они не пьют вино и не едят свинину, ну и не едят. Это не показатели их умеренности. Их умеренность — это показатель, что они не верят во все вот эти вот шариаты, которые там написаны. Вот в чем их умеренность состоит. И вот этих людей как раз надо набирать больше. Почему? Потому что они будут самым лучшим противодействием радикалам из ислама. Или с исламу, как я говорю, потому что говорят, что модерат ислама не существует. Окей, согласен. Значит, ну, у нас существуют нормальные люди, которых пытаются убежать от аятол в Иране, или от Эрдогана в Турции, или от счет кого-то и где-то и как-то. Но надо их выявлять. Их надо конкретно найти. Мы не хотим это делать, вы понимаете? Мы хотим пускать оптом. Знаете, это как я говорю, что вот когда, знаете, в американском правительстве все знают, что где-то порядка в, там, я не знаю, в Медикере или где-то, ну, в общем, что-то там 300 миллиардов фрод, 250-300 миллиардов фрод в год. Так вместо того, чтобы сделать специальную комиссию или нанять специальную компанию, типа Deloitte или вот Ernst & Young, которые специально ищут вот эти дыры, откуда деньги, куда деньги утекают, вытекают, они вместо того, чтобы найти конкретно причины вот этого фрода, они берут и срежут 300 миллиардов долларов, чтобы ничего не искать. Просто они срежут с Медикера и все, накажут всех подряд. Это как, знаете, что, понимаете, появился убийца на улице, стреляет из винтовки. Давайте заберем винтовки у всех любителей, которые эти винтовки имеют. Даже тех, кто никогда из них не стрелял. Накажем всех подряд. Это вот так действует наше правительство сейчас. А это не действие, понимаете, это действие ленивого идиота. Именно ленивого идиота, который не хочет разбираться, который не хочет копаться и делать, понимаете, махать топором во все стороны. Лес рубят, щепки летят. Что же вы хотите-то? Добрый день, вы в эфире.
18: Добрый вечер, Александр. Хватает. Спасибо за передачу. Вы всегда абсолютно правы. Как вы правильно говорите, что есть и евреи, которые идут плакатами и говорят, что Израиль делает геноцид палестинского народа и все. То есть вы абсолютно правы.
14: Это моя мама называет их еврейские шмоки. Ну вот я, наверное, согласен.
18: Вы правильно говорите, что если вот эти вот ультра, такие же ультраортодоксы, как и те ультраисламисты. Правильно, есть нормальные люди, которые действительно, не надо причислять весь ислам к ультра, там сказать, религиозным. Вы абсолютно правы. Потому что везде есть нормальные люди, которые вот это. Я тоже еврей.
14: Но их надо выявить, вы понимаете? Их надо найти. Вы не можете одновременно всех зачеркнуть или наоборот всех принять. Их надо находить, а мы не хотим искать.
18: Да нет, мы ничего не делаем. Мы идем, как я вам уже говорил, я не знаю, мы идем, как вы правильно говорите, к кровопролитию, понимаете, что это кончится, если мы вот так все это будет спуститься на тормоза.
14: Мы идем по пути наименьшего сопротивления, вместо
18: абсолютно,
14: того, чтобы,
18: потому что мы очень
14: чтобы найти правильный выход.
18: Как я вам правильно всегда говорил, что демократия – это не вседозволенность, понимаете? Потому что мы боимся всего, что не дай бог кого-то обидеть, сказать правду. И все. А они этим пользуются, они этой демократией пользуются налево и направо. И все. Поэтому я не знаю, куда мы идем, и я вам...
14: Спасибо.
18: Как вы правильно говорите, что, я не знаю, если мы что-то не будем делать, нас ждет... не светлое будущее, я не знаю. Спасибо большое за передачу. Хорошего
14: спасибо.
18: Дня.
14: Спасибо. Ну, самое главное нам решать, начать немедленно решать проблему с рождаемостью, я считаю. То мы должны, конечно же, это будет более высокие налоги, мы должны решить, чтобы нам, наш рейтинг доллара и нашей страны поднялся, чтобы это перестало нас болтать из стороны в сторону с нашими бюджетами. Мы должны сбалансировать бюджет. Это будет очень болезненно, сразу говорю. Это будет подъем налогов, создание новых налогов, сокращение целого ряда бенефитов. Скорее всего, наши дети или внуки будут выходить на пенсию не в 65, не в 67, а в 70-72 года. Скорее всего, потому что без этого обойтись нельзя. Люди живут долго. Мы должны это учесть. Уже в Дании к этому пришли, поэтому мы не будем первыми. Понимаете? Если это облегчит ваши страдания, то значит это облегчит. Но так или иначе, мы должны это сделать. Мы должны привести в порядок Social Security, Medicare. Это тогда сразу говорит, что страна на правильном пути финансово. Это первое. Второе. Мы должны заняться реформой образования для детей, для студентов. Учить их патриотизму. Раньше мы этому учились, сейчас перестали. Надо начать это делать. Дальше. Мы должны заняться реформой иммиграции, пускать сюда правильных людей, не квотами из разных стран, а квотами по разным профессиям, образованию и, главное, тестами на лояльность, чтобы они соответствовали нашему образу жизни, а не просто были, понимаете, 100 пакистанцев, 100 евреев, 100 китайцев, 100 нанайцев, 100 нигерийцев с другой планеты. Вот что нужно делать. Вот это самые необходимые вещи самого верху. А дальше, если, в принципе, мы были бы умные, то мы бы запустили бы, например, программу освоения атомных новых реакторов. И сказать, давайте вот в течение 10 лет построим там, я не знаю, 50 новых вариантов новых реакторов. Есть реакторы, которые работают на отработанном ядерном топливе, которое у нас скоплено на 300 лет использования. Отработанного уже на других станциях. Мы можем построить реактор, который будет работать на этом. Уже существует такой. И мы ничего не делаем. Nothing. Перерыв.
19: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
20: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
21: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
22: С
1: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
1: Доброе утро всем радиослушателям. Я сегодня хотел бы поговорить на тему получения моргиджа для self-employed людей, то есть люди, которые работают на себя. А, как правило, как вы знаете, что вы должны быть self-employed в течение 2 лет для того, чтобы получить моргидж. Но у нас появились сейчас программы, когда вы можете быть self-employed всего 12 месяцев. То есть, если, допустим, вы где-то раньше работали, у вас был бизнес или не было бизнеса, может быть, вы раньше работали на W2, может быть, вы раньше работали в семейном бизнесе, неважно, какая ситуация, но, допустим, в августе 2025 года вы открыли свой бизнес, официально зарегистрировали его. И, как правило, для того, чтобы получить моргидж, вам надо будет ждать 2 года с августа 2025 года, то есть вы можете что-то приобрести в 2027 году. Но это как бы правило, наверное, в 99% банков. Но у нас сейчас есть несколько банков появились, которые разрешают приобрести недвижимость, если вы работаете на себя self-employed, всего 12 месяцев. Это уникальная программа. Ее как бы нигде еще нету. И она позволяет, у нас сейчас, наверное, 2 или 3 клиента, которые именно по вот этой вот схеме идут. То есть мы взяли 12 месяцев банковских стейтментов. Это все равно банковские стейтменты. Мы показываем, допустим, доход. Но вы можете быть self-employed всего 12 месяцев. Не обязательно быть 24 месяца. Поэтому, если у вас такая ситуация, или, может быть, допустим, у вас будет self-employed income там через месяц, через 2, через 3, наберите нас по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Мы хотя бы рассчитаем вам, какой доход вам надо показать будет на ваших банковских стейтментах для того, чтобы вы приобрели вот эту недвижимость, и вы ее купите. Кстати, если вы доход, допустим, показываете, то есть вы W2, или, может быть, вы хотите получить меньше процентную ставку, но вы self-employed и работаете уже, допустим, больше, чем 2 года, и вы хотите тоже что-то приобрести, но вы не знаете, какой доход вам надо указать за 25-й год, то, пожалуйста, также позвоните по тому же телефону 917-397-3000. Нам надо будет драфт, то есть то, что вы планируете показать в ARS. Мы просчитаем ваш tax return, скажем вам, что вам надо указать на 25-й год, для того, чтобы вы могли приобрести недвижимость уже с проверкой дохода, да, то есть с налоговыми декларациями, с доходами и так далее. То есть мы такую услугу делаем для наших клиентов, мы вам показываем, сколько вам надо будет показать доход, и вы уже, значит, показав доход, можете купить недвижимость с проверкой дохода. То есть процентная ставка у вас будет меньше, closing cost у вас тоже будут меньше. Но для тех людей, которые не могут или просто нет смысла показывать, иной раз, понимаете, надо показать, грубо говоря, там 150-200 тысяч дохода, и вы заплатите, может быть, там 50-60 тысяч налогов. То есть это даже нет смысла этого делать. Все равно многие люди, которые работают на себя, они предпочитают делать без проверки доходов. И потом просто перефинансировать этот моргидж, когда процентная ставка будет меньше. Кстати, по поводу процентной ставки. Процентная ставка за последние 2 недели выросла очень и очень сильно. Поэтому есть на то определенные условия, вернее причины, да, почему она растет, но процентная ставка выросла очень сильно. Минимум на 0.5%, то, что было вот 2 недели назад. Поэтому звоните по телефону 917-397-3000. Мы вам все рассчитаем, скажем, какие у вас будут месячные платежи, и вы купите то, что вы хотите приобрести. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я вам говорю, понимаете, для того, чтобы в стране была какая-то вот позитивные сдвиги какие-то, чтобы вас воспринимали серьезно, как партию каких-то идей, не просто вот на том, что вот, а вот мы лучше, чем те, потому что те вот натворили то-то-то-то-то, вот как выбирали Трампа. Многие мне говорят, вот Трамп такой-сякой, третий, десятый. Я говорю, знаете что, я с вами не спорю по поводу личности Трампа. Я говорю, он мне не отец родной. Я выбирал Трампа, потому что я прекрасно видел, что с другой стороны идет в 100 раз хуже. Вот именно из-за этого. Так вот, вот это, в принципе, не идеальный, или вообще не желательный вид выборов. Выборы должны быть, когда предлагаются что-то очень такое серьезное, а именно. Вот повторяю, почему не запустить вот эту ядерную программу на переработанном топливе? Почему не снять вот эту красную ленту, найти какой-то возможность помочь частным компаниям, там дать им какие-то incentive, то, что называется, для того, чтобы они начали строить эти массово, вот эти реакторы. Нам же действительно нужно электричество. Нужно не ограничивать AI, то, что сейчас пытаются сделать, а найти нормальную зону его применения и, как говорится, чтобы его дальше развивали. Потому что если мы не будем развивать AI, его будет развивать Китай, и мы останемся глубоко позади. А они таких вот сомнений иметь не будут, да только мы боимся всего, а они нет. Знаете, они делают то, что им надо делать, и не спрашивают никого разрешения. Ну, обделаются, значит, обделаются, но продолжают делать. Знаете, вот в чем разница-то. Поэтому у нас competition, у нас серьезнейшее соревнование идет. Мы не можем здесь, понимаете, жевать сопли. Только потому, что мы всего боимся, или потому, что мы не понимаем, или потому, что одно, другое, третье, десятое, придумываем сами себе ограничения. Не можем. Или мы перестанем быть тем, что мы, Запад перестанет еще больше, перестанет быть Западом. Ну тогда, извините, слушайте, если мы так действуем, если мы к этому готовы, ну так слушайте, так в чем мы тогда плачем, что Америка перестала быть великой, которой она была? Ну, давайте тогда жить в менее великой, как говорится, ситуации. Может быть, мы уже живем в ней, понимаете, может быть, мы, вот это вся наша, весь этот кипиш, который мы подняли, понимаете, может быть, он абсолютно напрасен, может быть, мы бесполезно останавливать это сползание вниз, которое у нас идет. Может быть, это бесполезно делать. Понимаете, мы все хотим слышать победные лозунги и реляции, а на самом деле, понимаете, все намного более черно-белое. И начинается все с нас, самих. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
6: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Насчет реакторов новых технологий. Значит, это кому-то очень надо затормозить, чтобы страна не стала использовать эти вещи. Но я хотел...
5: Левым, они боятся смертельно этого дела, они против атомной технологии.
6: Хорошо. Я хотел вот о чем сказать. Все нормальные люди давно поняли, что ислам на марше. Не просто на марше, а на марше с ускорением. Вперед, вглубь, захватывая новые и новые позиции. Никто серьезно с этим не борется. Вот то, что они захватывают позиции, это яркий пример. По потащили Мамдани, теперь он протаскивает эту безграмотную официантку то ли на пост кандидата в президенты, то ли как запасной вариант сенатором на место этого идиота Шумера. Это первое.
5: Теперь второе, он не протаскивает это в городе Нью-Йорке. Совершенно четко видно, куда идет голосование. Это Мамдани, это ее протеже, а не наоборот.
6: Он огромным влиянием. Он сегодня пользуется огромным влиянием не только в Нью-Йорке, а уже и по всей стране, среди фашистов, среди леваков. Теперь насчет молодежи. Просто просрали. В ближайшие 10 лет власти на любом уровне, на локальном и выше, придут люди с абсолютно промытыми мозгами. Вот тогда вы все взводите. Меня-то не будет тогда к этому времени. Но вы там поймете, что к чему. И последнее, Александр, вы не могли бы как-нибудь в программе объяснить, для меня большой загадкой является, как обычный сити-организатор, с помощью двух влиятельных чикагских евреев, как его протащили в сенаторы, а потом в президенты. Как это могло произойти? Большая просьба, чтобы проанализировали эту ситуацию когда-нибудь.
5: Спасибо. Я, наверное, не могу быть гуру в смысле того, как протащили. Протащили прежде всего, я считаю, что, во-первых, очень много обделалась республиканская партия и администрация Буша. Они серьезно накололись с этим скандалом в Ираке, когда они навалили вот этих голых тел иракцев одного на другого, это раскрутили в жуткий скандал, что за военными никто не следили, что они занимаются геноцидом и так далее и тому подобное. А второй прокол был у Буша, это когда абсолютно просрали, что утонул американский город, 1000 человек, и вам, конечно, это плевать, но это американский город, который утонул. И нация была в полном... Ну, я не хочу матом выражаться, что называется. От того, что произошло. И поэтому после 2005 года, после этого урагана Катрина, когда утонул Новый Орлеан, произошли провальные. Причем шедеврально провальные таких выборов, как в 2006 году для республиканцев. Я таких плохих выборов для республиканцев, честно говоря, не помню еще вообще где-то в истории. То есть они провалили все, что они могли провалить. И Конгресс, и Сенат с большими числами. Все. Понимаете? И потом уже после этого Буш уже был абсолютно, как говорится, то, что называется, хромой уткой. И последние 2 года он, как говорится, а потом он еще себе поднаделал тем, что когда начался вот этот финансовый кризис, то правительство, как всегда, все проспало при Буше. Вместо того, чтобы срочно спасать какие-то компании, чтобы они не рухнули, и начался вот этот вот валовый эффект домино, Буш ничего для этого не сделал, nothing. И они начали делать только когда уже этот эффект начался. Вот тогда они схватились за голову, потому что поняли, что будет еще хуже. А когда это начало происходить, они абсолютно сидели себе кофеек попивали. Ну вот, и, понимаете, он ушел, понимаете, оставив после себя недоделанную войну, утонувший американский город и плюс финансовый кризис. После этого, понимаете, республиканцы как партия перестали существовать. Поэтому Обама после этого был абсолютно закономерен. Восходящая звезда демократической партии, черный парень, умеет говорить, не глупый, не хорошо образован в Гарварде. Луэр. Запросто, понимаете, по сравнению с такой тупизной, которая была со стороны республиканцев, это казалось глотком свежего воздуха многим. Очень многим. А дальше началось откат обратно по целому ряду направлений, что мы сейчас, как говорится, и пожинаем плоды. И почему это происходит, еще раз повторяю, потому что республиканцы, это... Либо они действуют очень часто неправильно, вот понимаете, вот при, я говорю, сколько было ошибок сделано в Ираке, это просто читаешь вот этого Бремера, который там командовал, думаешь, боже мой, как этого идиота могли поставить командовать в Ираке? Ну вот поставили. Это не Клинтон сделал, не Обама, это сделал Буш. Что вы думаете? Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
7: Александр, доброе утро. Да, Буш — это еще та штучка. Что я хотел сказать? Я в
5: пятницу слушал... Вся партия — это та штучка.
7: А? Да, вся партия,
5: вся,
7: конечно,
5: партия —
7: это та штучка. Поэтому на всех собраниях, на всех похоронах, где встречаются Буш и Обама, посмотрите, как они целуются, какая у них дружба.
5: Нет, это ради бога, это как раз нормально. Это как раз нормально.
7: Ну, думаю, хорошо, дело не в этом. Я в пятницу слушал Хеннеди. У Хеннеди был человек, я не помню его имя. И то, что я вам говорил, мы с вами говорили неоднократно, с времен до 9-11 и после 9-11, наша страна поменялась в людях, конечно. 100 миллионов вот этих молодых с промытыми мозгами людей на сегодняшний день. И поэтому они будут голосовать за этих социалистов, потому что они другое не знают. Понимаете, о чем я?
5: Вот конечно, их, конечно.
7: Их этому учили в колледжах. Это уже люди 30-35, уже под 40 лет, понимаете? Это не вы, да, не я, которые пережили это все, понимаете? Которые смотрели 9-11, и сердце кровью обливалось. А не то, что вот эти вот два, я не хочу оскорблять, ну, понятно, это не, да, неправильно в эфире. Они стояли и смеялись, понимаете?
5: Да.
7: AOC и Мандани. Так что я не хочу плакать в трубку и рассказывать какие-то рассказы, но оно так идет, понимаете? Оно так идет.
5: Да,
7: и
5: спасибо.
7: Самое главное...
5: Да, я должен уходить
7: самое главное, убили Чарли Кёрка, понимаете? Убили Чарли Кёрка.
5: Убили образователя, да.
7: Вот и все. Да, всего
5: спасибо,
7: хорошего.
5: Спасибо, спасибо. Единственное плюс из всего этого, понимаете, демократы, даже если так, как они идут, у них два больших встроенных в них минуса. То, что называется засеянные задолго до них зубы дракона. А именно, во-первых, демократы точно так же с этой политикой своей обделываются в течение 2-4 лет. Вы что думаете, у них это будет работать, коммунизм, социализм? Нет, не будет. Поэтому, понимаете, они через 2-4 года начнут выходить обратно из эфира, что называется, их выкинут оттуда. Это раз. Во-вторых, люди, которые, вот эти молодые все, которые подписываются под коммунизм, это до первой зарплаты, до первых налогов. Когда они их начнут грабить в пользу каких-то бездельников, которых они сами увидят рядом с собой, они тут же перестанут быть, вот поверят, верить в эту чушь о том, что понимать, что надо это делать так дальше. Поэтому, как бы, тут inheritance проблемы внутри вот этого подхода демократического. Поэтому будем жить, будем думать. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
8: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним...

0: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
5: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Спустя четверть века после терактов 11 сентября в Америке может появиться новая порция ранее закрытой информации. Трамп заявил, что рассмотрит возможность рассекретить документы, касающиеся предполагаемых связей Саудовской Аравии с событиями 11 сентября. Свежие данные показывают, настроение американских потребителей в сентябре ухудшилось. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета предварительно опустился до 47,8 пункта против 51,7 в августе. Одна из главных причин – рост цен на бензин и опасения по поводу дальнейшей инфляции. Особенно заметен другой показатель. Американцы теперь ожидают, что в течение ближайшего года инфляция составит примерно 4,6%. Еще в августе ожидания находились на уровне 4%. Значит, даже если макроэкономические показатели выглядят относительно устойчиво, обычный потребитель становится осторожнее и прежде всего из-за того, сколько приходится оставлять в магазинах и на бензоколонках. Продолжается судебная битва вокруг голосования по почте. Уже второй федеральный судья заблокировал введение новых правил администрации Трампа. Среди прочего предполагалось предварительное согласование дизайна конвертов для бюллетеней с почтовой службой и передача штатами данных избирателей через специальный интернет-портал. Проблема в том, что выборы приближаются, а сам портал по имеющимся данным еще не готов. Суды опасаются, что столь позднее изменение процедуры может привести к тому, что законно поданные голоса просто не будут засчитаны. Теперь важнейшее слово может сказать Верховный суд, который рассматривает обращение администрации Трампа. Легендарный Карнеги Дейли возвращается в Манхэттен почти через 10 лет после закрытия. Открытие назначено уже на завтра, 15 сентября. Новый, или правильнее сказать, хорошо забытый старый Карнеги Дейли расположится по адресу 834 Seventh Avenue. И место выбрано с историей. Когда-то здесь находился Stage Daily, один из главных конкурентов Карнеги во времена знаменитых нью-йоркских пастрами войн. Так что огромные сэндвичи, солонина, пастрами и кусочек старого Нью-Йорка снова возвращаются в Мидтаун. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Кремле рассказали о планах встречи Трампа, Путина и Зеленского в октябре. В Конгресс был внесен законопроект, сокращающий стандартную рабочую неделю с 40 до 32 часов. Демократы в случае победы на выборах планируют расследование в отношении Трампа, его семьи и деятельности его администрации. Беспилотное такси в Калифорнии сдало в полицию вооруженных пассажиров. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 50%, 75% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
3: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
4: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
18: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400. 0.
11: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
12: Рикошет.
14: Начинаем «Рикошет». В эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В первом часе вместе с нами профессор истории Университета Мемфиса Андрей Знаменский. Андрей, приветствую вас в эфире.
19: Здравствуйте, приветствую вас. Приветствую всех дорогих слушателей, зрителей.
14: Война Соединенных Штатов с Ираном идет 7-й месяц, и за последнюю неделю она снова обострилась. Иран заявил об атаках на американские корабли и танкеры в Ормузском проливе. Судоходство там упало до нескольких судов в сутки. В воскресенье Трамп сказал, что Тегеран отчаянно хочет сделки и допустил, что война может закончиться незадолго до промежуточных выборов или вскоре после них. При этом Оман отложил встречу Ирана со странами Персидского залива по Ормузу, а Вашингтон, по данным CNN, хочет вести переговоры не о проливе, а о ядерной программе. Андрей, если сравнивать с другими затяжными американскими конфликтами то, что происходит, обычно что выводит из такого тупика? Какой-то военный перелом, смена власти у противника или внутреннее давление или там, или в Соединенных Штатах?
19: Ну, обычно это происходит в результате истощения ресурсов. И сейчас по факту видно, что у Ирана ресурсы истощаются, страшнейшая инфляция на уровне Зимбабве, я смотрел. Горючее в дефиците находится. И, по сути дела, Иран рассчитывает здесь на что? На ноябрьский выбор, на то, что республиканцы не будут иметь большинства в Конгрессе, и им как-то удастся убедить Конгресс все это дело прекратить. Но на самом деле, если говорить по правде, то здесь обе стороны заинтересованы в скорейшем урегулировании этого конфликта, и одновременно ни та, ни другая сторона не хотят, конечно, идти навстречу друг другу. По сути дела, Соединенным Штатам сейчас ничего не остается, кроме того, как додавить Иран, хотя я вижу вот сейчас посредством массовой информации, Иран проводит такую массовую пропагандистскую кампанию для того, чтобы на свою сторону, если не перетянуть, то какие-то симпатии склонить так называемого глобального юга, обвиняя Соединенные Штаты, что они якобы нагибают стран глобального юга. Ну, это известная песня этих незападных стран, режимов диктаторских, таких как Россия, Китай, Иран. К ним даже и такие страны, как Южная Африка, присоединяются время от времени. Во всем обвинять Запад, во всем обвинять Америку. И сейчас просто идет соревнование на уровне этой ресурсной базы. Я здесь немножко отклонюсь и хочу добавить, что ситуацию, которую вы обрисовали, о том, что усугубление происходит в этом регионе, ужесточение. Речь идет о том, что так называемые хуситы, которые то спят, то опять просыпаются, на днях усилили свои атаки, их окрылили эти временные победы над Саудовской Аравии. И у Ирана здесь появляется, как они думают, второе дыхание. Но это, конечно, не так, потому что экономически у Ирана уже нет никаких ресурсов. По сути дела, Иран заблокирован с моря, и у него остается, у Ирана, только одна ветка, которая его связывает с Китаем. Это железная дорога, откуда Китай направляет всякие товары тройного, двойного назначения в Иран и дает ему возможность существовать, так же, как и российская какая-то помощь. Эти три державы диктаторские друг друга поддерживают. Но в данном случае хочу сказать, что у демократических стран, где существуют выборы, такие как Соединенные Штаты, положение тоже достаточно сложное. Почему? Потому что, в отличие от диктаторских режимов, таких как Иран, Китай, Россия, в западных странах избиратели диктуют во многом повестку дня. И ведь не секрет, что большая часть электоральной базы президента Трампа, она не хочет никаких войн. Она выступала против каких-то участий Америки в конфликтах за океан.
14: Это то, что обещал Дональд Трамп во время избирательной кампании своим избирателям, между прочим. А вот скажите, вы сказали про экономический ресурс Ирана. А я хочу вас спросить еще и про людской ресурс тоже, потому что это немаловажно. Вот, например, сенатор Крис Мёрфи утверждает, что война усилила в Иране радикалов, которые теперь хотят и продолжения войны, и ядерного оружия. При этом возникают периодические сообщения, вот на прошлой неделе, например, о том, что Иран продолжает там работу над ураном, да, над его обогащением. Как историк, вы видите такой эффект, например, ну, в каких-нибудь прошлых конфликтах, когда конфликтная сторона усилила, ну, вот за счет конфликта этого усилилась сторона радикалов?
19: Ну, в данном случае это неизбежно происходит. Да, бывали такие случаи, когда война ведет к радикализации. Но ведь это палка о двух концах. Почему? Потому что, с одной стороны, население Ирана, которому это ничего не нужно, и режим они уже достаточно устали, они просто запуганы. У них нет никакой возможности воспрепятствовать этому режиму. С другой стороны, в том же Иране мы имеем вот эти тысячи радикалов, которые находятся у власти, бюрократов, у которых и их службы, их жалования, вся их карьера завязана вот на этот исламский режим, и у них никакого выбора не остается, потому что они в любом случае будут проигравшей стороной, и они надеются на то, чтобы вот дожить до ноябрьских выборов. У них сейчас такая стратегия. Она достаточно временная, шаткая, ну, поскольку им терять нечего, и часть из этих людей достаточно заидеологизированы. Да-да, этого не надо убирать. Конечно, есть много в иранском режиме людей, которые тоже бы перебежали на другую сторону. Но, тем не менее, я повторяю, заидеологизированность этого режима, она давлеет, и поэтому часть таких вот исламских радикалов будут, видимо, сражаться до конца. Но это процентов 10 где-то вот от всего населения, куда можно включать вот этих стражей исламской революции, исламские бюрократы, какие-то государственные чиновники, поскольку страна запугана, и в январе произошли сильные вот расстрелы людей, выходивших на демонстрации, то поэтому снизу людей никакой возможности воспрепятствовать не остается. Ну а если у самого режима этих радикалов уже не останется никаких средств, скажем, к концу года, никаких средств для сопротивления, то тогда просто режим посыпется сам по себе. Такое тоже бывало. Такое в истории бывало, хочу сказать, как вот даже взять 1917 год, когда посыпалась Российская империя, армия посыпалась. Это ведь совершенно неожиданно произошло, никто этого не ожидал. Бывали какие-то случаи, когда страны просто рассыпались на глазах, там, скажем, в 19 веке Мексика рассыпалась под воздействием внутренних каких-то конфликтах, империи разрушались. То есть мы здесь какие-то прогнозы не можем строить, но экономика решающее влияние оказывает. Это, конечно, нельзя упускать из виду. И поскольку вся экономика Ирана строилась на экспорте нефти, а сейчас нефть они не могут экспортировать. Да, это, конечно, бьет и тоже по западным странам, потому что нефтяные цены растут. Но прежде всего это бьет по Ирану, потому что Соединенные Штаты могут существовать без иранской нефти довольно свободно, потому что у нас в Америке есть своя нефть, и, по сути дела, такие страны, как Америка, не нуждаются в какой-то иранской нефти.
14: И тем не менее, вопрос нефти очень важен, и вы уже сказали о хуситах, давайте о них продолжим говорить. На прошлой неделе хуситы взяли йеменский порт Моха на Красном море, на следующий день вышли к острову Перим прямо в Бабель-Мандебском проливе. Через Бабель-Мандеб проходит порядка 8 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. И теперь два ключевых коридора мировой торговли нефтью, Армуз и Бабель-Мандеб, контролируются Ираном. Или же, ну вот в частности, его союзниками. Нефть марки Brent за неделю перевалила за $108. Средняя цена бензина в Америке поднялась до $4 30 центов за галлон в среднем по стране, а в каких-то штатах дешевле, а в каких-то, соответственно, и значительно дороже. А дизель обновил рекорд. Больше 6 долларов за галлон. Насколько все это вообще существенно, по-вашему?
19: Ну вот вы сказали, что сейчас так называемые хуситы как бы контролируют вот эти потоки нефти. Это все-таки не так. Здесь надо в прошедшем времени все это упоминать. Почему? Потому что вряд ли какие нефтяные компании и даже какие-то теневые танкеры сегодня рискнут переправлять нефть через вот эту зону, где идут боевые действия. Хуситы, да, объявили, они говорят, мы захватили вот эти вот потоки, проливы. Даже они остров контролируют один, который вот там находится вот на пути этих нефтяных потоков, будем так говорить. Но это же ни о чем не говорит. Прежде всего, у нас нет стремления вот каких-то нефтяных компаний заниматься транспортировкой нефти в этом районе. Она, по сути, прекращена. Я повторяю, у Ирана, у тех же хуситов нет возможности перебрасывать какую-то нефть туда-сюда. Там. Но мы не говорим о каком-то одном или двух танках, мы говорим о потоках. То есть они не могут, не смогут какую-то международную торговлю нефтью здесь организовать. Потом еще учитывайте такой момент, ведь те же хуситы, по которым уже в 24-м году наносили удары и Соединенные Штаты, и Израиль, это режим в Северном Йемене, который находится на полном обеспечении Ирана. А поскольку, как я сказал, ресурсы Ирана не бесконечны, а сейчас они иссякают, и даже попытки Ирана какую-то продолжать свою программу или ядерную, или просто какие-то ракетные установки достраивать или восстанавливать ограничены. И помощь этим хуситам будет тоже ограничиваться, не будет поступать, а денег не будет вооружения, и все эти потуги хуситов что-то изменить, они будут сведены на нет к концу вот этого года, скорее всего.
14: И тем не менее, по выборам президента прошедшим, я имею в виду, мы уже знаем о том, что для американского избирателя очень важна цена на нефть. И сейчас автомобилист американский платит 4 там, с лишним доллара за галлон. В среднем в Калифорнии там, 6 долларов. Это я про базовый бензин, да, обыкновенный говорю. А если мы говорим про премиум, то там уже прям цена перевалила в некоторых городах значительно. Вот в Чикаго, могу сказать, 6.30. Это, я считаю, очень серьезно. Так вот, как, по-вашему, это скажется на выборах, которые будут в ноябре, осталось всего 7 недель. Насколько это будет серьезным, значимым показателем для избирателя?
19: Это хороший вопрос. Я здесь опять возвращаюсь к тому, о чем я выше сказал, что у Трампа достаточно сложная позиция, поскольку он все два срока шел на выборы как изоляционист, но в данном случае потуги Ирана нагнетать ситуацию должны были быть пресечены. То есть он вынужден был вмешаться, и произошло то, что произошло. И попытка, конечно, на двух стульях усидеть, на стуле изоляционизма и на стуле вмешательства, это достаточно неблагоприятная, будем так говорить, позиция. Но, с другой стороны, здесь на Трампа будет работать вот что. Его ядерный электорат, будем так говорить, обязательно проголосует за него. Почему? Потому что у нас сейчас внутри страны усиливается радикализация и размежевание. Вот вы посмотрите, будем от обратного играть. Посмотрим на оппонентов республиканцев. Кто им противостоит? Это демократическая партия, по факту. То есть опять будут выборы, будут две партии со своими позициями. Но это уже не та демократическая партия, которая раньше шла на выборы. Сегодняшний демократ – это не партия даже Билла Клинтона. Это даже не партия Барака Обамы. Это партия, которая сильно склонилась в лоно социализма. Сейчас вот так называемые демократические социалисты, которые приходят и захватывают радикальное крыло демократической партии. Кстати, я себя поправлю, они не захватывают радикальное крыло демократической партии. Сама демократическая партия сдвигалась в сторону социализма и озвучивает какие-то программы, которые близки вот левым социалистам, такие как радикальное перераспределение богатств, введение дополнительных налогов на зажиточных людей, открытые границы, никакой ID не надо применять во время голосования. То есть какие-то абсурдные такие требования или защиты каких-то меньшинств, которых 0,0001%. То есть вот эти вот абсурдные требования или вот попытки проводить позитивную дискриминацию, это окнутость, DEI, это все раздражает большинство американцев, и, конечно, это будет работать против демократов. И я повторяю, вот если будут демократы юродствовать в своих требованиях, то что бы ни было, как бы не уменьшалась поддержка Трампа, все равно республиканцы победят. Но с другой стороны, поскольку мы отыграли от противного, мы видим такую же тенденцию в республиканской партии, где нарастает, будем говорить, условно, партия гражданского национализма. И ее выражение...
14: Это те самые крылья, о которых мы постоянно говорим. Это рейгановское крыло и МАГА. Вот республиканская партия, по сути, разделилась на них.
19: Да, вы правильно, Артем, озвучили сейчас такую вещь. Это очень важно. Я повторяю ваши слова. Сейчас идет такое размежевание и борение рейгановской тенденции и мага-тенденции. Мага-тенденция – это вот гражданский национализм, а тенденция Рейгана – это либертарная тенденция, это тенденция свободного рынка. И вот сейчас я, несмотря на то, что я вот сторонник либертарных идей, я сторонник рейгановских идей, я вижу, что вот эта вот линия гражданского национализма, она побеждает сейчас, и она будет превалировать. Я это вижу даже по тому факту, что вот G.D. Vance, ему предоставлена была платформа дать такую, ну, основополагающую речь во время республиканского съезда в Далласе, когда он как бы, ну, заключил съезд, торжественную часть своей речи, где, по сути дела, он позиционировался как вот будущий кандидат этой партии гражданского национализма. А ведь, поясню для наших дорогих слушателей и зрителей, в чем заключается этот гражданский национализм. Это, ну, во-первых, закрытие границ, прекращение или сведение к минимуму иммиграции всяческой, потом тарифы очень сильные. Это, ну, пропаганда защиты американской промышленности, будем так говорить, от посягательств каких-то других стран. Мы здесь не будем в детали входить, а просто говорим о том, что идеологические требования гражданского национализма сегодня, ну, отличает вот большую часть республиканской партии. Вот эти люди, которые сидят на заборе, как мы условно будем говорить, они могут склониться в сторону вот этой вот партии, и это обеспечит опять победу республиканцев. Я, опять-таки, не пророк, но если умело Трамп сыграет, и демократы будут юродствовать в своих абсурдных требованиях, республиканцы обязательно победят на ноябрьских выборах. С небольшим перевесом, но обязательно победят.
14: Андрей, сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим говорить об этом съезде республиканцев в Далласе. Оставайтесь с нами.
12: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
20: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
12: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
21: В
0: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
21: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
22: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: радио. Признак хорошего вкуса.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвид Зан Радио» и телеканала «RTN». Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается профессор истории Университета Мемфиса Андрей Знаменский. Андрей, до рекламы вы начали говорить о съезде республиканцев в Далласе. Я хочу к этому вопросу вернуться. На прошлой неделе прошел первый в истории партии съезд республиканцев, посвященный промежуточным выборам, без выдвижения кандидатов в президенты и без переклички делегатов. Выступали Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, сенатор Тед Круз, губернатор Грег Эбботт. Главный лозунг съезда сформулировал Венс: «Выборы 3 ноября надо национализировать», то есть превратить из набора местных кампаний в один общенациональный выбор между двумя партиями. Есть еще один очень важный момент, который я хочу обозначить. Мы раньше в эфирах говорили о том, что потенциальные кандидаты, и даже Трамп их тестирует, как бы, это вице-президент Венс и госсекретарь Марко Рубио. И много раз в нашем эфире гости высказывали свою надежду на то, что Марко Рубио представит республиканскую партию на выборах в 2028 в качестве кандидата в президенты. И вот эта надежда, она все время звучала. Но в Далласе, когда вышел Джей Ди Венс, я не знаю, это было, конечно, наверное, спродюсировано, но толпа кричала «48-й», намекая на то, что он будет уже, конечно, кандидатом от республиканской партии. И буквально через день-два Марко Рубио, журналисты спросили, будет ли он выдвигаться, и он, наконец, сказал четко, что он не планирует в этой гонке в 2028 году бежать в президенты. Ну вот, как бы вы это прокомментировали, насколько вообще вы ожидали, например, такого развития событий?
2: Я достаточно просто это прокомментирую. Я это ожидал. Почему? Потому что я четко, и как историк, и как вот человек, ежедневно знакомящийся с ситуацией, что у нас происходит, я вижу вот эту вот тенденцию, это запрос общества, я повторяю, на гражданский национализм. И Марко Рубио, который прежде всего чиновник, мейнстримный республиканец, да, достаточно популярный, но у него нет такой вот харизмы, как у Венса. А Венс вот сумел завоевать эту харизму. Но прежде всего, конечно, на основе чего он завоевал эту харизму? Это вот борьба против нелегальной иммиграции, это упадок промышленность в Соединенных Штатах и обещание Венса поднять производство внутри Соединенных Штатов, оградить стратегические производства от поползновения Китая, что, кстати, является реальной, серьезной проблемой. Там, и это многие люди понимают. Ну и потом главное еще, он же ведь позиционировал себя как человек простой, выходец из американской глубинки. А Марко Рубио, конечно, не может это сделать, потому что он, с одной стороны, может сказать Марко Рубио, что я потомок иммигрантов, потомок вот этих людей, убежавших от коммунизма. Я знаю не понаслышке опасности коммунизма. Но все равно, если сравнить его образ Марко Рубио с образом Венса, который Венс — это вот такой, ну, можно сказать, archetypical WASP. WASP — это White Anglo-Saxon Protestant. То есть человек из глубинки, олицетворяющий, ну, простых американцев, хотя по своему образованию он достаточно непростой человек, это человек с высоким образованием, будем так говорить. Но, с другой стороны, он же одновременно еще и религиозный человек. Не забывайте, что в отличие от Старого Света, в Европе там только 6% вопрос общественного мнения религиозных людей, а в Америке 35% — это религиозные люди. И вот им, конечно, человек как Венс более импонирует. В большей степени он будет импонировать, ну, на следующий выбор, чем такие люди, как Трамп, потому что Трамп все-таки выходит из Нью-Йорка сегодня.
1: Да. Справедливости ради, я скажу, мы ведь наблюдали много раз, как Джей Ди Венс менял свою позицию по различным вопросам. Вы помните, как он серьезно критиковал Трампа, а потом перешел на его сторону, как он менял свою позицию относительно Украины, как он буквально неделю назад выступал перед арабской комьюнити в Соединенных Штатах и поливал грязью Израиль. Но неужели это все может так легко сойти с рук, и избиратели забудут это?
2: Ну, с другой стороны, я бы не сказал, что он поливал грязью Израиль. Я просто хочу сказать, что вот Венц, ведь он еще углубляет вот эту изоляционистскую позицию, которую Трамп озвучил, но не всегда следовал этой позиции. И это тоже, наверное, будет импонировать вот новому геополитическому раскладу, запросам американского общества. Я просто вижу вот такой вот тренд, который будет где-то на протяжении следующих, ну, 5-6 лет. Это ведь не только в Америке, ведь надо же, когда мы озвучим вот эти вот тренды, запрос на гражданский национализм, я вижу, то же самое происходит и во Франции, в некоторой в меньшей степени, в Англии, и в Италии. То есть такие же процессы происходят. Нравится нам это или не нравится, это вот происходит. Мы, конечно, как-то можем озвучить свои хотелки. У нас есть личные какие-то приоритеты. Там, вот, мне, например, меньше нравятся какие-то тарифы там. Людям другим они больше нравятся.
1: У нас с вами никто не спрашивает.
2: У нас никто не спрашивает.
1: Есть такое. Знаете, еще в эту тему. Есть такая версия, вот сейчас появилась, что Рубио считает выборы 28-го года непроходными для республиканцев. То есть эта версия основана на том, что после Второй мировой власть в Белом доме переходила от президента к однопартийцу только один раз. По-вашему, это убедительный расчет или нет?
2: Нет, не убедительно. Все эти предположения, которые строятся на основе предыдущих аналогий исторических, там, они привлекательно выглядят, но жизнь богата, как говорил герой вот этого Фауста Гёте, там, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленей. То есть жизнь нам всегда преподносит какие-то сюрпризы, и в 28-м году я не вижу, что вот так произойдет, как Рубио нам предсказывает.
1: Давайте теперь еще раз вернемся к промежуточным выборам и поговорим о том, все-таки с чем партии подошли на эти выборы. 7 недель, как я уже сказал, осталось до голосования, и вы уже отметили, что и демократы разделились, и республиканцы разделились, и все-таки какую повестку сегодня обозначают, ну, обе партии, кандидаты от обеих партий?
2: Вы знаете, в сухом остатке, конечно, идет борьба за избирателей, за тех, кто вот еще не определился или будет лениться идти на выборы. Ведь давайте, знаете, Артем, начнем с чего? С того, что сам факт съезда, который проводился в Далласе, это достаточно уникальная ситуация. Это впервые в истории Соединенных Штатов проводится такой съезд. Почему? Потому что для республиканцев он судьбоносный съезд. Ведь у них достаточно небольшой перевес в Конгрессе. И его надо сохранить или даже усилить, вот этот вот перевес. А этот перевес не гарантирован. Почему? Потому что, ну, скажем, те республиканцы, которым, ну, не нравится повестка Венца, или те республиканцы, которые говорят, у нас все хорошо, у нас свой президент Трамп, они останутся лежать на диване и не придут на выборы. Такое тоже часто бывает. Люди политически слабо активны. И вот задача этого съезда была как раз поднять людей с дивана, показать им, что не все так просто, давайте мобилизуемся, придем в ноябре, проголосуем на этих промежуточных выборах. Я повторяю, впервые в Соединенных Штатах партия проводит съезд, приуроченный не к президентским выборам, а к промежуточным выборам в Конгресс. Это говорит о чем? О том, что республиканцы бросили все свои ресурсы на эти выборы для того, чтобы добиться успеха. И отчаянная борьба идет за избирателя, вплоть до того, что мы столкнулись с таким парадоксальным фактом, когда Трамп, выступая в своей речи, обещал людям предоставить, взрослым людям в каждой семье предоставить по $5000, такое обещание озвучил. Это будет такой громадной цифрой. Я вот при нашем долге ужасно, там сколько триллионов долларов?
1: 40 пробили 40, в августе.
2: Да. Вот, 40, спасибо, цифры вы назвали, 40 запомним. А если $5000 на взрослого человека, одного человека в каждом семействе, это же страшные цифры. Там, ну, для чего это было сделано? Для того,
1: чтобы... Вы знаете, мы подсчитывали...
2: Давайте, скажите,
1: озвучьте. В прошлой неделе больше триллиона. Больше триллиона. Да. То есть, получается, госдолг должен еще вырасти на 1 триллион, вот просто так легко.
2: И вы, ну, вы поймите, здесь вот какая-то ситуация. Ситуация достаточно опасная. Я сейчас, прежде чем прийти к вам на передачу, последний номер «Нью-Йорк Пост», это консервативная газета в Нью-Йорке издается, прочитал комментарий одного рейганиста, будем так сказать, с оппозицией которых мне достаточно близка. И он говорит, ну, 5 тысяч долларов – это же какие-то социалистические обещания, опять, попытка перераспределить богатство. И он говорит, это $1 триллион. Да, он, кстати, такую же цифру называет, как и вы. Там, это $1 триллион, который
1: там
2: будет
1: чуть-чуть
2: перераспределять.
1: Больше триллиона, но в целом эта цифра больше, чем бюджет Пентагона на 2026 год.
2: И вот этот рейганист, он предупреждает, он говорит, ну, это же разгонит инфляцию. То, чем занималась как раз команда Байдена, предыдущая администрация, разбрасывает вертолетные деньги. Но, сказав это, Артем, я хочу вот какую вещь сказать. Ведь позиция республиканцев достаточно неоднозначная. Идет борьба за избирателя, а простые люди, которые, скажем, не читают каких-то газет, не углубляются в какие-то тайны рынка, там, не думают о каких-то перспективах, им предлагается вот такая вещь проголосовать за какую-то партию. А как предлагается? Дается какая-то условная морковка такая. И, к сожалению, республиканцы, рейганисты, которые в прошлом воевали за меньшие налоги, за то, чтобы не распределять, не разбрасывать какие-то вертолетные деньги, это часто не находило отклика у избирателей. Потому что, к сожалению, я должен констатировать такой факт, что за последние 50-60 лет у нас в Америке накопилось такое большое число людей, которые привыкли к таким вот морковкам, которые привыкли получать какие-то пособия. Ну, задумайтесь на такой цифре. У нас 49 миллионов человек сидит на вотфоре в Америке. И многие дополнительно еще получают какие-то другие вспомоществования. То есть несколько поколений выросло на этой философии. Вот с этим приходится иметь дело. И в этом отношении я, конечно, понимаю Трампа, который вот в рамках политической борьбы идет на такие меры, которые, кстати, ведут, как говорится, направлены против традиционной программы республиканской партии. Ведь республиканская партия традиционно выступала против вот таких вот мер. Или Джиди Венс озвучил недавно такую программу. Он говорит, что я хочу каждой бедной семье, где нету кормильца, мать-одиночка, выделить 9 тысяч долларов в год на ясли, на детский, там, на детский сад. Это вот он озвучил. Где эти деньги можно взять? Он говорит, можно вот эти деньги выделить в рамках Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Там, откуда эти деньги придут? Это опять вот добавит прессинг такой, будет тяжелым временем для нашего бюджета, который уже отягощен государственным долгом. Но я повторяю, откуда вот эти идут обещания? Они идут от простого желания завоевать на свою сторону избирателей. Этим занимались демократы, республиканцы.
1: Здесь,
2: до какого?
1: Андрей, да, мне кажется, тоже, что здесь просто очень тонкая грань, когда Трамп пытается завоевать избирателя, предлагая эту самую морковку, но может только разозлить избирателя тем самым, что избиратель просто понимает, это нереально. Это просто нереально получить чеки, да еще и по 5 тысяч долларов.
2: Ну почему, Артем, я вас перебью. Это реально получить такой чек, но вопрос в другом. Получив этот чек, мы просто сами по себе разгоним эту инфляцию. То есть все те же помидоры,
1: огурцы. Но вот сейчас, как вы говорите, республиканцы не все согласны с этим. И вот сегодня утром Майк Джонсон, спикер палаты, уже заявил в достаточно такой резкой форме, что президент не может выдать эти чеки без одобрения Конгресса. Все. То есть он уже как бы это закрыл этот вопрос тем, что республиканцы должны будут принимать это решение коллективно, а это практически невозможно. Там большое количество несогласных людей, понимающих в экономике, ну, я имею в виду.
2: Да, да. Здесь все зависит от того, одобрит большинство республиканцев эти меры или нет. Вот до недавнего времени, я повторяю, большинство республиканцев были против таких вот обещаний. Но сейчас мы сталкиваемся с
1: этим. Еще один очень важный и интересный момент. Сегодня утром мы получили цифры просмотров этой конвенции, которая была в Далласе, в Техасе, и ну, буквально она провалилась в прокате. Число зрителей Fox News, потому что Fox News транслировал, да, это мероприятие в течение двух дней, в среднем от 2 300 000 до 2,5 миллионов человек смотрели трансляцию выступления Трампа на съезде. Это самое, самое рейтинговое время получилось. Остальные выступающие еще меньше зрителей, значит, получили. Но что здесь интересно, в сравнении с национальным съездом Республиканской партии 24 года, тогда было больше 25 миллионов, то есть, если конкретно говорить, 25 миллионов 400 тысяч. Мы говорим о том, что ну, рейтинг упал в 10 раз. Это значимая цифра, как мне кажется. А по-вашему, нет. Андрей, зачем да. нужно было проводить вообще это мероприятие, как мы уже сказали, это первый раз в истории. Зачем это нужно было вообще делать? Это республиканской партии зачем?
2: Ну, во-первых, Артем, тут трудно сравнить, потому что, как бы, вы сравните тут apples and oranges. В одном случае мы имеем дело с президентской конвенцией, а с другой стороны мы имеем дело вот с этой конвенцией, которая приурочена к промежуточным выборам. Конечно, будет больше внимания к президентскому съезду. Но дело даже не в этом. Дело в том, что зачем было, вот опять вопрос вы поставили, зачем проводить эту конвенцию? Лишний раз привлечь внимание республиканцев к значимости вот этих вот выборов. И несмотря на то, что мы здесь вот критиковали меры, во всяком случае финансовые меры республиканцев, я хочу сказать о том, где сильна позиция республиканцев. Позиция республиканцев очень сильна по культурной повестке. Вот эта социально-культурная повестка, это вот иммиграция, это борьба против вот DEI, вокнутости, борьба против левизны в культуре. Это очень сильная повестка, я повторяю. Почему? Потому что здесь прочная позиция республиканцев. И здесь бы я, дорогие друзья, приведу к вашему вниманию. Знаете, какую речь, которая осталась без внимания? Это речь министра, бывшего демократа, это Кеннеди-младшего, вот, который выступал. И, по сути дела, суть его речи к чему сводится? Вы посмотрите еще раз. Она достаточно значимая. Она сводится к очень простому тезису. Почему я перестал быть демократом? Вот этот Кеннеди-младший, который раньше и голосовал, и даже пытался быть политиком, и даже хотел быть представленным там будущим кандидатом от демократов там, в президенты, у него не получилось. Почему я перешел на сторону республиканцев? Если мы внимательно послушаем эту речь, мы увидим, что вот это вот есть сильная сторона республиканцев. Он много говорил там о провальной зеленой повестке демократов. Он много говорил о провальной культурной повестке демократов, когда они предъявляют какие-то абсурдные там, гендерные требования к обществу, там, которые совершенно не резонируют с большинством людей, какие-то расовые требования, там, пытаются апеллировать к каким-то историческим реалиям. То есть вот задумайтесь над этим, и я повторяю, сильная сторона республиканцев будет заключаться в том, что, скорее всего, ну, многие вот демократы, которые разочаруются вот, радикализацией своей партии, они не придут на выборы. И вот если посмотреть на предстоящие промежуточные выборы под этим углом зрения, то здесь как раз есть зазор, в который могут войти республиканцы и обеспечить себе победу.
1: Андрей, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был профессор истории Университета Мемфиса Андрей Знаменский. Сейчас большой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
0: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
7: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
8: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 14 сентября, и неделя у нас началась не очень хорошо. Опять нефть поднялась в цене. Один баррель стоит плюс $1.42, один баррель стоит $101.20. Бонды, интерес поднялся, государственные бумаги в какой-то момент, сегодня в течение дня десятилетние давали 5%, закрылись на 4,996, пятилетние дают 4,829, за 30 лет госбумаг можно получить 5,354, опять-таки, интересно, бонды поднялся, бонды упали, и, соответственно, биржа сегодня упала. Индекс Доу Джонса потерял 152 пункта, это 0,3%, 52421 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 37 пунктов, 0,5%, 7620 конечная точка. NASDAQ минус 147 пунктов, это чуть больше, чем 0,5%, минус 26186 конечная остановка. Транспортный индекс прибавил 0,5%, и расход 2000 на эксмарки компании упал на 0,4%. 1 евро равен $1.15 золота, минус 72.30, 4337 долларов 80 центов стоит унция золота, унция серебра стоит $63.72. За границей сегодня Англия плюс 0,4%, Франция минус 0,75%, Германия минус 0,5%, и Швейцария плюс 0,75%. В Азии японский никей упал на 0,8%, Шанхай небольшой минус, Гонконг почти 0,5% плюс. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше был CrowdStrike, который прибавил 13,8%, Palo Alto поднялся больше, чем на 13%, Gartner, Coinbase и Fortinet, все три компании прибавили больше 9%. Хуже всех были Corning, Teradyne, Coherent, Hewlett-Packard и Skyworks Solutions. На NASDAQ CrowdStrike, Palo Alto, Fortinet, Thomson Reuters и Autodesk были лучше всех. В минусе были Teradyne, Astera, Lumentum, Arm Holding и Lam Research. На Dow Salesforce, Alphabet, Alphabet Google, IBM, Microsoft и McDonald's были в плюсах. В минусе были Caterpillar, Goldman Sachs, Nvidia, Cisco Systems и 3M. Из отдельных компаний Microsoft прибавил 9,78, Oracle минус 5,49, Coinbase плюс 16,19, Meta плюс 17,57, Amazon минус 3,24, Nvidia минус 7,33, Pershing плюс 2,30, Salesforce плюс 11,71, Broadcom минус 17,27, Home Depot плюс 2,13, Palantir прибавил 6,08, и Vida плюс 4,83. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвидсон Радио.
1: День
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
11: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
10: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
11: «Солнечный удар».
10: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
11: Проза, музыка и актерская игра.
10: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
11: И оставить после себя невозможную боль.
10: 20 сентября в 5 часов вечера.
11: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
10: «Солнечный удар».
11: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
10: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
12: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
10: 20 сентября в 5 часов вечера.
0: Начинайте свой день вместе с «Дэвидзон Радио».
13: И хорошее настроение не покинет больше вас.
14: Рикошет.
15: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидзон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. В этом часе вместе с нами журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
16: Здравствуй, Артем. Приветствую наших зрителей и слушателей.
15: Давай вернемся к теме хуситов, которую мы в первом часе начали с Андреем Знаменским. Здесь еще один есть интересный момент. 11 сентября Саудовская Аравия закрыла ключевой нефтепровод после удара беспилотников, запущенных с территории Ирака. Наследный принц дважды за день звонил Трампу и просил ударить по хуситам, но Трамп отказал. Добыча в королевстве в августе упала до минимума с 90-го года. Вопрос в регионе сейчас, вступит ли Эр-Рияд в войну напрямую, и что тогда будет с рынком. И как ты считаешь, почему Дональд Трамп отказал наследному принцу?
16: Ну, смотри, он, насколько я понимаю, не совсем отказал. Он, то есть, отказал в прямой поддержке, да, но там есть направлено, как я понимаю, по последним новостям уже как минимум 200 американских военных консультантов, как это называется, там, специалистов. То есть какое-то сотрудничество будет. Трамп, я считаю, что для него это, конечно, вызов, это во многом момент истины, с которым он, видимо, скорее всего, не справится, к сожалению. Потому что это вот развитие войны, которую он посмел все-таки начать против иранского режима, и войны, которую просто невозможно было не начать после того, что произошло в январе и декабре. Войны, которая... И это произошло-то отчасти из-за его экономической, его и министра экономики, или чего у нас там, я все время путаю, Бессента, политики в отношении Ирана, политики удушения экономического, там, в частности, отрезания Ирана от долларовой системы мировой финансовой, что спровоцировало бунт сперва продавцов, так сказать, а затем общенародное восстание. То есть, как бы, сами же создали эту ситуацию, во многом спровоцировали. Ну, вот я слушал на днях такого израильского обозревателя Василия Говорухина, который считает, что план был хороший, но только восстание в Иране произошло раньше, чем ожидалось. Поэтому не успела помощь, как бы, та, которую обещал Трамп Ирану в свое время, да? Так вот, Хуситский фронт сейчас, вот это контрнаступление хуситов, оно же произошло в ответ на начальное наступление просаудовских сил, которые уже подходили к столице страны, исторической столице Сане, которую контролируют хуситы. Это контрнаступление хуситов, это вот как такое развитие, такой как бы дополнительный фронт этого противостояния с иранским режимом. И мы имеем здесь дело с ситуацией, которую мы уже неоднократно видели в том же Афганистане 5 лет назад, когда вроде бы более многочисленная, обученная, экипированная, оплаченная хорошо военная сила, у которой нет серьезного идейного стимула воевать, разбежалась перед голодранцами, талибами, которые при этом полны фанатизма и решимости умирать и убивать за свою веру и за свои идеи. Тут... История изобилует подобными случаями. И Афганистан, например, недаром называют кладбищем империи. Там и Британия в свое время потерпела крах, и Советский Союз, и теперь еще и США. Йемен очень в этом плане на Афганистан похож. Так же, как и ландшафт, там значительная его часть — это горы, в том числе те территории, где базируются хуситы. Хуситы — это организация очень такая, как бы, фанатичная, очень сплоченная своей идеей. Они представляют шиитов, ну, как они считают, как бы от имени шиитской общины, которая, в общем-то, правила в Йемене десятки лет, потом ее отстранили от власти в ходе арабской весны. Там была даже такая история, такой Мохаммед Салех, который был, насколько я помню, шиитским правителем Йемена, он перешел как бы на сторону цветной революции и тут же был убит. Да, вот имя, кстати, почти такое же, как у знаменитого египетского футболиста, только тот Мохаммед Салах, этот Мохаммед Салех. Буквально, по-моему, на следующий день он был ликвидирован, и после этого началась вся эта гражданская война. Шииты примерно это треть населения, но вот эта их боевая организация Хути, она настолько крепкая, что она сумела нанести сейчас разгром просаудовским формированиям. И некоторые обозреватели даже отмечают, что это создает угрозу и Адену, городу, который контролирует просаудовское и формально признаваемое мировым сообществом правительство. Хуситы таким образом заняли все побережье Йемена, побережье Красного моря. Они заняли некоторые важнейшие стратегические острова, и они практически перекрыли возможность для Саудовской Аравии поставлять свою нефть через Красное море, через Баб-эль-Мандебский пролив. В дополнение к тем проблемам, которые у Саудовской Аравии существуют с Ормузом. И тут еще надо заметить, что хотя хуситы и вообще шииты – это 15% всего лишь мусульманского населения, но во многих странах, в том числе в той же Саудии, они составляют крупное меньшинство. И политика и Ирана, и его прокси направлена в том числе на вот это, знаешь, расшатывание враждебных им государств, А учитывая, что такая же страна, как Саудовская Аравия, это очень жесткая абсолютистская монархия, которая как бы вся ее легитимность держится на силе и также на способности при этом покупать лояльность своего населения с помощью высочайшего уровня жизни. Когда ты подрываешь, во-первых, наносишь военное поражение демонстративное, настолько ты вот спрашиваешь, Трамп отказался воевать, но даже Саудовская Аравия отказалась воевать за своих же союзников в Йемене. Они не подняли свои самолеты, а как считается, у Саудовской Аравии довольно сильная авиация. Они вообще не взлетели, они побоялись. То есть не только Трамп. Ладно, Трамп, мы уже привыкли, что Трамп все как бы по верхам, по легкому пытается, да, как бы где возможно. И поэтому он загнал себя в эту ловушку с Ираном, что по легкому с Ираном не получилось. Вот. Но саудиты, которые в этом регионе живут, которые вели войну жесткую, довольно кровавую с теми же хуситами в течение ряда лет, потом было заключено перемирие, по-моему, в 21 году, они побоялись вступать в открытое противостояние с Йеменом. Если они сейчас войдут, вот ты спрашиваешь также, в открытую войну полномасштабную, это очень сильно может пошатнуть позиции режима внутри самой Саудовской Аравии. Как я уже сказал, будут тратиться на это огромные деньги. С деньгами у них и так плохо теперь, потому что их нефть заперта. Они могут транспортировать только через Суэц, и это очень временный, так сказать, емко, ресурсоемко, очень дорого и так далее. Я уже слышал, что они начинают распродавать саудиты какие-то свои активы, которые у них есть в Америке и Европе, чтобы профинансировать. А это значит, что их союзники в Йемене, формирование очень необученные плохо, не мотивированные. Оплаченные хорошо, но при этом не имеющие вот этого стимула воевать, они разбежались. Более того, говорят, что некоторые части на самом деле укомплектованы были на 20%. То есть было раскрадено финансирование этой вот просаудовской армии официальной. Это будет, ну, есть впечатление, что Саудовская Аравия не потянет. Она в лучшие времена не потянула противостояние с хуситами, ничего толком не добилась, из-за чего и пришлось. Запятнала себя, кстати, примерно как Израиль с Газой. Вот то же самое было, что разрушение, смерти гражданских лиц, тысяч людей, тысячи перемещенных лиц, и при этом никакого успеха. И сейчас...
15: Хорошо,
16: возникает...
15: Алекс, тогда какой выход? Я не очень понимаю. Правильно. Какой тогда выход, если Соединенные Штаты, Трамп отказывает, не хочет вступать в конфликт, не считая, видимо, его... ну, каким-то причастным, да, к Соединенным Штатам. Одновременно Саудовская Аравия, как ты говоришь, сама тоже не хочет вступать в конфликт. Значит ли это, что Дональд Трамп разделяет йеменский конфликт с хуситами как отдельный, не считающийся причастным к вопросу с Ираном?
16: Видимо, да. Ну вот понимаешь, у него подход такой. Раз вы не атакуете напрямую нас, мы с вами тоже как бы затеваться не будем. И заметь, кстати, мы же бомбили хуситов примерно год назад, и тогда победно было провозглашено и Америкой, и Израилем, что там все уже заровнено, что хуситы больше не угроза. Ну, мы видим, что не так сталось, как гадалось. У него подход примерно как в Северной Корее. С тех пор, как Северная Корея, как он подружился с Ким Чен Ыном, Северная Корея не угрожает Америке напрямую. Ну и ладно, то, что она угрожает Южной Корее, Японии, там, Филиппинам, убивает собственное население, да, там люди убегают из Северной Кореи, у них находят двухметровых глистов в желудке. Все это по барабану, лишь бы на нас не целили своими ракетами. Вот такой подход у Дональда Трампа, к сожалению. Потому что, да, он разделяет это, хотя это неразделимо. Эта контратака хуситов во многом похожа на, скажем, я понимаю, что я, как историк-недоучка, порой нахожу очень такие спорные и странные аналогии, тем не менее. Это похоже, например, на украинскую вылазку в Курск 2 года назад. Это похоже на какую-нибудь там Квантунскую армию японскую, да, которая там заставила Красную армию еще повоевать. В конце, если не ошибаюсь, по-моему, она сопротивлялась Красной армии какое-то время после того, как сама Япония капитулировала перед американцами. Вот эта Квантунская армия, численностью примерно 1 000 000 человек, там, в Маньчжурии застрявшая, они как бы пытались сохранить свое такое вот японское государство, трансплантированное, так сказать, на китайскую, на маньчжурскую даже землю. И пришлось пободаться с ними. ну, можно еще в истории найти какой-то вот такой вот отвлекающий маневр. И точно так же, как Трамп, например, там набрасывается на европейских союзников, почему вы нам не помогаете с Армузом, хотя сам же начал эту войну, да? Я поддерживаю то, что он ее начал. Но мы видим, что он боится идти дальше, он боится нокаутировать иранский режим, он боится посылать, скажем, проводить какую-либо наземную операцию. Мы застряли даже все с этим вопросом с островом Харг. А тут еще с хуситами, которые, может быть, даже покруче ксировцев. Потому что Ксир — это все-таки относительно цивилизованная страна, Иран, да? Йемен тоже когда-то был цивилизованный, но эти хуситы, это ребята в панамках и вьетнамках, да, как бы, и при этом разбившие вроде бы более сильного соперника, с ними воевать сейчас не хочется, это грозит вторым Вьетнамом и бог знает чем еще. Кто еще, кроме Америки, мог бы взяться? У Израиля тоже, похоже, нет на это сил. В ситуации, когда в Израиле спорят, посылать, не посылать учащихся ешив в армию, не хватает своего персонала, персонал измотан там по 4-5 кругов военного долга в той же Газе люди отбыли за последние 3 года, Израилю сил, наверное, на войну с Йеменом тоже не хватит. Остается разве что, может быть, еще так называемая исламская НАТО. Египет тоже когда-то давно воевал в Йемене, у него тоже ничего особо не получилось, это еще, по-моему, при Насере было. Ну и вот исламская НАТО, Турция, Пакистан, ну они, во-первых, далеко. У Турции сильная армия, но пропустит ли Израиль ее, во-первых, даст ли вмешаться. Поэтому ситуация очень серьезная, на мой взгляд. И вот то, что я еще хотел сказать, я начал об этом говорить, что... Шииты вроде бы меньшинство в исламском мире, но расчет таких сил, как хуситы, и как ксиры, как Хизбалла, это расшатывать все противостоящие им государства и общества. Поэтому они играют как бы не только на поле шиитском, они играют на поле общего противостояния вот этому миропорядку, шатающемуся сейчас, который мы часто называем, скажем, Пакс Американ, то есть американские мироустройства, да, они союзничают с кем угодно, с КНДР, с Россией, с Кубой там и так далее. То есть их апил, так сказать, идеологический, он не заканчивается на своих единоверцах. И последняя мысль, которую я в этом плане хочу высказать, что именно поэтому вот мы видим пределы эффективности такого жесткого автократического правления, в частности монархического, как в Саудовской Аравии. Легитимность этого режима может быть сильно подорвана в результате военных поражений и экономических трат на возможную дальнейшую войну. И в самой Аравии есть суннитское экстремистское движение, те же братья-мусульмане, которые ждут и видят. Они тоже ваххабиты, как и правящая династия, но при этом они ваххабиты такие, нонконформисты. А правящая династия – это прикормленные Западом ваххабиты. И эти народные ваххабиты, они ждут и видят возможности скинуть правящую династию. Они могут даже заключить какой-то тактический союз, казалось бы, своими непримиримыми противниками-еретиками-шиитами. Поэтому я считаю, сегодня эта мысль очень непопулярна, но я считаю, что экспорт демократии – это важная вещь. В Ираке, по крайней мере, не идет речи о новом, скажем, Саддаме. Потому что там худо-бедно, но выстроена демократическая система. Там есть хотя бы какая-то страховка против повторения прихода к власти подобного человека, будь ли он шиит, суннит, курд или кто угодно. Саудовская Аравия может просто, на мой взгляд, рухнуть в любой момент теперь.
15: Алекс, идем дальше. Давай вспомним визит Виткофа и Кушнера, который прошел 5 и 6 сентября в Москве и в Киеве. С Владимиром Путиным они говорили больше 3 часов, с Зеленским около 4, после чего состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Ну и в эти выходные представитель Кремля Дмитрий Песков впервые назвал некоторые сроки возможных трехсторонних переговоров. А я напомню, мы как раз и обсуждали, появилось требование Вашингтона о том, что Дональд Трамп требует срочно организовать показательные переговоры его с Путиным и Зеленским вместе за одним столом, и все это нужно сделать до ноябрьских выборов. Так вот, Песков подтвердил в выходные, что трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Киева могут пройти уже в октябре. И площадкой для них Кремль считает Абу-Даби. Сегодня, кстати, еще стало известно о том, что Трамп потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ и якобы от России тоже, и сообщил, что и российская, и украинская стороны согласились на это. Как ты все это прокомментируешь? Насколько это все будет эффективно, по-твоему?
16: Начну немножко издалека. Вот ты знаешь, до того, как Дональд Трамп появился на политической арене, я был все-таки не столько журналистом, а скорее таким ожидающим сигнала в атаку идеологом. Я всегда себя причислял к так называемым неоконсерваторам, да, как бы сторонникам ястребиной политики, ястребиной линии во внешней политике. Я должен заметить, что в душе почти все наши люди в нашей общине принадлежат к этому движению, даже если они формально присягают на верность Трампу, МАГА и другим движениям, которые выступают с позиции, скорее, изоляционизма. Мы выходцы из стран, которые пережили такой вот тоталитаризм, и нам есть дело до того, что происходит в других странах, поэтому мы по определению не можем быть изоляционистами. Когда Трамп появился, и не только появился на сцене политической, но пришел к власти, я смог, это отодвинуло меня, поставило меня в положение, когда я просто должен объективно, действительно объективно относиться и к нему, и к его оппонентам, потому что у меня как бы уже нету своего, так сказать, называется «I don't have a dog in this fight» или «a horse in this race». По-настоящему у меня нету стороны теперь в политическом процессе американском, которой я симпатизирую. Поэтому я могу рассматривать то, что делает, будь то Трамп, Байден, Обама, кто угодно, достаточно объективно, как я считаю, по крайней мере. Дональд Трамп просто вертится как угри на сковородке, чтобы изобрести какой-то способ переломить негативные тенденции во внутренней политике, которые грозят серьезным поражением его партии. Он то обещает людям $5000 сноса, если республиканцы все-таки выиграют перевыборы, да, промежуточные. Отмечу, что это очень маленькая сумма, вот если хотя бы по 5 миллионов, только тогда Маску, там, Безосу, Тилю и прочим придется раздать все свое состояние бедным американцам. Вот. А то он хочет изобрести какое-то хотя бы достижение дипломатическое, такое вот как показательная встреча Путина и Зеленского. Ну, в 2020 году реальное достижение в виде Абрамовых соглашений не помогло ему выиграть выборы. Поэтому я не знаю, насколько, тем более в такой непосредственной близи к выборам, насколько это может произвести впечатление на избирателя. Боюсь, что не успеет просто. Тем более, что я, честно говоря, думаю, вот мы с тобой обсуждали тему переговоров Трампа, Путина там, и так далее на той неделе, и уже после этого мне пришла в голову такая мысль. Путину не только опасно прекращать войну, потому что он может потом столкнуться с проблемами внутри своей страны, на которые он больше не сбросит на укронацистов, на грузин, на Запад, еще на кого-то, а еще... И потому что он вряд ли может получить от Трампа достаточно большую какую-то конфету, чтобы перебить ощущение неудачи, попытки полностью захватить Украину. Но к тому же ему нет смысла идти навстречу Трампу, потому что Трамп — это почти хромая утка. Его можно дожимать. Когда такой человек, строивший годами из себя крутого мэна, ну чуть ли не слезно просит у тебя какой-то подачки политической, это знак того, что подачки ему кидать не нужно. Ты от этого ничего не получишь. Ты больше получишь, если ты скажешь: нет, Дональд, ты либо дашь мне все, что я хочу, чтобы Украина как минимум убралась с Донбасса, чтобы прекратились разговоры о возможном вступлении в НАТО, там денацификация, значит, сокращение украинских вооруженных сил и так далее. Это как минимум. Вот. Либо я буду продолжать бомбить. То, что Трамп утверждает, что обе стороны согласились прекратить, но он всегда пытается изобразить свою, знаешь, власть над всем миром, что его все слушаются, что по его одному только слабому манию руки все прекратят друг с другом драться. Да, вот как он сказал, там, Израиль, посади свои самолеты прошлым летом, да, и потом еще написал: я не понимаю вообще, только что ты бомбил Иран от всей силы, а потом ты говоришь: я не понимаю, чего это Израиль и Иран дерутся, как малолетки в песочнице. Вот. Он любит изображать власть, он любит изображать, что он контролирует ситуацию, хотя он ее не контролирует. И много раз мы видели, что особенно на примере украино-российского конфликта, что его не слушается ни та, ни другая сторона. Требование Украине прекратить удары по российским МПЗ особенно непоследовательно. Еще недавно он писал, что Украина вперед, ты можешь вернуть себе утраченные территории. И к тому же, казалось бы, подрыв российской нефтеперерабатывающей индустрии это выгодно Америке? Нам же выгодно убирать Россию с мировых рынков, продвигать на них свои нефть и газ. Нам выгодно, в том числе американским производителям, по крайней мере, нефти и газа. Потребителям не выгодно, чтобы была высокая цена на нефть, но производителям выгодно. Казалось бы, Украина делает в том числе вещи в интересах Америки. Но вдруг Трамп снова, значит, требует, чтобы Украина это прекратила, и чуть ли не она оказывается виновницей продолжающегося насилия. Тем временем Дональд Трамп еще чем занимается? Он бивает клин между Аргентиной и Англией, между Ирландией и Англией. Да, он говорит о воссоединении Ирландии. Я, честно тебе скажу, исторически считал тоже, что Ирландия должна воссоединиться, что Гибралтар должен быть испанским, а Мальвинские и Фолклендские острова – аргентинскими. Но теперь, когда за это выступает Трамп, я начинаю пересматривать свою позицию. У Дональда Трампа способность своим эндорсментом вызвать ровно обратное отношение. Да, вот как бы ты поддерживаешь годами какую-то идею, а потом, когда за нее впрягается Дональд Трамп, это достигает обратного эффекта. Ты начинаешь сомневаться в своей поддержке. Он умеет порой испортить, и даже ассоциация с ним может испортить любую очень неплохую идею. Как было в случае с монетизацией FIFA. Да, вот как бы тот факт, что Джанни Инфантино ни с кем не посоветовался, а человек, извини, что я перешел как бы на такой автопик, но это имеет отношение к Трампу. Да?
15: Я понимаю, о чем ты говоришь. Это мы как раз наблюдали в выходные в Швеции. Дональд Трамп и администрация действующая вкладывает значительные средства в пропаганду правых сил в Европе. И вот, пожалуйста, в Швеции победили левые как раз-таки на той волне, что они не хотят связывать свою страну с Дональдом Трампом.
16: И примерно то же произошло в Венгрии ранее в этом году. В Германии немножко по-другому, но я подозреваю, что АФД, кстати, победила во многом, потому что она не особенно с Трампом якшалась в последнее время. Она,
15: ну, там вообще большие вопросы, там связь с Путиным, я считаю, что это вообще нужно запрещать и расследовать. А ну, ты знаешь, реклама в эфире, потому что нам нужно выйти на перерыв. Конечно. Реклама, после которой мы возвращаемся и продолжаем «Рикошет». Оставайтесь с нами.
17: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: «Davidson Radio». Волна 620.
7: Рикошет.
8: Это «Рикошет» в эфире «Davidson Radio» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Алекс, до перерыва ты сказал о том, что в 2020 году Авраамовы соглашения не принесли победу Дональду Трампу. Я в этот момент подумал о том, что, возможно, это вообще не имеет никакого значения для избирателя, потому что то, что мы видели буквально на прошлой неделе, еще большие вопросы относит и к Авраамовым соглашениям, и вообще к отношению к Израилю, например. А я имею в виду, конечно, встречу и съезд республиканцев в Далласе и Джей Ди Венса, которого принимали как будущего кандидата в президенты. Толпа кричала «48-й, 48-й». Намекая на то, что он будет кандидатом в президенты от республиканской партии. Но еще пару недель назад мы это обсуждали в эфире. Джей Ди Венс выступал против Израиля на встрече в Мичигане перед группой арабо-американских избирателей.
9: Против некоторых людей в израильском руководстве, как он выразился тогда.
8: Ну, можем сказать и так, да. Как ты это все оцениваешь?
9: Ну, смотри, я бы предпочел Марко Рубио. Я даже вот сегодня написал, что я, наверное, маркобес, потому что я очень хочу скорее, чтобы Рубио в этой гонке вырвался вперед. И тут может быть фальстарт определенный. Дональд Трамп, он человек очень ревнивый. Он выбирал себе человека в вице-президенты не для того, чтобы тот отнимал у него, так сказать, центр стейдж, да, кто-то сказал по этому поводу, что настолько ревнивый, жаден до внимания, что он даже никому из своих детей не позволит выдвигаться в президента, потому что он не хочет, чтобы они его затмили. Да, там Дональд Джуниор или Иванка, или Эрик, или еще кто-то. Вот. А тут, значит, я тебя вытащил на национальную известность. И кто знал Джей Ди Венса за пределами Огайо, честно говоря, очень редко мы про него слышали, до того, как он стал кандидатом в вице-президента. Ну, вот на этой беспрецедентной конвенции, ранее, насколько я знаю, не было конвенции в год промежуточных выборов, была же выдвинута эта идея $5000 чеков для каждого американца, если республиканцы выиграют. Насколько я понимаю, кстати, Джей Ди, он отстранился несколько от этой идеи.
8: Потому что прекрасно понимает, как и Майк Джонсон, что это невозможно, что это вообще нужно было не говорить, даже так было бы лучше.
9: Ну да. Ну, Слушай, это все производит попытки вот гремучей змеи, так сказать, у которой, может быть, нету яда, но
8: есть... Ты считаешь эту популярность Джей Венс, он действительно ее заработал? Вот мне просто интересно, я не понимаю его харизмы, некоторые говорят, вот харизма, да, я не понимаю харизмы. У меня лично есть такое неприязнь, да, вот просто через экран к человеку я чувствую эту неприязнь. Я чувствую, потому что он постоянно лжет, он постоянно переобувается, он меняет свои позиции. И кроме как его персональные хорошие отношения с сыновьями Трампа, что еще ему придало такой значимости в глазах президента, по-твоему, чтобы выдвинуть его
9: кандидатом? Ну, мы с тобой когда 2 года назад Трамп его выбрал, говорили, я сказал, что, видимо, Трамп, в отличие от того, что прогнозировал, например, Борис Пинкус, что нужно выигрывать с помощью независимых избирателей и части даже людей и избирателей из другого лагеря, Трамп пошел другим путем, путем консолидации, прежде всего, своего базового избирателя, простого белого глубиночного американского жителя. И Джей Ди Венс очень хорошо ложился, правда, Джей Ди Венс при этом католик, но это прошло третьим фоном, и на это особенно не обратили внимания. Вот. Джей Ди Венс имеет большие связи именно вот в этом движении бордер, такой как бы пограничном мага, погранично альтернативно правом. Вот. И в отличие от Трампа, который просто использовал волну правую и ультраправую, чтобы прийти к власти, Джей Ди Венс все-таки человек идеи. Он, ты говоришь, он врет. Он, окей, политик может менять и должен порой менять свои взгляды, и он должен до какой-то степени ориентироваться на ветра общественного мнения. Причем того, в частности, прежде всего, ветра в той среде, которая его выдвинула и которая его знает, которая прежде всего будет за него голосовать, его база. Он все-таки человек более четких идей, принципиальных, чем тот же Трамп. Поэтому я, например, между Трампом и Венсом предпочел бы, чтобы, скажем, Трамп, например, ушел, да хоть сейчас, и вместо него заступил бы Венс, потому что он предсказуем. Мы знаем, какие у него взгляды, их можно не любить, его можно не любить, но понятно, что он будет делать. Если он будет, скажем, из того же там Ближнего Востока уводить Америку, мы будем знать, с чем мы имеем дело. Да, как бы, если он, наоборот, вопреки своей позиции решится на какую-то серьезную операцию, мы будем понимать, что этот человек, по крайней мере, что называется, puts his money where his mouth is, да, он как бы делает, ну, пацан сказал, пацан сделал.
8: А Трамп, ну, вот честно, я с тобой не соглашусь. Я с тобой кардинально не соглашусь. Мне кажется, что Джей Ди Венс – это такой затаившийся серый кардинал, от которого вообще не знаешь, чего ожидать. И можно ожидать только самых неприятных сюрпризов, как только он придет к власти, потому что мы вообще не знаем, что он хочет делать. Это мое такое ощущение и мнение.
9: Ну, знаешь, вот как спор пессимиста и оптимиста, что оптимист считает, что хуже уже не будет, а пессимист говорит, что еще будет хуже. По-моему, я здесь оптимист. Я не думаю, что можно насюрпризить больше, чем уже насюрпризил Дональд Трамп. Взгляды Венса базовые более-менее известны. Поэтому я и считаю. Ну, потом, знаешь, теоретически ведь он второй человек в иерархии США. Марко Рубио пятый. После президента, вице-президента, спикера Палаты представителей, каковым сейчас является Майк Джонсон, в случае победы демократов будет, скорее всего, Хаким Джеффрис. И дальше идет президент Сената, дальше там госсекретарь. Теоретически можно представить ситуацию, когда и Трамп, если у этой администрации совсем будет дело швах, произойдет что-нибудь вроде того, что произошло с Никсоном, когда и Никсон ушел, и его вице-президент Эгни ушел. Ни Джеффриса, ни Джонсона я как президента особенно не представляю, и Чака Грессли, лидера сенатского большинства, или кто он там, спикер Сената, тоже. Марко Рубио мог бы быть консенсусной фигурой практически для всей страны в этой ситуации. Вот. Это я просто такой, как бы, знаешь, wishful thinking сейчас изложил, да, это такая мечта. Но есть движение драфт Рубио тоже. То есть у Венса пока еще нельзя сказать, что вот за ним точно закреплено место преемника у Трампа. Трамп при всех его низких рейтингах и всем, он мечтает о третьем сроке, И это может быть фальстартом для Венса, то, что он вот так громогласно выступил, то, что он при этом создает себе реноме критика Израиля и так далее. Это все довольно рискованная такая, так сказать, канат, по которому он ходит. Поэтому, знаешь, если позволишь, я еще пару вещей в отношении нашего нынешнего президента скажу. Вот смотри, Южная Корея, которую он вроде бы обидел тем, что сократил учения с ней, чтобы не раздражать Северную Корею, при этом согласилась помогать с Ормузским проливом и также вложила какие-то крупные деньги в развитие американской ядерной индустрии. Япония заняла практически сторону США в торговой войне с Канадой и перевела производство пива Саппоро в Америку. Турция стремится сейчас вроде бы договориться, замириться с курдами. Тоже возможно, чтобы угодить Трампу, чтобы как-то навести порядок хотя бы внешний на Ближнем Востоке. У Трампа есть козыри на руках, которыми он мог бы добиваться серьезных прорывов, действительно сущностных прорывов на мировой арене. Но он настолько непоследователь и настолько слаб, его лидерство и имидж крутого парня настолько дутые, что он не может толком воспользоваться этими козырями. Поэтому, вот, возвращаясь на секунду к первой теме, которую мы обсуждали, Баб-эль-Мандебский пролив, он пытается слить этот конфликт, хотя я считаю, что если бы Америка впряглась, да, это тяжело, у нас мало сил тоже, но это нужно и американскому престижу, и мировому влиянию, и реально, с точки зрения материальных расчетов, потому что, да, короткую можно выигрывать повышение цен на нефть, но в долгую мы проигрываем. Мы проигрываем и от высоких цен на нефть, на бензин, и это тянет за собой цены на все остальное. Мы проигрываем в том, что рушится порядок мировой, в котором мы играем главную роль и имеем свои дивиденды от этого миропорядка. И вот это тест для Дональда Трампа, тест на его лидерство. И, ну, я, в общем-то, как бы закруглился. Посмотри, да,
8: мы не знаем, как будут исполнительные в данном случае еще демократы, да, которые имеют сейчас хорошие шансы забрать палату представителей, но вот они уже расписывают, кто и что будет расследовать в следующем году в списке бизнес-семьи Трампа. И государственные контракты фирмы Дональда Трампа-младшего, практика президентских помилований, стройка бального зала в Белом доме, решение начать войну с Ираном, удары по судам, которые администрация называет наркокурьерами, работа иммиграционной службы и дело Эпштейна. То есть речь идет даже... Алекс, минутку, не прерывай, пожалуйста. Речь идет и даже о вызове самого президента для дачи показаний. Такое вообще возможно исполнить? Или это тоже какие-то глупейшие обещания, которые дает
9: Трамп? Ты знаешь, ровно то же ожидалось в свое время, если была бы избрана Хиллари. Поэтому здесь особой разницы нет. Они собираются расследовать и то, что я считаю полностью я за, расследование Эпштейна и возможной коррупции Трампа, скажем, со всеми этими контрактами, которые раздает направо и налево, на все эти бальные залы, там зеркальные бассейны, и его криптомахинации, при том, что он 3 года назад называл криптовалюту мошенничеством, и я в этом с ним полностью был согласен. И работу ICE, не столько может то, сколько как они делают эту работу, но также они собираются расследовать начало войны в Иране или действия против режима Мадуро. Ребята, Мадуро – узурпатор, который был признан таковым всеми соседями Венесуэлы. Иран, мы видели, что в стране произошло. Вам придется, во-первых, Трамп, даже если он будет под постоянным расследованием, пока ему не вынесут импичмент, а ему, если вынесут, то только в Нижней палате, вряд ли вынесут когда-либо в Сенате, но все равно он 2 года еще будет президентом. И в то время, что он будет президентом, он будет рулить внешней политикой американской. Но даже если, например, он уйдет, тогда это будет уже ваша проблема, если, например, спикер палаты демократ станет президентом, тот же Джеффрис, ему придется решать проблему, как нам дальше быть с Ираном, с Россией, с Никарагуа, с Северной Кореей, Китаем, с тем же Йеменом и так далее. И я думаю, что этот человек, кто бы это ни был, Джеффрис или кто-то другой, у него не будет выбора, кроме как ради спасения репутации Америки сделать что-то силовое. Поэтому, еще, кстати, насчет вот Израиля. Вот такой интересный момент. Ну, мы знаем, что ряд европейских стран, Англия, та же Швеция, по-моему, ввели санкции против израильских поселений и продукции, которая там производится. А Дональд Трамп много раз заявлял, никакой аннексии в моем, пока я президент, никакой аннексии, в частности, Западного берега. Хотя он в свое время признал Голаны и Иерусалим, столица Израиля, также признал. Но тут он заявляет, никакой аннексии. Теперь он обрушивается с критикой на те европейские страны, которые приняли эти санкции. Майк Хаккаби, трамповский посол в Израиле, называет еврейских активистов, которые наводят шорох, так сказать, на Западном берегу и атакуют палестинцев, еврейскими террористами, и тут же обвиняет Британию в антисемитизме из-за этих санкций. То есть и Трамп, и Хаккаби против поселений, и против санкций против поселений. Вот все смешалось в доме Обломова. И как эту ситуацию разруливать, тоже не совсем понятно. Это вот такой комментарий вот в отношении нынешней администрации еще и с Израилем, что, конечно, для нашей всей аудитории очень важная тема.
8: Еще одну тему хочу с тобой взять и вспомнить события 11 сентября, 25 лет. Но сегодня поговорим не о мемориальных событиях, а о том, что произошло уже после, спустя 25 лет, после терактов 11 сентября, Управление транспортной безопасности США снова пускает провожающих и встречающих за линию досмотра к выходам на посадку. Программа называется «Gateside». Она бесплатная, но доступна только участникам программы предварительной проверки. Заявку надо подать онлайн за 1-3 дня. Пропуск действует один календарный день с правом повторного входа. Досмотр, как у обычного пассажира. Интересно, что работает она всего лишь в 13 аэропортах, и среди них нет ни нью-йоркских, ни чикагских, ни аэропортов из Калифорнии. Ну, в общем, крупных аэропортов там нет. Как ты считаешь, зачем это сделано? Насколько это вообще необходимо действительно?
9: Ну, учитывая то, что мы видим в мире, что Талибан вернулся к власти в Афганистане, что эти радикальные группировки самого разного толка, и суннитские, и вот эти хуситы, приходят к власти или серьезно как бы делают усилия, чтобы прийти к власти или захватить какие-то позиции по всему миру. У нас есть враги и в виде более могущественных держав, не обязательно исламских. Определенный смысл в этом есть. То, что он усиливает контроль, ну, администрация нынешняя усиливает контроль за аэропортами, причем не крупными.
8: Нет, я поправлю, подожди. Мне кажется, ты не совсем понял, что я имел в виду. Разрешают пускать провожающих. Нельзя было 25 лет после терактов. Нельзя было провожающим проходить за линию контроля туда, к выходам аэропорта. А сейчас разрешили. Понимаешь? Тут просто я не понимаю логики. Если у нас есть столько врагов, как мы разрешаем тогда всяким людям шастать туда и обратно?
9: Ну, смотри, если мы не разрешаем этого в крупных аэропортах, то, видимо, потому что как раз считаем, что эти аэропорта являются более явной целью для потенциальных террористов. Может быть, наоборот, у администрации тогда есть какая-то информация, что угрозы внутри, скажем, угнать какой-то самолет где-нибудь там, условно говоря, Сан-Антонио, такой угрозы больше нет, и можно ослабить эти меры безопасности. А в Нью-Йорке, Чикаго, там, Лос-Анджелесе еще где-то пока еще есть. Вот. Поэтому, может быть, это какой-то признак того, что да, постепенно мы, наоборот, думаем, что, ну, начинаем думать, что нас не атакуют подобным образом. Возможно, преждевременно. Потому что то, что я вот обрисовал, мировая ситуация, она как бы не внушает особой уверенности в том, что эти угрозы ушли. Америку точно не стали меньше ненавидеть.
8: А по-твоему, есть ли у этого решения политическое какое-то измерение? Ну вот смотри, это произошло в 25-ю годовщину терактов и одновременно в год промежуточных выборов.
9: Ну, может, это какой-то подарок вот жителям этих в основном более центральных штатов, в которых расположены эти менее крупные аэропорта, Хотя, я не знаю, это тоже такая, не выглядит достаточно важной подачка. Это как бы бледнеет даже в сравнении с идеей там, всем раздать по 5000 долларов. Кстати, чисто социалистическая идея, если так подумать, типичные вертолетные деньги. Да, вот как бы кто у нас в стране социалист после этого? Это трудно мне, честно говоря, сказать. Я летаю очень редко. Честно говоря, я, ну, так сложилось, летать боюсь. Это такая довольно иррациональная у меня как бы фобия. Поэтому я не специалист в этом отношении. Но, видимо, вот решили, что мониторинг населения может быть достаточно хорош на сегодняшний день, чтобы быть уверенными, что можно провожающих пускать, и они не окажутся какими-то террористами, там, маньяками или еще кем-то. Опять же, понимаешь, надо признать, я абсолютно не расист, хотя я начинал как журналист вот этой статьи, призывавшей не допустить строительство мечети на Ground Zero, но по определенным причинам, да, я не расист, и не ксенофоб, и не исламофоб. Но надо понимать, что общины, сосредоточенные в основном в приморских и прибрежных городах, крупных мегаполисах, в частности, общины вот, мусульманские, некоторые другие выходцы, которые плохо притираются пока, медленно притираются к американской жизни, они несут в себе большую угрозу терроризма, к сожалению. Среди них есть как бы спящие ячейки, так называемые, да, и может поэтому пока решено не ослаблять таким же образом вот, контроль, надзор за аэропортами в крупных городах. Все-таки такого населения больше в Нью-Йорке, чем в том же Сан-Антонио. Поэтому...

0: Но так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе «Дэвидсон» на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602 «Маргарита». 718-344-0602.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
1: произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие. Davidson Radio, волна 620 AM, программ-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9:10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10:10 программа «Удивительный вопрос». В 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson
4: Radio. В Нью-Йорке полночь.
3: Далее вашему вниманию предлагает

0: начнется повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Цены на нефть сегодня утром резко пошли вверх на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Брент поднялась примерно до $108 за баррель. Главная причина – атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и растущая угроза судоходству. Хуситы усиливают позиции у стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходят важнейшие морские маршруты. Дополнительное давление создает остановка саудовского нефтепровода «Восток-Запад» после атаки беспилотников. Через него можно транспортировать до 4 миллионов баррелей нефти в сутки в обход Ормузского пролива. Эксперты предупреждают, если ремонт затянется, мировой энергетический рынок может столкнуться с еще более серьезным дефицитом. Федеральная резервная система готовится к заседанию, и рынки ожидают не снижения, а повышения процентной ставки из-за инфляции и резкого роста стоимости энергоносителей. По данным Рейтер, наиболее вероятным сценарием считается повышение ставки на 0,25 пункта до диапазона от 3,75 до 4%. Это может стать первым повышением ставки при новом председателе ФРС Кевине Уорше. Для американцев решение имеет вполне практическое значение. Ставки ФРС влияют на стоимость ипотечных, автомобильных и других кредитов. В Вашингтоне спор о будущем искусственного интеллекта выходит на политический уровень. Руководители технологических компаний предупреждают, что гонка в области искусственного интеллекта развивается слишком быстро и необходимо серьезно заниматься вопросами безопасности. Однако Трамп относится к идее искусственного замедления разработок скептически. Главный аргумент Белого дома – Китай. В администрации опасаются, что ограничения для американских компаний дадут Пекину стратегическое преимущество. Перед Соединенными Штатами возникает непростой выбор, как контролировать потенциально опасную технологию и одновременно не проиграть глобальную технологическую гонку. Продолжается юридическая борьба вокруг правил голосования по почте. Второй федеральный судья приостановил действие новых ограничений, связанных с исполнительным указом Трампа. Представители избирательных органов утверждают, что менять правила непосредственно перед выборами практически невозможно, и это может создать проблемы с подсчетом бюллетеней. Тем временем связанный с этим вопрос уже приближается к Верховному суду, поэтому спор может иметь последствия далеко за пределами нынешней избирательной кампании. Речь идет о том, насколько далеко может заходить федеральная власть при регулировании процедуры выборов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Кремле рассказали о планах встречи Трампа, Путина и Зеленского в октябре. В Конгресс был внесен законопроект, сокращающий стандартную рабочую неделю с 40 до 32 часов. Демократы в случае победы на выборах планируют расследование в отношении Трампа, его семьи и деятельности его администрации. Беспилотное такси в Калифорнии сдало в полицию вооруженных пассажиров. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 50%, 75% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: «Пульс дня» в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Дональда Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года. Только направлено оно не против Трампа, а против его следователей. Ведомство разрабатывает расплывчатую версию о том, что сотрудники разведывательного сообщества, проверявшие Трампа последние десятилетия, в том числе по делу о российском вмешательстве в выборы, вступили в сговор против него и нарушили его права. Повестки уходят бывшим правительственным чиновникам, их адвокатов предупредили заранее. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
4: Приветствую тебя, Артем, и наших зрителей и слушателей.
3: Давай начнем с этого дела Минюста. Большое жюри назначено почему-то не в Вашингтоне, а во Флориде. Есть ли у тебя предположение, почему?
4: Ну, потому что там Дональд Трамп базируется, хотя он уроженец Квинса, Нью-Йорк, но он давно базируется во Флориде, и там пока еще, по крайней мере, относительно протрамповский политический климат. Хотя тебе, как человеку, который тоже базируется во Флориде, лучше знать, насколько он протрамповский сейчас. Мы знаем, там разные происходят вещи. Я получаю периодически, скажем, имейлы и от республиканской, и демократической сторон. У демократов флоридских неплохое настроение в последнее время, и можно вспомнить, что несколько месяцев назад были какие-то местного уровня выборы, в которых демократы победили в округе, где находится Мар-а-Лаго, раньше президента. Тем не менее, видимо, он считает, что во Флориде все-таки шансы получить вердикт, скажем, большого жюри, которое затем направит дело уже в суд, видимо, лучше, чем в DC, потому что в DC это город, он должен быть непредвзятым, но де-факто все места и города, которые связаны с правительством, как правило, симпатизируют больше демократам. Поэтому DC это даже для более уживчивых республиканцев, типа там Рейгана, Буша первого, второго и кого угодно, это все равно трудное место для и проживания, и для судебных тяжб. Но я просто хочу сказать, что, понимаешь, вот этот шаг, этот суд, да, как бы это дело, с одной стороны, теоретически, конечно, можно бить в одну точку и добиться какого-то другого результата, рано или поздно. Но до сих пор все такие судебные тяжбы, ну, скажем, зависли дела там против Джона Болтона, против Коми одно дело выбросили на помойку, Трамп снова к нему вернулся, пытается с ним судиться. Но в целом есть ощущение, что эти дела, они кончаются ничем. И у меня есть ощущение, что это еще одна попытка президента вот такой, как бы, знаешь, diversion, как бы не в смысле диверсии, а в смысле отвлекающий маневр политический провести, показать, что эти против меня, те против меня. В 2020 году, я, кстати, об этом недавно говорил в своем собственном крупном видео, что вот в 2020 году президент, вместо того, чтобы делать упор на свои достижения по борьбе с ковидом, по, скажем, там, продвижению Авраамовых соглашений и тому подобных вещей во внешней политике, вместо этого он делал упор на то, что эти ужасные антифа, БЛМ и так далее хотят меня свалить, эти анархисты, ниоткуда, не пойми откуда взявшиеся, и в результате проиграл. Сейчас в ситуации, когда ему даже дело с Ираном никак не удается довести до конца, и мы снова видим взаимные обстрелы в Ормузском проливе, да, как бы есть комментаторы, которые говорят, что реально как бы нефть снова пошла через Ормузский пролив. И Трамп, как бы там не такая уж плохая ситуация для Америки, но Трампу не удается извлечь из этого какую-то пиаровскую выгоду. И сегодня прыгает снова нефть за $100 и так далее. В этой ситуации нужно, если ты не можешь набрать какого-то позитива в свою пользу, нужно пытаться выставить дело так, что тебе не дают работать, тебя пытаются потопить, политически не первый год, что тебя все ненавидят, тебе вредят. И вот этих вредителей нужно как бы выставить на всеобщее обозрение. Ну, Дональд Трамп еще к тому же говорил о том, что вот Китай якобы помогал Джо Байдену выиграть выборы 2020 года. На что у меня вопрос, это Китай помогал Трампу, например, отказаться от Транстихоокеанского соглашения экономического, или положить практически под сукно, скажем, недавние учения с Южной Кореей, или там ослабить в целом давление на Китай за последнее время. Практически мы забыли о таком союзе, который как раз при Байдене был создан, антикитайский военный союз AUKUS, Австралия, Соединенное Королевство и США. Это все Китай заставляет Трампа это делать? Или Трамп это сам делает? То есть Трамп, если тут и можно говорить о диверсии, он занимается во многом политической самодиверсией. Иногда мне даже кажется, что он как будто специально пытается сам себя потопить, вот провести настолько, если не получается успешно работать, наоборот, надо как бы довести дело до критической ситуации, чтобы при этом говорить, что мне не дают успешно работать.
3: Смотри, когда мы говорим о расследовании против бывших чиновников там, разведки или администрации, как, по-твоему, это скажется на работе действующих сотрудников? Потому что уже сейчас мы слышим призывы, придут там демократы и начнут расследование. И, кстати, я двумя руками поддерживаю это, потому что есть очень многие элементы коррупции, которые мы невооруженным взглядом можем видеть сейчас. Вот, например... Администрация Трампа, как ты знаешь, вкладывает огромные деньги в развитие правых политиков, в том числе в Европе. И на выборах 6 сентября «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, показав лучший результат в своей истории на земельных выборах. И Трамп, кстати, связал эту победу с недовольством жителей иммиграционной политики. Он мгновенно отреагировал в Truth Social и назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной, хотя вообще президента США никто не спрашивал о том, что там происходит на локальных выборах в Германии. Как ты считаешь,
4: почему? Кстати, возможно, даже при всей провизне АДД, у меня есть очень много чего сказать по поводу того, что произошло в Германии, но при всей провизне АДД я не знаю, насколько им нужна поддержка Трампа, потому что Трамп фигура в Европе малопопулярная, в общем-то, наверное, на всех флангах политических. Что касается недовольства миграционной политики, это во многом так, но тут есть такой момент. За такие силы, как АДГ, как Французский национальный фронт, как Британская национальная партия, как та же современная республиканская партия, обычно голосуют жители тех мест, где мигрантов не так-то много. И АДГ добилась этого триумфа где? В Восточной Германии. Которая как бы бывшая...
3: Да, совет, здесь еще очень важный момент, Алекс, про связи этой партии и отношение к Владимиру Путину, которое очень позитивное, очень теплое к Путину-то.
4: Ну смотри, тут еще такой момент. Я, кстати, поймал кусочек разговора. Есть небольшой клип, ну, видимо, был больший клип, по-моему, с Bild на русском или Deutsche Welle на русском, значит, дебат. Представительницы на русском языке, представительницы АДГ с ребятами из СДПГ и Христианско-демократического союза, где они говорили об Украине. И представительница АДГ сказала, что мы признаем Россию агрессором. Мы только выступаем за то, чтобы договариваться, за то, чтобы как-то прекратить там насилие, вот, прекратить разжигать, да, там, распалять у Украины надежды на немецкую поддержку и так далее. На что ей сказали, ты практически легитимируешь агрессора этим. Ты не добиваешься остановки агрессии, наоборот, ты развязываешь ему руки. Но я просто хочу отметить, что, во-первых, АДГ, если уже о ней говорить, если она придет к власти, тем более на федеральном уровне в Германии, она столкнется с тем фактом, что практически ничего из того, что она обещает людям, не может быть выполнено. Мира с Россией они не добьются. Наоборот, скорее спровоцируют действительно то, о чем уже долго говорят, возможное нападение там, на Прибалтику, Финляндию, еще кого-то. Выслать всех мигрантов не получится, и страна, если хочет быть по-настоящему великой, в том числе Германия, при всем историческом германском таком высокомерии к другим народам, стоит помнить, во-первых, восточные немцы сами проект, то есть продукт гибрида, это территория, где жили славяне, которую немцы завоевали в 12 веке. И это очень забавно, что там ходят такие националистические настроения, поскольку люди, видимо, не понимают, что они сами не совсем чистокровные немцы в значительной степени. Но надо понимать, что западно-германское экономическое чудо, оно во многом было вызвано импортом, скажем, турецких рабочих и так далее. И вот люди этого не понимают, что они, как в Америке тоже мага кричит «Сделаем Америку снова великой», при этом выслав уже многих, кто здесь есть, закрыв страну от въезда новых, как бы новой свежей крови, Это ведет к автаркии, к самозакупорке и, в конце концов, к отставанию и к геополитическому уменьшению роли своей страны. Вот АДГ столкнется с этим. Она столкнется с тем, что ей придется либо разворачиваться на 180 градусов и предъявлять территориальные какие-то претензии к соседям, потому что разговоры о том, чтобы там защитить свое, обычно кончаются нападением на чужое. Либо они просто будут делать то, что реально до сих пор делали те же христианские социал-демократы. Они просто вынуждены будут понять, что другая политика работает еще хуже. Либо они превратят свою страну в такое большое ГДР, которое будет геополитическим сателлитом и путинской России, и того же исламского мира, выходцев из которого они ненавидят. Вот, они делают свою страну вот тем, что когда-то говорили про ФРГ, что это экономический гигант и политический карлик. И попутно они могут еще спровоцировать усиление сепаратистских настроений в некоторых регионах своей страны, например, Баварии, где и сегодня, как бы там традиционно довольно сильные идеи сепаратизма, автономизма. Сегодня по опросам около трети баварцев выступают, по крайней мере теоретически, за независимость. И кто знает, к чему подтолкнет такая вот как бы политика тяжелой руки, потому что она может быть направлена в какой-то момент не только против чужаков, но и против как бы своих, но те, которые с тобой не соглашаются. И я тебе честно скажу, вот мы говорим о том, что Россия сегодня это главный нарушитель порядка в мире, и некоторые люди рассуждают о возможности распада России. Ну, я имею, как бы, неоднократно упоминал свой план такого, как бы, полу- или недораспада России. Я тебе честно скажу, пусть лучше бы и Германия разделилась на несколько образований поменьше, типа независимой Баварии, там, независимой Саксонии и так далее. Потому что Германия исторически это очень контроверсионное образование. Ее роль исторически порой была и позитивной, там, в средние века, когда надо было останавливать, там, исламский или, наоборот, скандинавский натиск и экспансионизм венгерский. Но потом мы знаем, что эта страна развязывала две мировых войны. Все, что немцы делают политически, они делают всегда, будь то они воюют или борются за мир, одинаково жестко, одинаково, как бы извиняюсь, по-фашистски. Был случай, когда немецкий контингент в Афганистане, воюющий на стороне НАТО, да, как бы, союзник, на стороне добра, как казалось бы, люди, прославились тем, это было лет 20 назад, они прославились, солдаты Бундесвера, тем, что они сфотографировались с черепами убитых талибов. Это государство, которое лучше держать в стороне от серьезных мировых политических процессов. И вот к тому же, вот, знаешь, с точки зрения, например, той же Украины, которая, да, зависима от немецкой помощи экономической, там, промышленной, я думаю, что, во-первых, украинцы должны понимать, что в первую очередь они должны рассчитывать на себя, что люди, которые думали, что Россия, скажем, ничем не ответит на Майдан в свое время, не отхватит от Украины все, что сможет, что она проглотит это, они... Это был огромный... Если кто-то так считал, я знаю людей, которые удивлялись, когда Россия, скажем, напала, захватила Крым. Чему было удивляться, спрашивается? Когда страна, которая считает себя гегемоном, видит, как у нее уплывает жирный кусок, который считает себя отдельной страной. Вот. То есть, во-первых, надо рассчитывать на свои силы. Что касается Германии, то, ну, я думаю, например, производство того же оружия, оно же разбросано по разным странам, разных элементов, разных деталей для, там, будь то стрелковое оружие, самолеты, танки, так же, как производство автомобилей, радиотехники, там, электроники, чего угодно. И в этом плане, ну, не, есть Бундесрепаблик, нет Бундесрепублик, нет, на его месте находится там независимая Баварская республика. Не так-то важно. Вот как бы такой кластер мыслей, который у меня по этому поводу есть. Дональд Трамп со своей стороны, и он, и Илон Маск, они очень помогали этой партии все последнее время. Ну окей, если они хотят на самом деле потопить тот западный мир, за который они стоят, ну, молодцы, хорошо, ребята, хорошо.
3: Короткий
4: поработали.
3: Вопрос. Насколько, по-твоему, это повлияет на взаимоотношения Трампа с властями Германии? Потому что сегодняшняя новость о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный на сегодня телефонный разговор с президентом США. Причину отмены представитель Мерца не назвал, однако подчеркнул, что она не связана с его графиком. Вот так.
4: Но его график может кончиться. Уже есть статьи о том, что он может уйти в отставку сейчас. Вообще-то очередные выборы федеральные в Германии намечены только на начало 29-го года. Но в Германии, как во многих европейских странах, в том же Израиле, очень часто бывают неочередные выборы. Поэтому всякое может. Поэтому это надо еще посмотреть, кто будет властями Германии, скажем, через месяц или через полгода. И кто будет властями Америки?
3: Одно дело через месяц, другое дело через сколько там, 2-3 года, когда должны быть...
4: Ну да, но смотри, опять же, тенденции, я же говорю, таковы, что все эти популисты, в том числе сам Трамп, который, став президентом, вынужден быть Джоном Маккейном практически, по неволе, так сказать, но вынужден, вот то, что он делает в Иране, очень неохоче, но он должен это делать. Они поймут, что то, что они наобещали народу, невыполнимо.
3: Хорошо.
4: И потом, понимаешь... И вот в Германии, извини, секунду, еще пару вещей. В Германии есть недовольство этой политикой открытых дверей, а в Америке-то есть сегодня недовольство трамповской миграционной политикой ровно обратно. И мы можем получить в Германии такую же картину, вот как с этими случаями в Миннеаполисе.
3: Ты знаешь, тогда, Алекс, я не хочу возвращаться к теме иммиграционной политики, потому что это опять сейчас займет очень много времени, и ты знаешь мою позицию. Дональд Трамп мог быть бы... Ну, просто президентом, который войдет в историю и навсегда там останется, если бы он правильно организовал эту миграционную политику. Предложения, которые мы озвучивали здесь просто в нашей программе, такое большое количество, как можно было бы с умом потратить эти деньги, которые сейчас тратятся на ICE, чтобы просмотреть мигрантов, сделать бэкграунд-чек, кого нужно убрать, кого нужно сохранить. Это можно было сделать правильно, без истерик, без депортации, без вот этих проблем, которые Дональд Трамп насоздавал. В общем, ладно, я предлагаю идти дальше. Стив Виткоф и Джаред Кушнер после 8 визитов в Кремль впервые добрались до Киева. Формула переговоров была понятна с самого начала. Москва не хочет отдавать Донбасс, Киев не хочет его терять. Но к этим двум непримиримым требованиям добавилось третье – собственный интерес Вашингтона. Дональду Трампу нужны показательные переговоры с Путиным и Зеленским за одним столом. И нужны они срочно, до ноябрьских выборов в Конгресс. Судя по тому, что новых идей команда Трампа на этот раз почти не привезла, вопрос не в содержании плана, а в том, успеет ли Белый дом организовать саму картинку встречи для голосования. Алекс, как ты считаешь, даст ли эта показательная встреча с Трампом, Путиным и Зеленским вместе какие-то преференции, дополнительные очки Трампу на этих ноябрьских выборах?
4: Ну, пока не похоже, потому что у меня, честно говоря, нету ощущения, что что-то из этого получится. И получается, что как бы Дональд Трамп находится в... положении просителя. Он пытается выцыганить там как-то теперь у Путина какую-то благосклонность в виде хотя бы картинки переговоров. Да? А Путину-то это зачем надо? Что Дональд Трамп, что грядущие ему на смену, возможно, демократы, которые, кстати, вот насколько я понимаю, в том числе их возражениями сейчас, по крайней мере, забуксовал в Палате представителей законопроект покойного Линдси Грэма о жестких санкциях против России. Он принят Сенатом, насколько я помню. Он был одобрен Сенатом, в Палате он забуксовал. Потому что многие демократы тоже не хотят такой вот откровенной пикировки с Россией. Тут как бы на обе стороны политического спектра сейчас надежды мало. В этой ситуации Путину все выгодно. Как бы ему не особо, у него нет особой спешки заключать какие-то там договора или останавливать войну. Наоборот, он усилил давление на Украину с помощью и баллистических ракет, и с помощью новосозданных модифицированных дронов с реактивными двигателями, против которых пока у Украины нет адекватного ответа. Он считает, что время на его стороне, и, в общем-то, он как акула, ему, чтобы жить, чтобы дышать, нужно двигаться, наступать. Остановка, так сказать, промедление смерти подобно для Путина. Я согласен, скорее, с теми людьми, которые считают, что ему, в общем-то, и с точки зрения своих интересов внутри страны, контроля там за настроение населения, ему невыгодно. Почему он убрал партию «Яблоко» и некоторых коммунистических кандидатов в Думу, например, с выборов? Потому что он не хочет любой критики антивоенного толка в свою сторону. И геополитически это у Трампа спешка. Ему нужно добиться чего-то, будь то на украинском или иранском, или еще каком-то направлении. Почему-то мы уже забыли про Кубу, к сожалению. Да, или про Никарагуа. У него цугцванг сейчас, у Трампа. У нас уже меньше 2 месяцев до выборов остается. И Путин, вероятно, себя чувствует хозяином положения в этой ситуации. Он, если он что-то может у Трампа выторговать, то это что-то очень-очень решительное, типа просто вот заставить переломить Украину через колено, заставить отказаться от укрепрайона на Донбассе последнего, да, вот что-то такое очень-очень решающее.
3: Но, с другой стороны, этого... Путин мог бы дать вот эту просто показательную победу для Трампа, это всего лишь какая-то встреча перед камерами, хотя, конечно, я допускаю, что для Путина это безумно сложно за одним столом сидеть с Зеленским. Знаешь что, вот сообщение Financial Times о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах США с Россией и Украиной, об этом сообщили американские чиновники своим европейским коллегам. По словам источников Financial Times, Белый дом хочет сократить участие в переговорах специального посланника Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Именно они в последнее время возглавляли эти переговоры. И тем не менее, как ты считаешь, почему такая рокировка?
4: Во-первых, ее еще нет. И при всем уважении к Financial Times, это может быть какой-то такой психологический вброс с целью подвигнуть Трампа к тому, чтобы провести такие какие-то рокировки. Во-вторых, с другой стороны, если это правда, Рэдклифф, по крайней мере, относительно больший профессионал, он тоже не дипломат, насколько я понимаю, он разведчик, но это, по крайней мере, относительно больший профессионал в том, что касается дипломатии. Но тут, друзья, как не садитесь, вы музыканты, не годитесь. Я думаю, что возникает вопрос, кстати, на российской стороне. И на днях я слышал, например, комментарии Аббаса Гамалямова, известного такого российского эмигрировавшего какое-то время назад из России политтехнолога, который говорит, что вот Лаврова, если взять, он давно не занимается актуальной дипломатией, в частности, по Украине или по каким-то другим направлениям. И ей занимаются, по Америке, там ей занимается Америкой Кирилл Медведев, Украиной Мединский, а Лавров, он такая фигурхед, он стал посаженный генерал. У нас есть посаженный генерал по имени Марко Рубио, который формально возглавляет и Госдепартамент, и является советником по нацбезопасности, а реально мы его в последнее время довольно редко видим. И почему-то он не берет на себя лидирующую роль ни в ближневосточных процессах, ни в европейских, ни в, в латиноамериканских, может быть, он говорил там что-то недавно про Никарагуа и так далее. Но тоже не на первых ролях. Спрашивается, почему? Потому что в администрации Дональда Трампа на первой роли, и на 10-й, и на 51-й роли только Дональд Трамп. И кто от него летает в Москву, Витков или Рэдклифф, не так-то, в общем-то, важно. Поэтому я думаю, что тут кто бы не был Трампом в Москву послан, даже особого значения, честно говоря, не имеет.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший Verdict and Settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: У микрофона Лена Вишневецкая. Российский беспилотник нанес удар по пассажирскому поезду недалеко от украинско-польской границы. Особое внимание к происшествию связано с тем, что незадолго до атаки по этому маршруту прошел поезд с европейскими политиками и дипломатами, среди которых находился бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что подобные действия направлены на запугивание европейцев и попытку расколоть их единство. Инцидент произошел в непосредственной близости от Польши, страны НАТО, поэтому европейские столицы внимательно следят за развитием ситуации. В Швеции после парламентских выборов преимущество получает левоцентристская оппозиция. По предварительным результатам блок во главе с социал-демократами Магдалены Андерсон получает 176 мест в парламенте против 173 у правого блока действующего премьер-министра Ульфа Кристерсона. Отдельное внимание привлек результат партии «Шведские демократы». Крайне правые впервые за долгое время потеряли часть поддержки. Окончательная политическая картина еще не сложилась. Даже при сохранении нынешнего результата Андерсон предстоят непростые переговоры о создании правительства. Позиции потенциальных партнеров заметно расходятся по налогам, социальной политике и ряду других вопросов. Появился новый и довольно неожиданный спор, как теперь называть озеро Онтарио. После решения Трампа переименовать его в озеро Америка, американским СМИ приходится решать, какое название использовать в публикациях и в эфире. Associated Press заявила, что продолжит употреблять исторически международно признанное название озеро Онтарио. Озеро находится между США и Канадой, и одностороннее американское переименование не означает автоматического изменения названия за пределами Соединенных Штатов. Теперь у американских редакторов появилась еще одна неожиданная проблема. География превратилась в редакционную политику.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хорошо, Алекс, идем дальше. На мероприятии у Белого дома рядом со стальной балкой из Южной башни Трамп рассказал, что двое пожарных подняли его с земли у здания US Steel Building возле Ground Zero и унесли, опасаясь обрушения. Эта история вызвала некий ажиотаж в медиа и в социальных сетях. Люди стали обсуждать, ведь прошло 25 лет, и вот какие-то теперь детали. Трамп вокруг себя завертел эту трагедию, как обычно он это делает. И более того, проверяющие факты отмечают, что публичных доказательств его присутствия в том здании нет и вообще за 25 лет никогда не всплывало. Но это не единственная история про 11 сентября, которая появилась. 25 лет город Нью-Йорк говорил спасателям и жителям, что воздух безопасен, а вот вчера мэрия Нью-Йорка выложила более 170 тысяч страниц документов, из которых следует обратное. Бумаги лежали в 68 коробках в помещении Департамента охраны окружающей среды. Их чудесным образом обнаружили только в прошлом году. Асбест находили практически везде, где брали пробы. Внутренние проверки в октябре и ноябре 2001-го регулярно фиксировали превышение по асбесту и трудноопределяемым химикатам, а через несколько лет после терактов юридический департамент города уже подсчитывал риски. Около 35 тысяч потенциальных истцов, из них до 10 тысяч могут подать иски. И там же, кстати, перечислялись способы ограничить ответственность города вплоть до федеральных гарантий возмещения. Но и это еще не все. На фоне, значит, всего этого обсуждения 25-летия трагедии Ассоциация отставных полицейских управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, объединяющая 600 человек, отправила мэру Зорану Мамдани письмо с требованием не приходить на церемонию у Ground Zero. И ее глава Джон МакДэвид написал, что мэр не заслужит права и не заслужил права стоять рядом с семьями выжившими и спасателями, и предложил отметить дату отдельно, то есть заявлением или своим мероприятием. Аналогичное письмо, кстати, получила и губернатор Кэти Хокл. В начале недели Мамдани заявил, что почтит память погибших с семьями, но на официальную церемонию не придет. И здесь у меня возник вопрос, а почему? Ну, он, мэр, несмотря на все там обвинения, имеет полное право прийти и задвинуть какую-то речь. Ну, в общем, сегодня утром телеканал NBC опубликовал график мэра. Он идет как минимум на 8 траурных мероприятий, включая официальную церемонию полиции Нью-Йорка, где будет тоже выступать. Вот такие три истории, связанные с 11 сентября на сегодняшний день. Ты знаешь, что мне не нравится в этих историях? Ну, я уже сказал, что я не понимаю позицию Мамдани, который сказал сначала, вот он не пойдет, и вроде как бы почему тогда он не пойдет, а потом он сказал, что пойдет, ну и ладно. А с другой стороны, какое-то такое политическое передергивание фактов, истории, которые мы, между прочим, еще помним. Это не тогда было там 100 лет назад, да, когда уже умерли люди, и можно тянуть и рассказывать все, что хочешь. А многие свидетели этого события живы, и они знают, как это было, и они помнят. И если Дональд Трамп 25 лет его не выносили вдруг пожарные, значит, из билдинга, а сейчас вынесли, то это все как-то выглядит крайне странно. Как ты считаешь, можно ли вообще это все это объединить в какую-то одну историю? И зачем это нужно политизировать, такую трагедию?
4: Ну, в политике трудно удержаться от соблазна политизировать все, что угодно. И потом, знаешь, вот Мамдани, с одной стороны, он же зеркалит Трампа во многом. Это удивительно, и поэтому Трамп, в общем-то, к нему относится, по крайней мере, на личном уровне достаточно терпимо, мы это знаем. Он вытащил сейчас этот новонайденный отчет, и это может, с помощью него он может как бы указать пальцем: ребята, вы меня обвиняете, что я якобы слаб в отношении преступности, что вот я выразил там соболезнования родственникам преступника, который умер недавно на Райкерс-Айленде, а не его жертвам, вот, забывая о том, что любой человек, даже заключенный, это человек, его нужно лечить, пока ему не пришло время умереть, так сказать, по состоянию здоровья. У нас в Нью-Йорке нет смертной казни, поэтому не должен умереть преждевременно. Вот. А почему у нас нет смертной казни? Потому что республиканцы много лет слишком слабы, чтобы рулить в Нью-Йорке, особенно на уровне легислатуры. Поэтому у нас такой перекос в либеральную сторону. Вот. А как это сложилось, это тема для отдельных передач, довольно долгих. Вот. А вы меня обвиняете, что я там, значит, терпимо отношусь к бездомности, что умерло якобы больше в этот снежный шторм начала года бездомных людей по моей вине, чем умирало до сих пор, хотя статистики, насколько я понимаю, сравнительно год на год таких смертей нет. А я борюсь с плохими лендлордами нерадивыми, и я еще и борюсь за здоровье населения моего города, который избрал меня мэром. И я пекусь о состоянии, о том, чтобы люди знали правду. И вот он может показывать пальцем, точно так же, как Трамп любит показывать пальцем на Джо Байдена или Барака Обаму, что это мои предшественники наломали дрова, я должен якобы расхлебывать. Вот. Мамдани может говорить ровно то же самое, что это еще со времен мэра Джулиани и мэра Блумберга нам врали про состояние, скажем, воздуха в городе и про ситуацию с асбестом и так далее. Это довольно такой хитрый политический ход. То, что он, ну, если я правильно понимаю, по-моему, в Нью-Йорке как бы не положено, может, даже законодательно это запрещено, произносить именно политические речи на 11 сентября. Поэтому, скажем, Трамп выбрал вместо этого выступать где там в Вашингтоне или в Арлингтоне, уже не помню, где он будет выступать, но он хочет провести полноценное политическое ралли в свою пользу. Вот там где-то можно, в Нью-Йорке это нельзя, и даже Трамп еще не настолько обнаглел, чтобы подминать под себя Нью-Йорк. Мамдани, знаешь, иногда чем ты больше изображаешь скромнягу парня, тем более понятно, что ты на самом деле популист и нарциссист. Даже в этом не педалировании политического аспекта и не проведении там выступлений в свою пользу есть какой-то аспект. Смотрите, какой я хороший, как я уважаю правила, как я уважаю чувства моих сограждан, которые большинством голосов сделали меня мэром. Это тоже такой хитрый политический расчет с его стороны. Вот, я, если позволишь, на секунду скажу о критике, которая звучит в отношении мэра Мамдани. Вот в том числе вот люди говорят, эти вот ассоциация полицейская, что он не заслужил право быть на этих торжествах. И ну совсем непонятно, а при чем тут губернатор Хоук, которая в те времена вообще была, по-моему, сенатором штата. Или вообще как бы, была абсолютно как бы, политически, ну, в широком поле неизвестна была человеком. Она появилась гораздо позже. Она же была вице-губернатором при Куомо. Это гораздо много лет спустя. Но тут я совсем не понимаю, в чем причина. А что касается Мамдани, вот говорят, он исламист. Говорят, он там симпатизирует врагам Америки. Мамдани ультралиберал. Мамдани шиит, а не суннит. Он никоим образом не причастен к Аль-Каиде, к тем, кто совершил этот теракт. И запрещать человеку, тем более шиитского, а не суннитского происхождения, быть мэром Нью-Йорка, например, это все равно, как запрещать, ну, скажем, японцу выдвигаться в губернаторы Гавайев только потому, что Япония 70 лет назад напала на Перл-Харбор. Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, я вообще-то начинал как журналист с очень правых позиций. И моя изначальная первая статья серьезная была против строительства мечети на Ground Zero. Поэтому если кто-то захочет меня обвинить в левизне, в терпимости, там, к террору, это полная чушь. Просто есть разные ситуации. Если кто-то предложил шинтоистский храм построить на Перл-Харборе, это было бы святотатство и кощунство. Но невозможно запретить человеку какого-либо бэкграунда выдвигаться на политическую должность. Вот. Теперь, что касается критики Мамдани как социалиста. Тоже такой интересный момент. Я высказывался и в моем крупном видео недавно на эту тему. И могу еще раз сказать, я считаю, что борьба с социализмом, особенно сейчас, когда капитализм немало запятнан, это проигрышный нарратив. Очень многие элементы нашей жизни, особенно в таких местах, как Нью-Йорк, это содержит практически социализм в себе, всевозможные программы, не только, скажем, социальной помощи, но помощи и бизнесу и так далее. Это можно считать социализмом. И тогда нам придется отказаться от всего, включая той же полиции, потому что полиция – это социализм в какой-то степени. Она содержится на деньги налогоплательщиков. Это социалистическое, по сути, формирование. Да, она же сама себе деньги не зарабатывает. Вот. Но когда Мамдани, например, ругают за то, что вот он там терпим к бездомности и так далее, что он не хочет, скажем, в обязательном порядке куда-то определять бездомных, это к социализму вообще не имеет отношения. Потому что если мы вспомним, какой у нас в Советском Союзе был социализм, да, были бомжи, потому что был, как бы, жилищная программа советская была утопией, но она была. Формально советский социализм был абсолютно нетерпим к такого вот рода асоциальным явлениям, как там наркомания или бездомность или еще что-то. Поэтому, когда тут вот пытаются, тут просто важно разделять понятия. Это не социалистический элемент политики того же Мамдани или мэра Ди Блазио, его предшественника. Это ультралиберальный такой элемент, который глубоко засел в культуре нашего города, других крупных американских городов. И это действительно проблема. Но статистика показывает, между прочим, что в первый год мэрства Мамдани в целом продолжается падение преступности. В некоторых сферах она увеличилась, скажем, hate crimes, да, как бы преступления на почве ненависти, в частности, против каких-то еврейских объектов. Но в целом снизилась, в том числе, преступность, например, в метро, на общественном транспорте. она не при нем начала снижаться, но она продолжает снижаться. Поэтому нарратив, что этот человек развел преступность в городе, что он развел бездомность в городе, мягко говоря, сильно преувеличен, особенно когда этим нарративом занимаются люди, которые сами недавно были однопартийцами того же Мамдани, а в былые времена были еще и однопартийцами гораздо более, скажем так, зловещих персонажей левого толка. Я имею в виду еще как бы времена, ну, когда эти люди могли даже не быть жителями Америки. Поэтому в критике Мамдани, которую я слышу, в частности, в нашей общине, есть немалый элемент лицемерия. Безусловно, не вся эта критика лицемерная, не вся она безосновательная. И да, как еврею, мне не безразлично, что происходит вокруг еврейской общины. Да, и то, что Мамдани там угрожал арестовать Нетаньяху, но ничего не говорил по поводу Путина или там иранских лидеров, это мне не нравится. Вот. Но надо все-таки быть честным и объективным, а не просто вот валить все в одну кучу, что он, понимаешь ли, исламист, он и социалист, у него уши холодные там и так далее.
3: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи в конце информационного блока. Увидимся в постскриптуме и продолжим. Оставайтесь с нами на RTN.
7: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
10: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
7: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
10: «Солнечный удар».
7: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
10: Проза, музыка и актерская игра.
7: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
10: И оставить после себя невозможную боль.
7: 20 сентября в 5 часов вечера.
10: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
7: «Солнечный удар».
10: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
7: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
11: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
7: 20 сентября в 5 часов вечера.
12: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
13: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
16: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прахин.
21: Опыт. Мудрость.
22: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Это «Поле дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. 3 сентября Fox News без объяснения причин расстался с Марией Бартирома, одной из самых узнаваемых ведущих канала, проработавшей там 12 с половиной лет. Представитель компании назвал это деловым решением. Уход совпал по времени с отставкой пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит. И в сети сразу заговорили, что Бартирома займет этот пост. Но вице-президент Джей Ди Венс на брифинге ответил: «Не думаю». Сейчас я дам некий инсайт от человека, которого знаю лично на Fox News. Мария Бартирома продалась, можно сказать, администрации Трампа и слила информацию о том, что Fox News запрещает редакциям своих телешоу обсуждать некоторые высказывания Трампа. Это, в принципе, уже известно всем. Но что неизвестно, по крайней мере, о том, что говорят в редакции Fox News, что Бартирома также и слила еще какую-то информацию, которая была внутри верхушки Fox News, администрации Трампа, в обмен как раз-таки на том, чтобы стать пресс-секретарем Белого дома. Так ли это или нет, мы увидим в ближайшие дни. Если это так, конечно, решение, забегая вперед, могу сказать, просто глупейшее. Но есть то, что есть. И давай, может быть, в этой теме про Бартирома хочу тебя спросить, Алекс, насколько ты понимаешь решение руководства Fox News, запрещающее обсуждать высказывания Трампа. То есть само высказывание показали в прямом эфире, но потом было дано указание редакциям не продолжать обсуждать конкретные высказывания Трампа в своих передачах, просто их игнорировать.
4: Ну, понимаешь, что Fox News очень сложное отношение с Трампом. Fox News создана 30 лет назад, кстати, по-моему, как раз вот примерно в это время, может, чуть раньше, в 96-м году, они начали вещать. Не успели к выборам президентским 96-го года повлиять на общественное мнение. Клинтон уверенно победил Боба Доула, но постепенно они довольно быстро они составили мощную конкуренцию тем же CNN. Я помню времена, скажем, нулевых годов, в частности, во времена Иракской войны, когда весь мир был, якобы весь мир, в частности, Европа была, так сказать, недовольна, up in arms against it, да, как бы я спрашивал людей, знакомых своих как раз из Германии, есть ли у них Fox News, потому что CNN они видели, CNN был доступен, CNN уже появился гораздо раньше, в 81-м, по-моему, году, а Fox News еще не было, они говорили, нет, мы не знаем, что такое Fox News. С тех пор Fox News стал вровень с CNN и, в общем-то, даже превзошел их, насколько я понимаю, по популярности. Fox News — это ответвление британской империи, которую создал Руперт Мердок. С одной стороны, как бы Мердок, да, ставил своей целью в основном как бы поддержку более правого консервативного дискурса. И интересный момент, что вот человек, который британец, то есть иностранец, пусть это и страна, с которой у Америки особые связи исторически, но все-таки это иностранец. Но он создал империю, которая работает... Более того, он, по-моему, даже австралиец, если я не ошибаюсь. Но он создал империю, которая вещает и на Британию в виде Sky News, и на Америку в виде Fox News. То есть можно говорить о том, что консервативными идеями, да, раскруткой консервативных идей занимается вообще-то человек, не совсем из Америки, как бы, то есть это немножко странная такая ситуация. Это не запрещено, Илону Маску не запрещено прыгать от ультралиберала до практически полуфашиста, но тем не менее это как-то странно, когда нас учат любить родину по каналу, который принадлежит человеку, который не американец, принадлежал, но сейчас его семье. Вот, Fox News задумывался как канал, поддерживающий более-менее мейнстримный такой вот консервативный дискурс. И когда взошла звезда Трампа, на Fox News его изначально не очень-то любили, насколько я помню. Им пришлось прячься за него, потому что он стал номинантом от республиканцев. И я всегда чувствую, даже когда я вижу откровенное такое вот пропаганду в пользу Трампа, скажем, по поводу войны в Иране той же, все равно я чувствую, что ведущие Fox News себя как бы принуждают быть такими трамповскими говорящими головами, да, как бы чирлидерами. Они это явно делают как бы через силу. Насколько я понимаю, они, во-первых, не хотят обсуждать некоторые из самых уже откровенно спорных и скандальных высказываний Дональда Трампа. Вот. И с другой стороны, они не хотят педалировать какие-то темы, которые слишком политически опасно педалировать. Такера Карлсона, вот как мне кажется, уволили в конечном итоге, когда он слишком позволил себе откровенное хамство в отношении президента Зеленского, когда он его начал называть там крысоподобным и так далее. Вот это уже была просто красная черта. Ну, ты можешь быть против поддержки Украины, ты можешь быть, в свое время мог быть против войны в Ираке и так далее, но хамить откровенно, да, как бы подрывать всю внешнеполитическую линию как бы Америки, всю систему отношений так называемого Pax Americana, американского мира, это слишком, это расходится с редакционной позицией самой Fox News. А Бартирома, если не ошибаюсь, по-моему, начала в последнее время педалировать тему снова того, что у Трампа украли выборы 2020 года. Если я правильно понимаю, руководство Фокса решило все. Мы эту тему поднимать больше не будем. Мы хотим смотреть вперед, а не назад. Да, как бы мы не хотим возбуждать, там, ну, не хотим провоцировать 2-6 января, условно говоря. Это мое понимание. Может быть, я что-то не так трактую, может, я что-то не так слышал или не так уловил. Но вот насколько я понимаю, она просто стала слишком токсичной для Fox News. Потому что Fox News, честно говоря, я думаю, что в глубине души они все, и работники, и хозяева, живут временами, когда...

0: слишком уж проявляет какую-то ретивость и склоняется в пользу вместо там «Америка вперед», «Америка все делает правильно», вместо этого люди, как Такер или как Мария Бартиромо, начинают склоняться к конспирологии, к фактически расшатыванию внутриамериканской лодки, они вылетают из Fox News, потому что это как бы переход какой-то красной редакционной черты.
1: Но на сегодняшний день Мария Бартиромо так и не назначена пресс-секретарем пока что, а функции пресс-секретаря Белого дома выполняет Джей Ди Венс. Я не знаю, если ты видел вот, его выступление перед прессой. Есть в социальных сетях такие игры с экспертами, когда нужно выбрать. Да, я тебе предлагаю, Алекс, сегодня сыграть в такую игру в нашем эфире. Давай. Выбрать, по твоему мнению, кто может быть наиболее идиотским пресс-секретарем в этой администрации. Давай начнем между Джей Ди Венсом и Робертом Кеннеди-младшим. Кого ты выберешь?
0: Безусловно, Кеннеди. По идиотскости, безусловно, Кеннеди.
1: Тогда Кеннеди или Стивен Миллер?
0: Ну, это... Ну, я бы все-таки сказал, что Кеннеди, потому что Стивен Миллер, при всей бредовости его идеи, он достаточно человек рациональный, расчетливый, он особенно на публику как раз, кстати, не лезет. Он может этим и страж. А Кеннеди — это просто какая-то комическая такая фигура, такая гротескная.
1: Тогда Кеннеди или Десантис?
0: Кеннеди, безусловно.
1: Кеннеди или Такер Карлсон?
0: Ну, по идиотскости Кеннеди. А если наоборот нужен серьезный... Ну, слушай, Такер Карлсон рассорился с Трампом, он его больше вроде как не поддерживает, поэтому это даже не особо опция. Но если бы был нужен действительно сильный, мощный какой-то новый игрок, который может дать импульс администрации, да, Такер Карлсон. Я не удивлюсь, если Такер будет становиться президентом сам постепенно.
1: Такер Карлсон или Марджери Тейлор Грин?
0: По идиотскости Марджери Тейлор Грин, конечно.
1: Марджери Тейлор Грин или Руди Джулиани?
0: Марджери Тейлор Грин. При всей печальности того, что произошло с Руди Джулиани, он был прекрасным мэром. Он был бы, если бы сам как-то не уронил постепенно свою президентскую кампанию, не спустил ее на тормозах, он был бы неплохим президентом или, по крайней мере, кандидатом. Поэтому я тоскую по тем временам, когда он был нашим мэром. В том числе, я не знаю, врал ли он нам или его преемник Блумберг, потому что как раз в 2001 году Блумберг уже был избран мэром. Врали ли они нам про асбест в воздухе Нью-Йорка? Но то, что Руди Джулиани был хорошим мэром, для меня не подлежит сомнению.
1: Ты далеко ушел. Все-таки оставляем Тейлор Грин.
0: Да, конечно.
1: Марджери Тейлор Грин или Шаман Кеннон?
0: А, напомни, пожалуйста, кто это?
1: Это такой человек с рогами, который на 6 января убился.
0: Да.
1: Да. Мне кажется, он колоритно посмотрелся в администрации.
0: Ну, в общем, да. Тем более, это такая вся скандинавская какая-то белонационалистическая тема, наверное, подошла бы, да. Он может превзойти Тейлор Грин и Роберта Кеннеди, да, пожалуй.
1: Выбираем шамана, да?
0: Да. По обе стороны океана, кстати, выбирают шамана, потому что в России, если ты помнишь, популярный современный певец шаман.
1: Да. Шаман Кеннон или Митч МакКоннелл?
0: Ну, Митч МакКоннелл попал недавно под обвинение чьё-то, что он саботирует Трампа, поэтому он ни по идиотизму, ни по протрамповскости никак сюда не подходит. Конечно,
1: не подходит. Шаман, значит, Кеннон или Илон Маск?
0: Все-таки по идиотизму Шаман Кеннон, потому что Илон Маск гениальный, может быть, проходимец, но гениальный. Человек.
1: Хорошо,
0: не
1: давай попробуем тогда Шаман Кеннон или Канье Уэст.
0: Ну вот это хорошее.
2: В Нью-Йорке час ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. До промежуточных выборов остается 50 дней. Рейтинги как самого президента Трампа, так и республиканской партии продолжают стагнировать. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics,

0: Общенациональный рейтинг главы государства на 11 сентября составлял 39,3%, а республиканцев 38,8%. Для сравнения, у демократов рейтинг тоже лишь 40%, но одновременно с этим относительное большинство готово голосовать именно за них. Им также больше доверяют в вопросах экономики, основного фактора при принятии решения, за кого голосовать. Но при этом у демократов меньше денег, чем у республиканцев, зато исторический тренд на их стороне. Со второй половины 40-х годов президентская партия почти всегда теряет большинство в Палате представителей на промежуточных выборах. Самым свежим исключением из этого правила был 2002 год, когда при республиканце Джорджа Буша-младшем его однопартийцам удалось удержать обе палаты Конгресса. Но тогдашний политический успех многие объясняли подъемом объединения в результате террористических атак 11 сентября. С началом нового учебного года Департамент транспорта Нью-Йорка запускает самое масштабное в истории расширение действия закона Сэмми. К концу года около 800 школ будут введены новые зоны замедления движения с ограничением скорости до 15 миль в час. Закон назван в честь 12-летнего Сэмми Коэна Экштейна, погибшего под колесами автомобиля в Бруклине в 2013-м. Помимо снижения скорости, власти перепланируют улицы вокруг более 300 учебных заведений, расширяя пешеходные зоны и укрепляя безопасность переходов. Водители призывают соблюдать правила и быть предельно внимательными. Организация фермеров прогнозирует рекордный урожай корнеплодов с середины сентября по конец ноября. Root vegetables – это, как правило, 5 конкретных растительных культур – морковь, свекла, пастернак, репа и редис. Диетологи советуют чаще употреблять их в пищу. Root vegetables содержат рекордно высокое количество витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Самый дешевый корнеплод – морковка, самые дорогие – имбирь и куркума.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure. Чудесный наш волшебник.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-9613. Наш сайт metroplus.org/ru.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

добрый день, дорогие друзья. Мы начали с траурного марша из оперы Вагнера «Гибель богов», потому что сегодня 11 сентября, и мы не можем не вспоминать о том, что случилось 25 лет тому назад, и что в нашей памяти, что изменило мир катастрофически. Я глубоко убеждена, что мир до 11 сентября 2001 года и после – это совершенно другой мир. Тогда, может быть, мы это так не чувствовали, теперь мы видим результаты. Многие вспоминают сейчас, что с ними было в этот момент, где они были. Несколько слов от себя лично. Я была в газете «Новое русское слово», пришла на работу. Обычный день был, вторник. Мы работали с утра. Пришла вслед почти сразу за мной наша машинистка Роза, которая говорит, какой-то самолет пролетел на 14-й улице. Она шла с другой стороны Манхэттена. А мы немедленно включили телевизор и видели все по телевидению. Наша редакция находилась тогда на 5-й авеню. Это было время, когда газета «Новое русское слово» процветала. А район тот не был еще такой дорогой, как теперь. И поэтому у нас была очень хорошая, большая, светлая редакция. И хотя очень многие бизнесы тогда немедленно закрылись и людей распустили по домам, газета должна выходить все равно. И мы остались и работали целый день, не зная, что происходит на улице, не видя ничего. Или у телевизора, или за своими компьютерами, готовя очередной номер. Когда я вышла из редакции на 5-ю авеню, а мы находились около 18-й улицы, между 18-й и 19-й улицами. И это место очень близко от World Trade Center, потому что, когда ты идешь по 5-й авеню по направлению к нашей редакции, ты видишь, я всегда видела эти две башни. Я повернула голову налево и увидела клочья, клубы дыма, белого, бело-серо-желтого. А город был пуст, абсолютно неузнаваем. Железные жалюзи были опущены на всех бизнесах, которые имели эти жалюзи. А все остальные двери, окна были закрыты. Какие-то бумаги летали по улицам. Транспорта не было, было очень тихо. А, естественно, Subway не работал. Потом уже, когда я прошла уже довольно много большое расстояние в сторону своего дома, меня подобрал, как и многих других, автобус на Мэдисон-авеню. И когда мы уже приехали, я оказалась на Upper West Side, где я жила и до сих пор живу. Впервые мне показалось, что жизнь не умерла, потому что некоторые рестораны работали. И люди были, сидели в ресторанах, люди собирались кучками, люди разговаривали, явно хотели быть вместе. Я в это время была подписчиком в течение многих лет журнала «Нью-Йоркер». Я потом регулярно возвращалась к этому журналу. Журнал «Нью-Йоркер» вышел, следующий номер журнала «Нью-Йоркер» был вот с такой обложкой. Покажите нам ее, пожалуйста. Покажите нам, пожалуйста, эту фотографию. Да. Здесь вы видите фон, как будто такой серый, и на нем видны две черные башни. Обратите внимание, что на северной башне, та, которая слева, там антенна ведь была всегда.
и этой антенной как бы прорезается заголовок «Нью-Йоркер». Вот как стрела пронзила наше сердце, сердце Нью-Йорка, так это произошло. Но когда я получила реальную вот эту самую номер, обложка казалась абсолютно черной. Этот силуэт можно было увидеть только в определенном ракурсе, когда повернешь вот немножко, при определенном освещении. Это была вообще абсолютно гениальная идея. И совсем недавно в том же журнале «Нью-Йоркер» я прочитала, каким образом она появилась. А дело в том, что в журнале «Нью-Йоркер» в то время работал знаменитый карикатурист-художник Арт Шпигельман, а его жена Франсуаза Мули была редактором художественного журнала. И до сих пор, с 1993 года, она является художественным редактором журнала, отвечает за оформление его и так далее. В этот момент они шли, как она вспоминает, голосовать на выборах мэра, праймарис, 11 сентября. Не в июне, как мы теперь голосуем, а 11 сентября. И вот это случилось. Они бросились в даунтаун, где училась их дочка. Полтора часа ждали, когда они смогут ее взять и уйти, и попали уже вот в это облако страшное. Казалось тоже для них, что жизнь остановилась. Но журнал «Нью-Йоркер» должен был выходить, так же, как и «Новое русское слово» должно было выходить. Пресса работала. И тогда они стали думать о том, какая нужна обложка. И кто-то из знакомых сказал, какая может быть вообще картина? Все черно. И они решили, что обложка должна быть абсолютно черной. А Арт Шпигельман предложил все-таки вот эти две башни, как призраки, оставить на этой обложке. И специальный мастер искал особенности вот такого цвета, таких вот оттенков черного, чтобы можно было угадать призраки этого, этих силуэты этих домов, этих башен, обрушившихся. Оркестр Нью-Йоркской филармонии в это время находился в Германии на гастролях. Главным дирижером был тогда Курт Мазур. Они вернулись только через 4 дня. Мы помним, что остановили все самолеты и были трудности с возвращением, но в конце концов они вернулись. И многие музыканты оркестра начали играть в районе вот этой катастрофы для тех, кто расчищал. Несмотря на то, что воздух был, конечно, ужасный. Воздух был такой ужасный, вот теперь говорят о том, что официально власти знали о том, что он ужасен во всем Нью-Йорке, и, по крайней мере, куда дальше, чем зона катастрофы. Действительно, я хочу сказать, мы находились на 18-й улице. Это 400 примерно метров от 14-й. А сейчас уже все, кто работали и жили в радиусе до 14-й улицы, и если они заболели раком, то они имеют право на специальную компенсацию. Мы, работавшие на 18-й, права никакого не имели и не имеем. Но запах гари проникал даже через закрытые окна. И до, по-моему, почти год, ну, полгода точно, он сидел у меня в горле. Не будем об этом больше говорить. Будем говорить о том, как Нью-Йоркская филармония ответила на вот это трагическое событие 11 сентября.
Они должны были начать, как всегда, очередной сезон 20 числа, 20 сентября, концертом, ну, гала-концерт с такой легкой музыкой. Но, естественно, что решили, что традиционный гала-концерт сюда совершенно не подходит. Вместо этого оркестр Нью-Йоркской филармонии, а также хор, в том числе и детский хор, а также два певца, Томас Хэмпсон и Хейди Грант, Хейди Грант Мурфи, исполняли немецкий реквием Брамса. Я была на этом концерте. Попросили от имени Курта Мазура не аплодировать после исполнения. И это было абсолютно понятно. Произведение закончилось, и все молча начали расходиться. Люди плакали. Это было совершенно незабываемое событие. Фрагмент из этого концерта мы сейчас с вами посмотрим и послушаем.

Оркестр Нью-Йоркской филармонии сегодня, 11 сентября, даст концерт под общим названием «Звуки памяти», не в своем зале, а рядом с местом катастрофы, в центре Перельмана, которое долго планировали, в конце концов выстроили это очень интересное здание с прекрасным концертным залом на месте или рядом с тем местом, где находился Всемирный торговый центр. И вот там они будут сегодня выступать, играть произведения Чайковского, Бернстайна, еще какие-то произведения. Это будет небольшой сравнительно концерт. Насколько мне известно, бесплатный совершенно. Начало в 3 часа или в 3.30 где-то. Примерно это уже после церемонии. И это под управлением Густаво Дудамеля. Густаво Дудамель, как известно, начинает свой первый официальный сезон как главный дирижер оркестра Нью-Йоркской филармонии. В связи с этим во вторник состоялась большая пресс-конференция, где были, я там была, и там были люди из Associated Press, из журнала «Нью-Йорк» и «Нью-Йоркер», и всех крупнейших из европейских газет, потому что оркестр Нью-Йоркской филармонии после нескольких концертов вот сейчас в сентябре отправится в гастроли в Европу, первые за много лет, и тоже с Густаво Дудамелем. Причем они будут выступать в очень многих городах. Это будет и Германия, это будет Испания, Барселона, Мадрид, будет Вена. Но мы с вами в Нью-Йорке, поэтому после 11 сентября первый такой обычный абонементный концерт 16-го. Мы знаем, что оркестр Нью-Йоркской филармонии одну и ту же программу они потом повторяют несколько раз. Вот 16-го, 17-го, 18-го и 19-го. В зале уже в своем Дэвид Геффин Холл под управлением Густаво Дудамеля. Что интересного в этой программе? Во-первых, там будет пятая симфония Прокофьева. Не случайно. Дело в том, что пятая симфония Прокофьева – это первое произведение, которое Дудамель продирижировал с оркестром Нью-Йоркской филармонии во время своего дебюта в 2007 году. И вот он как бы в память об этом решил и этот сезон начать пятой симфонией Прокофьева. Тем более, что там очень яркая такая партитура, в которой оркестру есть что поиграть, а дирижеру есть что показать. Но кроме этого, там будет еще два очень интересных произведения. Одно из них написано в свое время было по заказу оркестра Нью-Йоркской филармонии в связи с событиями 11 сентября. Годы тому назад. И премьерой дирижировал автор, композитор американский Джон Адамс. Произведение это называется «О трансмиграции душ». Мы знаем трансформация душ, а это трансмиграция, то есть переселение душ. Давайте посмотрим и послушаем маленький фрагмент из этого произведения. Просто чтобы вы знали, что вас ожидает.

кроме этого произведения, будет произведение, написанное недавно. Оно называется «Невидимый дом». И его автор – канадская композитор украинского происхождения, с украинскими корнями, а по имени Зося или Зоша Ди Кастри. И что это за произведение, я вам сказать пока не могу, но вот интересно послушать, как оно. Кстати, известно, что в нем используются фрагменты украинских песен, элементы украинского фольклора вообще, и тексты, стихи Ильи Каменского. Плюс пятая симфония Прокофьева. Это будет вот в ближайшие, на следующей неделе уже начинаются эти концерты. Теперь нам надо поговорить о Бостонском симфоническом оркестре, потому что он тоже открывает свой сезон 17 сентября. Тоже под управлением своего главного дирижера, пока еще главного дирижера, Андриса Нельсонса. Я уверена, что бостонцы уже собираются. Гала-концерт будет с участием Йо-Йо Ма. Он будет играть Элгара, виолончельный концерт. Плюс, если не ошибаюсь, там еще четвертая симфония Брамса. То есть совершенно замечательная классическая программа гала-концерта. Но я хочу обратить ваше внимание на ту программу, которая будет исполнена Бостонским симфоническим через неделю после этого, 24, 25 и 26 сентября. Почему? Потому что там будет исполняться два замечательных произведения. Последнее произведение Софьи Губайдуллиной «Пролог» и седьмая симфония Малера. Причем «Пролог» Софии Губайдуллиной, она работала над этим произведением в последние месяцы своей жизни. И успела написать только 6,5 минут музыки. И оставила план. Общий план произведения уже был готов. Уже была понятна как бы идея оркестровки. И закончила это произведение Елена Фирсова. Если вы помните, Елена Фирсова, очень известный московский композитор, которая давно-давно, с 90-х годов еще, живет в Лондоне, работает там, стала известна в Европе, и она всегда еще в молодые свои московские годы была, так же, как и ее покойный муж Дмитрий Смирнов, они очень-очень дружили с Софией Губайдуллиной. И София Губайдуллина как бы, ну, передала право закончить эту пьесу Елене Фирсовой. Так что вот этот пролог вы услышите вместе с седьмой симфонией Малера. Надо сказать, что Губайдуллина писала, задумывала этот пролог как пролог к другому своему сочинению, которое она успела закончить, «Гнев Божий». Давайте послушаем и посмотрим фрагмент из «Гнева Божьего» в исполнении Берлинской филармонии под управлением моего любимого Кирилла Петренко, о котором мы сегодня еще будем говорить. Поехали. Поехали.

Вот такой фрагмент. Как я уже сказала, к Кириллу Петренко мы еще вернемся сегодня. А сейчас я просто хочу напомнить о том, что Андрис Нельсонс будет дирижировать Бостонским симфоническим оркестром в 7-й симфонии Малера. И вот сейчас мы посмотрим и послушаем маленький фрагмент из этой симфонии в исполнении Нельсонса и Венской филармонии, которая его очень любит и, судя по всему, больше любит, чем Бостонский симфонический оркестр.

0: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня, завтра, может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: А сейчас, друзья, я вам обещала, что мы поговорим о Василии Кандинском. И это, в общем, еврейская тема. А дело в том, что полотно Василия Кандинского в октябре аукционный дом «Кристи» будет продавать на своем очередном очень важном лондонском аукционе и надеется, что это полотно принесет рекорд продаж. Потому что это одно из самых крупных полотен, самое большое по размеру полотно Кандинского раннего периода. Оно действительно, это очень хорошая картина. И там совершенно феноменальная история. Вот это полотно. Посмотрите на него внимательно. Рассмотрите его. Мы не будем его сразу убирать. Оно называется «Красочная жизнь» или «Колоритная жизнь». Или «Пестрая жизнь». Действительно яркое полотно в таком русском, лубочно-сказочном, мифологическом, притчевом духе, который в начале XX века был довольно популярен. Мы знаем, многие художники, Наталья Гончарова, Ларионов, многие другие, они работали в этом ключе. И ранние картины Кандинского, они тоже, многие из них, написаны именно в таком ключе. Надо сказать, что эту картину он писал с большими амбициями. И писал он ее в Париже, куда он поехал в 1906 году вместе со своей тогдашней подругой Габриэлой Мюнтер. У нас есть фотография, на которой вы увидите Кандинского с Габриэлой Мюнтер как раз в это время. А Мюнтер была, как мы знаем, тоже художница, и они вместе работали, и вместе оба очень интересовались парижским авангардом, потому что начало 20 века Париж был центром искусств, а они жили в Мюнхене. И в Париже тогда работали самые интересные передовые художники от Пикассо, Матисс, ну, фависты тогда начинали. В общем, было что посмотреть и чему поучиться. Кандинский хотел не просто вобрать все, что он мог в парижской атмосфере, но и показать сам себя. И для осеннего парижского салона он писал именно эту картину «Красочная жизнь». И она была выставлена осенью 1907 года в парижском салоне среди многих других картин, но была замечена, расхвалена. И в 1927 году она была куплена, не знаю за сколько, тогда другие были совсем цены, нидерландским, амстердамским евреем, крупнейшим промышленником и коллекционером Эммануилом Левенштайном. Эммануил Левенштайн и его супруга собирали произведения искусства, причем модернистского искусства. Они шли в ногу со временем. Они не собирали старых мастеров, они собирали именно современность, начало 20 века. Так к ним попала картина Кандинского. Откуда были деньги? Левенштайн был владельцем одного из самых знаменитых бизнесов в Нидерландах. Это была огромная компания по производству швейных машин, известная во всем мире. В 30-е годы супруги один за другим скончались. Он умер в 30-м году, она в 37-м году, но остались дети, взрослые уже к тому времени, сын и дочь, которым перешла вся эта коллекция по наследству. Но в 1940 году, как мы знаем, в Нидерланды пришли фашисты. Германия оккупировала Нидерланды, и еврейское имущество начали забирать. Коллекция была конфискована и продана на аукционах. Или ушла куда-то в каким-то там, если были какие-то выдающиеся произведения, то, естественно, она ушла нацистам немецким. А деньги от продажи тоже пошли все в Германию. И эту картину купил на аукционе нидерландский промышленник и коллекционер, не еврей, который имел право как бы владеть этой картиной, передал ее на хранение в Стедельик музей. В Стедельике эта картина и до этого висела, потому что мы знаем, это типичная такая практика. Самые дорогие ценные произведения музеи берут, одалживают для экспозиции на своих стенах, что для владельцев очень престижно и очень приятно, и, в общем-то, выгодно. Война закончилась. Дети начали искать следы коллекции. Между тем, в 1972 году большой банк земли Бавария, видите, мы снова идем в Мюнхен, где Кирилл Петренко много лет работал главным дирижером Баварской оперы. Так вот, банк этот купил эту картину вот у того самого нидерландского бизнесмена. И тоже передал ее для хранения вот в это прекрасное здание. Это музей Ленбахаус, который славится самой лучшей в мире, самой большой, самой серьезной коллекцией произведений художников «Синего всадника». А Кандинский, как известно, в эту компанию входил и очень активно там работал. И картина «Красочная жизнь», которую мы только что видели, она замечательно вписывалась в это собрание. Пока дети там разбирались с остальными произведениями искусства, нашелся след этой картины. Они начали судебные разбирательства. 10 лет шла тяжба, в результате которой банк и музей Лен Бахаус согласились эту картину вернуть законным владельцам, Левенштайном, наследником Эммануила Левенштайна. Теперь эта картина будет продаваться, и есть такая надежда. Предварительный эстимейт 30 миллионов фунтов стерлингов. Но очень может быть, что она будет продана более, за более высокую цену, потому что несколько лет тому назад другая картина того же периода, но, правда, немножко более поздняя, более абстрактная, 1910 года, под названием «Мурнау и церковь», была продана за 44 с лишним миллиона долларов. Ну, посмотрим, как теперь это все будет развиваться и происходить. Вот такая интересная история. Теперь мы сделаем очень маленькое отступление, которое, я думаю, вам будет интересно, потому что у нас есть видео оперы «Риголетто» на фестивале в Брегенце несколько лет назад. Это была очень интересная и необычная постановка, и интересна она нам тем, что в Hudson Yards 23 сентября Карнеги-холл бесплатно демонстрирует запись, видеозапись этой оперы на большом экране. Вы можете пойти в Hudson Yards, который находится в районе 30-х улиц на далеком западе Манхэттена, и все это посмотреть 23 сентября, начиная с 5 часов вечера. Покажите нам, пожалуйста, это видео. Lassen wir die Mord

0: огромная, а была только что присуждена нескольким деятелям разных видов искусства. В частности, актриса Кейт Бланшетт, которую мы все хорошо знаем и любим, архитектор Даниэл Либескинд и 99-летний дирижер Герберт Блумштедт, о котором я вам неоднократно рассказывала. Видео, рассказывающее о каждом из них, мы, может быть, посмотрим на следующей неделе. Но вот такую новость я должна была с вами поделиться.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Мелания Трамп.
3: Шаман Кинон, конечно, шаман. За Мелания. Многие считают, что она дико тяготится тем, что с ней произошло. Да, как бы. Знал ли ты, Дональд, что ты когда-то будешь спать с женой президента США?
2: Алекс, ну на этом все. Шаман Кинон – это наша версия пресс-секретаря. Да. Спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: почти 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.

0: лицо.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая, здравствуйте. После громких предупреждений руководителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом, вопрос безопасности ИИ обсуждают власти Нью-Йорка. Разработчики признают, возможности новых систем растут настолько быстро, что механизмы контроля могут за ними не успевать. На этом фоне вновь звучат призывы установить правила для наиболее мощных моделей, от требований безопасности до большей прозрачности разработчиков. Но возникает классическая дилемма. Слишком слабое регулирование создает риски, а слишком жесткое может вытолкнуть инновационные компании из Нью-Йорка и вообще из Соединенных Штатов. Спор о том, кто должен контролировать искусственный интеллект, становится одной из главных технологических тем этой осени. Финляндия присоединилась к французской инициативе по укреплению европейского ядерного сдерживания. Проект предполагает более тесные консультации, совместные учения и возможность временного размещения соответствующих французских сил на территории европейских союзников. При этом президент Франции Александр Стуб специально подчеркнул, речь не идет о размещении ядерного оружия в Финляндии в мирное время. К французской инициативе теперь присоединились уже 10 европейских стран. В Европе ее рассматривают как дополнение к системе НАТО на фоне растущих споров о том, насколько европейцы должны быть способны обеспечивать собственную безопасность независимо от Соединенных Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что видит позитивные сигналы в отношениях с США и надеется на мирное решение разногласий по Арктике. Отношения между Вашингтоном и Копенгагеном серьезно осложнились после того, как Трамп вновь поставил вопрос об американском контроле над Гренландией, объясняя это вопросами нацбезопасности. Дания категорически отвергала возможность передачи территории. Теперь, судя по заявлениям Фредриксен, стороны пытаются вернуть разговор в дипломатическое русло. В Южном Бронксе растет число заболевших болезнью легионеров. В районе зарегистрирован кластер из 10 случаев, один человек умер. Следы бактерии легионелла обнаружили в нескольких охлаждающих башнях. В список объектов попала и башня на территории стадиона Янки. При этом городские власти подчеркивают, заболевания непосредственно со стадионом пока не связаны. Владельцам 10 охлаждающих систем предписано провести очистку и дезинфекцию. Напомню, болезнь легионеров представляет собой тяжелую форму пневмонии. Она может распространяться через мельчайшие капли воды, содержащие бактерию, но от человека к человеку обычно не передается. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Кремле рассказали о планах встречи Трампа, Путина и Зеленского в октябре. В Конгресс был внесен законопроект, сокращающий стандартную рабочую неделю с 40 до 32 часов. Демократы в случае победы на выборах планируют расследование в отношении Трампа, его семьи и деятельности его администрации. Беспилотное такси в Калифорнии сдало в полицию вооруженных пассажиров. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 50%, 75% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
0: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. жить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
5: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
6: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа выходит накануне великого праздника Рош ха-Шана. И это впереди нас ждут большое количество замечательных праздников. Весь месяц практически. Это так празднуется еврейский Новый год. И сегодняшняя наша программа будет разделена на две части. В первой части мы поговорим о Рош ха-Шане. Очень рекомендую прийти в синагогу на эти праздники. Это всегда очень важно, послушать шафар, помолиться, попросить прощения и так далее. И я хочу также сказать, что вот это сейчас у нас перед Йом-Кипуром очень важные дни, когда мы должны все осмысливать и, естественно, просить прощения, но между Рош ха-Шаной и Йом-Кипуром это 10 дней раскаяния, которые должны быть очень насыщены тем, что мы пытаемся осмыслить нашу жизнь за этот год и, естественно, попросить прощения, естественно, постараться после окончания Йом-Кипура не делать того, что, в общем, не приветствуется.
5: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
6: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-адвокат. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-адвокат. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
5: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Знаете, я решила, что так как уже все много, достаточно много вы слышали программы, выступлений по поводу Рош ха-Шана, сегодня просто процитировать каких-то мудрецов, высказываний по пониманию того, что же такое Рош ха-Шана. И вот зачитывать буду эти тексты я по Махсору на Рош ха-Шана, по обычаю молящихся по Сидуру, составленному Раби Шнейром Залманом из Ляд, и на основе предписания Раби Ицхака Лурии Ашкенази. То есть это не мои как бы размышления, с которыми все же я исключительно согласна. Понятно, что читать все я не могу, но какие-то основополагающие вещи, я думаю, вам будет тоже интересно. Ну, так что Рош ха-Шана, еврейский Новый год, праздник, отмечаемый евреями осенью в первые и вторые дни месяца Тишрей. И Пятикнижие называет этот праздник Йом Труа, день трубного звука. В молитвах и благословениях этот праздник называют Йом Га Зикарон, день памяти. А название Рош ха-Шана присутствует в Талмуде, и так называют этот праздник все евреи мира. Почему именно первое Тишрей принимают в Торе на начало года? Это отнюдь не условная дата, а установленная людьми, исходящая лишь из реалий нашего физического мира. Происходящие в этот день в высших сферах процессы и явления определяют судьбы мира и человечества на следующий год. И, соответственно, явлением в высших мирах Тора предписывает, каким в этот день должно быть поведение людей, что им следует совершать, на чем сосредоточить свои мысли и чувства, от чего воздержаться. В этот день несет в себе некую парадоксальность. С одной стороны, известно, что это день, когда Всевышний определяет судьбы всех созданий, взвешивает их поступки, и потому поведение человека в такой день должно быть подобно его поведению на земном суде. Законоучители говорят, что в этот день должна царить строгая атмосфера, следует тщательно следить за своими поступками, избегать ссор и гнева еще в большей степени, чем в остальные дни года. Следует быть особо осторожными в словах, не говорить ничего дурного о ком-либо и вообще воздерживаться от пустословия. Как это, дорогие друзья, какой-то полезный совет. Мы так часто грешим тем, что плохо говорим о тех, кто вокруг нас, не говоря о пустословии. С другой стороны, те же законоучители предписывают готовиться к этому дню как к праздничному, постричься и помыться, надеть праздничную одежду и тому подобное. Согласно закону, в оба вечера Рош ха-Шана следует устраивать торжественную трапезу с праздничными блюдами и сладостями, пить выдержанное вино и тому подобное. И радостная атмосфера праздника связана еще и с тем, что это день коронации Творца. И все же сказано, что Рош ха-Шана, радость и веселье должны быть сдержанными и не принимать той формы, какой они принимают в праздники Пейсах, Шавуот, тем более в Суккот и Симхас Тойра. Вы знаете, в это время мы пляшем, танцуем, веселимся и так далее. В Талмуде говорится, три книги человеческих судеб открыты в Рош ха-Шана. В одну из них заносятся имена тех, кто признан полностью виновным, в другую – тех, кто полностью оправдан, в третью – тех, чья судьба не определена. Полностью оправданные записываются в книгу жизни, эта запись скрепляется печатью, и они удостаиваются жизни в наступающем году. Признанные полностью виновными записываются в книгу смерти, эта запись скрепляется печатью, и в наступающем году им суждена смерть, увы. Те же, чья судьба не определена, получает отсрочку от Рош ха-Шаны до Йом-Кипура. И если они раскаянием заслужат жизнь, то будут записаны в книгу жизни. Если не заслужат, поскольку не раскаялись, в книгу смерти. Вот это, мне кажется, очень важный момент. У нас еще есть последние возможности попросить прощения, раскаяться, обдумать свой прошедший год. Что говорить, мы все грешны. И, конечно, каждому из нас есть о чем подумать и в чем попросить прощения. И поэтому, друзья мои, я думаю, все мы должны этим воспользоваться, потому что, когда говорят, что Рош ха-Шана – это праздник, наверное, это не совсем правильно. Это не как христианский Новый год, который, и светский Новый год, который встречается, это как бы один день. Переключили 31 декабря, и уже начинался Новый год. Нет, здесь вот эти 10 судных дней, и это суд, дорогие друзья, поэтому наряду с радостью мы должны все же прежде всего чувствовать ответственность в том, что мы думаем, что мы делаем, и как нам
жить дальше. Иногда приводится дополнительное объяснение. Всевышний относится к своим творениям не так, как человек относится к другим людям. Человек, находящийся в хорошем расположении духа, прощает дурные поступки тем, кого любит. Если же он чем-то разгневан, то не намерен прощать своим недругам их прегрешений и судит их со всей строгостью. Всевышний же судит все творения свои в месяце Тишрей, когда он наиболее благосклонен к людям, что подтверждается обилием праздничных дней и связанных с ним заповедей. На это указывает и название месяца. Тишрей происходит от арамейского шарей – освобождение, прощение. И именно в этом месяце Всевышний освобождает нас от бремени наших долгов перед ним. Знак зодиака месяца Тишрей – весы. И в этом месяце взвешиваются все поступки людей. Один календарный год от Рошашана до Рошашана – промежуток времени, соответствующий образу человека. Рошашана соотносится с головой человека, 4 сезона года, с другими жизненно важными его органами и так далее. Таким образом, календарный год представляет собой время в цельном завершенном образе человека. Выше говорилось, что каждая Рошашана Всевышний пересматривает свой замысел, свое решение о сотворении человека и мира, вкладывая новый смысл в бытие человека. И хотя внешний физический облик человека не может измениться или измениться из года в год не столь заметно, его духовная жизнь с каждым годом обновляется и наполняется новым содержанием. И с позиции его сокровенного божественного образа каждая Рошашана – это другой, новый человек, поскольку за прошедший год его прежний образ себя исчерпал. Возможно, этим и объясняется, что каждый год ему даруют новую жизненную энергию на уровне ее глубинных пластов. И в этом причина того, что каждая Рошашана Всевышний вновь воцаряется над миром, поскольку его основными подданными являются люди. И они в новом году внутренне иные, новые. И просьба быть царем мироздания исходит от изменившихся людей, перед которыми Всевышний ставит более глубокие цели. Ну что ж, дорогие друзья, поэтому с новым мирозданием и с новым нашим внутренним мироощущением мы вступаем в Новый год. И я надеюсь, что он у вас будет хорошим. По крайней мере, я желаю, что в наступающем Йом-Кипуре был суд в вашу пользу. И вы жили бы долго, счастливо и были здоровыми. И на финал я поставила замечательную песню, которую исполняют молодые люди. Еще раз Шана Туа. И оставайтесь с нами. Во второй части мы продолжим наш разговор. На этот раз о Йом-Кипуре.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
9: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
8: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Ну что ж, дорогие друзья, как я и говорила, вторая часть нашей программы посвящена Йом-Кипуру. И вы, конечно, уже столько слышали об этом, но я все же очень коротко повторю, что это буквально день прощения. Это термин средневековой раввинистической литературы. По-русски он, наверное, переводится как «день искупления», «судный день». А в еврейской традиции это самый важный из праздников – день поста, покаяние, отпущение грехов. И отмечается он 10-й день месяца Тишрей и является знаменитым завершением 10 дней покаяния, о которых я вам говорила, и которые начинаются после Рошашоны. Накануне Йом-Кипура очень важный есть обычай. Называется он капорот. И я вам тоже рассказывала когда-то об этом, но еще раз повторю, потому что очень важный момент. Древний обычай, символизирующий искупление грехов, который проводят накануне еврейского праздника Йом-Кипур. Слово «капорот» происходит от «капара», что означает очищение, искупление, выкуп. Надо сказать, что от того же корня название дня Йом-Кипур, день искупления. Обычай «капорот» признан подтолкнуть человека к глубокому осознанию своих грехов и последствий, к которым грехи могут привести, а также побудить его к полному раскаянию и молитве Богу о прощении и очищении. Поэтому очень важно, чтобы во время обряда капорот у человека были соответствующие намерения и верный настрой. А вообще установленное время для капорота – это перед рассветом в канун Йом-Кипура, ибо считается, что в этот период милосердие Всевышнего одерживает верх над его строгостью. Но надо сказать, что со временем, конечно, это жесткое условие немножко стало более демократичным. В принципе, после Рошашоны можно в любой день делать капорот. Для исполнения этого ритуала очищения от грехов мужчина берет петуха, а женщина курицу. Они держат эту птицу в правой руке и произносят отрывок специальный. У мужчин свой отрывок, у женщин свой отрывок. Крутит эту птицу над головой. И, в принципе, считается, что вот эта птица искупает ваши грехи. И вместо вас она должна быть убита. Но сегодня в силу определенных обстоятельств можно дать определенную сумму денег и, соответственно, наверное, произнести соответствующей молитвой. И это будет считаться тем, что вы, так сказать, сделали этот обычай капорот. Но что происходит накануне Йом-Кипура? До заката двое раввинов или уважаемых членов общины раскрывают ковчег, вынимают два свитка Торы и встают по бокам от кантора. Втроем они произносят формулу в заседании Небесного земного суда с разрешения Господа, да будет благословенное имя его, и с разрешения святой общины мы считаем себя вправе молиться с грешниками. Затем кантор три раза повторяет молитву «Кол Нидре». Вот именно с этой молитвы начинается Йом-Кипур. И она очень важная, трогательная. Всегда это, знаете, такой ритуал прийти и послушать «Кол Нидре». А вот о чем поется короткий перевод. «Все обеты и запреты, и присяги, и посвящения, и канам, и канас, и любые их аналоги, которые мы можем принести, или которыми поклясться, или посвятить себе, или запретить для себя с предыдущего дня искупления до сего дня искупления. И с этого дня искупления до дня искупления, который придет нам во благо». По всем из них мы отвергаем их. Все они будут отменены, оставлены, аннулированы, недействительны, потеряли силу, не действуют. Мы клянемся никогда больше не давать обеты, и наши запреты уже не запреты, а наши клятвы больше не клятвы. И я хотел бы, чтобы Кол Недре вы послушали в исполнении величайшего тенора, кстати, солиста Метрополитен Опер долгие годы и фантастического кантора Ричарда Такера. Итак, Кол Недре.

Эта молитва несет тяжелый эмоциональный груз, накопленный за века. Воспоминания о пережитых еврейским народом в диаспоре унижениях, погромах, нищете. Это можно почувствовать в синагоге накануне Йом-Кипура, на рубеже дня, когда падают сумерки, открываются небесные врата. И многие пытались расшифровать тайный смысл своего рода заклинания, спрятанное в этой простой группе нот. В 15 и 16 веках в Кол-Нидре упорядоченно соединились несколько древних музыкальных тем, а воплощение и различные интерпретации мелодии на протяжении поколений представляет собой уникальное явление в еврейской литургической музыке. Точное происхождение кол-нидрей – предмет споров. Великий исследователь еврейской музыки Авраам Цви Идельсон считал, что она берет начало в немецкой средневековой народной музыке. Но профессор еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке Джоанна Спектор утверждала, что, напротив, кол-нидрей явно еврейского происхождения. В печати молитва впервые появилась в Берлине в 1765 году. И благодаря местному кантору Арону Бейеру почти 100 лет спустя, в 1871 году, один из главных популяризаторов ашкеназской литургической музыки Луи Левандовский опубликовал версию мелодии для кантора и органа. Она распространилась по миру и в конечном итоге стала общим стандартом. Давайте послушаем молитву судного дня Ванитена Токев, один из сильнейших по глубине своего воздействия примеров религиозной поэзии в цикле еврейских молитв. Подполковник Шай Абрамсон, который исполняет эту молитву, главный кантор армии обороны Израиля, в сопровождении Ирландского симфонического оркестра, посвящает ее приближающемуся празднику Йом-Кипур, еврейскому судному дню. Добрые записи в книгу жизни Гмар Хатима Тоа.

0: Я хотел бы вам рассказать немножко, как происходила служба в храме. За неделю до Йом-Кипура первосвященник, сопровождаемый торжественным шествием иерусалимской знати, коэнов, левитов, покидал свой дом и уединялся в одном из отделений храма, где готовился к сложным богослужениям. Сам, отправляя в Йом-Кипур всю храмовую службу, он 5 раз менял одеяния, облачаясь в золотое для обычных и в льняное белое для особых жертвоприношений, при которых он произносил вслух подлинное имя Бога Яхве, каждый раз совершая ритуальное омовение. В ходе службы первосвященник единственный раз в году входил в святая святых, где воскурял фимиам, опрыскивал завесу, отделяющую от других частей храма, кровью жертвенных животных и молился за благоденствие народа. По выходе он читал во всеуслышание отрывки из Торы, касающиеся ритуала Йом-Кипура. Все присутствующие при богослужении провожали его на исходе дня домой, где он праздновал с друзьями благополучный выход из святилища, потому что пребывание в котором считалось опасным для жизни. Потому что если первосвященнику не полагалось всепрощение, он мгновенно умирал прямо там, и у него было специальное одеяние, где внизу были пришиты колокольчики. И была специальная петля у него, которая, за которую, если он падал, его оттуда вытаскивали, можно сказать, потому что если не раздавался звон колокольчиков, значит, со священником что-то случилось. Но было очень хорошо, когда все прекрасно праздновали после его благополучного выхода из святилища. Вообще, в многочисленных агатических сказаниях отражена атмосфера таинственности и священного страха, которая окружала вход первосвященника в святая святых и его пребывание там. Надо сказать, что, согласно Талмуду, изнурение души, которое происходит в Йом-Кипур, подразумевает 5 запретов. На прием пищи и питья, умывание, умощение тела, ношение кожаной обуви и супружескую близость. И опасность для жизни отменяет установленные для Йом-Кипура запреты. И Йом-Кипур – единственный из великих праздников, не отмечаемый в диаспоре в течение 2 дней. А по правилам еврейского календаря он никогда не приходится на пятницу или воскресенье. И здесь я бы еще уточнила, что все вот эти запреты, они, так сказать, очень важны в той обычной жизни, которую мы ведем, и в этот день делаем для обычной жизни исключение. И я вам очень рекомендую последовать этим запретам. Но здесь есть еще один очень важный момент, который обязательно объявляется в начале Йом-Кипура, в начале поста. То вы знаете, что в иудаизме самое главное – это человеческая жизнь. И поэтому все то, что может представлять угрозу для жизни, отменяется даже в такой святой день. Поэтому, как правило, рабаи в самом начале объявляют о том, что те, кому нельзя поститься, не должны этого делать. Особенно это относится к людям с сахарным диабетом, больным, плохо себя чувствующим, беременным женщинам и так далее. Так что, друзья мои, вы можете мысленно быть со всеми, кто постится, но если вам категорически нельзя этого делать, не делайте этого. И сейчас я хотел бы, чтобы прозвучала еще одна песня. Она называется «Вэ Нислах», «Хазанут на Йом-Кипур». И очень интересная эта песня, я ее нашла. Это пишет один из учеников Кишиневской ишивы. Им рассказывали, как нужно было хазанить, чтобы могли вести молитвы в других городах, таких как Бельцы, Бендеры, Тирасполя и так далее. И вот один из этих учеников, который выставил эту песню, он записал тогда эту песню на диктофон. «Вэ Нислах». Давайте послушаем.
1: Нислах лехол адас бней Исраэль.

0: Ойл, Велагир, Хагор, Бесихом, Кивхом, Бергого, Венеселах, Лихоладас, Бнеисе, Ойл, Лагир, Хагор, Бесихом,
1: Человек не ангел, мы это знаем, ему свойственно ошибаться. Но Бог всегда готов простить искренне раскающегося. Вот почему ни страх, ни душевные муки, ни ужас перед небесным судом несет Йом-Кипур евреям, а радость и душевный подъем. Поднявшись над земным искренне, полностью представ перед Всеблагим и прощающим, мы обретаем надежду и даже уверенность, что будем вписаны в счастливый год. Над нами всеми суд в Рош-Ашана, а приговор выносится в Йом-Кипур. Из века в век повторяют евреи в судный день, потому что в этот день он простит вас, чтобы очистить вас от грехов ваших». 33 века назад в Синайской пустыне, после грехопадения евреев, поклонения золотому тельцу, Моше поднялся на гору Синай молить Бога о прощении своему народу. А в день Йом-Кипура он вернулся, принес новые скрижали завета и радостную весть. «Простил я по словам твоему». С тех пор Йом-Кипур стал днем всепрощения и одновременно первым днем изучения Великой и Святой Торы. Кто не пробуждается, чья душа не стремится к Всевышнему? Разве он живет? Но у человека, способного оторваться от будни и спросить себя, зачем я на земле, в чем мое назначение, где мое место, есть надежда. И, как я цитирую, «Ибо тот, кто сопричастен жизни, имеет надежду», утверждал царь Соломон. Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву. Вот все эти красивые слова на самом деле имеют огромный смысл, друзья мои. Я ни в коем случае не читаю лекции. Я просто пытаюсь донести до вас какие-то знания. И, может быть, те, кто не очень склонен исполнять Йом-Кипур в своей жизни, может быть, тоже что-то услышит и задумается. Сейчас я хотела бы, чтобы прозвучал нигун, как глина в руках гончара. Это одна из молитв на Йом-Кипур. Всемогущий Творец подобен гончару, который может вылепить все, что угодно из куска глины. Поэтому мы обращаемся к нему с молитвой. «Внемли нашим праотцам и не обращай внимания наше дурное начало». Что такое нигун? Нигун – это мелодия, которая принято петь среди евреев с целью раскрыть те или иные аспекты в их служении Всевышнему. Нигун – это своего рода музыкальный призыв, молитва, пробуждающая душу и приближающая человека к Творцу. Изначально нигун – это мелодия напев, без слов, но иногда в нее включаются строки из святых книг или традиционных еврейских песен, исполняемых методом распевания и многократного повторения. В настоящее время нигуны нередко исполняются также и на музыкальных инструментах. И особенно популярны нигуны среди последователей учения хасидизма. И сегодня хасидские нигуны – наиболее популярный жанр нигунов. Давайте послушаем очень красиво.

В течение дня в дневной молитве Минха, после нее исполняется очень важный обычай, который называется «Видуй». Это такое покаяние, когда мы бьем себя в грудь кулаком и просим, перечисляем все грехи, многие из которых мы даже в страшном сне не могли бы сделать. Но, тем не менее, и произносим покаяние, и просим, чтобы нас простили, и что мы больше этого греха не сделаем никогда. И он повторяется несколько раз, вот эта покаянная молитва. А я хотела бы, чтобы, конечно, рассказ о Йом-Кипуре не может быть без фантастической молитвы Авине Макейну. Это древняя молитва, произносимая в еврейский Новый год Рошашану и в день покаяния Йом-Кипур. И в 1967 году композитор Макс Яновский написал новый вариант молитвы на свою мелодию, на текст, который считается каноническим. И вот этот перевод. «Отец наш Небесный, услышь этот голос. Отец наш Небесный, грешны мы пред Тобою. Отец наш Небесный, к Тебе мы с мольбою. Спаси и помилуй детей наших и нас. Отец наш Небесный, дай нам жить без раздоров, чтобы не было в мире ни глада, ни мора. Отец наш Небесный, дай нам радость и тепло, пусть кончатся невзгоды и не властвует зло. Услышь этот голос, услышь этот голос, услышь этот голос». И Авину Макейну фантастически поет Барбара Стрейзанд. Давайте послушаем.

Заканчивается Йом-Кипур молитвой Ниила. Но я хотел бы напомнить вам, что в течение судного дня обязательно происходит обряд искр. Вы знаете, что это дань памяти тем, кто ушел, нашим родным и близким. И поэтому те, кто хотят прочитать молитву за своих ушедших, могут прийти в синагогу. Как правило, это происходит где-то в половине 11 утра. И в разных синагогах по-разному, конечно, но это примерно вот это время, где-то 10:30, 11:30. И я вообще хочу обратиться к нашим слушателям, дорогим соотечественникам, что я знаю, что многие из вас постятся, гуляют по Бодворку. Слава Богу, сейчас погода хорошая. Но этого недостаточно. Придите в синагогу или на Искар, или на Ниилу хотя бы в конце. Это очень важная молитва. Она практически заканчивает все богослужение. Переводится она как запирание. Предполагается, что вот ворота, небесные ворота закрываются, и это последняя возможность еще раз покаяться, попросить прощения и попросить, чтобы вас записали в книгу жизни. А раньше эта молитва Ниила читалась в дни постов, но вот уже в современном иудаизме она читается всего один раз в году на исходе Йом-Кипура. Поэтому я очень рекомендую всем вам, друзья мои, сходите послушать. Это невероятное зрелище просто, прежде всего. Во-первых, все стоят. И когда поются молитвы, и та же самая Авину Маккейну, все держатся за руки. И это такое, знаете, коллективное возвышение души. Потрясающее впечатление. И это остается с вами на весь следующий год. Поэтому, друзья мои, рекомендую в который раз все же сходить в этот великий праздник и приобщиться к нашему общему, к нашей общей мольбе о прощении. И, конечно, все молитвы и весь этот трудный и великий день заканчивается шафаром. И я хотел бы, чтобы наша передача закончилась шафаром, который был исполнен прямо у стены плача. И обычно мы говорим, что в следующем году в Иерусалиме

0: центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон.
6: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Продолжается тревожное возвращение кори. В Пенсильвании умерла 40-летняя женщина. Коронер округа Джефферсон сообщил, что причиной стали осложнения, связанные с заболеванием. С начала года в Пенсильвании уже подтверждено 676 случаев кори. 124 заболевшим потребовалась госпитализация. Ситуация особенно беспокоит эпидемиологов на фоне снижения уровня вакцинации в стране. Корь считается одной из самых заразных инфекций. Вирус способен быстро распространяться среди людей, не имеющих иммунитета. Департамент здравоохранения Пенсильвании сейчас отдельно изучает этот случай, чтобы официально определить, соответствует ли он критериям смерти, связанной с корью. Управление по контролю за продуктами и лекарствами сообщило о новом медицинском достижении. FDA одобрила первую терапию, направленную непосредственно на потерю мышечной массы при спинальной мышечной атрофии. Спинальная мышечная атрофия, или СМА, тяжелое генетическое заболевание, при котором постепенно поражаются двигательные нейроны, а мышцы слабеют. До сих пор основные современные методы лечения были направлены прежде всего на генетическую причину заболевания. Новая терапия интересна другим подходом, воздействием непосредственно на мышечную систему. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-3.

0: 0,3-8 тысяч. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Дэвидза на радио. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидзон Радио». Новости в реальном времени.
2: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
6: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает. Это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
7: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: 718-303-90-90. Дэвидсон Радио. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Это уже наша 30-я передача. Ее, а также все предыдущие, можно послушать в интернете на моем канале. Для этого в поисковом окошечке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Сегодня мы встречаемся сразу с двумя творческими людьми. Обычно во время местных концертов и творческих вечеров, когда объявляется имя одного из них – публика сразу оживляется и начинает улыбаться, зная, что предстоят веселые минуты. Вот их имена: Леонид Липкинд и Александр Долинов. Но почему я пригласил их вдвоем на передачу? Да потому что в последнее время они объединились и часто выступают вдвоем. Леонид и Саша, вы с нами?
11: Да.
10: Леня, слышу ваш голос.
11: Это я, да, Саша, это я, Леня.
10: А Саша с нами?
11: Да, я с вами.
10: Все,
11: уже.
10: Все, хорошо.
11: Да,
10: но... Значит, поскольку одновременно говорить не получится, я попрошу их представиться по очереди. Давайте начнем с Леонида, с которым мы знакомы уже, наверное, больше 20 лет, но сначала по совместной работе, а потом по творческим делам. Ленечка, расскажите нашим радиослушателям, многие из которых могли встречать ваши произведения на полях интернета, о себе. Ну, что вы посчитаете нужным?
11: Хорошо. Можно начинать?
10: Да.
11: Добрый день, Саша, и приветствую всех радиослушателей, которые решили нас послушать. Ну, хочу предупредить, что я немножко простужен, поэтому, может быть, некоторые мудрые мысли или даже их отсутствие не удастся до вас донести, но я постараюсь. Сначала немножко о себе. Ну и как мечтал, я родился в июне в городе Харькове. До 3-летнего возраста ничего предусвидительного за мной не замечалось. Затем война, эвакуация в Новосибирск, после войны переезд в подмосковный Подольск, потом Самарканд, ну и возвращение в Харьков. Там школа, пионерские лагеря, первые осмысленные взгляды на представителей противоположного пола. В общем, все как у людей. В школе я шел на золотую медаль, но добрался только до серебряной. Поступил в институт коммунального строительства и даже окончил его. Но, правда, коммунальному хозяйству от этого легче не стало, поскольку в дальнейшем мы с ним не пересекались. Атмосфера в институте была довольно свободной. Ну, там, время стиляк, рок-н-ролла, ну, прочее. Так что гранит знаний было не просто грызть, но я чуть не схлопотал красный диплом. После работал в проектном институте, а затем отдался служению отечественной метрологии в полузакрытом НИИ. Там я почувствовал тягу к науке и уже через 5 лет защитил кандидатскую. Женился. Жена терпит меня и после бриллиантовой свадьбы, то есть уже более 60 лет. Ну, получил должность начальника сектора, но к 40-летию первые ласточки из нашего института потянулись в Израиль. Ну, меня призвали выступить и осудить, я не выступил, не осудил. Понизили в должности, но продолжал заниматься физическими исследованиями. Так что теперь вполне на законных основаниях говорю о себе, что я физик, остепененный, но не остепенившийся. В 1997 году дочь выиграла грин-карту, уехала в Америку, а через год родила сына. Я к этому времени уже полностью вписался в новую реальность. Но, тем не менее, последовал настоятельный сос от дочери, и мы, бросив перевыполняющиеся планы, у меня тогда я работал и в институте, и место на товарной бирже у меня было, и учредительство в частной фирме. Но, тем не менее, мы все это бросили и уехали с женой в другую жизнь. Но при этом предварительно отметили пышно мое 60-летие. Так что я в таком возрасте появился на горизонте Америки. В аэропорту Джона Кеннеди пообещал себе забыть слово «ностальгия». И забыл. А через 3 месяца, в общем, начал приносить уже материальную пользу семье. Стал подрабатывать в сфере недвижимости, а потом начал сотрудничать с офисами адвокатов и паралигалов. В одном из них, кстати, познакомился и с нашим ведущим. Обещание не ностальгировать выполнить оказалось легко. Потому еще. Но Америка подарила мне в буквальном смысле вторую жизнь. В 2000 году продлила работу сердца 5 байпасами, а с 2012 года наполняет меня отдосишьями. Ну, наверное, пожалуй, это все о нем.
10: Вот, короче, не был, не привлекался, не, в общем, белый и пушистый. Вот такой он, такой он скромный, интеллигентный и очень краткий Леонид Липкин. И поэтому продукт его творчества тоже очень короткий, одностишие. Давайте послушаем их в исполнении Леонида. Акмаль, запись номер один.
12: Автографы даю, берут их плохо. Хочу бесцельно прожитые годы. Да, деньги зло, вот зла и не хватает. Склероз, вчера чуть трезвым не увлекся. Терплю жену, как дочь любимой тещи. Не вписывался муж в любовный треугольник. Я на диете, сало ем без хлеба. Все, что не лечится, само проходит жизнью. Стоял он перед ней в одной харизме. Два раза попросил, три раза согласилась. Серпом его задели за живое. Вернуться хочешь? Брось в постель монетки. Немногих узнает лицо проктолог. Его глаза смотрели друг на друга. Года идут, честь сохранять все проще. Ушел в себя, а там жена встречает. Рабы любви на волю не стремятся. Всем женщинам, кто отказал мне, зря вы. Хотелось похудеть, но есть хотелось больше. Искал красивых, экономил водку. Молчи, свет зеркальце, сама все вижу. Пожили счастливо и перешли надолго. Мечта сбылась, вот вспомнить бы какая. Барьер жокей брал сам, отстала лошадь. Давал на чай, а взяли и на пиво. Ты мой, шептала ты, вот встал и мою. Знакомился, чтобы выпить за знакомство. Любовь нагрянула, а ждал надежду с верой. Бывает всякое, но год от года реже. Бросаю пить, еще раз не добросил. Для сной любви козлов не напасешься. Не каждый хомо сапиенсом славен. Не огорчайте даму фразой «буду краток». Под вечер утро наконец-то стало добрым. Я в зеркалах такого насмотрелся. А жить на что? Живите на здоровье. Избу поджег, запаздывают бабы. Я честно вам сказал не то, что думал.
10: У нас Леонид Липкин, а второй наш гость Александр Долинов. Раньше, слушая радио Дэвидсон, в некоторых передачах я слышал, как звонил человек, который представлялся Сашей, и читал свои веселые стихи. Потом мы с этим Сашей познакомились, стали встречаться в разных концертах, на посиделках, на бардовских слетах. Поэтому сейчас я предоставляю слово второму нашему гостю, Александру Дольнову. Саш, расскажи о себе.
13: Спасибо.
11: Ну, о себе я расскажу так. Родился я в Ленинграде в 45-м году. Потом я, значит, учился, естественно, в школе. Закончил школу, я поступил в театральную студию Зиновия Яковлевича Караготского в Ленинграде. Там я проучился, закончил эту студию и поехал работать в Рязань. 2 года я работал в Рязани актером, естественно, и играл там такие роли, как вот из таких запоминающихся, это Карлсон в «Малыше и Карлсоне», который живет на крыше, играл также в испанской такой комедии «Дон Педро Кальдерона», если кто знает, тоже там играл главную роль, и еще разные роли я играл. Отработал там 2 года, я вернулся в Ленинград, и в Ленинграде я вернулся поздно, поэтому в театр не поступил и работал, так сказать, где пришлось. А через год уже я поступил в такой театр, который ездил по всей стране и показывал спектакли буквально аж до самого Магадана. И вот после этого я еще проработал в театре. Такой был театр, вот тогда только начинался. Такой был режиссер Левшин Миша. И уже к этому времени вот все уезжали в Израиль, и до нас дошла тоже эта фамилия. Я не хотел, потому что кроме русского языка я ничего не знал. На других языках я играть не мог, естественно. И я пошел учиться в школу, таксистскую школу, предполагая, что я буду работать в такси. Но в такси я, правда, там не работал. Я работал на таком военном заводе и играл, где меня звали. Ну, тогда вот еще не было русских таких много театров. Я играл, значит, буквально со второго раза, я играл только на иврите, и так я играл, и да, я был призван в армию, кстати, через год после приезда я закончил тиранут, такой называется, курс молодого бойца. И я участвовал в этих военных событиях, в частности, была одна в 78-м году война, или операция была, а вторая была в 82-м, которая называлась «Шлома Галин», «Мир Галилеи». И вот после этого всего я... Да.
10: Да, а как ты оказался в Америке?
11: Да-да. А в Америке оказался... Я очень хотел поехать в Америку, посмотреть Америку, потому что мы в свое время об Америке много слышали, знали, но не видели. И я поехал в Америку, имея в виду там побыть сколько-то месяцев и вернуться домой. Ну, побыть сколько-то месяцев, и поработав там и сам, и приобретя какой-то круг друзей, знакомых, прочее, как я там задержался, и в результате я остался в Америке. Совершенно неожиданно для меня. Я вызвал потом, вызвал из Израиля жену и сына, и вот мы с тех пор, с 84-го года я, а не чуть позже, все мы живем в Америке. И в Америке я работал сначала официантом в ресторане, а потом я стал работать в такси. И в такси я проработал, в общем-то, 35 лет.
10: Саша, у нас время, время немножко поджимает. Давайте, если ты не против, послушаем твои стихи.
11: Давайте. Да.
10: Акмаль, пожалуйста, поставьте вторую запись стихи Саши Дольного.
13: Гусарский дух. Хоть есть еще во мне гусарский дух, мои лосины пахнут лошадьми, но мне давно уж не до молодух, да и не до старушек, черт возьми. Мне б посидеть с друзьями за столом, с бокалом пива да картошкой фри, повспоминать о времени былом, когда качались ночью фонари, когда тебе еще нет 20, когда с тобою дело вся в шелку. Но это все фантазии, прости. Официант, еще по шашлыку. Зоопарк. Я был в зоопарке и видел слона. Смотри-ка ты, слон, закричала жена. Я обернулся, действительно слон. Он мне подмигнул и отвесил поклон. Он был настоящим, не роботом, и даже помахивал хоботом. А в клетке, что рядом, лежала змея, но с ней не стал разговаривать я. Прикинется ласковой, добрую, а после окажется коброю. Внезапно раздует она капюшон, и будет вопрос нашей встречи решен. рядышком с ней находилась тигрица, с которой хотелось мне договориться о мире и ненападении, чтоб к ней не попасть на съедение. А в клетке напротив у маленькой елки сидели простые тамбовские волки. Глаза их светились пожарищем. Нет, не был для них я товарищем. Я с ними ударить хотел по рукам, но я не товарищ тамбовским волкам. Вот, наконец-то, в воде бегемот, такой же, как я, раздолбай обормот, дал груш и бананов, и я. Вот ему, по-нашему, по-бегемот ему. Он ел мои груши за обе щеки и мне улыбался, и звал за флажки. Но дети, что мной недоласканы, надежно держали заласканы. Брайтон-Бич. Меня мой Брайтон привещает, меня он радостно встречает, меня волна его качает и говор веселит. Он весь в прекрасных натюрмортах, в сырах, хлебах, колбасах, тортах, все ходят в шубах, джинсах, шортах, он радость нам сулит. Он полон русских ресторанов, где нет рабов и нет тиранов, там из коров и из баранов премного всяких блюд. Там есть креветки, суши, крабы, евреи, русские, арабы, старушки, девочки и бабы и всякий прочий люд. Там я бываю ежедневно, там на меня не смотрят гневно, там дружат с городом деревня, там любят мой акцент. Там коренной американец, не более чем иностранец, русскоязычных горьких пьяниц, там невелик процент. Со всех сторон, из всех отверстий Москвы, Манхэттена, Нью-Джерси, мы слышим массу разных версий, мол, Брайтон то да сё. Но я, Заснобов, извиняюсь, и вам я искренне признаюсь, что перед Брайтоном склоняюсь. Ты, Брайтон, наше все. Второе про Брайтон-Бич. Все то, что ты видишь... Все то, что видишь ты, зовется Гринвич-Виллидж. Все то, что вижу я, зовется Брайтон-Бич. Когда-то здесь народ говаривал на идыш, будь то провинциал или коренной москвич. Хоть мы от вас живем на расстоянии близком, и более того, живем в одной стране, но в Гринвич-Виллидж все курлычут на английском о дружбе, о любви и даже о войне. У нас на Брайтон-Бич смешение народов. Здесь Украина, Русь, Китай, Узбекистан. Здесь все из разных стран, восходов и заходов. Но каждый здесь кунак, хабиби и дружбан. И если жить тебе приходится в Нью-Йорке, ты должен позабыть о расовой вражде. Ведь тут не Тадж-Махал, не Ленинские горки. Здесь новый Вавилон, как никогда нигде». Возрастные перемены. Уж никого не охмурю я, промчалось время охмурять. Поверь мне, правду говорю я, уже волос седая прядь и всякие прочие причины убрали мой тестостерон. И на меня, как на мужчину, уже давно со всех сторон не смотрят красные девицы. Из-под ресниц, из-под руки уже не веневи девицы, уже не прыгнут за флажки, но есть еще былая хватка, и не погас огонь души, перо и в клеточку тетрадка, садись за парту и пиши. Сначала мама мыла раму, потом про семерых козлят, потом какую-нибудь драму, и вот тебя уже не злят ни возрастные перемены, и ни одышка при ходьбе, ни молодые джентльмены, что снисходительны к тебе. И вот уже перо на смену приходит резвый Ундервуд, и пред тобой уже колено склоняет гордый Голливуд. И вот во всех кинотеатрах уже билетов не достать, и режиссеры в альма-матрах твои сценарии читать начнут с немалым интересом, желая разгадать секрет, как смог ты совладеть процессом на склоне лет, на склоне лет.
10: Друзья мои, время самый быстрый поезд, поэтому я чуть-чуть сокращу и скажу, что Леонида Липкинда нашли представители Геннадия Хазанова, который захотел почитать его одностишья во всех, на разных эфирах, разных концертах. И вот что из этого вышло. Давайте послушаем, как Геннадий Хазанов читает однострочье Липкинда, и потом уходим на перерыв.
14: На побегушках верный путь к инфаркту. Сорвал хомут тотчас продула шею. Уверенность берет в сомнениях силы. Все, что не лечится, само проходит с жизнью. На пенсию державу не возлюбишь. Просил я бабок, привели старушек. Была б фигура, пьедестал найдется. Ни баб, ни лето этим бабьим замуж за в руках синицу. Его однажды одолели мысли. Постой, постой, куда ты без скандала? Грабители себе не выбирают. Заветами не заменить приветы. Покладистым стал внутренний мой голос. В газетах утку подают с лапшою. Предел всему есть, кроме ожиданий. Ой, я в зеркалах такого насмотрелся. Вот лысый же, а мыслит кучеряво. Бросаю пить. Еще раз. Не добросил.
9: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые Колумбийского университета сообщили о перспективном методе, который может помочь определить, когда у человека с высоким риском болезни Альцгеймера появятся первые симптомы. Исследователи объединили анализ крови с генетической информацией. По предварительным результатам, такой подход позволяет прогнозировать появление симптомов примерно за 3-6 лет. Особое внимание ученые уделяли людям, несущим вариант гена, который связан с повышенным риском болезни Альцгеймера. Практическое значение исследования может оказаться очень большим. Если врачи смогут точнее определять момент приближения болезни, лечение потенциально можно будет начинать тогда, когда оно способно принести наибольшую пользу. Но пока речь идет об исследовательском методе, а не о стандартном диагностическом тесте для всех пациентов. В США запускают крупное исследование здоровья людей, которые были детьми во время терактов 11 сентября 2001 года и подверглись воздействию токсичной пыли после разрушения Всемирного торгового центра. Около 25 тысяч детей тогда жили или учились неподалеку от башен-близнецов. Среди подвергшихся воздействию были также младенцы и еще не родившиеся дети. При этом большинство ранних исследований здоровья после 11 сентября концентрировались на пожарных, спасателях и других взрослых. Теперь под контролем CDC планируется создать специальные исследования, исследовательский центр и проследить долгосрочные последствия воздействия токсичных веществ именно в детском возрасте. На программу предусмотрено финансирование до 50 миллионов долларов. Начало исследования ожидается к июлю 2027 года.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
6: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Американское радио на русском языке.
8: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
9: Мы продолжаем заседание творческой гостиной. У микрофона ведущий Александр Соколов. А в гостях у нас два веселых гуся. Леонид Липкинд и Александр Долинов. И до перерыва хотелось, но не успелось сказать о том, что одностишие Леонида Липкинда получили большое-большое распространение в интернете. Они печатались даже в таких миллионных изданиях, как «Аргументы», газета «Аргументы и факты». Ну и вот тут Хазанов встретился на пути. Более того, о нем уже начали писать за научные статьи. Так мне Леня присылал, белорусская какая-то дама написала научную статью на 8 или 9 листах о его одностишиях. Такая скучная статья, я так смеялся. такое там напридумывала, что по сравнению со строчками Лениными просто позор. Но давайте, Ленечка, буквально недолго, чуть-чуть, расскажите, как вам это все приходит, когда вы начали писать свои строчки. Только действительно немного, иначе мы не успеем.
1: Ну, тогда, чтобы подтвердить ваши слова о моей скромности, начну с похвастаться немножко.
9: Давайте, давайте.
1: В моем багаже более 5000 одностиший, афоризмов и двустиший. Ну, все основное, в общем-то, издано в 5 книгах. Ну, если, соответственно, вы уже сказали, там, где все это печатается, значит, я об этом останавливаться не буду. Что касается аргументов фактов, это в 2019 году ко мне обратился редактор. В общем, они начали печатать еженедельно мои одностишья, и в течение года, в общем, этим занимались.
9: Платили, что, Лень, платили?
1: Что?
9: Платили?
1: Возможно, то есть, вернее, да, они платили, но не мне.
9: Понятно. Ну, давайте послушаем еще ваше одностишие.
1: Обождите, надо мне рассказывать основное, то, что я...
9: Давайте, ну, просто кратенько очень.
1: Ну, кратенько, значит, еще хотел бы выделить журнал «Беседер» еврейский, который тоже у меня там есть своя колонка. Ну, и вот это вы сказали о Хазанове, вы уже сказали. Значит, впервые я услышал слово «одностишие» от Наташи Резник. Значит, сейчас их, мой багаж находится на стихира.ру, есть свой канал. Ну, что еще сказать? Подарком судьбы было, до встречи с Натальей Хозяиной, которой вы когда-то... Мне подарили книжку.
9: Да-да.
1: А в 2020-м уже была издана наша совместная книжка. Еще одним подарком судьбы стал для меня поэт Александр Долинов. Остроумнейший и добрейший души человек и превосходный напарник. Ну, хотел бы послушать, что он после таких дифирамбов во мне скажет. Мы с ним познакомились на красном троллейбусе.
9: В синем.
1: Синем троллейбусе. И вместе стали выступать. Идея нашего совместного выступления принадлежит нашему другу, прекрасному бостонскому поэте Риту Александровичу. Ну и вишенка на торте, так сказать, явилась мне 10 лет назад умница и красавица Эвелина Клюха, незаурядный редактор, она же мой камертон, верный друг и добрый друг. В общем, если суммировать перечисленное, то выходит, что для привлечения физиков и достижника нужны телевизоры, друзья и немного удачи.
9: Спасибо, Ленечка. Давайте послушаем запись номер 4.
10: Хожу, добро народу причиняю. Фортуна задом, но каким роскошным. Жизнь не дает здоровый образ жизни. Наманил дед 7 литров самогона. В рецепте счастья неразборчив почерк. Что значит я пошел? А надругаться? Дружили дамами, теперь домами дружим. Ни баб, ни лето этим бабьим летом. Бродил по пляжу в неженатом виде. Жена корит, что засиделась в девках. Хотела отказать, но не просили. Болтали в ожидании оргазма. Нашел работу, где найти зарплату. За лесом рук неразличимы лица. Во всех пустынях миражи похожи. Просил я бабок, привели старушек. Дела шли хорошо, но не моим маршрутом. Чье здесь белье, вопил канатоходец. Что ж не жилось с каким-то некрологом? Работай на скупого, платит дважды. Красавица была со всеми спящей. Мы трижды выпили, пока искали повод. На трех диетах не наедалась. Какие ребра, таковы и Евы. Скорее бы в шкаф уже, мечтал любовник. Исправленному верить, косметолог. Послали так, что сразу вышел в люди. Свой долг жене отдал через подругу. Постой, постой, куда ты без скандала? Поехал в Болдино, а там все лето, лето. Он верности поклялся на Виагре. Сел перед зеркалом, чтоб встретиться с прекрасным. Вот седина, вот ребра, где же бесы? Позвал на выручку, пришли и отобрали. Чтоб статься философом, хватает 300 водки. Вот лысый же, а мыслит кучеряво. Маразм крепчал, склероз сопротивлялся. И калась матом, теща вспоминала. Спросил Тургенев у Муму, на дне читала? Из пункта А до Б шла через Ж дорога. Пора смириться с тем, что жизнь прекрасна.
9: Блок твой, Саш, следующий блок твой, но буквально 30 секундчик. Расскажи о своей творческой кухне. Ты все-таки у нас герой многих конкурсов, и первые места, и вторые у тебя как часто достаются тебе за твои юмористические стихи. Кратенько, Саш, а то не успеем.
11: Понял, быстро, 30 секунд. Я уже начинаю. 30 секунд. Значит, я начал, сначала я писал в такси за рулем, а потом вот до сих пор пишу в кровати. Вот и все, так что я уложился даже в меньшее количество.
9: Ну, тогда мы включаем твой большой цикл все, стихов. Все. Да. Включите, пожалуйста, Акмаль, номер 5.
11: Да.
12: Дулинов Саша, это обо мне. Не создан он рукой Родена, не создан кистью Пикассо. Он не в одежде от Кардена, не экспонат мадам Тюссо. Не генерал-орденоносец, не космонавт, не программист. Он шпагу острую не носит, ни Д'Артаньян, ни Арамис. Он лицедей, он шут, картежник, солдат, таксист и сердцеед. Он тот, кто без сапог сапожник, он тот, кто без стихов поэт. Ему давно уже не 20. Он не Габен, не Жанка кто. Кто он такой? Могу признаться, что я и сам не знаю, кто. Дуализм. Всегда во всем имеется два смысла. Что ни возьми, к чему не прикоснись. К примеру, два конца у коромысла, а у ведра есть верх и также низ. Всегда о двух концах бывает палка. У ножниц два конца и два кольца. И Януса мне в детстве было жалко за то, что он имеет два лица. У каждого вопроса два решения. Начать или не начинать войну. Благое дело или прегрешение порадовать замужнюю жену. Быть или не быть, идти или остаться, иметь или не иметь, жить или не жить, поголодать или досыта питаться, прислуживаться или заслужить. Нет у меня единственного мнения, но ты меня за это не гноби, а подскажи конкретное решение, одно из двух, to be or not to be. Следующая женщина. Есть женщины, не занимать лица им, красивы, горделивы и умны, их профиль строг, их фас непроницаем, такие достояния страны, России и Соединенных Штатов, а раньше даже и СССР. Они могли бы жить и в Эмиратах, их мог любить Гамаль Абдель Нассер. У этих женщин множество талантов, у них у всех особенная стать. Они отпетых половых гигантов вполне заставить могут трепетать. Я тоже западал на них когда-то, не ел, не пил и по ночам не спал. Сегодня ж их люблю любовью брата, пропал азарт. азарт и кончился запал. Нет, не изменщик я и не предатель. Я просто постарел и помудрел. Сегодня я сторонний наблюдатель, тот, чей Бигфортов шнур перегорел. Леший. Я на этой сцене находящийся, многим в деды и отцы годящийся, в прошлой жизни за рулем трудящийся, а на данный миг пенсионер, не любитель всяких каш и зелени, поглощая все, что мне не велено, и являясь явно злонамеренно обладателем дурных манер. Ем, что мне по сути не положено, булку с маслом, шоколад, мороженое, блинчики в 4 раза сложенные, колбасу, хамон, картофель фри. Не хожу и на прогулки пеши, потому сегодня много вешу я и похож на толстенького лешая. А не веришь? В профиль посмотри. Святой. Безгрешен я, к семейным узам привязан, сей вопрос решен. Мерси, отвечу я французам, отвечу немцам данкишон. Я нужен женщинам и бабам, как крепостной стене таран. И потому-то я арабам, отвечу вежливо шукран. И если, скажем, англосаксы воскликнут, Сашенька, не плачь, и даже мне подарят баксы, отвечу, thank you very much. Но если ты, потупи очи, шепнешь мне, я тебя хочу, то я скажу, прости мне, отче, и тут же крылья отвечу. Герасим и Муму. Ты спросишь, мой читатель, почему Герасим утопил свою Муму? Тебе отвечу я, окинув оком сей мир в его величии жестоком, увидел я, что не перекрою ту бездну, у которой на краю мы все стоим в реальнейшей натуре. Таков же мир наш и в литературе. Возьмем Екатерину, что в грозе, или Кармен из оперы Безе, Корчагина, к примеру, вспомним Павку, или Лизу, что в лебяжью канавку скакнула с неудавшейся любви. Да бог мой, кого хочешь назови. Дубровский вон имение спалил, Онегин взял и друга пристрелил. Толстой поляны ясно сторожил, Каренину на рельсы уложил. Да что перечислять их всех, ей-богу, примеров привести могу я много. Но пред Шекспиром все они порой мне кажутся наивной детворой. Он, зная жизни истинную цену, мог трупами покрыть любую сцену. Он кровожадным был сверх всяких мер, и Гамлет яркий этому пример. Попробуй сначала до конца. В начале Клавдий Гамлета отца убил во сне вливанием яда в ухо. Потом Полонию была непруха. Он у Гертруды скрылся за ковром и шпагой был убит, не топором. Убил его принц датский без вопросов, хотя он был интеллигент, философ и университет и выпускник, но шпагой прямо в сердце он проник отцу Офелии, своей невесте. И тут сказать бы надо было к месту, узнав про то, Офелия сама погибла, до того сойдя с ума. Убили Гильденстерна с Розенкранцем и по делам им, этим засранцем. Внезапно гибнет, надо понимать, напившись яду королева-мать. На трон прокрался Клавдий на авось и умер, шпагой проткнутый насквозь. А при дальнейшем повороте круга Лаэрт и Гамлет кончили друг друга. Ну вот, теперь ты знаешь, почему Герасим утопил свою Муму.
9: Друзья мои, таким двум гигантам юмора, конечно, тесно в одной передаче, но я обещаю, что мы еще к ним вернемся, поэтому они должны жить долго и счастливо. А сейчас я прощаюсь с вами, Ленечка и Саша, и под конец мы ставим ваше совместное выступление, о чем уже Леня говорил, кто вам, так сказать, надоумил этим заниматься. А сейчас послушаем, что же из этого получилось, и благодарим вас от всей души за ваше творчество, за ваши духовные усилия.
1: Спасибо.
9: Ставим запись номер 6.
10: Она была как все, неповторима.
12: Она была, как все, неповторима, рождала в нас смятение и кураж. Но как-то, увидав ее без грима, я повторил 3 раза «Отче наш».
10: Любовь на раскладушке не сложилась.
12: Любовь на раскладушке не сложилась. С тех пор с тобой мы пополнили малость. Когда ты раньше на нее ложилась, ни ты, ни раскладушка не ломалась.
10: Примерю скромность. Нет, не украшает.
12: Примерю скромность. Нет, не украшает. Примерю честность. Выгляжу как слон. Мне качества хорошие мешают. Примерю наглость. Ну, Ален Делон.
10: Болтали в ожидании оргазма.
12: Вчера с тобой не выключили газ мы. Да, мы вчера не выключили газ. Болтали в ожидании оргазма. И он пришел, но, видимо, без нас.
10: Подходит очередь моя на хату с края.
12: Подходит очередь моя на хату с краю. Я о женитьбе стал подумывать всерьез. И пригласил к себе Марусу Розу Раю, но вместо них приперся Васька Шмаровоз.
10: Она с Акелой путалась, Отелло.
12: Она с Акелой путалась, Отелло. Отелло только криво усмехнулся. Так значит, Дездемона насвистела, сказав мне, что Акелла промахнулся.
10: Бог дал попутчицу, бес с ней попутал.
12: Бог дал попутчицу, а с ней попутал бес. Я только раз прижал ее к груди. Она ж такой преподала ликбез, что я домой вернулся PhD.
10: Доверчив, близорук, влюблюсь на ощупь.
12: Доверчив, близорук, влюблюсь на ощупь. По-русски говорю и понимаю. Женюсь. Жену, пожалуйста, без сёщип. Вдов, небогат, косой, слегка хромаю.
10: Немало дам, не полегло со мною.
12: Немало дам, не полегло со мною. Как будто это так уж тяжело. Теперь-то я покрылся сединою. И все само собою полегло.
10: Не приставай, отдамся, пожалеешь.
12: Вот ты сидишь со мной, от страсти млеешь. Не хочешь, чтоб тебя приструнило. Не приставай, добьешься, пожалеешь. Я трех мужей уже похоронила.
10: А где русалки? Может, не лестятся?
12: Пускай мне все грехи мои простятся. Вон полдеревни, вся моя родня. А где русалки, может, не лестятся. Да, не лестятся тоже от меня.
13: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.

0: Сутки 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Необычный зритель появился на матче команды университета штата Огайо. В переполненные трибуны каким-то образом пробралась обычная белка. Шум, музыка и тысячи болельщиков явно оказались для нее слишком сильным впечатлением. Животное металось среди зрителей, пока фанаты не придумали способ успокоить незваного гостя. Белку начали кормить крендельками. В конце концов пришлось вмешаться полицейскому. Сержант посадил перепуганную болельщицу в пустую коробку из-под пива, вынес со стадиона и выпустил на свободу. Полиция назвала операцию довольно необычным спасением. А белка получила, пожалуй, лучший результат матча – бесплатные крендельки и персональный полицейский эскорт. Житель Новой Шотландии сумел собрать 211 кубиков Рубика, одновременно прыгая на палки-прыгалки. Сам рекорд был установлен раньше и официально подтвержден Гиннесом, но именно сейчас, с выходом новой книги «Мировые рекорды Гиннесса 2027», 21-летний Сол Хафтинг наконец получил то, чего давно хотел. Его достижения включили в печатное издание. Для сравнения, предыдущий рекорд составлял 65 кубиков. Так что иногда путь в Книгу рекордов Гиннесса действительно требует не только головы и рук, но еще и очень хорошего чувства равновесия. Недалеко от Нью-Йорка полиция города Рамаппа получила довольно необычный вызов. Из местного контактного зоопарка сбежал эму. Это крупная австралийская птица, способная бегать со скоростью около 30 миль в час. Обычной пешей погони полицейским показалось недостаточно, поэтому на поиски беглеца отправили дрон. С воздуха птицу обнаружили прямо посреди дороги в окружении офицеров. После непродолжительного противостояния эму удалось поймать и благополучно вернуть домой. Никто не пострадал, а сама полиция назвала беглеца пернатым преступником. В общем, преступление века раскрыто, подозреваемый задержан, крылья имеются, летать не умеет. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718

0: 8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Кремле рассказали о планах встречи Трампа, Путина и Зеленского в октябре. В Конгресс был внесен законопроект, сокращающий стандартную рабочую неделю с 40 до 32 часов. Демократы в случае победы на выборах планируют расследование в отношении Трампа, его семьи и деятельности его администрации. Беспилотное такси в Калифорнии сдало в полицию вооруженных пассажиров. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 50%, 75% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: На завтрак.
3: Горячие новости из главных точек планеты.
2: На ланч.
3: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
2: На обед.
3: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
2: На полдник.
3: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
2: На ужин.
3: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: Слушать подано.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
19: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
20: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио.
20: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
21: Дэвидсон Радио.
20: 620 AM. Настройтесь.
22: Дэвидсон Радио.
23: Мы любим Нью-Йорк.
24: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд.
11: Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, в понедельник программа «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Говорим о книгах, фильмах, достопримечательностях, но самое главное в городе – это его люди. И этакий гений у меня сегодня в гостях. Мне очень интересно будет с ним пообщаться. Может быть, это будущий Роберт Де Ниро или Илон Маск, не знаю. В общем, очень мне хочется с ним поговорить на русском языке. Но сначала слова благодарности великому и прекрасному доктору Патину, 718-234-67-67, доктор от Бога, что он доказывает всегда, 7819 Бэй-Парква, здесь работают врачи различных специальностей, в том числе есть отделение дерматологии, если у вас появились какие-то нежелательные кожные образования, доктор Патин удалит их и его команда за один визит хирургическим или нехирургическим путем. 1000 благодарных пациентов запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. 718-234-67-67 или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway.
24: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
11: И, друзья, если вы хотите сохранить русский язык, пожалуйста, приходите в замечательную нашу церковную школу, звоните по телефону 718-610-9099. Зауч Наталья с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Здесь просто работают чудесные педагоги. И адрес очень легкий, 2016, Вурис-Эвеню. Пользуюсь случаем. Я поздравляю отца Александра с юбилеем, который возглавляет церковь. Ведет свою паству в правильном направлении. Ну, а если говорить, поздравляем. Ну, а если говорить о детях, то на выбор вы учите русский или украинский языки. Здесь есть пение, рукоделие, живопись. И дети каждую субботу прощаясь со своими родителями, говорят: «Боже, мы опять идем в нашу любимую школу». Обе мои дочки там занимаются, и приходите, у нас очень дружная, веселая семья, концерты по праздникам, и, конечно же, есть даже и театр, и шахматы, так что звоните по телефону 718-610-9099 нашему заучу Наталье, она ответит на все вопросы, принимаются все дети от 4 лет. Приходите.
24: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
11: Итак, друзья, нужен ли нам театр? Нужен ли нам театр? Помните, как героиня одного из фильма, по-моему, старшая сестра, говорила: «Любите ли вы театр? Так, как люблю его я». Но вот мне кажется, что нужно все-таки точку меры. А впрочем, я сегодня говорю с настоящим артистом Леонидом Фельдманом. Он юный, веселится, смеется, такой улыбающийся. Дружок, давай поближе к микрофону. Привет. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Как ты думаешь, мы будем на «вы», на «ты»? Как тебе удобнее общаться? Я могу к тебе обращаться на «ты»?
12: Конечно.
11: Слушай, ну вот учительница, которая, я так понимаю, что ты учишься в Big Apple Academy, это учительница, которая вела театральный кружок, Татьяна Ивановна, она мне сказала, что ты какой-то гениальный ребенок, гениальный юноша, да, уже юноша, и что она обратила внимание, вот как ты читаешь стихи. А как ты читаешь стихи? Ты можешь вот две фразы какие-то вспомнить? Я понимаю, что это так экспромт, я тебе не готовила специально что-нибудь из темы. Дама сдавала в багаж.
12: Дама сдавала в багаже. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзинку, картонку и маленькую собачонку.
11: Угу. Ладно, полностью не будем сейчас воспроизводить, декламировать это стихотворение. Скажи, пожалуйста, театр тебя выбрали, ты сам попросился. Как вот так случилось, что ты, я так понимаю, играл самого Хлестакова, такого обаятельного жулика, скажем так, да?
12: В прошлом году у нас в школе был концерт, где мы все читали стихи. Когда я прочитал мои стихи, Татьяна Ивановна, режиссер школы, меня заприметила и пригласила меня поиграть роль Хлестакова в пьесе «Ревизоры».
11: А ты вообще вот Гоголя понимаешь, если вот так что-то читал, кроме сценария, что-то читал из Гоголя? Или хотел бы в будущем ознакомиться с этим автором?
12: Все, что я знаю про Гоголя, это моя бабушка мне начала рассказывать про него. И...
11: Но в будущем планируешь вообще вот что-то почитать, что-то планируешь? На английском, можно и на английском, слушай, можно и на английском. Не думал об этом?
12: Да, я вообще об этом не думал, но сейчас я думаю, что я могу в ближайшем будущем почитать, может, посмотреть других актеров, которые играли Хлестакова, сравнить их со мной.
11: Ну, я сейчас тебя буду пытать и спрашивать, за все поколение будешь отвечать. Как ваше поколение называется? Поколение, вот знаешь, есть поколение миллениалы. Как ваше поколение называется?
12: Альфа, по-моему.
11: Альфа? Ага, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, вот я инопланетянка, я только что прилетела, а ты представитель поколения Альфа. Чем вы отличаетесь от других более старших подростков?
12: Мне кажется, что новое поколение гораздо больше в технологии и разбирается, но они, кроме этого, еще в технологии более глубоко повисли в технологию.
11: Зависают, да, такое слово, такое молодежное слово. Скажи, пожалуйста, а вот хорошо, если вот это поколение Альфа зависает в технологиях, так может и театр не нужен? Это я, конечно, так не думаю, но я так тебя провоцирую, чтобы ты мне ответил на этот вопрос.
12: Технология не может приносить такое же чувство радости и смеха, как может театр, где ты в жизни смотришь и видишь, как играют актеры.
11: Угу. Скажи, пожалуйста, вот вернемся к роли Хлестакова. Там был сценарий, очень большая роль. Как ты заучил наизусть? И вообще, стоит ли учить много наизусть, чтобы это оставалось в памяти, как ты считаешь?
12: Представление, конечно, было очень трудно выучить, но мне кажется, что все-таки в конце это все было worth it.
11: То есть это все было достойно и заслуженно, да? Скажи, вот главная роль, и сейчас, может быть, будет еще один спектакль, и, может быть, ты будешь играть самого Пушкина. Знаешь, кто такой Пушкин? Слышал, да?
12: Конечно.
11: Да, русский Шекспир. Что-то из Пушкина нам не... учили что-то в школе Пушкина наизусть?
12: Пока еще нет, но я думаю, что в ближайшем будущем мы будем учить.
11: А дома, скажи, пожалуйста, ты по-русски разговариваешь? Вот у тебя такой хороший русский язык. Я знаю, насколько сложно. Или все-таки тебе хочется по-английски говорить?
12: Иногда, конечно, хочется по-английски, но мы, в основном мы разговариваем по-русски.
11: А это мама заставляет или ты сам вот сам хочешь? Это мама стоит здесь такая строгая, брови сдвинула, кулаки показывает. Говори честно все. Ты сейчас полная у нас демократия, знаешь? Радиодемократическая свобода. Рассказывай все честно.
12: Я не хочу забывать русский язык, потому что я видел, как... брат и сестра, когда они перестали разговаривать по-русски, они чуть-чуть подзабыли этот язык.
11: Понятно. Ты знаешь, есть такая девушка, она была вот такой, Дудь, может быть, ты когда-нибудь посмотришь, она сделала такое, как сейчас говорит молодежь, фишка. Она разговаривает на рунглише, у нее очень много подписчиков. То есть она родилась здесь, ну вот она живет в Лос-Анджелесе, и она говорит через слово, но она очень обаятельная, поэтому я спокойно на это смотрю. Но, конечно, наверное, если бы она училась в моем классе, мне бы это совсем не понравилось. Да, телефончик надо точно отключить, убрать. Скажи, пожалуйста, вот как проходила вообще подготовка к этой роли, вот как артист, расскажи нам. Я напоминаю, друзья, что у нас в гостях юный Леня Фельдман, артист, который сыграл Хлестакова и который, вот говорят, обладает просто невероятной актерской харизмой. И сегодня, немного волнуясь, пришел на радио, вот я пригласила, потому что мне кажется, что нам надо знать, чем живет поколение Альфа. Теперь я знаю, как эти ребята называются. И могу вам сказать, видите, прекрасно поддерживает разговор. как была подготовка, вот как все проходило, как вы репетировали, расскажи немного.
12: Без помощи от ФСОС это было бы слишком трудно, вообще невозможно, но с помощью взрослых, которые знают русскую литературу, было гораздо легче.
11: Угу. Скажи, ну вот вы, вот ребята, вы же из разных классов, наверное, вы подружились, этот театр вас как-то сдружил, или постановка прошла, просто здороваетесь в коридорах, но особо так не общаетесь?
12: Один из мальчиков был довольно близкий друг, и мы с ним уже здоровались, но остальные, очень много было из 8 классов, и они уже не в этой школе, угу. Поэтому было бы очень трудно мне их найти.
11: Понятно. А вот скажи, пожалуйста, если говорить о том, мне нравится в интервью, когда спрашивают, какие книги вы читали, вот понимаешь, из каких книг вы состоите, что ты читал в детстве, можно, если ты хочешь что-то про английские книги сказать, это будет здорово, не обязательно говорить только про русские. Что ты читал, какие книжки?
12: Из русских?
11: Да, но не обязательно из русских вообще, вот что ты читал, вот, и любил ли ты читать в детстве?
12: Я читал книгу английскую, она называлась «Giver», и у нее еще был муви, очень интересная и книга, и фильм, и это одна из единственных книг, которые я любил читать с удовольствием.
11: А хорошо, неважно, а какие читал еще? Может, мама заставляла? Ты нам всю правду рассказывай. «Giver» — это книга очень популярная. Она возглавляет все, в общем-то, бестселлер и возглавляет рейтинги самых популярных книг на сегодняшний день. «Giver» — здорово. Что еще?
12: Еще я только недавно читал книгу, тоже очень интересная, называется «The Last Book in the Universe».
11: И про что она? Расскажи, пожалуйста.
12: Это книга про будущее, где более advanced люди, и у них есть такие иголки, которые они втыкают в свою голову, и они могут видеть, как... Они могут делать, чтобы они были как в другом мире, в их мозгу. Но это очень сильно делало их мозги более слабыми, укорчало их память, и мне кажется, что это как референс to, как сейчас все эти гаджеты делают мозги не более advanced, а наоборот.
11: А как ты думаешь, вот если мы говорим, раз книга о гаджетах, и много сейчас, знаешь, что я тоже читаю сейчас такой детектив, где, наверное, ты знаешь, что такое Шерлок Холм и доктор Ватсон, и вот там тоже парочка сыщиков, он человек, а она машина, и так интересно, и уже понимаешь, у них там какие-то взаимоотношения. А скажи, пожалуйста, если бы ты был, вот, например, директором школы или представлял вот какой-то школьный департамент, вот ты как считаешь, что искусственный интеллект надо использовать в школе или не надо, или надо запретить?
12: Конечно, в некоторых ситуациях школьный интеллект, искусственный интеллект в школе это нужно использовать, и он помогает учителям, мне кажется, тоже, и на компьютерах он делает вопросы, что как гораздо более легкий метод делать вопросов. Мне кажется, без него было бы гораздо труднее, но использовать искусственный интеллект для вещей, как домашнее задание, мне кажется, совсем не improving мозги.
11: Да, не улучшает мозг, да. А нам нужен, действительно, нам нужно, чтобы мозги наши работали. Из книг на русском языке, что тебе нравится? Какие авторы?
12: Есть автор... Ее зовут Тамара Крюкова, и она пишет некоторые смешные книги, как «Потапов к доске»,
11: Ну, а вот скажи мне, пожалуйста, Потапов к доске. Я зашла на Либи, на свой любимый сайт, который бесплатный в библиотеке. И я там не нашла этой книги Крюковой, потому что ее очень хвалят. Вот, как просто мама покупает книги, или как ты, Потапов к доске, или кто-то привез тебе? Мама купила книги?
12: Да, но это было очень давно назад.
11: Да, много лет назад, да? Ага, еще что расскажи, ага. Еще какие книжки?
12: Еще она, дочь автор, писала серию очень увлекательную. Из этой серии было пару книг, как «Ловушка для героя» или «Гений по неволе».
11: Хорошо. И вот ты прямо вот взял и, что называется, binge reading, да, то, что называется, вот не мог остановиться, читал. Вот такая книга была или, скажи?
12: Да, это была такая книга, которую, если бы ты взял бы ее, то остановиться было бы очень трудно, когда начал читать.
11: Ну, хорошо, а если бы братец подошел и сказал, вот, дорогой мой брат, вот тебе компьютер, смотри все, что угодно, а тут ловушка, ловушка для героя, что бы выбрал? Честно говори, Ленечка, честно?
12: Наверное, все-таки компьютер.
11: Молодец, все, ответил правду, ну вот так вот, так, хорошо. So, так, вот... Вот молодец, правду сказал. Но, слушай, ты все равно молодчина, ты на радио, ты в прямом эфире, я понимаю, что ты немножко волнуешься, но, тем не менее, все время улыбаешься. Так, на маму мы не смотрим, у нас такая настоящая такая мама контролирует, волнуется, мы только с тобой разговариваем, хорошо? Скажи, пожалуйста, вот будет постановка, дай бог, о Пушкине. Вот в двух словах, как инопланетянину, мне расскажи, кто же это такой Пушкин?
12: Пушкин – это очень известный писатель, который писал поэмы.
11: Наверное, писатель и поэт, да? Такой, как русский Шекспир, да? Можно так сказать?
12: Можно.
11: Угу. Что еще? Угу.
12: Он родился очень давно,
11: угу.
12: До того, как я родился гораздо.
11: Да, он родился очень давно, но у него, наверное, была такая же улыбка, но, мне кажется, прическа все-таки твоя Пушкину не соответствует. Что будем с прической делать?
12: Поэтому Татьяна Ивановна, режиссер нашей школы, велела купить парик, и мама уже рассматривает.
11: Да, хорошо, то есть на следующую передачу придешь в парике, понятно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а вообще вот любимые предметы твои какие в школе? Ты вот такой, если ты понимаешь, о чем я говорю, ты такой технический человек или ты гуманитарный человек, гуманитарий? То есть тебе больше нравятся такие, знаешь, науки, как история, допустим, гуманитарные, да, литература, английский, русский, или ты любишь физика, математика, химия, биология, что?
12: Раньше мне нравились предметы музыка и физика, где мне нужно было очень много думать. Но, к сожалению, музыку убрали в шестом классе. И теперь у нас нет музыки.
11: А сейчас что? Какой предмет самый любимый?
12: Наверное, все-таки физика.
11: Физика, да, интересно. Хорошо, давай все-таки к американским книгам. Я все хочу тебя все-таки показать, что ты человек, который bilingual, для которого, наверное, все-таки легче уже говорить на английском, чего греха таить, да? Скажи, пожалуйста, из американских авторов, что тебе нравится, какие книги?
12: Мне очень нравится Луис Сакар, который иногда пишет смешные книги, как «Wayside School», но иногда пишет серьезные, но очень увлекательные книги, как Хоулз.
11: Хорошо. А вот стихи дама сдавала в багаж. Что-то еще ты учил наизусть в школе или с мамой? Учил что-то? Я не буду тебя сейчас просить читать вслух.
12: В нашей школе обычно всегда просят, чтобы выучил наизусть стихи, поэтому... Каждый год мы учим.
11: Это прекрасно. Я каждый год еду на море, каждый год с дочерью учу «Белеет парус одинокий», и каждый год мы не можем доучить до конца это стихотворение. Особенно, когда проплывает парус, я говорю, вот, посмотри, это же самое главное. Ну ладно, это уже мать во мне говорит, а должен во мне говорить, конечно же, журналист, друзья, напоминаю, что у меня в гостях Леня Фельдман, который написал так о себе. Я родился в Бруклине, родители приехали в конце прошлого века из Украины и России. И я сразу понимаю, какая я уже тоже взрослая тетенька. Я хотя приехала в Нью-Йорк в начале этого века, но само словосочетание «прошлый век» — это, конечно, это, конечно, что-то с чем-то. Мне очень приятно, что ты пришел. Я тебя еще немножко с тобой обязательно поговорю. Я думаю, что нас сейчас слушают родители. Им интересно твое мнение обо всем, и мы будем дальше продолжать разговаривать с Леонидом Фельдманом, будущим гением, будущим каким-то человеком, который что-то для Америки сделает необыкновенное. Я в этом точно уверена. А вы, друзья, хотите услышать продолжение нашего разговора? Не переключайтесь. Сразу же после новостей и рекламы мы будем вместе с вами.
24: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
13: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
0: У микрофона Лена Вишневецкая. Спасатели животных Сан-Франциско пытаются разгадать происхождение очень странного гостя. Во дворе одного из домов района Мишен обнаружили желтобрюхого сурка размером примерно с домашнюю кошку. Проблема в том, что такие сурки живут высоко в горах, а не посреди Сан-Франциско. Главная версия спасателей почти комическая. Зверек мог забраться под автомобиль где-нибудь возле озера Таха или района Бёрнинг Мэн, а затем совершенно бесплатно проехать несколько сотен миль. Теперь специалисты пытаются найти водителя, который недавно приезжал из горной местности, чтобы понять, откуда именно прибыл путешественник и вернуть его домой. Получается настоящий автостопщик, только водитель до сих пор не знает, что подвозил пассажира. В штате Миссури сотрудники службы контроля за животными получили вызов, который больше напоминал начало фильма. В ливневой канализации округа Сент-Луис обнаружили крупного азиатского водяного варана. Спасатели вытащили рептилию наружу и дали ей вполне подходящее имя – Годзилла. Но характер у монстра оказался совершенно не голливудским. Сотрудники приюта сообщили, что варан ведет себя очень дружелюбно. Пока специалисты пытаются найти его хозяина. Если владелец не объявится, для Годзиллы будут искать новый дом. Разумеется, с человеком, который умеет содержать настолько крупную рептилию. Вот так канализационный монстр за один день превратился в кандидата на усыновление. И еще одна новость. Свежий мировой рекорд для поклонников «Звездного пути». В Лондонском музее науки 934 человека одновременно показали знаменитое вулканское приветствие. Ладонь вперед, пальцы разведены характерной буквой «V». Участники должны были удерживать жест в течение минуты. Представитель Гиннесса подтвердил, рекорд установлен. Акцию устроили в честь 60-летия «Звездного пути». На мероприятие зарегистрировались более 4000 поклонников. Многие пришли в костюмах любимых героев. А знаменитому жесту, который сделал культовым Леонард Нимой в роли Спока, теперь принадлежит еще и официальный мировой рекорд. И здесь остается только закончить по-вулкански. Живите долго и процветайте.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно – Звоните сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Новый сезон. В центре Кнессет лучшее предложение в городе.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
2: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
3: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
2: Ждем вас с любовью.
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Davidson Radio».
7: Всем большой привет, друзья! Зеленого света всем водителям на всех дорогах Нью-Йорка. И мы надеемся с Дмитрием Банниковым, что с нашей скромной помощью вечер понедельника не станет для нас всех особо обременительным. Помните такое произведение, мы изучали «Отцы и дети», но на самом деле не то чтобы конфликт, а разнит, и конфликт тоже иногда, но разные поколения, знаете ли, и у всех собственный взгляд на жизнь – и на то, как нужно ее прожить. И сегодня мы говорим с представителем поколения Альфа Леонидом Фельдманом, который на самом деле очень смешливый, но, как увидел микрофон, стал очень-очень-очень серьезным. Но, возможно, потому что мама тоже в студии, Не знаю, не знаю. Но сначала слова благодарности нашим спонсорам. Это, конечно же, прежде всего доктор Патин, 718-234-67-67. И если вы в преддверии Дня Благодарения решили сказать спасибо себе любимому или себе любимой и немножко подколоть, ну, например, убрать морщинки, то приходите к доктору, он обязательно вам с этим поможет. Плюс, если, не дай бог, вас мучают мигрени, ботокс тоже от этого, в общем-то, не панацея, но облегчение точно это принесет. Впрочем, знаете, пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник, поэтому со всеми вопросами к доктору Патину 718-234-67-67-78-19, Бэй Парквей, будьте молоды, красивы, счастливы. Но главное, здоровы с помощью доктора Патина и его команды. И запишите, пожалуйста, телефон 718-234-67-67.
6: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
7: Друзья, не буду сегодня мучить вас историями про холодильник, хотя это хит этого лета, в кавычках, остаться без холодильника, но, слава богу, есть Игорь, такой спаситель, 24/7, 347-444-87-66. Ремонт любой бытовой техники и как оценка работы бесплатно, то есть Игорь приезжает, оценивает фронт работ, а вы уже дальше решаете, что делать. От души вам советую, человек с нормальным таким вот, я смотрю на энергетику, я не со всеми могу вообще найти общий язык. Игорь просто чудесный спаситель, можно сказать, особенно, знаете, когда в доме ломается не одно, так другое. И поэтому этот телефон просто нужно, телефон такого спасения записать обязательно, 347-444-87-66. Ну вот я, кстати, для меня была новость, что на кондиционеры нужно, оказывается, их чистить. И когда узнала у друзей, сколько вообще они за это платят, просто глаза полезли на лоб. У Игоря все гуманно в плане цены, поэтому звоните и с любыми вопросами по поводу бытовой техники обращайтесь. Еще раз, вот он, телефон бытового спасения 347-444-87-66. И передавайте привет от Вероники Литвиновой. Будет вам плюс в карму.
6: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
7: Леня Фельдман в гостях у нас, ученик 8 класса, правильно я понимаю, Лень? Да?
1: 7-го.
7: 7-го, еще 7-го, о, еще столько всего впереди. Скажи, пожалуйста, вот, а какие учителя должны быть? С тобой мы поговорили уже о книгах. О фильмах еще не поговорили. Поговорили о театре, поговорили об искусственном интеллекте. А теперь скажи, вот какой хороший учитель? Какие уроки тебе нравятся вот именно из-за учителя?
1: Мне в прошлом году нравился английский, потому что у нас была такая учительница, которая была с юмором, она понимала шутки, она разрешала шутить в классе.
7: Имя у нее есть? Как вы ее называли?
1: Мисс Ольга.
7: Вы не называете вот так, как, вот, например, в российской школе имя и отчество, like name and patronymic name. Нет, да?
1: Нет.
7: Угу. Ну, ничего, это такая американская манера. Хорошо. То есть у учителя должно быть чувство юмора, так?
1: Да, мне кажется, это одна из самых главных qualities.
7: Ага. Домашнего задания нужно много задавать или мало?
1: Мне кажется, что достаточно много, чтобы ты понимал, что в классе, но достаточно мало, чтобы можно было взять достаточно слип.
7: Ага, хорошо. Вот он, настоящее поколение альфа. Знаешь что, я тебе немножко дам отдохнуть и немножко поговорю с твоей мамой. Димочка, включи нам, пожалуйста, третий микрофон. Ирина, приветствую. Вот вы так волновались за сына, что теперь вот нашла ваша очередь рассказывать, откуда вы приехали в прошлом веке. Мне эта фраза, знаете, так немножко... На самом деле Ирина прекрасно выглядит, юная, тонкая, звонкая, мама троих детей, правильно? Я понимаю, да? Ближе к микрофону, Ирочка, пожалуйста.
8: Правильно.
7: Так, включили нам микрофон? Дим, мы включили микрофон или нет? Еще раз попробуем ответить.
8: Ну, если не включили, то немного.
7: Нет, слышно вас, слышно прекрасно, да. Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали, почему так вот, не почему, вернее, а как вы сделали так, что вот дети хорошо говорят по-русски, я так понимаю, двое старших ребят тоже, вот нет такого слова в русском языке, siblings, старшие дети тоже говорят по-русски, да?
8: Да, тоже говорят. Ну, другого выхода у наших детей не было, потому что у нас все в доме говорят по-русски, включая мою маму, включая меня, мужа. Поэтому у детей, к нашему счастью, выбора не было. И плюс мы всегда читали русские книги, когда они были маленькие, и смотрели русские фильмы.
7: А вот вы, да, вот вы скажите, пожалуйста, в вашем доме тоже была большая библиотека? Потому что мы, мне кажется, мы все вот приехали, кто приехал оттуда, и вот это наше воспоминание детства, как мы, да, у нас не было YouTube, и мы подходили к этому шкафу, что там надо было макулатуру сдавать, если хорошую книгу какую-то. И это было такое, книга, брали друг у друга иногда там на ночь. У вас тоже такое было детство?
8: Да, у нас был большой книжный шкаф, там были много хороших книг, там было много неинтересных книг. Я помню, там еще Гёте был с этими...
7: У нас тоже был голубенький, голубой.
8: Русским, старым русским языком, с этим твердым знаком постоянно. Я даже одну Гёте принесла сюда, в Америку, так просто, чтобы детям показать, что такое старый русский язык и что такое старое издание, которое было, наверное, не знаю, лет 70, лет 100 назад. Там написано год издания, но неважно. А, да, мы еще ходили в библиотеку, мы там охотились за самыми хорошими книгами, мы очень много читали, это, в общем-то, было наше единственное занятие, потому что, слава богу, у нас не было всего вот этого, вот, что у них есть. Это, конечно, очень хорошо, я сама без Амазона жить не могу, я сама люблю спрашивать в компьютере все, что меня интересует, ну, я, конечно, одна в голову хорошо, 10 лучше, я всегда все смотрю, потом думаю, что правильно, что нет. Это очень помогает, но дети — это все. Если мы раньше ходили, гуляли, играли в шашки, играли в карты.
7: Казаки-разбойники.
8: Да, что-то играли, да, море волнуется раз, море волнуется два, то этим ничего не надо, кроме компьютеров.
7: Ну, вы уж, пожалуйста, Бога не гневите, у вас совершенно замечательный ребенок, и его педагог рассказывал мне, как он в лицах еще хотел взять предметы и показывать в лицах. Татьяна Ивановна мне рассказывала, как все это дама сдавала в багаж, и как это все было эмоционально, и как это все было здорово. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, где вы потерпели неудачу? Потому что вот я, как родительница, я, значит, детей посадила, Мэри Поппин, смотрите, Аня. Они сидят и говорят, мама, там что, две серии? Я говорю, да, там хотя бы песни послушайте, песни, давайте «Ветер перемен», «33 коровы». На «33 коровы» согласились. Все равно это был провал. Карлсон, дети, мама так любила Карлсона, это мой любимый герой, пожалуйста, хотите, потом когда-нибудь поедем в Швецию. Провал. «Приключения Нильса с дикими гусями». Провал. Вот вчера, значит, оказалось, что у Чуковского «Бармалей» есть в прозе. Я не знала этого. И вот мы про доктора Айболита, его путешествие, аудиокнигу «Перед сном», «Слава тебе, Господи», как там «Мост из обезьян», осиливаем, не выключая. Это уже победа. Все остальное провал, но я даже не понимаю, что это не провал. Просто я пытаюсь навязать детям свои какие-то стереотипы хороших книг. У вас такие провалы были?
8: Да, конечно, были. Да, со старшими детьми таких провалов не было, потому что у нас было все только на русском языке, еще YouTube так не был развит, мы им ставили только русские мультики, и все было замечательно. Им, кстати, все нравилось, и фильмы, и мультики. А вот с этим кадром третьим, который родился значительно позже, он уже имел выбор. И когда мы ставили очень хорошие русские мультики, в том числе Пушкина, вот, как она называется?
7: Да, ну, Пушкина, наверное, «Лукоморье» или «Сказка о царе Салтане».
8: Эти книги ему вначале, в общем-то, нравилось, но сейчас он уже не хочет ничего слушать. И, в принципе, есть комедии русские, которые нам еще нравились.
7: Да, ну и «Кавказская пленница». Я тоже, когда пытаюсь вот ученикам поставить, то есть
8: Шурика,
7: они...
8: «Шурика», «Приключения
7: Шурика». Да, вот это,
8: в принципе, они смотрят. «12 стульев», в принципе, они смотрят. То есть, в общем-то, если я начинаю смотреть то, что мне раньше нравилось, и я вижу, что сейчас тоже не так интересно, то я им даже не включаю. Если я смотрю «Приключения Шурика», и сейчас там живой юмор, то я им включаю, в принципе, им нравится. То есть я сейчас...
7: У них выхода нет просто.
8: Я сейчас переосмысливаю то, что нам все раньше нравилось, нам все казалось очень интересным. Но сейчас иногда я включаю и чувствую, что вот оно как-то, ну, вот не так.
7: А вот в Новый год вы смотрите «Иронию судьбы», да, или вы смотрите «Home Alone 1 and 2»?
8: Мы, наверное, русские, потому что мы с мамой всегда встречаем Новый год с сестрой, мы русские фильмы смотрим, они иногда смотрят с нами, иногда уходят там сами.
7: Ну, раз речь про бабушку, Ленечка, рассказывай, что бабушка готовит, наверное, читать не заставляет, только говорит, внучек, любимый, поешь вот это, вот это. В телефон уже он, посмотри, смотрит. К микрофону, дружочек. Ага.
1: Бабушка готовит еду, иногда пытается меня научить классическим русским литературам.
7: Угу. Русская, классическая русская литература. Нет, про пищу духовную мы с тобой уже поговорили. Ты нам давай, что бабушка вкусно готовит? Самое вкусное.
1: Бабушка иногда готовит блинчики очень вкусные.
7: А борщ бабушка готовит?
1: Борщ бабушка готовит, но борщ мне не так уж нравится.
7: Нет, ты что, ты потом поймешь, ты и русскую литературу классическую, и борщ поймешь точно потом. Что еще? С бабушкой только по-русски говоришь?
1: Конечно.
7: А помогаешь ей, если ей по-английски надо что-то вот помочь, ты ей помогаешь с переводом?
1: Иногда помогаю,
7: угу.
1: Когда просят.
7: Когда просят, но так просто нет, да? Скажи, пожалуйста, еще такой к тебе вопрос. Вот ты такой, можно сказать, человек, и это тебя интересует, и гуманитарий, ты сейчас технические науки, как физика тебя интересует. А кем ты хочешь стать вот, в будущем?
1: Я хочу стать дантистом.
7: Ох, какая прекрасная профессия. Ну, это... А? Так, мама хочет что-то сказать, да, а мама не хочет?
8: Я вспомнила анекдот по этому поводу. В детском саду спрашивают... Деток, как тебя зовут? Маша. Кем ты хочешь стать? Не знаю. Как тебя зовут? Петя. Кем ты хочешь стать? Не знаю. Как тебя зовут? Не знаю. Кем ты хочешь стать? Космонавтом.
7: А космонавтом не было? Не было такого вообще желания?
1: Когда-то я хотела стать, но после того, как я видел, как их... как они взлетают, мне что-то расхотелось.
7: Да, ну, слушай, дантист, знаешь, тоже опасная профессия. Никогда не знаешь... То есть она не опасная, это у тебя всегда будет хлеб, наверное, вот такое, знаешь, такое ремесло.
8: Палец
7: но... откусить. Но учиться долго, слушай, учиться долго. И ты не думаешь, что какие-то... Вот говорят, что в Китае, я смотрела какую-то передачу, там какие-то, ну, не рут-канал, конечно, а какие-то вот такие операции в ротовой полости уже делает машина, представляешь?
1: Мне кажется, что люди никогда не настолько будут доверять машине, как настоящему человеку. Поэтому я не думаю, что эти машины довольно долго продлятся.
7: Угу. Да, вот так вот. Скажи, ну а вот если там Тесла, вот поедешь с мамой в Лос-Анджелес и с папой, если Тесла, например, есть Тесла и такси в Лос-Анджелесе, где человек управляет, а есть, где управляет машина, в какую, как, если бы у тебя был выбор, в какую бы машину ты сел, там, где человек или там, где автомат?
1: Они обе деньги просят.
7: Да, о, вот! Какой прекрасный Леня Фельдман, какой из этого можно просто анекдот, да, и там надо платить, причем одинаково, какой выбор?
1: Тогда там, где человек.
7: Человек, все-таки человек, да, понятно. Это что выбор, это у вас дантисты в семье или что за выбор такой, старшие дети тоже?
8: У нас девочка пошла на дантиста.
7: Угу, понятно, и поэтому он тоже решил, да. А вы вообще вот как-то пытаетесь, знаете, у нас все-таки такие бывают, это абсолютно, это в общем, я говорю, авторитарные родители, то есть свободы мало дают. То есть,
8: конечно,
7: даже есть
8: зачем такие... ребенку свободу, если у него есть родители?
7: Даже есть в Инстаграме такая девушка симпатичная, она пародирует, значит, она изображает американскую маму и русскоязычную маму, да, и она, и русскоязычная мама говорит с таким акцентом, но она такая камикеса, не знаю, она чем в жизни занимается, по-моему, что-то блогер модный. И, значит, американская мама, конечно, honey, of course, all your choices, it's up to you. И мама русская такая.
8: Но у нас русская мама.
7: У нас русская мама, понятно. То есть еще будет разговор о будущей профессии и так далее. Хорошо, вот вас спрошу, как вы считаете, это то, что вот так заполнил все искусственный интеллект, это все-таки большая опасность или это все-таки разгрузит человечество и жить станет легче? Вот на ваш взгляд.
8: Ну, на мой взгляд, я боюсь, что просто работы не останется у людей. Неизвестно, чем они. У нас, я помню, когда в Одессе не осталось работы, то все пошли на толчок продавать. От этого интеллектуальное развитие не повысилось.
7: Это
8: людей.
7: Точно.
8: То есть я боюсь, что то есть интеллектуальный, искусственный интеллект мне очень нравится. Это очень полезно. Но я боюсь, чтобы он не вытеснил человечество, что человечество ни о чем будет
7: понятно. А ведь говорят об этом, что в какой-то момент вот с машинами может произойти такое, что уже наш мозг, ну, не сможет ими управлять.
8: Ну, вот говорят еще, что IQ у детей все время повышалось до настоящего поколения, а в этих альфа-самцов она уже начинает снижаться. Так что это все связано.
7: Ага. Ну, я думаю, что поколение мы не будем ругать, потому что, я думаю, если бы нам в наши там, лет там, сколько-то назад появился у нас YouTube или искусственный интеллект, еще неизвестно, подошли бы мы к этому книжному шкафу и так с благоговением смотрели бы мы на него или нет. Ну, я поздравляю, сегодня у меня был такой американский poster child, что называется, человек, который многим интересуется, немножко волновался, когда отвечал на вопросы. Я, во-первых, желаю тебе удачи и просто мечтаю увидеть тебя вот в этом парике, понимаешь, Пушкина, и чтобы ты так вот с такой легкостью, потому что это человек, который преобразовал русский язык, до него все говорили по-другому. Но в школе его называли французом, потому что он очень любил изъясняться. Тогда изъяснялись по-французски, он прекрасно знал французский, то есть не называли его будущим поэтом или писателем. Так что удачи тебе в следующей постановке, надеюсь, она состоится. И удачи тебе, слушай, я бы доверила свои зубы тебе лет так через 20, так что дантист или космонавт, это уже как придется. Конечно, с рекомендацией мамы. Спасибо большое, друзья, Ирина Фельдман и Леня Фельдман были сегодня у меня в гостях, и говорили мы о юных нью-йоркерах, что их интересует, и очень отрадно слышать, что их интересует театр. Юный Хлестаков был у меня в гостях, самый юный из всех тех, кого я видела на театральных подмостках. А мы с Дмитрием Банниковым прощаемся с вами до следующего понедельника и желаем вам читать хорошие книги, смотреть отличные фильмы, но самое главное, общаться с хорошими людьми. Это архиважно. До встречи!

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке усилили меры безопасности вокруг синагог. Соответствующее решение приняли мэр города и руководство департамента полиции. Во время еврейских праздников будет увеличено количество патрулей. В настоящее время конкретные и подтвержденные угрозы еврейским общинам не зафиксировано. Меры направлены на обеспечение общественного порядка. В интервью Times of Israel постпред Израиля в ООН Дани Данон сказал, что ожидает в этом году особенно интенсивных протестов в Нью-Йорке в день запланированного выступления премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Данон сказал, что проинформирован о подготовке демонстрации и охрана будет адекватной. Израильское представительство со своей стороны готовит большую демонстрацию против антисемитизма. Усиление антиизраильских настроений Данон обвиняет мэра Нью-Йорка Мамдани, который угрожал арестовать Биби. В июле градоначальник признал, что не имеет полномочий арестовывать иностранных гостей штаб-квартиры ООН, и вскоре Нетаньяху объявил, что не боится угроз и полетит в сентябре на сессию Генассамблеи. В этом году визит Нетаньяху будет необычайно кратким – всего 24 часа. Он прилетит в Нью-Йорк поздно вечером 23 сентября, днем 24-го выступит на сессии и сразу после этого улетит обратно. Встреча с президентом Трампом в программу «Блиц-визита» не входит. Дом в Квинсе, в котором маленький Трамп рос до 4 лет, продали за 2 миллиона долларов. О сделке «Нью-Йорк-Пост» рассказал риэлтор Джо Джу из «Ремакс Эйдж». Здание появилось в 1940 году, его возвел Фред Трамп. Вскоре семья перебралась в более просторное жилье по соседству. В прошлом году объект за 835 тысяч долларов приобрел девелопер Томми Лин. К этому моменту дом годами стоял без жильцов, трубы прорвало, стены поразила плесень, а помещение облюбовали бездомные кошки. Лин вложил 500 000 в капремонт, на который ушло примерно 8 месяцев. Обновленный дом с 5 комнатами и 4 ваннами сначала оценили в 2,3 миллиона, но цену пришлось пересматривать несколько раз. Многие проявили интерес, потому что это был бывший дом Трампа, пояснил журналистам риэлтор.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
4: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, то цель просто примет сказанное мною информацию как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я буду очень противоречив, так же, как и противоречивы будут...

0: многие люди, высказывания которых я буду приводить. Я продолжаю тему, начатую 2 недели назад, и которую я часто вообще затрагиваю. Отношения мужчины и женщины. Вот 2 недели назад я говорил на эту тему и обещал ее продолжить, но на прошлой неделе я ее не продолжил, потому что на прошлой неделе в понедельник был День труда, и я посвятил передачу Дню труда. А сейчас продолжу то, что я говорил на позапрошлой неделе, продолжу эту передачу и буду говорить не об отношениях мужчины и женщины в целом, а об одном из аспектов этих отношений. Я впервые на эту тему говорю. Один из аспектов этих отношений – это брак, с которого и начинаются многие отношения мужчины и женщины. Но об этом чуть попозже. А пока я сделаю, знаете, мне кажется, одну поправку, что ли, к прошлой передаче. В том плане поправку, что она расширяет наши знания, мне кажется, о том, какие сложные всегда были отношения между мужчинами и женщинами. Я в прошлой передаче на эту тему приводил множество примеров, чего только женщинами не делали. Их, я не знаю, сжигали на кострах, и слоны их затаптывали, и прочее, прочее. Так что сложная была всегда жизнь женщины. Но очень сложная она была, вот я об этом не говорил. Сейчас просто хочу вам привести такие факты, которые заставляют задуматься о том, какие отношения были к женщинам часто во времена, скажем так, сугубо религиозные. И когда в эти времена по отношению к женщинам применялись такие кары, которые, кажутся просто немыслимыми. Очень многих женщин обвиняли в ересе, очень многих женщин обвиняли в том, что они ведьмы. И достаточно было кому-то, хоть небольшой, так сказать, якобы пример привести, что женщина не ведет себя нормально, как ей положено, как ее судили за то, что она ведьма. Очень часто, к сожалению, такие вот процессы были над ведьмами. И десятки тысяч, множество десятков тысяч из-за этого женщин погибали на кострах. И вот я вот хочу привести эти примеры такого законодательства, которое раньше существовало, чтобы показать, какое благословенное время мы живем. Слава Богу, в наше время такого быть не может. А как было раньше иногда? Как было во времена, когда, в общем-то, жило очень много было и прекрасных философов, и очень много было прекрасных писателей и музыкантов, но тем не менее по отношению к женщине творились такие дела, которые, трудно себе даже представить. Я хочу привести выдержку одну из правил, которые применялись против женщин. Процессы, религиозные процессы против женщин. Итак, слушайте внимательно, уважаемые радиослушатели. И как трудно было бы женщине, почти невозможно практически оправдаться в этой ситуации. Итак, если обвиняемая вела дурной образ жизни, то, разумеется, это доказательство ее связи с дьяволом. Если она же была благочестива и вела себя примерно, то ясно, что она притворялась, дабы своим благочестием отвлечь от себя подозрения в связи с дьяволом и в ночных путешествиях на шабаш. Затем, как она держит себя на допросе? Если она обнаруживает страх, то ясно, что она виновна. Совесть ее выдает. Если же она, уверенная в своей невиновности, держит себя спокойно, то нет сомнений, что она виновна, ибо, по мнению судей, ведьмам свойственно лгать с наглым спокойствием. Если она защищается и оправдывается против возводимых на нее обвинений, это тоже свидетельствует о ее виновности. Если же страхи и отчаяние чудовищности возводимых на нее поклепов, она падает духом и молчит, это уже прямое доказательство ее преступности. Если несчастная женщина на пытке от нестерпимых мук дико вращает глазами, для судьи это значит, что она ищет глазами своего дьявола. Если же она с неподвижными глазами остается напряженной, это значит, что она видит своего дьявола и смотрит на него. Если она находит в себе силу переносить ужасы пытки, это значит, что дьявол ее поддерживает и что ее необходимо терзать еще сильнее. Если она не выдерживает и под пыткой испускает дух, это значит, что дьявол ее умертвил, чтобы она не сделала признания, не открыла тайны. Вот так вот, вот такие вот законы существовали, уважаемые радиослушатели. Можете себе представить, чтобы при таком отношении женщина, ни в чем не виноватая, могла бы оправдаться. Что бы она ни сделала, призналась или не призналась, то для тех, кто ее судили, были очевидны ее связи с дьяволом. Ну ладно, это как бы продолжение прошлой темы, то есть не продолжение, а окончание прошлой темы. А сейчас новая тема. Тема, которую я, хотя я часто говорил в отношениях мужчины и женщины, не затрагивал. А сегодня я затрону эту одну из тем, которая связана с отношениями мужчин и женщин. Это тема брак. И вообще, слово это в русском языке звучит несколько, так сказать, ну, наводит на разные размышления, потому что брак, вы знаете, что существует два распространенных слова «брак». Первое слово «брак» – это супружеские отношения, законно оформленные. А второе слово «брак» – это испорченные, недоброкачественные, с изъятом, с изъяном предметы производства. Знаете, мне кажется, что соседство этих двух понятий выглядит, ну, сильно анекдотично. Однако реалии бытия позволяют воспринимать, знаете, эти понятия как естественную связь двух сторон одной медали. С одной стороны супружеские отношения, а с другой стороны испорченные предметы производства. Ну, я буду сегодня приводить много цитат, и хочу начать с Антона Павловича Чехова. Антон Павлович как-то заметил, что все хорошие романы заканчиваются свадьбой, и ни один из них почему-то с нее не начинается. По-моему, очень правильно заметил. Действительно, сколько же романов в кинофильмах, ну, при Чехове фильмов не было, сколько же фильмов вот в наши времена заканчиваются счастливой свадьбой и начинаться, чтобы со свадьбой. Ну, я не знаю. Мне кажется, если и были такие, я не знаю. Но это скорее правило, чем исключение, что заканчивается именно свадьбой, но не начинается свадьбой. Самая существенная разница между свадьбой и похоронами, которые, как это когда-то происходит, писал Аркадий Аверченко, что на похороны здесь плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, иногда плачут и на второй день. Или другое высказывание писателя русского княжнина. Брак – это панихида по любви. Видите, вот Антон Павлович не единственный на эту тему. Много еще можно привести высказывания на эту тему. Вот он был очень много было высказывания о браке. Вот еще одно, например. Если боитесь одиночества, то не женитесь. Ну, у Чехова была тяжелая жизнь, очень короткая жизнь. Он прожил всего лишь 44 года. И Антон Павлович, я не знаю, из того, что я читал, может быть, я не прав, у меня сложилось впечатление, что когда он говорил, что если боитесь одиночества, то не женитесь, он имел в виду себя. Он имел в виду себя. Он был женат, вы знаете, Книпер Чехова, у него была прекрасная жена. Но, я замолкаю. Но, их отношения были очень и очень непростые. Непростые отношения были. И Чехов говорил, еще одну цитату хочу я привести. «Я буду одинок в своей могиле, так же, как я одинок в своей жизни». Вы можете представить человека, который такие вещи говорит? Такие вещи может сказать только человек, который действительно был очень-очень одинок, несмотря на то, что его все знали, что им все восхищались, несмотря на то, что он был женат, и несмотря на то, что у него было много-много знакомых людей, в том числе среди его... Среди его знакомых был человек, который был значительно старше его и который пережил его. Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич родился на 32 года раньше Чехова и пережил его на 6 лет. Лев Николаевич, вы знаете, умер в 1910 году. Но если говорить о Леве Николаевиче, то я очень много сегодня его высказывания приведу. Ну, первая его запись после женитьбы, после первой, после брачной ночи, первая запись его была не то, повторяю. Можете представить, а? Значит, уже после первой брачной ночи у Льва Николаевича было разочарование. Жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно иначе, так говорил Лев Николаевич. И вообще у него множество высказываний, которые показывают, что несмотря на то, что он много-много лет жил со своей прекрасной женой, которая была ему не только женой и не только была матерью его многочисленных детей, но она помогала ему в творчестве, переписывала многие его произведения и так далее. Тем не менее, у Льва Николаевича с ней были очень сложные отношения. Из его дневниковых записей. «Вот когда умру, про меня не будут говорить знаменитый писатель, а скажут, какой Толстой? Да тот чудак, который прожил 40 лет с одной женой». Ну, на самом деле он больше прожил, это он не перед смертью, чуть раньше, а раньше писал. Но Лев Толстой, конечно, очень серьезно ошибался, что когда будут говорить знаменитый писатель, то не будут его узнавать, скажут, какой Толстой и так далее. Потому что сейчас любой человек, мне кажется, знает, кто такой был Лев Толстой, даже тот, который его не читал. Но, повторяю, отношения у него, семейные отношения были очень и очень сложные у Льва Николаевича. И вы знаете, что он ушел из дома за одну неделю до своей смерти. Он простудился во время ухода из дома и умер. И был он Льву Николаевичу 82 года. И я помню, у меня с радиослушателем была такая дискуссия, и многие меня радиослушатели обвиняли в том, что я вот приписываю Льву Николаевичу этот поступок как поступок очень, скажем так, о многом говорящим. Действительно, но представьте себе человека, который 82 года уходит из семьи. Обычно, 82 года, те, которые живут, и те, которые недовольны даже своей семейной жизнью, но все равно сохраняют семейные отношения и так далее, и так далее, и так далее. Ради детей, ради внуков, ради мыслей о предстоящем уходе из жизни и так далее, и так далее. Лев Николаевич поступил иначе. И мне кажется, что его поступок – это поступок человека очень смелого и очень, знаете, мужественного в своих решениях. Уйти 82 года из семьи – это значит, что ты 82 года в таком уже солидном возрасте, это и в наше время солидный возраст, а в то время это был очень солидный возраст. Так вот, это значит, что ты хочешь изменить свою жизнь в этом возрасте. И многие радиослушатели, за то, что я восхищаюсь Толстым, и этим поступком тоже, говорили, что я глубоко ошибаюсь, что Толстой просто, как некоторые даже говорили, что выжил из ума от старости. Я, наоборот, считаю, что Толстой совершил очень такой, знаете, самоотверженный поступок, который характеризует его личность. Личность такую, которая способна к тем решениям, на которые многие, ну, так сказать, простые люди часто бывают неспособны. Итак, Антон Павлович Чехов, снова возвращаюсь к нему, и снова говорю о том, что многие книги, хорошие романы заканчиваются свадьбой, и ни один из них почему-то с нее не начинается. Так вот, давайте зададимся вопросом, почему же все-таки это происходит? Такое искреннее стремление к счастью, обретение друг друга, такая настойчивость преодоления препятствий на пути к этому счастью, и вот такое вдруг, реальное развитие событий. Едва ли, мне кажется, история Ромео и Джульетты была бы столь одухотворенной и величественной, останься они живы еще многие годы, и если бы они получили возможность безмятежно продолжать свою едва начавшуюся, так сказать, молодую романтическую жизнь. Была бы ли такая романтика между ними или нет? Про Данте очень часто писали, что если бы это его любовь, за которую он писал свои гениальные произведения, на самом деле была бы его, так сказать, реальной любовью каждодневной и так далее, вряд ли он писал бы такие гениальные произведения. И многие говорят о том, что предсвадебные и послесвадебные периоды можно сравнить с парадом войск и буднями воинской части. В первом случае гром оркестров, знамена, парадные мундиры, сверкающее оружие, восторги толпы, а во втором серые, безрадостные и измеряющие своим примитивным однообразием будни. Ну, многие могут вспомнить и своей жизни, и жизни людей, которые их окружают, что, в общем-то, брачные отношения далеко не такие идеальные, как иногда это описывается. Ну, я часто привожу Сократа. Одно из первых высказываний было у Сократа. «Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением, а если плохая, станешь философом». Ну, вы знаете, что у Сократа была Ксантипа, которая была олицетворением сварливой женщины, и Сократ исключением не стал, а стал философом, причем великим философом. Есть у него и другие высказывания, что по правде говоря, женитьба – это зло, но зло необходимое. Так что начинались все эти высказывания давным-давно. Ну что же, Артур Шопенгауэр. Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает дикобразов, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они прижимаются друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг друга своими длинными иглами. Вынуждены из-за боли уколов разойтись, они вновь сближаются из-за холода, и так все ночи напролет. В общем, такое весьма, мне кажется, высказывание весьма и весьма пессимистичное. Ну, если говорить о... Вот я двух писателей упоминал, если говорить о других писателях, то один из моих любимых писателей – это Виктор Гюго. Вот его высказывание, довольно длинное на эту тему. «Брак – убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдает себя мужчине при посредничестве нотариуса. Какая пошлость! Грубость брака приводит к непоправимым последствиям. Он уничтожает волю, исключает выбор, устанавливает подобно грамматике свой собственный синтаксис отношений, заменяет вдохновение орфографии, превращает любовь в диктант, лишает ее всякой таинственности, низводит с облаков образ женщины, одевая ее в ночную сорочку, умаляет тех, кто предъявляет свои права, и тех, кто им подчиняется, наклоняя одну чашу весов, уничтожает очаровательное равновесие, существующее между сильным полом и полом могущественным, между силой и красотой. Мужа он делает господином, а жену служанкой, тогда как вне брака существует только раб и царица. Вот такой вот, мне кажется, во многом противоречивое высказывание замечательного французского писателя Виктора Гюго. Виктор Гюго жил так же, как Толстой. Толстому было 82 года, а Виктору Гюго было 83 года, когда он ушел из жизни, то есть довольно продолжительное время. Для того времени была его жизнь. И Виктор Гюго имел семью и много детей имел, и отношения с женой у него были, так скажем, разные, но у него было множество, великое множество отношений с другими женщинами, со многими-многими женщинами, с одной только женщиной, кроме своей жены. Он имел длительные отношения, которые длились множество лет. И они обменивались письмами, она ему за жизнь свою написала 20 тысяч писем. Он ее пережил, очень страдал. Но, тем не менее, он ей тоже наставлял рога буквально на каждом шагу. И было ему за 80 лет, когда Виктор Гюго имел дела со своими горничными, прачечными и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Так что одно дело, понимаете, высказывание, а другое дело, когда, в общем-то, речь идет о реальной жизни. Ну и, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему через несколько минут после...
1: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
2: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
1: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
1: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
2: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
1: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
2: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
1: И оставить после себя невозможную боль.
2: 20 сентября в 5 часов вечера.
1: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
2: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
3: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
1: Ждем вас с любовью.
2: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Davidson Radio. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
5: Итак, продолжаем тему, затронутая до рекламной паузы. Это передача Михаила Базукасуля плюс один. И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Я говорил о том, что очень часто я говорю на тему отношения мужчины и женщины, и снова возвращаюсь к этой теме, но в таком узком понимании этого слова «брак». И я здесь выразил так, некоторое, знаете, удивление, что слово в русском языке, слово «брак» имеет два значения. Супружеские отношения, законно оформленные, испорченные недоброкачественные с изъяном предметы производства. И соседство двух этих понятий выглядит анекдотично, а иногда оно выглядит реально и выглядит иногда, ну, весьма философско схожим, если брать некоторые отношения супружеские. Но я говорил о том, что вот Чехов на эту тему говорил, и Толстой, и множество писателей, и русскоязычных, и нерусскоязычных. Лев Николаевич Толстой: «Жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно иначе». Оскар Уайльд: «Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства, и тем и другим брак приносит разочарование». Жан-Жак Руссо: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». В общем, какое высказывание ни возьми, знаете, таких, честно говоря, или не так не повезло, редко я встречал. А браки, такие восторженные высказывания, они, конечно, есть, но их гораздо меньше, чем таких, которые брак подвергают сомнению и серьезной критике. Анекдотов сколько на эту тему существует. Обвиняемые: «Объясните, почему вы застрелили только свою жену и не предприняли никаких попыток убить ее любовника?» «Я рассудил вашу честь, что гораздо разумнее убить одну женщину раз и навсегда, чем каждую неделю убивать по одному мужчине». Другой анекдот, близкий к этому. Судебное заседание: «Хочу напомнить, ваша честь, что в прошлом году я спас вашу жену, когда она тонула». И судья говорит: «Подсудимые, какие еще преступления на вашей совести?» Так что много таких, знаете, анекдотов, которые о брачной жизни рассказывают весьма и весьма, скажем так, весьма и весьма скептически. Весьма и весьма скептически. В общем-то, еще высказывание Толстого: «Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались два совершенно чуждые друг друга эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого». И думается, великий писатель и великий мыслитель под удовольствием имел в виду отнюдь не секс. Влюбленность может стимулировать стремление вступить в брак, быть его, ну скажем так, катаклизмом, но никак не основным стимулом, потому что это понятие абсолютно лишено какого бы то ни было объективности. Она определяется лишь степенью сексуального влечения к избранному объекту. А когда это влечение удовлетворяется, да еще в атмосфере рутины семейного быта, оно стремительно теряет силу и вполне может перейти в свою противоположность, что и происходит в очень большом количестве браков. Любовь – лишь сопутствующий элемент брака, как острая приправа к основному блюду. Ну, не более того. Едва ли найдется среди вас, наверное, заметное количество людей, согласных питаться одним лишь кетчупом. Ну вот, я, видите, провожу аналогию между кетчупом и браком. Смешную, конечно, аналогию, извините меня за это. Немало мужчин стремится вступить в брак, устав от безалаберной, неустроенной жизни, желая обрести домашний уют и, как говорится, хороший такой надежный тыл, не находя в себе достаточной искренности, чтобы признаться в том, что им попросту не требуются кухарки, экономки и няньки. Хотя в наше время уже брачные союзы не кончаются, как раньше, союзами с кухарками, экономками и няньками. Сейчас большинство женщин, которые живут в браке, они работают, но я говорил об этом, что множество женщин Соединенных Штатов Америки, больше 30% зарабатывают больше мужчин. Есть, конечно, и такие мужчины, которые вполне осознанно желают построить свой дом, то есть свою крепость, где естественно и женская ласка, и женская забота, и множество очаровательных наследников. Но таких мужчин, как правило, весьма немного, как некоторые сейчас считают, и искать их нужно днем с фонарем, подобно философу Диогену. В основном же, как многим кажется, мужчины женятся из конформизма, бездумно следуя общепринятым правилам традиционного поведения, разумность которых редко кто осмеливается обсуждать. Такие люди скорее готовы подвергнуть критическому анализу, скажем так, закон Ньютона, чем серьезно задуматься над тем, с какой стати связывать свою жизнь иногда совершенно чужим человеком, подстраиваться под особенности его характера, делить с ними пищу и кровь, и жизненные планы. Сколько вот было браков по любви с первого взгляда, там встретил женщину, влюбился в нее, а потом с ней живешь и видишь совершенно другую женщину. Так что и потом с этой женщиной надо по традиционным понятиям всю жизнь делить и пищу, и кровь, и жизненные планы. Зачем, спрашивается? Потому что так поступает большинство, но ведь вся история человечества свидетельствует о том, что тенденции большинства – это не всегда самые, скажем так, замечательные тенденции. А что касается женщин, то подавляющее, наверное, большинство женщин упорно стремятся любой ценой заполучить вожделенный статус жены. Некоторые из них совершенно искренне хотят реализовать свое призвание хранительницы домашнего очага. Но их число весьма и весьма ограничено, тем более сейчас. Я повторяю, что женщина, в общем-то, сейчас не хранительница домашнего очага, а женщина – это товарищ, так сказать, мужчины на равных правах. И те старые времена, когда женщины только и делали, что готовили обед и штопали своему мужу носки, эти времена уже ушли в прошлое. В общем-то, тем не менее, многие женщины достаточно правдоподобно декларируют подобное призвание и действительно преследуют совершенно иные цели. И определенная часть следует сложившейся традиции. Так живут их матери, так жили их бабушки, и вообще так принято. И они вступают в брак с конкретной целью – родить законного ребенка. Правда, последние десятилетия, я приводил в моей передаче цифры, десятилетия общественное мнение стало весьма либеральным по отношению к незаконнорожденным детям. Но в реалиях повседневной жизни с них не смывается печаль некоторой, второсортности. Почему многие все-таки предпочитают рожать детей и браки? Немалое число женщин усматривает в браке возможность поправить свое материальное и социальное положение, используя брак как лифт, который может поднять их на те вершины, которых им никак не достичь каким-либо иным способом. Но опять-таки все изменилось, и сейчас женщины почти наравне с мужчинами очень многие зарабатывают, а некоторые значительно больше мужчин. Кое-кто из женщин таким образом пытается освободиться от власти родителей. Есть женщины, наверное, но я об этом читал, во всяком случае, которых подталкивают к браку комплекс неполноценности, потому что в условиях свободной сексуальной конкуренции им едва ли улыбается более-менее регулярно бывать в мужских объятиях, таких, о которых они мечтают. Ну, представьте себе женщину там позавчера. Ни кино не было, ни телевидения не было. Ну, позавчера я имею в виду, в историческом смысле, конечно. Ни кино не было, ни телевидения не было, ни работы не было. А сейчас женщины работают, на работе встречают сколько мужчин, в кино смотрят, по телевидению смотрят, какие бывают мужчины. И тот скучный муж, который живет рядом с ними, им, в общем-то, не так необходим и симпатичен, как бывало раньше. Но некоторыми женщинами, наверное, движет страх одиночества. Некоторыми расчетливое желание прикрыться браком, как ширмой, за которой можно беспрепятственно пуститься в открытое море сексуальных приключений. Сколько тайных соображений, стремления и иногда даже коварных планов скрывается подчас под традиционной целомудренной фатой невесты. И тем не менее, пусть формально, пусть с предвкушениями мстительной сладости реванша, все они принимают на себя исполнение роли, суть которой четко сформулировал в свое время апостол Павел. Вы же, жены, также покоряетесь мужьям вашим. Страну роль была обозначена тремя немецкими буквами «К» – «Кюхе», «Киндер» и «Кирхе» – «Кухня», «Дети», «Церковь». И считали, что, в общем-то, четвертого не дано. Разумные женщины относятся с должным пониманием к своей роли в браке. И любимая мною Агата Кристи, будучи уже всемирно известной писательницей, на вопрос анкеты о профессии ответила коротко и исчерпывающе, какая у нее профессия. Она не написала «писатель», она написала «жена». Но многие женщины, в общем-то, могут не понять Агату Кристи, которая была выдающейся писательницей и очень интересным человеком. Многие пребывают в постоянной неравной борьбе со своими влечениями, своими мужьями, оспаривая у них пальму первенства власти, что почти никогда не приводило, редко очень, во всяком случае, мне кажется, приводило к позитивным результатам. Так что, в общем-то, в принципе, я хочу сказать, отношения между мужчинами и женщинами очень-очень всегда были сложные, и сейчас сложные. Анекдот. Дорогая, ты меня любишь? Да. А ты будешь плакать, если я умру? Да. А покажи мне, как ты будешь плакать. Сначала умри, говорит она ему. Ну, в общем, множество цитат, уважаемые радиослушатели. Лев Николаевич, снова его цитирую. «Браки люди сходятся только за тем, чтобы друг другу мешать. Сходятся два чужих человека, и на весь век остаются друг другу чужими. Говорят, муж и жена – параллельные линии. Вздор – это пересекающиеся линии. Как только пересеклись, так и пошли в разные стороны». Так что я почему часто так цитирую Толстого, потому что вроде у него был такой брак, очень многолетний брак. И тем не менее, последнюю неделю жизни он ушел от своей жены. Анекдот. У Джона украли жену. Через 2 дня в его квартире раздается телефонный звонок. Или ты через 2 часа принесешь $10,000, или мы вернем твое сокровище. Сокровище в кавычках имелось в виду. Ну, в общем, часто иногда рассуждение о том, что очаровательные царицы грез, красивые, гордые и недоступные, они исполняют, вот как писал один писатель, роль морковки, которую прикрепляют перед мордой осла, чтобы он резвее шел вперед и тащил свою ношу. Но как только это длинноухое и упрямое животное придет, наконец, из точки А в точку Б, где его ждет освященная церковью, государством окольцевание, морковка немедленно превращается в самую заурядную матрону, с которой через месяц-другой будет весьма формально справляться пружеские обязанности, потому что она автоматически перестает быть женщиной для души или женщиной мечтой. Ее место занимают другие женщины. Мишель де Монтень. Мне неведомы браки, которые распадались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, чем заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности. И я не раз говорил о том, что влюбляешься в женщину, ну, иногда с первого взгляда, да, влюбляешься родинки на щеке, а получаешь заодно с этим и характер этой женщины, и еще получаешь заодно и целую огромную кучу родственников. А когда надо жениться? На вопрос, в каком возрасте следует жениться, философ Диоген ответил: «Молодым еще рано, а старым уже поздно». Еще Лев Толстой. «Брак – погибель. Шел человек до поры до времени свободно, легко, потом взял и связал свою ногу с ногой бабы». И в наше время все больше и больше браков распадается, мы на эту тему не раз говорили. И брак уже не считается, так сказать, священным действом между мужчиной и женщиной. И современные браки часто, около половины примерно современных браков кончаются в течение ближайших 7 лет. И, судя по всему, эта тенденция становится все больше и больше. И во многих странах, и в Соединенных Штатах, и во многих европейских странах. Антон Чехов, из записных книжек его. HZ очень либеральные и умные поженились. Вечером беседовали хорошо, потом рассердились, потом стали драться. Утром совестно, удивлены оба, думают, что это произошло вследствие исключительных нервных влияний. На другую ночь опять ссора и драка. И так каждую ночь. И в конце концов увидели, что они вовсе не образованные, а дикие, как большинство. Анекдот. Жена. Я посвятила тебе лучшие страницы своей жизни, а муж... Да, ты мне посвятила лучшие страницы своей жизни в обмен на лучшие страницы моей чековой книжки. Так что такая мысль, которая заставляет о чем-то задуматься. Сорен Киркегор. Немало мужчин стали гениями благодаря девушке. Немало мужчин стали поэтами благодаря девушке. Немало мужчин стали святыми благодаря девушке. Но кто в действительности сделался гением, героем, поэтом или святым благодаря девушке, ставшей его женой? Да, ну, действительно, в общем-то, может быть, в этом мысль Киркегора. Ну, по статистике, действительно, очень много мужчин сочиняли что-то, и литературу, то есть романы, поэмы, и музыку сочиняли. А вот будучи уже женатыми, их часто творческая деятельность суд жалости. Так что здесь много разных размышлений на этот счет, уважаемые радиослушатели. И все реже, наверное, я хочу думать, что я очень серьезно не прав, все реже, наверное, в наше время встречается таких людей, которые многие десятилетия живут счастливой такой жизнью и не сожалеют о том, что, в общем-то, могли бы жить более разнообразной жизнью. Потому что, ну, как обычно, знакомятся мужчины и женщины чаще всего. Это случайное знакомство, где-то они встретились, да? И это случайное знакомство стало не случайным поводом для многолетних отношений. А ведь когда идешь по жизни, а тем более сейчас, когда все работают и женщины работают, то сколько людей видишь вокруг себя, которые в принципе могли бы тебе больше подойти, чем те, с кем вы связаны любовными, скажем так, брачными узами. Фридрих Ницше. Некоторые мужчины вздыхали о похищении своих жен, большинство же о том, что никто не хотел их похитить. В общем-то, Дени Дидро. Сочинитель может завести себе любовницу, которая умеет состряпать книгу, но жена его должна уметь состряпать обед. И вот все чаще подшучивают в наше время на том, что жена может действительно и удачно работать, и успешно проводить себя в такой производственной жизни, но состряпать хороший обед, в общем-то, это уже не всем женщинам свойственно. Первое, можете сказать, нашли клад, заявила мать невесты. Такая чистота, такая непорочность, и в наше ужасное время моя Люси ни одного вечера не провела вне дома. Книги, рукоделие, телевизор, а ее комната, да это же монашеская келья. Пойдемте, я вам покажу. И она показывает жениху. В комнате Люси действительно все дышало аскетизмом. Жесткая тахта, письменный стол, полки с книгами. Скудность обстановки скрашивала лишь клетка с попугаем. Когда они вошли, птица оживилась и довольно четко произнесла: «Эй, ты, будь потише! Маман моя не спит!» И вообще, чтобы никто нас не слышал, ты должен знать, это попугай говорит, мне еще замуж выходить, так что не все так идеально, даже родная мама падает в обморок, а попугай это и добавляет, мне еще скоро замуж ходить. В общем-то, в принципе, уважаемые радиослушатели, как говорится, иногда бывает и такая ситуация. Лучше поздно, чем никогда, сказал вдовец после панихиды. Очень много мыслей о браке и о любимого мною Оскара Уайльда. Ну, вы знаете, что Оскар Уайльд, в общем-то, был человеком, так сказать, весьма нетрадиционных сексуальных увлечений и так далее. И, ну, в наше время к этому относятся снисходительно, а нормально относятся, а в то время относились очень, скажем так, жестко. Он говорил, Оскар Уайльд, мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж и любопытство, и тем и другим брак приносит разочарование. Еще одно высказывание Оскара Уайльда, человека, на мой взгляд, очень остроумного человека, который, в общем-то, остался в нашей памяти как олицетворение такого, знаете, юмора и сатиры. Всегда, какое ужасное слово, его особенно любят женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Так что недаром, знаете, много высказываний на этот счет, которые говорят о том, что Вот, не все так идеально в отношениях мужчин и женщин. И брак одно из самых, знаете, таких новых времен, которые меняют иногда отношения между мужчиной и женщиной. И многие романы основываются на том, что те, которые не заключают браки, живут в общем согласии иногда много-много лет, гораздо больше, чем те, которые заключают браки. В общем, разные веяния о супружеской жизни, уважаемые радиослушатели, разные вещи о браке, о заключении браков, разные тенденции исторические. И то, что я сегодня говорил, это только часть этого. А существует множество замечательных, прекрасных браков, и это надо всячески приветствовать. И дай Бог, чтобы эти браки прекрасные были примером для многих людей, которые окружают тех, которые сочетаются браком и на многие десятилетия сохраняют эти замечательные отношения. Ну что же, уважаемые радиослушатели, это была передача Михаила Гузакашвили +1. Спасибо за внимание к этой передаче и всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
10: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы.

0: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася бежевый на переднем плане, у него длинный волос. Как говорят на Руси, почему не говорят длинные волосы, почему волос длинный? Ведь все же волос – это же единственное число. Или волос на Руси в древности воспринимался как явление? А позади Васи Сева Каплан, причем опознать его можно только, наверное, по голосу, потому что я себя не узнаю. Гляньте-ка. А? Сегодня, кстати, будет, наверное, большое количество просмотров у этого шоу. Прослушивания не знаю, но просмотров будет много. Прямо сразу удовлетворю ваше любопытство, что случилось. Я вчера поехал в Харриман Стейт Парк. Ну, позавчера дождь прошел, и поэтому я уже начал считать себя чем-то вроде опытного грибника, хотя еще далеко до этого. Ну, думаю, дай посмотрю просто, ну, что после этого дождя? Еще ведь и осень не наступила, холодов особо нет, хотя сегодня так слегка приударило. Ну, в общем, вышел из машины. Первое, что сделал, побрызгал себя bug spray, то есть это против комаров и прочего, и не успел одеть кепку на голову, как на меня спикировало что-то большое, я только понял по удару в лоб и по звуку такой «зззз», такой, ну просто, думаю, дроны, ну никак не меньше. Ну, вообще, меня кусали, и в том числе в лоб в детстве. Ну, не знаю, иммунная система, наверное, одна и та же, а может быть, даже свой.

0: возрастом она крепчает. Короче, ну, было больно, но потом я думаю, ну, я ж приехал, 30 миль ехал, грибы надо посмотреть. Ну, и пошел в лес. Грибов было не очень много, но что-то я не очень хорошо их видел. Думаю, наверное, просто из-за того, что, знаете, бывает, в телефон смотришь, мне много пишут, текст маленький, а потом начинаешь смотреть на окружающий мир, и какое-то время фокусировка не наступает. То есть адаптация зрачка происходит медленнее с годами. В общем, где-то час я так бродил, а потом с одним глазом подзакрытым мотанул домой. Причем интересно, что у меня была похожая ситуация несколько лет назад, когда я катался на... Чем я тогда катался? Это были, наверное, лыжи. Да, на горных лыжах катался, и там получилось так, что я приехал первый на гору, а снегу было просто море. Огромное количество снегу намело. И когда я поднялся, да еще и шел снегопад такой, то есть спускался почти вслепую. Маску заметало снегом. А потом поднялся еще, и передо мной, видно, там группа сноубордистов сошла. А сноубордисты, они, среди них большинство неопытные. И они, когда они думают, особенно совсем такие молодые ребята, школьники еще, они думают, что если он одел штаны правильные, то он уже умеет кататься. Ей-богу, на самом деле. То есть в правильной форме, а дальше само пойдет. Ну и когда они начинают ехать, а там же за компанию, и вперед рвутся те, которые уже умеют, которые уже свои кости поломали, то есть у них это как бы боевое крещение, а остальные за ними, и тут выясняется, что это Double Black Diamond, то есть страшновато. Короче, они перед моим спуском, чего я не знал, потому что снег-то идет, они смели лыжами верхний слой снега, и там на Double Black Diamond был лед. И, в общем, я ёбнулся вперед головой, где-то футов 150. Я не знаю, как я шею не сломал, совсем не понимаю, как. Ну, лыжи отстегнулись. А вот, а потом, значит, я лыжи подсобрал, еду тихонечко к этому самому ER, emergency room. И на меня все смотрят, а в Америке не принято смотреть на человека ему в лицо. У нас в Америке смотрят в лицо только старая советская эмиграция. Они не могут избавиться от этой привычки. Ну и когда я вошел в этот emergency room, я понял, в чем дело, потому что у меня лицо все в крови было. Ну, ободрал об этот лед, а то, что я палец сломал большой, я даже это и не понял в тот момент, но пока доехала, рука вспухла, но там, это называется emergency room, но там вообще смешно, мне какую-то повязочку, даже не повязочку не наложили, дали мне, мне дали мешок со льдом и сказали, вот руку окуни в лед и езжай в госпиталь. В какой? Они говорят, да посмотри там в телефоне какой. А до дому 50 миль. Ну, и я думаю, а у меня еще была машина супер такой, BMW с ручной коробкой, SUV, пятая модель. То есть это единственная, по-моему, машина была в стране с ручной коробкой. То есть даже когда я ехал, там водители, дальнобойщики траков на этих самых, на светофорах останавливались, бибикали мне. Потому что они сверху видят, что я переключаю ручник. Говорят, где ты ручник взял? Я говорю, случайно досталось. Ну, а тут, получается, я сажусь за этот самый ручник. У меня правая рука со сломанным пальцем. И причем еще во льду. И я вот так вот 50 миль прохуячил до госпиталя. Когда туда приехал, в скорую, они мне сказали, вы чего, вот так вот прямо во льду держали руку? Я говорю, да, мне так сказали. Они говорят, а они вам не объяснили, что может быть обморожение? То есть лед непосредственно нельзя прикладывать. Ну, в общем, короче, похожая ситуация вчера была. То есть я с одним глазом закрытым, ну, правда, не ручная коробка, Миль было поменьше. В общем, как правильно определил Саша Игнатов, которого знает наша аудитория, семенной фонд толковища. Это, скорее всего, был шершень, потому что шершни у нас, оказывается, есть. И, оказывается, они не любят, когда некоторые радиотелеведущие собирают грибы в Нью-Йоркщине. Вот такая ситуация. Дали мне этот самый антибиотик, потом антиаллерген какой-то. И, в общем, все бы ничего, но утром я встал и вижу то, что видите вы. Вот, собственно, все. Это ничего, никому ничего, ничему не научит. Что единственное, что меня поразило, что, в общем, этот самый баг-спрей, он вроде бы должен был отпугнуть, а он, наоборот, привел к тому, что этот самый шершень впал в агрессию. Может быть, в следующий раз надо медом намазаться? Я попробую. А грибов было не очень много. С этой историей все. А теперь переходим к срочным новостям в виде заголовков. Кстати, обратите внимание на это пиво, те, кто может. Это мой искренний совет. Лучше этого пива вообще ничего нет. Называется Little Something. И общее название Lagunitas. Именно Little Something. Такая девица с банкой пива. В общем, это что-то невероятное. Если попробуйте это пиво, то больше... Ну, только... Его можно не только пить, но прикладывать к глазу, в случае, если вас укусил шершень. Вот. Иногда буду прикладывать, иначе глаз просто не открыть. Ой, так, переходим к новостям. Но тут звонят. Может быть, вообще ничего не делать? Сегодня у меня была такая мысль. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас.
1: Доброе утро, Сева. Это Оля.
0: Оленька, здрасте. Узнаю вас.
1: Да, я вам сочувствую. Спасибо. Особенно, когда не ожидаешь историй. И я вам быстренько рассказываю историю, которая вам очень понравится. И я думаю, что вы улыбнетесь в поддержку быстро. У меня был любимый котик. Он умер через год после мужа. К сожалению, у меня было две больших потери. Он со мной прожил 18 лет. Он был моя собака. Мы с ним гуляли в парке без ошейника. Это был уникальный кот. Он пришел, он меня нашел много лет перед этим. Сам пришел ко мне, я его адаптировала. Мы с ним спали в кровати, а он был outdoor, то есть он гулял на улице. Естественно, что он встречал змей, всяких животных, дрался с ними. В общем, такой был кот, как ваш. И, значит, но спали, он любил со мной спать. И вот спим мы с ним на подушке. Я сплю на своей половине, а он спит, значит, на своей подушке возле моего лица. Я любила мордочкой, ну, извините, лицом уткнуться ему в шерсть. И, значит, среди ночи я просыпаюсь, а на секунду, и он рядышком спит, и я к нему наклоняюсь и утыкаюсь носом ему в шерсть. Он с просоня, после своих драк, своих, дримс, он задними лапами отталкивается от моего лица с такой силой. Просто, вот представляете, когда спит, вот вы, наверное, видели, как просыпаются коты, которые вот они сильно спят, и только не вскакивают. Он от моего лица отталкивается задними лапами. У меня утром был под глазом такая опухоль и такой синяк. Я вам просто не могу передать. Я потом ходила 2 недели с таким синяком под глазом. Я одевала очки черные. Я помню, я зашла в банк. И знаете, когда люди на меня смотрели, а меня очень многие знают, я очень люблю общаться со своими американскими людьми здесь. Меня в магазинах знают, везде меня знают. Вот, да, по-хорошему ко мне относятся. Что случилось, Ольга? Что случилось? Ну, я Ольга. Я говорю, я говорю, меня котик ударил. И все такие, знаете, смотрят вниз в пол. Да, котик ударил. Вот такая вот история.
0: Слушайте, вы ему когти стригли, он вам не порвал лицо?
1: Это не когти. Он от меня оттолкнулся, он когти не выпал, он меня не поцарапал.
0: А, подушечками.
1: Он меня ударил ногой. он от моего лица, то есть я так наклонилась.
0: Кикбоксинг там, такой кошачий.
1: Да, я не знаю, что он сделал. Но это просто уникальная история. Если бы мне кто-то рассказал, то есть я ходила с реальным синяком, он попал, ну, сначала глаз опух, а потом все сползло. В общем, такая вот история. Мне было очень, мне нравилась реакция людей. То есть они все, когда я им говорила, вы не поверите, меня кот стукнул, они такие все глаза опускали, да-да. Вот такая вот история.
0: Ну, Оль, все, а вообще, на самом деле, несмотря на боль, вам было смешно, наверное, в тот момент, да?
1: Вы знаете, я очень смеялась. У меня есть другая история, уникальнейшая вообще. Она была очень давно, но я не могу занимать эфир.
0: Давайте, это интереснее, чем политические новости. Конечно,
1: хорошо, тогда я расскажу. Это тоже очень смешная история. Она вообще в тему вашу войдет, потому что там чуть-чуть есть. Значит, у меня был любимый мужчина. Мы были бойфренд и гёрлфренд, это было в Киеве, я была очень молодая, все дела, и у меня был маленький сыночка Юра, вот, и, значит, утро, я не помню часть дня, и он спит, значит, малыш мой, там сколько ему, 5 или 6 лет, он спит, и мы на кухне с моим любимым мужчиной начинаем обниматься, целоваться и все такие дела. Я в простыне, мы тут прямо ему утро. Я в простыне, вот, и, значит, ну, понятное, молодое дело, вот, объятия, простынь падает. И вдруг мы слышим, что открываются двери с комнаты. То есть малыш идет, мальчишка идет. Вот, а у меня простынь на полу. И я быстро...
0: Мама... за это в Америке конечно. Могли лишить родительских прав вообще запросто.
1: Нет, он ничего не увидел.
0: Это в Киеве, я понимаю.
1: Он идет, да. Вот. Я резко наклоняюсь, чтобы поднять эту простынь, ну, чтобы закрыться. А там угол стола.
0: Ой, мама.
1: Головой, а я этот угол не заметила. Глазом! Глазом.
0: И входит мальчик и видит маму с подбитым глазом голую совсем.
1: Нет, я успела эту простынь, конечно, взять. Ну что вы, нет, все нормально. У меня все очень порядочно, интеллигентно. То есть пошлости никакой. Я успеваю, конечно, себя закрыть этой простынью. Все, мы стоим, сыночка. Вот, а потом я уже иду в ванну и вижу этот подбитый глаз. Ну и потом тоже ходила с синяком. Вот такие у меня истории с синяками.
0: Ну, Оленька, you just made my day. You saved my day.
1: Ну, вот это вот такие you истории. Saved my так show. Этот шершень, ну, его в баню. Все пройдет, дай бог. Все, хорошего дня.
0: Конечно. Все, вам тоже спасибо. До свидания. Вообще, в принципе, изначально толковище замышлялось именно вот таким вот образом. Но это было, у нас это было с 97 по 2002 год. У нас были такие отношения с аудиторией. А потом это все кануло в лету, причем это понятно, потому что аудитория сильно постарела, новая не может появиться, потому что иммиграции нет, язык для иностранной, для молодежи. А постаревшая аудитория, она относится к этому silent generation, то есть это вечно молчащее поколение, причем их, оно не одно там. И это роднит не только... Значит, это не только бывших советских людей. Американцы тоже имеют такое поколение, примерно та же самая возрастная группа. А потом, сейчас мы вошли в другую крайность, когда люди, которые не принадлежат к этому поколению, они не способны к вербальным взаимоотношениям. То есть вербу подарить могут на вербное воскресенье, но общаться вслух не получается. Но не все, конечно, но... Сейчас уже нормально видеть людей, которые сидят друг с другом за столом и смотрят в телефоны. Причем иногда кажется, что у них неудачное свидание, или они накануне того, чтобы расстаться, это последний такой дейт у них, как говорят у нас, свидание последнее. А на самом деле они просто текстуют друг другу. Теперь поехали про то, что на картинках. Поддерживаемые Ираном повстанцы хуситы в Йемене вчера захватили 2 острова. В Красном море, они в Йемене, а захватили в Красном море, захватили Большой и Малый Ханиш, что еще больше подорвало способность Саудовской Аравии обходить Ормузский пролив и доставлять нефть через пролив Баб-эль-Мандеб. Изумительное название у пролива, не только Баб, да еще и Мандеб. Президент некоммерческого партнерства, которое называется Международное объединение частных детективов Андрей Матушкин собирал досье российских госслужащих для передачи украинской спецслужбе, о чем сообщают сегодня Кремль и СМИ. И 17 июля Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене. Истребитель НАТО, участвующий в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, в минувшую ночь впервые сбил беспилотник над Литвой недалеко от Каунаса. Трамп заявил, что Россия и Украина якобы согласились не наносить удары по энергетическим объектам, однако ни Москва, ни Киев не подтвердили заявление президента Соединенных Штатов Америки. Российский фрегат выпустил 2 сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолета в международных водах у побережья Дании, едва не поразив его. Я имею в виду вертолет. Сегодня утром российские военные атаковали автозаправки в 2 районах Киева. Есть жертвы. Москва, Киев и Вашингтон, судя по всему, готовятся возобновить переговоры о завершении войны в Украине, о чем достаточно уверенно предполагает BBC. Американская медиа НКО ProPublica, эта компания, утверждает, что сотни тысяч долларов, потраченных на организацию свадьбы младшего сына президента Трампа, Дональда Трампа-младшего, пришли от российского спортивного функционера Умара Кремлева. Надо же, такая фамилия. А Трамп-младший с супругой на трапе самолета у вас справа на мониторах, ну, чуть-чуть слева от Зеленского. А Верховный суд запретил администрации Трампа вводить новые требования к почтовым бюллетеням, уже Верховный, предотвратив то, что, как предупреждали государственные и местные чиновники, могло привести к кризису на промежуточных выборах. Трамп отверг необходимость ужесточения федерального регулирования искусственного интеллекта и отверг опасения по безопасности как обман, который приведет к финансовому краху отрасли и даст Китаю конкурентное преимущество. Вот это, кстати, наша всеобщая опасность. Clear and imminent danger. То есть наш президент настолько в этом во всем хорошо зарабатывает, благодаря усилиям своих детей, что отвергает даже опасения всех хором. Там я уже не буду говорить о 1300 выдающихся всяких деятелях, еще трое других, о которых я рассказывал вчера, это и Олтман, и Маск, которые неоднозначно смотрят на эти вещи. Китайский чиновник сообщил, что искусственный интеллект является основным двигателем новой волны технологической революции и главным полем битвы соперничества с Соединенными Штатами. Да, кстати, обратите внимание, что я собираю эти заголовки из разной прессы и успеваю даже проверить, пропагандой вообще мы с Васей не занимаемся. И есть еще такая возможность находить информацию, которая не имеет пропагандного привкуса. EPA, Environmental Protection Agency, которое должно было давно уже закрыться, заявило, что отменит некоторые правила по выбросам углекислого газа для электростанций, что является частью более широких усилий по сокращению роли агентства в регулировании изменения климата. Здесь удивительная такая catch-22 ситуация, двусмысленность. То есть Трамп хотел бы прикрыть EPA, но сейчас оно делает то, что ему нравится, и поэтому он его не прикроет, но надобность в нем, в этом агентстве по защите окружающей среды, сходит на нет. А кому оно нафиг нужно, это агентство, если оно отменяет правила, которые должно было защищать окружающую среду? У меня не очень челюсть шевелится из-за того, что опухла. Я не знал. Сенатор Мич МакКоннелл впервые за 3 месяца проголосовал в Капитолии после того, как упал. И это падение вызвало опасения по поводу его возвращения к работе, но проголосовать он сумел. Министерство финансов определило российский банк ВТБ как ключевой финансовый узел для Исламской Республики Иран и наложило на него дополнительные санкции, то есть, можно сказать, прибор. Мэр Нью-Йорка заявил, что коалиция городов подала иск, чтобы оспорить федеральное правило, позволяющее Вашингтону легче отказывать иммигрантам в грин-картах и визах на основании использования ими публичных льгот. То есть я не знал, что такое может быть такая комбинация. Получаешь, скажем, фудстемпы, и поэтому тебе будет труднее получить грин-карту. Может быть, это чтобы сэкономить на фудстемпах. Махмуд Халил подал в суд на Колумбийский университет, утверждая, что тот недостаточно защищает пропалестинских студентов от серьезных преследований в связи с войной между Израилем и Хамасом. И последнее, почему тут интересные женщины на ваших экранах. Модельер Боб Маки, который одевал Шер, Тину Тернер, Дайану Росс и других, и даже Ким Кардашин, скончался в возрасте 87 лет. Теперь по бизнесу и по финансам. Основные американские фондовые индексы зафиксировали умеренное снижение во вчерашней сессии, несмотря на подъем, благодаря некоторым акциям искусственного интеллекта, на подъем энтузиазма со стороны любителей технологии. При этом S&P 500, Nasdaq и Dow упали на 0,6% и 0,3% соответственно, а доходность десятилетних казначейских, это ж качели, выросла, превысив 5%. Дональд Трамп в прошлом году требовал снижения ставок от Федеральной резервной системы. Инвесторы теперь ожидают, что выбранный президентом председатель ФРС изменит курс и начнет повышать ставки на этой неделе. То есть замена председателя, оказалось, не привела к желаемому результату. OpenAI тихо приобрела Glass Imaging. Это стартап, который разрабатывает технологию, использующую искусственный интеллект для улучшения камер смартфонов. NextEra Energy подтвердила свои прогнозы прибыли на 2026 год в верхнем сегменте, продолжая продвигать регуляторные одобрения для предлагаемого приобретения Dominion стоимостью 67 миллиардов долларов. Abbott согласилась выплатить $385 миллионов для урегулирования обвинений, связанных с управлением предприятием по производству детской смеси, и подозревалось, что там в смесь попадают бактерии, которые стали причиной смерти нескольких младенцев. Производитель Wegovy Novo Nordisk сбрендил, можно сказать, ребрендируя себя в Novo, был Novo Nordisk, а теперь Novo, рассчитывая, что более короткое название поможет лучше резонировать с потребителями и конкурировать с Eli Lilly при этом. И Хьюго Босс сообщил, что председатель наблюдательного совета Стефан Штурм, такая фамилия, уйдет в отставку после того, как Фрейзер получит почти контрольный пакет акций в этой компании моды. Теперь про красивую жизнь. How does it feel to be one of the beautiful people? Это не про меня. One of the beautiful people? 78-я церемония Prime Time Emmy, которую вела звезда бесконечного сериала «Закон и порядок» и трехкратная обладательница премии Эмми сама по себе, Мариска Харгитай, прошла вчера вечером. А Харгитай стала первой женщиной, ведущей эту церемонию за последние 15 лет. Последний раз это было в 2011-м. Джейн Линч тогда вела. Сериал HBO Max Pitt переиграл все телевизионные программы с 25 номинациями и выиграл в 6, включая лучший драматический сериал. Второй год подряд. Медицинская драма, кстати, стремится стать самым точным отображением медицины на телевидении, причем они используют реальных врачей в качестве консультантов. Очень популярна именно эта медицинская тема. Последний сезон «Hacks», еще одного шоу HBO Max, получил две премии «Эмми», включая лучшую женскую роль в комедии, это Джейн Смарт. Тоже хорошая фамилия, если это ее собственная Смарт. После рекордных 24 номинаций за комедийный сериал «Но Хекс» уступил награду за лучшую комедию «Новый хоррор» комедии Apple TV «Widow's Bay». Потрясающий сериал. Действительно, хоррор комеди. Чьи 14 побед побили рекорд комедийного сериала, установленный сериалом «The Studio» в прошлом году. Тоже хороший. Теперь, секунду, я должен поподробнее рассказать про то, что сделало агентство по охране окружающей среды, которое объявило, что отменяет ограничения на загрязнение, вызывающее потепление планеты, если источником являются электростанции, работают на угле и природном газе. А это сектор, который генерирует примерно четверть всего загрязнения климата в Соединенных Штатах. Вот этот откат от первоначальной установки агентства защищать окружающую среду последовал за предыдущими действиями администрации Трампа по устранению или ослаблению политик, направленных на ограничение химических веществ и газов, вызывающих потепление планеты. EPA заявляет, что отмена правил для электростанций сэкономит отрасли более 300 миллиардов и снизит счета за электроэнергию. Кстати, Кэти Хокл вчера заявила, что она жителям Нью-Йорка по $200-300 пришлет чуть ли не каждому household на электричество помочь. Экологические организации утверждают, что сокращение ограничений загрязнения может угрожать десяткам тысяч жизней и усугублять последствия климатических стихийных бедствий. Ожидается, что предложение столкнется с юридическими вызовами, но если оно будет поддержано в суде, то оно сможет помешать будущим администрациям регулировать выбросы парниковых газов и электростанций. Печальный день для владельцев одноцентовых монеток. Американцы скоро уже не смогут пожертвовать ни копейки, потому что монета в 1 цент, аналог русской копейки, будет канута в лету. Но тут принудительность есть. Палата представителей проголосовала вчера за отправку самой маленькой монеты Соединенных Штатов туда, куда Макар телят не гонял. И в данном случае речь идет не про Андрея Макаревича. Они приняли, причем двухпартийно, не возражала ни одна из партий, это называется Common Sense Act, закон о центиках. Я вспомнил историю из совсем раннего детства, когда в Советском Союзе была реформа финансовая в 1961 году, и деньги стали, то, что было рублем, стало 10 копейками. Копейка – это психологически не так страшно, когда ее тратить. Но это было неважно, политическая подоплека неважна. У меня сосед был, который собирал копейки. То есть ему мама и папа отдавали копейки, чтобы не мелочиться в карманах. И у него было какое-то чуть ли не ведро этих самых копеек. Ну и когда выяснилось, что единственная монета, которая осталась в своем номинале, это копейка, то мама отобрала у него все эти денежки. Вот. Там, я уже не помню, сколько там было. Ну, в общем, как это вообще, как это могло такое быть? Вроде она его любила. Один сын. Пентагон разрешил нынешним и бывшим сотрудникам, присягнувшим хранить секрет о деятельности неидентифицированных аномальных явлений, то есть инопланетяне, легально передавать эту информацию правительству. Разрешил. Создан юридический такой инструмент, он называется waiver, который позволяет бывшим и нынешним военнослужащим, гражданским лицам и подрядчикам предоставлять информацию о национальной обороне, связанную с UAP, официальным представителем президентской системы раскрытия и отчетности о встречах с инопланетянами. Эта штука называется pursue, то есть преследовать, если расшифровывать. Но это аббревиатура. Это рабочая группа администрации Трампа по UAP, то есть неидентифицированным аномальным явлением. И об этом обо всем сообщил, кто бы вы думали, Министерство войны. У нас больше нет Министерства обороны. И последнее про Нью-Йорк и про ситуацию с рабочими местами. Количество начальных позиций в сфере технологий в Нью-Йорке за последние годы сократилось почти на 50%, причем ситуация одинакова для всех. От бизнеса до индустрии развлечений и медиа, согласно унылому новому исследованию. К Количество вакансий начального уровня в компьютерном и математическом секторе в Нью-Йорке снизилось на 49% в период с 22 по 25 год. Кстати, с преподаванием для иностранцев это будет интересно. Я когда дочка моя заканчивала школу, а это было уже лет 9 назад, то она боялась за свой экзамен по математике. Частный урок, если я правильно помню, $100 в час. Это больше, чем зарабатывала на тот момент моя жена, выдающийся психолог, между прочим. Так вот, значит, с математикой хуже на 49%. Это самое резкое снижение среди всех профессиональных отраслей. Согласно отчету Центра городского будущего, это аналитический центр Нью-Йорка, вакансии начального уровня в офисе и административной поддержке тоже сократились на 36%, как и аналогичные должности в бизнесе и финансовых операциях. И кроме того, в сферах искусства, дизайна, развлечений, спорта и средств массовой информации с 2022 года количество вакансий начального уровня сократилось на 34%. Так что, когда наше радио призывает слушателей пожертвовать по чуть-чуть для, так сказать, поддержания жизнеспособности, это не наше радио только. Это происходит со всем миром, который был построен по доискусственно-интеллектуальному образцу. Это все с новостями, которые мы с вами относим к разряду срочных. Если у вас по их поводу появились мысли, то значит вы целевая аудитория. Вопрос только, сможете ли вы их озвучить. Возможность у вас есть. Это телефон студии Дэвидсон Радио 718-303-90-90. Есть и время подумать. Вот оно.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
7: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
9: Толковище. Прямо сейчас.
0: У нас есть один звонок. Прошу, пожалуйста.
10: Да, доброе утро. Вот короткая история про одну копейку. Я тинейджер. В 70-х годах иду с приятелем по улице в Киеве. По какой-то причине у меня в кулаке копейка. Идет навстречу мужик. Явно хочет закурить. Спрашивает, есть ли у нас спички. Но я ему говорю, что спичек у нас нет, но я ему могу дать копейку. И это его так возмутило. Он за нами погнался, мы еле скачили в троллейбус. Я был совершенно в недоумении, почему это произвело такой эффект. Но это дало мне некоторый урок по жизни.
0: Понятно, потому что он полный идиот, потому что спички стоили тогда копейка коробок. Вы ему дали копейку на спички, а он не понял.
10: Но он не взял копейку, он обиделся, оскорбился.
0: У вас интересное там, у вас интересное внедрение технологии. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Окей. Так, теперь с нами будете вы. Пожалуйста, прошу вас.
11: Нахуй, иди.
0: Вот. Слушай, ты можешь останься на секундочку. Я тебя специально взял, чтобы ты показала, что у тебя во рту. Специально. У меня такой вопрос. А ты что-нибудь слышишь или видишь, или просто ты ждешь, когда я тебя пущу в эфир, чтобы свой рот поганый обнаружить? Что-нибудь видишь, слушаешь что-нибудь? Или... А? Не, ну невменяемая. Но калики-перехожие перед входом в храм. Сейчас, может быть, еще одно подобное. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас.
11: Доброе утро.
0: Доброе
11: утро. Я хочу, чтобы психотерапевтом поработали. Что со мной? Вы знаете, да, что Артилен запускает такие приглашения на выборы в России, ролики. Ну, это платная реклама, тут такое дело, ничего такого. Но как-то меня это покоробило. Вы думаете, это нормально? Все-таки же это фашистская страна. Хотя можно прийти и проголосовать против, и, наверное, большинство американских россиян так и сделают, но что-то мне немножко это как-то задело. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, знаете, это очень деликатный вопрос. Во-первых, ни одно средство массовой информации Соединенных Штатов не имеет права отказать в рекламе, за исключением случаев, когда это ведет к национальной и расовой розни. То есть подначки такого рода абсолютно недопустимы. А все остальное, включая алкоголь, да, можно это делать. И еще один момент. Вроде как формально у нас второе гражданство не то чтобы осуждается федеральными властями при всех администрациях, но оно не признается.
11: Да, вот, да. То есть вы не можете обратиться, если вы гражданин США, вы уже не можете обратиться за консульской помощью, консульской, к другой стране. Ну, если вас там за DUI задержали. Угу. Типа, ну, так,
0: да, да, да. Да, но у нас, очевидно, есть люди, которые двойное гражданское и тройное гражданство имеют. Я знаю даже одного человека, у которого 4 гражданства, он получает пенсию от 4 стран. Так устроился.
11: Да, но это не карается, это просто не признается как юридическая, в юридических ситуациях. И может отказаться служить в армии на этом основании и так далее.
0: А почему вы начали с того, что предложили мне побыть вашим психологом?
11: Ну, я говорю, потому что у меня такое сдвоенное чувство, раздвоение, как по-русски сказать. Двойственное чувство. С одной стороны, я считаю, что призыв идти на выборы – это совершенно нормально. Но поскольку РТН – твердая позиция по поводу Украины и по поводу Израиля, кстати, тоже достаточно твердая. Не знаю, про радио, потому что я его не слушаю, там, наверное, больше плюрализма. Я так понимаю, из косвенных каких-то отголосков. Но это, я просто, ну, как-то вдруг возникло это, и они довольно часто крутят это. Ну, это уже все коммерческая часть.
0: Но знаете, на самом деле это можно трактовать совсем по-другому. Если, скажем, иностранцы, имеющие право голосовать на выборах в России, будут голосовать не за Путина, то это проамериканская акция.
11: Да, да. Так я же говорю, что совсем не очевидно, что именно американцы сделают плохой выбор. Наоборот, наверное, тут будет как минимум 50-50. То есть, да, просто идти. Они же не агитируют, РТН же не агитирует голосовать за Единую Россию. Она агитирует идти, ну не РТН, а этот ролик, идти на выборы. А там ты хочешь, то и делай. Хочешь против, это хочешь точно испортить бюллетень и так далее. То есть это, ну да, то есть это нормально. Особенно та часть, что вы говоришь, что вроде как СМИ не имеет права отказать, так вообще тогда не о чем говорить. Что же? Не имеет права, значит, это часть уже законодательства американского, так что да. Окей. Ну, спасибо.
0: Окей. Я буду спать дальше. Вам спасибо. Да. Хорошо. Спокойной ночи. Так, навскидку, не очень понимаю, откуда звонит джентльмен, но это не здешний, он 415 код. Значит, может быть, часа 2-3 разница. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже, ну, в общем, основные вещи я сказал по поводу индексов и по поводу цен на нефть. Brent вырос на процент, то сейчас он стоит $105 за баррель. Растет уже 9 из последних 11 сессий. И, кстати, вырос на 74% с начала года, Brent. Это с начала года, на 74% нефть. А теперь последний отчет по инфляции и последующая реакция рынков подсказывает, что председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш менее чем через неделю повысит такие процентные ставки, то есть на это можно ставить, скажем, на калши. Индекс потребительских цен вырос на сезонно скорректированный уровень на 0,4% в августе и на 3,4% в целом за год, что опровергает прогноз июльских данных о снижении инфляции. На то не похоже. Базовый CPI – это Consumer Price Index, исключающий волатильность цен на продукты питания и энергоносители, входит в число данных, которые Федеральная резервная система тщательно проверяет при принятии решений по процентным ставкам. За месяц он вырос на 0,3%, что выше, чем ожидалось. Это дает трейдерам 90% вероятность повышения ставки учетной, естественно, на четверть пункта на следующей неделе. Основными факторами общей инфляции были энергия, то есть цены на бензин, еда. Индекс продуктов питания за месяц вырос на 0,1% и на 2,7% за последний год. Электроника – это третий фактор общей инфляции, в то время как цены на смартфоны снизились на 12,2% в годовом выражении, цены на программное обеспечение и аксессуары за последний год выросли на 25,4%. Это самый крупный годовой рост цен за всю историю. То есть сцена готова для того, чтобы Федеральная резервная система впервые за 3 года повысила ставки, чтобы вернуть инфляцию к годовой цели в 2%, чего она не достигала уже 5 лет. Это политическая дилемма для обычно молчаливого председателя Уорша, которого президент выбрал, чтобы снижать ставки, но высокие цены играют роль в предстоящих промежуточных выборах. Интересно, что хотя рынок оценивает повышение ставки как почти неизбежное, не все уверены, что это необходимо. Один из экспертов рассказал, что повышение ставок в сочетании с чрезвычайно высокими ценами на энергию может замедлить экономику больше, чем при торможении, которое планирует Федеральная резервная система. Это все с тем, что было вчера на бирже. Сейчас перерыв на рекламу. Телефон студии 718-303-90-90.
12: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
13: My name is Gil Zohar.
14: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
17: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
17: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
19: 718-303-8005.
20: За него стоят громадные мосты.
21: Не пойму, что за люди.
22: Толковище.
0: Тут хороший текст пришел через мессенджер по поводу того, что российский богач по фамилии Кремлев, не знаю, псевдоним это или нет, оплатил свадьбу сына президента Соединенных Штатов. И текст такой. Фашистская страна оплачивает свадьбу Трампусика-младшего. Как он взял бабки эти? Я просто не понимаю. Помните, какой был шухер по поводу Хантера Байдена, Я надеюсь, что Трампуси помнят, да? Но там же были копейки. Сейчас, правда, копейки уже, так сказать, ушли в историю, но там были действительно копейки. И да и то он скрывал, хотя, в принципе, имел право устроиться на работу. И то ли он, ну, от безнадёги, там, алкоголик, наркоман, ничего из него не получилось, а фамилия есть. То есть он на фамилии делал деньги. Здесь получается то же самое, фактически. Но только гораздо хуже и в гораздо больших масштабах. У нас одни парашисты звонят, поэтому, может быть, дать им... Вес, может, пусть поговорят, а то мне трудно, у меня челюсть опухла. Вес, Васька считает, что можно дать. Ну, ладно, дам. Здравствуйте, вы в эфире.
13: Алло.
0: Да, пожалуйста, вы в эфире уже. Здрасте.
13: Нахуй пошел? Дурак ты, блядь. Пошел нахуй, говорю, понял, нет?
0: А слушай, а можно задать тебе вопрос? Или ты.
13: Пошел ты нахуй!
0: Да, я понимаю, я пойду, только можно вопрос тебе задать? Можно? Или ты не в состоянии мыслить сам?
13: Долбоеб ты, ёпрымать, долбоеб!
0: Ну да, так вопрос, можно
13: тебе задать? Ох, ты мудак же, ты гад, а?
0: Ну вот смотри, представь себе, что я позвонил тебе в дверь. Я позвонил тебе в дверь. Ты открываешь дверь, я к тебе захожу и говорю, пошел нахуй. Вот это то, что делаешь ты. У тебя, ты голова жопой. Понимаешь, у тебя вместо головы жопа. А вот сейчас будет еще один твой близкий друг. Прошу вас, пожалуйста. Голова жопа.
19: Шева, я не зэцер.
0: А, окей.
19: Рома Сатанаутский. И я хотел бы просто вкратце объяснить ситуацию, с которой я сейчас сталкиваюсь. Моя дочь пошла в 4 класс, и она с прошлого года уже подвергается буллингу одного из одноклассников, который, семья которых ЮФОЮшники. Дело в том, что я сам военный, уже лет 15 служу, побывал в начале войны, еще помогая людям, выходцам из этой страны. Скоро меня опять туда отправляют уже. У нас rotation каждые 4 года. Опять на 1 год. Как к этому можно отнестись, представляя те факты, что я уже год провел, помогая этой стране. И еще предстоит год отсутствовать. Я не могу ничего поделать, потому что сама меня отправляет по нужде. И тут этот гаденыш портит жизнь моей дочери. И не знаю, может быть, наши радиослушатели как-то посоветуют, как к этому отнестись, потому что я бы разобрался это своими методами. Но жена останавливает, говорит, это нельзя. Это будет харас.
0: Не, не, да. Ну слушай, тут, Рома, тут гораздо проще все, гораздо проще. Я бы на твоем месте написал письмо к администрации школы и сообщил о том, что копия этого письма будет направлено моему конгрессмену, но вы получаете ее первыми, чтобы я не беспокоил конгрессмена. Они немедленно примут меры. Немедленно примут меры, и этот парень никогда близко не подойдет к твоей дочке.
19: Да, ну, дело в том, что он уже портил жизнь не только моей дочери, он уже известен на всю школу. Я не знаю, что до этого была ли какая-то там ситуация подобная или нет, но не знаю, может быть, найти представители из этой страны, чтобы с ними поговорили откровенно, что ты делаешь, человек
0: ради твоей страны. Секунду, так я не очень. Ты сказал, что ты со Стэтн-Айленда звонишь, а дочка в какой школе? В Стэтн-Айлендской?
19: В Стэтн-Айлендской школе, да, они здесь.
0: Тогда я все правильно сказал. Потом еще, знаешь, ты можешь даже мягче это сделать. Ты можешь сказать так, что ты боишься, что у этого парня дома не все благополучно, поэтому он вымещает свою агрессию на детях.
19: Возможно, да. Но просто вопрос в том, что же его отец здесь делать, если я на его месте должен ехать туда уже второй год подряд, поднимать страну и...
0: Тем более. Тем более, напиши в этом письме, что ты военный, и что ты не можешь быть здесь и защищать своего ребенка, а защищаешь страну, когда уезжаешь.
19: Да. Ну, дело в том, хочу поделиться с этой несправедливостью.
0: Да, слушай, напиши это письмо, пришли мне копию, если тебе, значит, это нормально для тебя. Я подредактирую. Ладно, пришли мне на sivakaplan@yahoo.com. Обязательно, ладно? Всего удачи. Не расстраивайся, не расстраивайся. Я думаю, что эта ситуация решаема. Причем без мордобоя родителей этого парня. Так, теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Вы же в эфире. Здравствуйте, Лена.
0: Здрасте.
1: Я хочу помочь этому парню, ну как бы помочь, рассказать свою историю. У меня такая же была ситуация с дочкой. Ее все время преследовала какая-то девочка, и этой девочке брат, он старше был. Я просто пошел возле школы, встал, и говорю, ты иди по дороге, а я буду идти с другой стороны. Они приставали к ней, когда она уже садилась в автобус ехать домой. Ну, ага. Так я шел, подошли на автобусную остановку. Подошла эта девочка с подружкой, начали ее толкать. Потом подошли два парня, такие как тинейджеры, может быть, 15-16 лет, но моего роста, такой, здоровые парни. И тоже начали ее толкать, я подошел, взял этого парня просто. Ну, конечно, я неправильно сделал, так прижал к стене. И говорю, ты что делаешь? Он типа, что ты такой? Я говорю, я ее отец. И я так оглянулся, сзади идут два полицейских. И я просто повернулся и говорю, excuse me, sir, can you help me, please? И он подходит ко мне, полицейский, и я говорю, Аня, объясни, что получилось. И она говорит, вот они меня постоянно преследуют, и вот такая вот ситуация, я не могу спокойно домой доехать. Он тут же говорит, окей, говорит, давай мне этих парней. Имя, фамилию, все данные переписали. И говорят, мне большое спасибо, сэр, что вы к нам обратились, очень правильно сделали. А им говорит, что если еще раз я увижу вас или пожалуются на вас, что вы преследуете эту девочку, значит, будете сидеть в тюрьме. И они так ошарашились. То есть, ну, мне просто повезло, что не они крикнули полицейскому, а я. Вот такая вот ситуация у меня была.
0: То есть, да, 100%.
1: Да, вот такая 100%. Вот, просто я решил поделиться с парнем, который в такой неприятной ситуации, у меня было то же самое, и мне вот так повезло, что в этот момент там проходили два полицейских патрульных.
0: Спасибо. Да, счастливо. А вы знаете, на самом деле все это решается довольно просто. Сейчас вот, скажем, если вы напишете эту ситуацию, о которой идет речь, там у вас какая-то ситуация, предложите искусственному интеллекту, даже на русском языке. У меня вчера было очень смешно. Где-то даже как-то я подумал, что где-то было даже неприятно. А я начал писать вопрос, обращенный к своему AI. И не заметил, что он не переключил клавиатуру. А потом смотрю, что он мне пишет. И вижу, что я написал вопрос, естественно, по-английски, я только по-английски с ним общаюсь, но выяснилось, что я написал русскими буквами. Он абсолютно все понял. То есть получается, что произошла трансформация понимания. Он понял, что клавиши, которые я нажимаю, могут быть русскими или английскими. И так как это была абракадабра, если читать по-русски, он немедленно воспринял все как надо. Но ответил мне по-русски, причем практически без каких-либо ошибок. То есть, если вы пишете, вот скажу, Рома со Стэтнайл, да, описываешь свою ситуацию и предлагаешь искусственному интеллекту составить письмо для полиции, для конгрессмена, для школы. То есть, что у нас работает, слава богу, пока, это вот эти вот официальные действия, такие родительские особенно. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Жанна.
0: Здрасте. Да, Жанна, здрасте.
2: Что скажете? Ты пидорас натуральный, ты пидор ебаный.
0: Да откуда ты знаешь, Жанночка?
2: Ебать тебе, в жопу дай.
0: А откуда? Секундочку, если у меня ебать в жопу, то это ты пидораска, значит. Потому что это не я тебя, а ты меня. Дуренда.
2: У тебя мозги есть? И в жопу себе зашой.
0: Ой, елка.
2: Расскажи, чем... в жопу и посильнее.
0: Слушай, а ты можешь немножко остаться со мной? Остаться. Я сейчас из тебя рэп сделаю. Давай. Давай. Продолжай, давай.
2: А тебе нахуй остаться, блядь, и ебать тебе в рот, блядь, нахуй пошло.
0: Ла-би-ба-бья. Повесил трубку. Вот это, кстати, идеально работает. Вот это чмо, оно не выдерживает классической музыки. Вместо того, чтобы с ними вступать в полемику, надо просто запеть что-нибудь. Вот Альбинони сработал. Кто мог подумать? Вроде попса от классики, но сработал. У нас осталось 20 секунд. Наверное, все на это на сегодня. Всем спасибо, кто посочувствовал. Сегодня хорошее очень шоу получилось. Благодаря

0: четверки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Вчера состоялся последний матч первой недели чемпионата Национальной футбольной лиги. Команда Канзас-Сити Чифс принимала на своей поляне в Канзас-Сити Денвер Бронкос и легко победили хозяева 31-10. На бейсбольных полянах вчера, понедельник, разгрузочный день, было несколько матчей, в том числе Янкис играли в гостях с Миннесота. Твинс выиграли со счетом 8-3. Метрополитен сыграли дома с Балтимором и были биты 2-1. Атланта в гостях. В Чикаго играла с Чикаго Капс, Чикагские Львята. И Львята выиграли со счетом 7-3. Итак, на востоке Американской лиги Тампа 90 побед, 59 поражений. Янкис 87 побед, 63 поражения. На востоке Национальной лиги уверенно лидирует Атланта. Филадельфия на втором месте. В регулярном чемпионате командам осталось сыграть по 10, 11, 12 матчей. Хоккейная новость, особенно, думаю, интересна для болельщиков команды Нью-Йорк Айлендерс. У Айлендерс новый капитан, потому что Андерс Ли, который был капитаном в течение 8 лет, он был свободным агентом, он перешел в команду Юты, и теперь капитаном команды Айлендерс будет Боб Харват. Это опытнейший хоккеист, он играл долгие годы в Ванкувере, он играет в Ванкувер Кеннекс, играет с 23-го года в Айлендерс, он игрок сборной Канады, и в составе сборной Канады, естественно, он завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх. Окей, мы с вами в Европе и говорим сначала о футболе. Вчера в Англии в премьер-лиге был последний матч четвертого тура. Команда Лидс Юнайтед выиграла у Ньюкасла 4-1. Таким образом, после четырех туров 100% результат у Арсенала и Манчестер Сити. У них по 12 очков. Лидс Юнайтед 8 очков, так же, как у Халл Сити. Но у Лидс Юнайтед лучшая разница забитых и пропущенных мячей. И эта команда неожиданно несколько занимает третье место. В Италии вчера были последние матчи четвертого тура. В частности, Интер выиграл у Удинезе со счетом 5-3. Кома выиграла у Парма со счетом 2-1. И Рома играла в Турине и победила со счетом 2-0. После четырех туров у двух команд, у Ромы и Интера, 100% результат по 12 очков. Ну и волейбольный чемпионат, чемпионат Европы среди мужчин в группе B. Мы с вами знаем, 24 команды разбиты на 4 группы по 6 команд, и по 4 команды выйдут в кубковую часть турнира. Прекрасно в группе B. Группа эта играет в Софии, выступает сборная Украины. Вчера украинцы выиграли у Португалии со счетом 3-0, и после 4 матчей остался сыграть один матч в групповом турнире. Украина занимает первое место. В последнем туре, по-моему, Украина, если мне не изменяет память, будет играть с поляками. Поляки тоже идут без поражений. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня, дамы и господа, обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры.

0: Без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей. По совершенно доступной цене уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 15 сентября. Окей, начну с главного. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение, мигрени. Обращайтесь со всеми этими проблемами к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я, как обычно, отправляюсь на родину. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко срочно выехал из Украины. Вчера в 2 часа ночи, даже не спрашивайте, зачем нужно было это делать, в 2 часа ночи, он пересек польскую границу и растаял. Одновременно его жена пересекла молдавскую границу. Почему они не поехали вместе, не спрашивайте. Я не знаю. И этот отъезд был таким срочным, что многие украинские комментаторы объявили, что Кравченко просто сбежал из страны, чтобы не получить подозру от НАБУ и не сесть в СИЗО, в то время как выкуп за него вносить будет некому. Генпрокурор Украины сбежал из Украины. Перед тем, как исчезнуть, Кравченко подписал две подозры. Одну главе НАБУ Семену Кривоносу, другую главе САП Александру Клименко. Он также записал видеообращение, в котором он объяснил эти подозрения. И одна, то есть они, по мнению, по словам, вернее, Кравченко, оба они занимались противоправной деятельностью. И это одна часть объяснения, другая часть такая. Значит, генпрокурора под его руководством вела десятки расследований против руководства НАБУ и САП в связи с их криминальной деятельностью. И по словам Кравченко, НАБУ и САП штурмовали его офис и провели обыск в нем, чтобы найти и ликвидировать дела против самих себя, а совсем не потому, что офис генпрокурора крышевал колл-центры. Кто следит за событиями в Украине и видел эти, может быть, кадры, действительно, офис генпрокурора штурмовали. Двери не открыли сотрудникам НАБУ, и в связи с этим они принесли лестницы, поставили их к забору и перебрались через лестницы для того, чтобы войти через задний ход. Значит, я напомню, что, как сообщает украинская пресса, в частности, «Украинская правда», генпрокуратура под управлением Кравченко крышевала порядка 500 колл-центров, получая от каждого ежемесячную мзду в размере 7,5 тысяч долларов. Значит, если мы по арифметике за первый класс помножим 7,5 тысяч на 500, у нас получится 3,75 миллиона долларов наличными. То есть это были колл-центры, которые были просто, как их называли на Украине, прибитыми к генпрокуратуре. Значит, всего в Украине порядка 2000 таких колл-центров. В них работает 60 тысяч человек. Их суммарный доход 1 миллиард долларов в месяц. Это сегодня самая, наверное, прибыльная сфера деятельности в Украине. Причем необлагаемая налогами, естественно. Хотя, с другой стороны, эти взятки, или откаты, которые они дают правоохранительным органам, наверное, можно рассматривать как налогообложение. Значит, жертвами этих колл-центров являются миллионы украинцев и жителей других стран от России до Канады. Значит, Кравченко в своем Он объяснил, что для выезда из страны он сам себе выписал командировочное удостоверение для участия в конференции, которая началась в Париже 13 сентября. Конференция по украинским детям. И он пообещал также там выступить перед нашими, прошу прощения, перед украинскими партнерами и рассказать им о противоправной деятельности НАБУ. Значит, радио «Свобода» сообщает со ссылкой на свои источники, что в Париже Кравченко не ждали. Они сказали, нет, он у нас не в программе, выступления его нет, среди гостей его нет. И сегодня утром я перед этой передачей я проверял и пока что не нашел сообщения, что Кравченко появился на этой конференции. Значит, соответственно, у нас теперь возникает вопрос, куда подастся наш командировочный. Вот это интересный вопрос. Ему надо, ну хорошо, допустим, если мы признаем версию украинской прессы о том, что парень просто сбежал из страны, то вопрос, ему надо же где-то теперь остановиться так, чтобы его не выдали. Ну, Израиль это первое, конечно, место, где там многие его бывшие товарищи сидят, пересиживают. С одной стороны, но с другой стороны, какой Кравченко имеет отношение к Израилю? Хотя, я не знаю, у них все возможно. Но если говорят, ну какие страны Европейского Союза вряд ли его будут охранять, они, скорее всего, его выдадут, если Украина подаст такую просьбу о его выдаче. Говорят, Швейцария не выдает. Это не совсем так. Это больше легенда, чем реальность. Швейцария не выдает своих граждан. Но если туда приедет в гости такой человек, как Кравченко, вполне возможно, что и выдадут. Остальные страны Европейского Союза выдают. Тем более они его выдадут, потому что он связан был с колл-центрами, которые грабили граждан этих стран. Значит, у него остается Дубай, Арабские Эмираты, или такие страны, как Кипр или Мальта, если, например, у него есть кипрский паспорт. Ну, у этих ребят бывает по много паспортов, поэтому, может быть, и есть. Но Арабские Эмираты, мне кажется, самым верным местом, где он вдруг появится. Они не выдают. Правда, они выдали Украине нардепа Федора Христенко. Ну, как они его выдали? Значит, посланцы Зеленского полетели туда, он сам лично участвовал в этой просьбе, просил выдать Федора Христенко. Его не выдали. Он как бы добровольно вернулся на родину. Такие дела. Но за Кравченко Зеленский точно просить не будет. Ему лучше, чтобы тот был как можно подальше от Украины и от следствия. Значит, теперь еще один вопрос. Вообще, как Кравченко смог уехать из Украины? Уже грохнул этот скандал Карфаген, когда вся страна узнала, что генпрокуратура под его руководством крышует колл-центр. Значит, подозру предъявили 5 людям, связанным с генпрокурором, в том числе одному из его замов. Украинская пресса сообщает, что НАБУ имела записи разговоров, подтверждающих то, что Кравченко был в курсе этого крышевания, и, тем не менее, погранслужба позволила ему выехать из страны в 2 часа ночи на служебном автомобиле. И ответ нам дает, опять же, та же самая украинская пресса. Зеленский дал ему добро на этот выезд. То есть этот выезд организовали. И в обмен на разрешение уехать из страны, Кравченко подписал подозры для руководителя НАБУ и САП. То есть Зеленский спас генпрокурора, потому что этот генпрокурор был опорой его власти, а генпрокурор сделал ему в ответ доброе дело и выписал подозры против руководителя НАБУ и САП, которые просто не дают Зеленскому спокойно жить. Почему этот обмен такой? Свобода, вернее, выезд, свободный выезд из страны в обмен на эти две подозры. Почему они так важны? Потому что на генпрокуроре стоял, он был одним из краеугольных камней власти Зеленского. Значит, ну, это как бы ни для кого не секрет, что партия Зеленского возникла на ровном месте. Из членов, которые решили примкнуть к популярной политической силе. Это была популярная политическая сила, мы это все знаем. Вдруг откуда не возьмись появившись. То есть не откуда не возьмись, а из популярного телесериала. Своей идеологии у этой партии нет. Слуга народа – это не идеология, это просто привлекательный популистский лозунг. Значит, нам известно, что для правильного голосования членам партии платили деньги. Им передавали конверты, там было от 5 до 15 тысяч, иногда больше, если это были какие-то важные депутаты, начальники там каких-то, руководители каких-то комитетов или фракций. Но им это платы за голосование в конверах, это страшная тайна, о которой в Украине известно всем. И это было всем известно, то есть это было как бы приглашение для того, чтобы начать расследование. Но эта деятельность перекрывалась генпрокурором, который назначался с подачи Зеленского. Только генпрокурор мог писать подозру депутату Рады. И за то, что генпрокурор крышевал партию Зеленского, Зеленский отдал ему на откуп крышевание украинских бизнесов, в том числе криминальных, типа колл-центра. И именно эта система, рука руку мою, привела к тотальной коррупции в органах правопорядка. Вся система охраны правопорядка в Украине стала одной большой криминальной организацией, которая занимается порядки, там, сжиманием собственности и решением уголовного бизнеса. И балансанта противодействия коррупции Виталий Шабунин вообще услышал выступление на Собольном, говорит, что Зеленский очевидно считает, что украинцы полные идиоты, не понимают, что президент все знает, и он был участником этой криминальной организации. Поэтому, когда все как бы сводится к тому, что он не знал, это все сделал за спиной, это смешно. Что говорит вопрос за то, что Зеленский способствовал выезду Кравченко из страны и дал ему добро на предъявление подозрения в Лавинапу. Значит, давайте проследим хронологию всей этой истории. Мы узнали об операции КРФ-1 4-5 сентября. Вы говорили, 5 сентября. Значит, рухнул скандал, это появилось во всех украинских газетах, обсуждалось. «Украинская правда», «Радио Свобода», «Страна», «Зеркало недели». Вот эта пресса, честная пресса, честная украинская пресса. Они об этом тут же написали. Через день, 7 сентября, 6 сентября, значит, там на Банковой соображали, как делать, что делать. 7 сентября Зеленский и глава его партии Давида Рахами встретились с Кравченко. И после этой встречи Кравченко объявил, что он уходит в отставку. Но формально он оставался генпрокурором, потому что для того, чтобы он его освободили от этой должности, должен был подать соответствующий указ Зеленский, и Рада должна была за это проголосовать. Только после этого он считался освобожденным от должности. То есть он заявил о том, что он уходит в отставку, но формально он оставался прокурором. Это очень важно. Значит, Зеленский подписал указ о снятии Кравченко с должности через неделю, 14 числа, вчера. И в тот же день мы узнали, что Кравченко подписал указ о вручении подозрений главному ИСАП, и в тот же день он уехал из страны. То есть Зеленский дождался, когда генпрокурор подпишет эти две подозры против его врагов, его президентских врагов, а потом освободил его от должности и дал ему возможность выехать из страны. И с этим соглашаются Шабунин, с этим соглашаются, например, я вчера слушал выступление Железняка, нардепа от партии «Голос». И многие другие. Тут для всех это понятно, что это была сделка в кабинете, которая была достигнута в кабинете у Зеленского. Они договорились. Ты выписываешь эти две подозры, начинается процесс против них. А я тебе разрешаю уехать из страны. И эти подозры действенны, потому что они были подписаны действующим генпрокурором. Ну и почему это заняло неделю? Потому что, наверное, Кравченко нужно было собраться в дальнюю дорогу. Значит, сегодня уже есть сообщение о том, что Рада проголосовала за снятие Кравченко с должности. Обычно в таких ситуациях Кравченко должен присутствовать на этой церемонии, а если его нет, то должен присутствовать президент, который выдвинул его на этот пост. Ни тот, ни другой по понятным причинам не присутствовали. Значит, что теперь будет дальше? Значит, ряд депутатов, в том числе такие, как Железняк, они требуют принятия закона, согласно которому генпрокурор будет назначаться на конкурсной основе, и этот конкурс будет контролироваться экспертами Европейского Союза. Это, конечно, даст возможность кому-то утверждать, что Украина находится на внешнем управлении, что действительно будет именно так. Но единственной альтернативой внешнему управлению является сохранение прав президента на назначение на пост генпрокурора очередного ворюги и рэкетира. Задача НАБУ и САП – сломать вертикаль власти, которую создал Зеленский, по сути, подчинив всю страну и ее политическое управление своему офису. Об этом говорится все время в Украине. Это как бы демократическая страна, но в этой демократической стране есть диктатор и его офис, офис диктатора, раньше им руководил Ермак, сейчас второй близкий человек президенту, это глава его фракции Давида Рахами, и все спускается вниз по этой вертикали власти. Парламент просто это такая декорация для тех, кто готов в это верить. Что еще обращать на себя внимание в этой совершенно дикой истории с крышеванием колл-центров генпрокуратуры? Это совершенно запредельный цинизм участников этой схемы. Значит, Зеленскому говорили о бедствии с колл-центрами давно. Он обещал навести порядок и ничего не сделал. Объяснение тут только может быть одно. Он был связан с этим бизнесом сам. Как я объяснял выше, генпрокурор защищал его, он отдал генпрокуратуре на откуп бизнес-крышевания любых бизнесов. Теперь, в чем цинизм? Эти колл-центры разоряли не только миллионы украинцев, отбирая у этих несчастных пенсионеров последние деньги, снимая последние деньги с их счетов. Эти колл-центры действовали за рубежом, например, в Канаде, например, в Чехии, в других странах. Это страны, которые сегодня дают оружие и деньги Украины. Эти деньги идут на содержание таких людей, как Зеленский и все его руководство. Это зарплаты. И эти страны просили Зеленского остановить деятельность колл-центров. Зеленский и его свора получали эти деньги от западных стран и грабили граждан этих стран. Это продолжается сейчас. Зеленский держится за власть, я извиняюсь за такое сравнение, как вождь-заватник. Если он потеряет власть, он потеряет все, и, возможно, свободу. Но НАБУ медленно, но верно отбирает у него эту власть. По данным Financial Times, сейчас НАБУ ведет расследование против 60 народных депутатов. Значит, если новый генпрокурор, когда его назначат, еще непонятно, когда это будет, но, наверное, какое-то время будет исполняющий обязанности генпрокурора. Если новый генпрокурор начнет выписывать пидозры, то Раду, наверное, придется распустить, она станет нефункциональной. Слишком много людей там получали конверты, и слишком много людей участвовали в противоправной деятельности. Но для этого нужен не просто новый прокурор, а независимый прокурор, а для этого, для начала, нужно принять закон о избрании или назначении прокурора на конкурсной основе. До сих пор этого не было. Назначали того человека, который одобрялся в офисе президента, чья кандидатура одобрялась. Когда говорят о Кравченко, то Кравченко не прошел, между прочим, в свое время, когда его, перед тем, как его назначили на пост генпрокурора, он не прошел проверку НАБУ на добросовестность. Там возникла масса вопросов, на которые не было у Кравченко ответов. То есть он был явно неподходящим кандидатом. И тем не менее Зеленский протолкнул его на пост, потому что ему нужен был послушный генпрокурор. Значит, теперь как небольшой вывод. Или большой вывод. Вот эта воровская машина работает на фоне каждодневного разрушения страны, ее экономики, гибели людей. Миллионы людей уехали из страны, и поскольку эта страна разрушена, экономика в ней, от нее ничего не осталось, или осталось очень-очень мало, эти люди не вернутся. То есть эта страна пережила или не пережила, переживает катастрофу. Это звучит страшно. Но именно эта война помогает Зеленскому и его шайке набивать карманы. И поэтому ждать ее окончания при Зеленском не приходится. Еще я могу добавить к тому, что сейчас происходит в Украине именно на военном фронте, в военной сфере. Значит, Трамп вчера объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Российской Федерацией. Он об этом написал у себя на своей платформе в своем издании Truth. Правда. В своей правде он написал. Именно что в своей правде. И также он сказал о том, что рост цен на дизельное топливо связано не с ситуацией в Ормузском проливе, а она связана с тем, что украинские дроны выбивают российские нефтеперерабатывающие предприятия. И он призвал Украину прекратить эти удары. То есть это до какой степени нужно дойти, до какого состояния, катастрофического состояния, чтобы просить Украину не бомбить русские нефтеперерабатывающие заводы. И также он объявил, что он, значит, или он, или его посланники переговорили с Зеленским и Путиным и договорились о том, чтобы не бомбить энергетические предприятия. Зеленский ответил, что если Путин не будет бомбить, то они могут начать договариваться об этом. Короче говоря, это очередная утка, которую мы можем с вами назвать Donald's Duck, потому что никакого перемирия на сегодня нет. Есть объявление на сайте Трампа, но перемирия нет. Такие дела. Я на этом завершаю эту часть своей передачи и объявляю перерыв, после которого мы займемся уже другими темами. Оставайтесь с нами.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальность. Жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд – пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин – обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук – солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
8: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Вот я в конце предыдущего сегмента сказал о том, что Трамп объявил о том, что цены на дизель в мире растут по той причине, что Украина бомбит российские нефтеперерабатывающие предприятия. Ну, хорошо. Значит, эту версию я оставляю ему, даже обсуждать не буду. Но действительно ситуация на мировом нефтяном рынке ухудшилась значительно. Об этом вчера пишет наша родная Wall Street Journal, которой, конечно, не доверять нельзя. Это газета хорошая, авторитетная. И с чем это связано? Ну, во-первых, проход кораблей по Ормузскому проливу остается, то есть там по капле капает, а не так, чтобы там шел нормальный поток. Саудовская Аравия в свое время для того, чтобы решить такую проблему, они предвидели, что такая проблема может возникнуть, они провели нефтепровод, который пересек весь Аравийский полуостров от берегов Персидского залива до берегов Красного моря, и они, значит, решили, что мы будем гнать нефть в сторону Красного моря, а до Красного моря Ирану не достать, и поэтому, значит, там смогут свободно это нефтеналивные суда ходить. И для этого им нужно будет проходить на юге, на южной оконечности Красного моря через Бабдаль-Мандебский пролив. Ну, хорошо. Идея хорошая, безусловно. Только когда этот нефтепровод строили, не ушли от того, что в Йемене будет гражданская война, и одно из племен, которое населяет эту страну, именно хути, они захватят прибрежные зоны, и, как на днях это произошло, они теперь блокировали Бабдаль-Мандебский пролив. И это усугубилось тем, что Иран разбомбил или частично вывел из строя, лучше скажем, частично вывел из строя этот самый нефтепровод, который идет через Саудовскую Аравию. Это все повлияло на то, что на мировом нефтяном рынке назрел кризис. Значит, что нам сообщает Wall Street Journal? Руководители американских нефтяных компаний уже на протяжении нескольких месяцев предупреждали, что длительная блокада Ормузского пролива неизбежно приведет к топливному кризису. И теперь, когда Ормузский пролив блокирован, и с другой стороны Аравийского полуострова, с западной стороны, блокирован Бабдаль-Мандебский пролив, этот кризис наступил. Значит, что именно произошло? Коммерческие запасы топлива по всему миру сокращались с начала этой знаменитой войны. И возможности использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны. По оценкам аналитиков, из-за повреждения нефтепровода, из-за блокирования двух проливов, на мировом нефтяном рынке возник дефицит как минимум 2,5 миллиона баррелей нефти в сутки. И углублению этого дефицита способствует Китай. Значит, крупнейший в мире импортер нефти в течение нескольких месяцев покрывал почти половину своего ежедневного потребления нефти за счет собственных запасов сырой нефти. И сейчас они тоже иссякли. Окей, мы продолжим этот разговор через несколько минут. А сейчас я должен напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great North Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Сегодня хотел бы поговорить на тему получения моргиджа, когда вы работаете всего один год. То есть много таких случаев, у нас тоже много клиентов, когда, допустим, а человек работает на себя, то есть это self-employed person, и до этого, может быть, у них был W2 бизнес, может быть, они работали на семейный какой-то бизнес, может, еще что-то. То есть по разным причинам эти люди открывают компанию или открыли компанию всего 12 месяцев назад, там 12, 14, 16, но до 2 лет. Потому что, как правило, требования для всех банков, если вы хотите получить моргидж без проверки доходов, то есть, допустим, там либо банковские стейтменты сделать, либо бумагу от бухгалтера, то ваша компания должна существовать уже 2 года или больше. То есть 2 года для того, чтобы получить вот этот моргидж без проверки доходов. Но хорошая новость, то, что буквально там пару месяцев назад сейчас появилась другая программа, которая позволяет вот этим людям, которые открыли компанию буквально только год назад, тоже получить моргидж. То есть условия какие? То есть у вас компания должна быть открыта не меньше года, то есть, допустим, с августа или с сентября, с августа 25 года, если у вас компания открыта, то вы можете нам предоставить ваши банковские стейтменты, вот, и мы тогда рассчитаем доход, который, допустим, вы непосредственно получили за вот эти 12 месяцев, и уже после этого мы тогда уже сможем вам сказать, какую максимальную сумму лона вы можете получить от банка. Но хорошая новость заключается еще раз в том, что компания может быть в бизнесе всего 12 месяцев. То есть не обязательно, чтобы эта компания, еще раз хотел бы повторить, чтобы она была 24 месяца, то есть 2 года. Потому что любые банки, которые это делают, то есть это по-любому какие-то, знаете, как wholesale банки, вот допустим, как через нас. То есть это там ни Чейз, ни Банк оф Америка, никто эти лоны все равно не делает. То есть вот эти ритейл-банки, да, но есть определенное количество wholesale-брокеров. Вот это так, как вот точно такая же компания, как у меня, Great Northern Mortgage, да, вот. И вы можете через нас получить вот этот mortgage без проверки доходов, если ваш бизнес, еще раз, всего существует 1 год. Один год. Также мы можем, если, допустим, у некоторых людей компания уже открыта 2 года, но у них, допустим, они на себя получают 1099, и потом все списывают. То есть у нас есть тоже такие клиенты. То есть у нас тоже для них есть хорошая новость, у нас тоже есть программы, которые позволят вам приобрести. То есть мы не будем смотреть то, что вы списываете, потому что, как правило, люди, грубо говоря, за год заработали 300 тысяч, и на конец года они показывают только 20 тысяч долларов. То есть 280 тысяч или 270 тысяч они списывают. То есть мы будем смотреть на тот gross income, доход, который вы получили вот на ваши 1099. Также у меня сейчас есть две программы, по которым, вернее, вот два клиента, когда мы делаем вообще без показа, то есть дохода. То есть это когда люди покупают primary residence, это может быть Нью-Джерси, может быть во Флориде, этой программы нету в Нью-Йорке, вот, но вы можете положить там 20 либо 25% down payment, и мы можем для вас сделать mortgage без вообще, то есть без без этих банковских стейтментов, без бумаги от бухгалтера, то есть вообще без показа дохода. Вам все равно нужно будет показать, что у вас есть какие-то деньги на счете, да, то есть на down payment или, допустим, если вы хотите кэш вытащить, но по-любому мы сможем для вас это сделать. Поэтому по всем вопросам звоните 917-397-3000. И последний хотел услышать. У нас сейчас, наверное, 5 или 6 клиентов, которые разводятся, то есть семьи распадаются, это, конечно, очень плохо, но людям всегда нужны деньги в случае развода. Поэтому, если у вас такая ситуация, не приведи Господи, ну тогда все равно звоните Игорю Нобулу, мы вам все равно поможем вытащить какие-то деньги. 917-397-3000, Игорь Нобул и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with happy people and be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему разговору о нефтяном кризисе, о котором нам сообщает, вчера нам сообщила Wall Street Journal. Oil executives say the great fuel crisis is here. И Трамп и его сотрудники офиса говорят о том, что это временные трудности, но по мнению экспертов, это не временные трудности, это большой кризис, и он надолго. Значит, как я уже говорил, этому способствовала война с Ираном, которая привела к тому, что блокировано два пролива, теперь же два пролива, через которые вывозилась нефть. И этому способствовало то, что стратегические запасы, которыми пользовались такие страны, как Китай и другие большие потребители нефти, эти стратегические запасы исчерпаны. Значит, я повторю, что Китай был крупнейшим в мире и остается крупнейшим в мире импортером нефти. И в течение нескольких месяцев он покрывал почти половину своего ежедневного потребления за счет собственных запасов нефти сырца. И это давало передышку нефтяным рынкам. Но в последние недели Китай возобновил крупные закупки у международных поставщиков, в первую очередь, конечно же, у России. И эксперты предупреждают, что отсутствие разрешения конфликта с Ираном обещает только ухудшение этой ситуации. Трамп утверждает, что сбои на нефтяном рынке носят временный характер. Аналитики из «Шеврона» и других больших компаний сообщают, что стратегические запасы нефти США практически исчерпаны, упав до минимальных отметок с 1982 года, и пока не видно никаких признаков улучшения ситуации. Я могу предположить, что улучшится ситуация у Илона Маска, который продает свои электромобили. Потому что сегодня, как никогда, очевидно, насколько дешевле эксплуатация электромобиля по отношению к простым машинам, старомодным автомобилям с обычными двигателями внутреннего сгорания. Я это чувствую по себе, если я каждый день... То есть сейчас я вчера заправлялся у нас здесь во Флориде и оплатил за простой бензин $4.15. Значит, мне заправить бак стоит $50. $50 в неделю. Ну, хорошо, я еще смогу пережить это. Но я переживу, соответственно, и другие цены, я надеюсь. Но это совершенно очевидно, что цены растут. И я помню, относительно недавно бензин стоил 3,65. Я, наверное, и ниже тоже, но как-то в памяти осталась эта цифра. 3,65. Куда мы идем? Ну, я думаю, 4,65. И что для меня особенно обидно, если вы помните, нам Байден оставил инфляцию. Тут мне звонит одна наша левосторонняя слушательница, которая утверждает, что инфляция началась при Трампе. Нет, это не так. Надо проверить по интернету, когда началась инфляция. Она, конечно же, началась при Байдене. И при нем, то есть началась, она могла раньше начаться, но она достигла своего пика именно при Байдене. И Трамп строил свою предвыборную кампанию на том, что его главным механизмом борьбы с инфляцией будет снижение стоимости топлива, энергоносителей. Но это понятно, если возьмем такую сферу доставки, например, если стоимость доставок падает, соответственно, падает стоимость той продукции, которую эти транспортные компании доставляют к потребителю. То есть цены должны пойти вниз. Но пошли они вниз или нет, я, честно говоря, не заметил. Но у нас тут есть такой трюк, когда нам Трамп или любые другие руководители, у них это, они пользуются этим трюком постоянно, говорят о снижении инфляции, они не добавляют одного слова, снижение темпов инфляции. То есть инфляция продолжается. Она растет, но темпы этого роста снизились. Это, как говорили в моем городе, две большие разницы. Две очень большие разницы. Я не заметил, чтобы жизнь подешевела, но она, по крайней мере, не была такого резкого скачка цен, как это произошло при Байдене. И сейчас получается, что главный механизм, который хотел использовать Трамп, не работает. Стоимость нефти начала расти. И, соответственно, мы можем ожидать, что начнет расти в цене все. На днях стоимость нефти была $110 за баррель. Нам прогнозируют $150 за баррель. Теперь, если мы это на секунду перенесем театр военных действий, а именно в Украину, то Россия в этой ситуации будет зарабатывать больше. Цены на нефть растут, она будет получать больше. Украина, которая получает нефть с Запада, в том числе российскую, будет платить за нее больше. И те страны, которые снабжают Украину нефтью, они будут платить больше. То есть эта ситуация работает в пользу России и против Украины и всех ее западных союзников. У меня, конечно, есть такой вопрос. А как вот, ну, понятно, что Трамп пытается каким-то образом эту проблему разрулить. Значит, мы ждем нефть из Венесуэлы. На всякий случай я хочу сказать, что хотя как бы все созданы, все условия для того, чтобы мы эту нефть начали получать, эту нефть еще мы не получаем. Потому что Венесуэла располагает самыми большими запасами нефти в мире. Но там есть одна большая проблема. Это нефть очень низкого качества, и она требует больших затрат на ее переработку. И в Венесуэле недостаточно предприятий для того, чтобы перерабатывать эту нефть и поставлять ее в нужных количествах на мировой рынок. Для того, чтобы это произошло, на это уйдут годы. Годы. И, возможно, эти годы придут к нам уже после Трампа. Как, то есть Трамп от этого как бы хорошо не станет. Это никак не будет работать, то, что сейчас происходит, в том числе с Венесуэлой, пока что никак не работает в его пользу. И это очень печально, потому что с чего все началось? Все началось с того, что мы начали военные действия против Ирана. И когда тут все мы, или большинство моих слушателей, трубила победу, в действительности Трамп заложил фундамент большой, ну я не хочу сказать катастрофы, но он заложил фундамент энергетического кризиса, который разразился сейчас у нас на наших глазах. И это реально приведет к ухудшению нашей жизни. То есть, хорошо, я понимаю прекрасно людей, которые говорят, зато Израиль в безопасности, зато он не в безопасности. Иранцы продолжают его бомбить, сказать, что он в безопасности нельзя. У иранцев остановлена их ядерная программа, мы не знаем, потому что они об этом ничего нам не говорят. И для них это, когда Трамп пытается вести с ними переговоры или говорит о том, что мы ведем с ними переговоры, в действительности эти переговоры носят не очень продуктивный характер, это очевидно. И основным требованием Ирана является сохранение их ядерной программы. И они сейчас просто буквально, страна, о которой мы говорили, мы лишили их руководства, мы уничтожили их военные объекты и тому подобное, мы все уничтожили, мы все развалили. Эта страна с уничтоженным руководством и военными объектами держит в заложниках весь мир. С оставшимся руководством, с оставшимися военными объектами. Вот сейчас я бы хотел объявить очередной антинаучный опрос общественного мнения и задать свой старый вопрос. Считаете ли вы, что Трамп поступил правильно, начав военные действия начав войну против Ирана? Или если кого-то обижают эти слова или напрягают слух, то я назову эту войну спецоперацией. Считаете ли вы, что Трамп совершил ошибку, начав специальную военную операцию против Ирана? Если вы считаете, да, он совершил ошибку, наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что он не совершил ошибку и действовал правильно, наберите номер 888-222-1132. Окей. Еще раз повторю телефоны. Совершил ошибку 888-222-1131. Все правильно сделал. Номер 888-222-1132. Ну и у нас телефон в студии старый, 718-303-90-90. Желающие высказаться, у вас есть еще время до завершения этого часа можете набирать этот номер. Я вспомню старые цифры. У нас обычно где-то процентов 60-65, когда я месяц или два месяца назад проводил аналогичный, совершенно аналогичный опрос. Когда я спрашивал, как вы относитесь к этой войне, положительно, отрицательно, то 60-65% относились к этой войне очень положительно, говорили, если этого не произойдет, то Иран создаст ядерную бомбу, и первое, что он сделает с этой бомбой, он сбросит ее на Израиль. Ну, этот довод я принимаю, как один из многих доводов, но сказать, что он меня убеждает в чем-то, этого я не могу. Такие дела. Сейчас у меня еще есть немного времени. Да, я могу вот объявить предварительные результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 47% считают, что да, Трамп совершил ошибку. 53% считают, что все правильно действует. Молодец. Молодец, кабачок. Окей, на этом я завершаю эту часть своего выступления. Меня, конечно, интересовало. Ну, очевидно, что соотношение поменялось. Многие люди видят, что происходит, и видят последствия этой войны, которую нам обещали, будет молниеносной. Она точно такая же молниеносная, как захват Киева за 3 дня. Как оказалось. Как оказалось. И обидно, мне, трамписту, обидно ужасно то, что человек, за которого, президент, за которого я голосовал, и который я в целом все-таки продолжаю поддерживать, он обещал не влезать в заокеанские войны, и он это сделал. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашим разговорам. Оставайтесь с нами.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
15: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
14: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
15: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
14: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
15: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
14: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
15: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
14: И оставить после себя невозможную боль.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
14: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
15: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
9: Билеты на сайте весна-тикет.com и по телефону 718-266-33-93.
14: Ждем вас с любовью.
15: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: могут стать публичными. Главными претендентами называют вице-президента Джей Ди Венса, а также госсекретаря Марка Рубио. Венса в партии считают возможным прямым продолжателем курса Трампа. Рубио рассматривается как сторонник более гибкого подхода к пошлинам и международным союзам. Хотя влияние мага сохраняется, среди республиканцев растут разногласия из-за введенных торговых пошлин, роста стоимости жизни, а также военной активности в Иране и Венесуэле. Из-за инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам оказалось выше, чем к республиканцам. С 18 сентября власти США смогут отказывать в визах и грин-картах иммигрантам, которые получают госпомощь. Нью-Йорк потребовал отменить это правило. Город и генпрокурор штата Летиша Джеймс подали два отдельных иска против администрации Трампа. Речь идет, например, о Medicaid, фудстемпах и субсидиях на жилье. Получение такой помощи не приведет к автоматическому отказу, но каждую заявку обещают рассматривать отдельно. Иск Нью-Йорка поддержали Чикаго, Сиэтл и Сан-Франциско. Певец и музыкант, один из основателей вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Евгений Броневицкий умер в возрасте 81 года. Броневицкий родился в Ленинграде, к «Поющим гитарам» присоединился в 66 году. Его братом был Александр Броневицкий, основатель и руководитель первого в СССР вокального ансамбля «Дружба» и первый муж Эдиты Пьехи. Группа «Поющие гитары» гремела в конце 60-х, первой половине 70-х годов. Среди наиболее известных песен коллектива «Синий иней» и «Нет тебя прекрасней».
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
6: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншер.

Саакашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Я хотел бы, наверное, завершить эту тему с нефтью и с иранской войной, но что обращаю внимание, это то, что количество людей, которые поддерживают эту войну Трампа против Ирана, сократилось. Может быть, немного, вот сейчас последние у меня данные, 59% считают, что Трамп не допустил ошибку, но раньше было больше 60%. 41% считают, что это ошибка. Раньше такого не было. То есть ситуация меняется. Ну, это обычно. Нужно сперва что-то испытать, так сказать, на своей шкуре. После этого ты пересматриваешь свое отношение к реальности. Теперь вот мой прогноз или попытка прогноза. У нас скоро начнутся новые президентские выборы. Мы знаем, что они начинаются, кампания. За год начинается. И уже мы приблизительно знаем, кто будет избираться на пост президента. Значит, сейчас постоянно говорят о том, что от демократов будет избираться Гевин Ньюсом, хотя он нынешний губернатор Калифорнии. Это абсолютно президентский материал. Это, я уверен, что он будет избираться. Хотя он сказал, что он выдвинул как бы два таких условия для того, чтобы избираться. Первый он сказал, я буду избираться, если все мои дети согласятся на это. А у него дети в возрасте от 10 до 17 лет. То есть это, конечно, невероятно важно, чтобы 10-летний ребенок сказал, папа, да, ты можешь избираться. Особенно если мама с этим мальчиком поговорит предварительно и выделит ему новую дополнительную порцию мороженого. Но это смешной, конечно, довод. Но второй, он сказал, если будет избираться Камала Харрис, то я избираться не буду. Ну, я думаю, что в партийных рядах, зная об интеллектуальном потенциале Камалы Харрис, ее попросят, или, может быть, ее не попросят, но, по крайней мере, ей никто денег давать не будет в достаточном объеме для того, чтобы избираться. Поэтому, скажем, что Гевин Ньюсом – это, безусловно, следующий кандидат в президенты от Демократической партии. А от нашей Республиканской партии кто, значит, будет избираться? Ну, это, я думаю, тоже просто. У нас есть два варианта. Либо Марко Рубио, либо Джей Ди Венс. И в гадалки не ходи. Первое, что используют против них, это эту войну с Ираном. И, естественно, они будут делать все возможное для того, чтобы этой войне положить конец. В Иране это прекрасно понимают. Они там сообразительные ребята. И упорные. Я не знаю, что терпение и труд все перетрут. Поэтому они будут продолжать делать то, что они делают сейчас. Совершенно очевидно, что наши все военные усилия не дали никакого результата, кроме негативного. И в течение еще очередных года или двух ничего не изменится. Поэтому задачей любого кандидата от Республиканской партии будет остановить эту войну. И эта остановка войны возможна только при одном условии. Иран получит право на создание своего ядерного оружия. Вот что мы имеем. Это мой прогноз. Я могу тысячу раз ошибаться, но сердце и опыт подсказывают, что именно так и будет. Поэтому это была невероятная ошибка со стороны Трампа, который обещал нам благоденствие и мирное существование, но не получилось. Такие дела. Теперь вот на этом я эту тему завершаю. И сейчас я бы хотел начать новую тему и призвать вас для того, чтобы поговорить об этом. Мне кажется, это интересно. Значит, тема совершенно не политическая. Поэтому все, кто устал от политики, не выключайте радио. Вы, наверное, в курсе дела. Вчера у нас в нашей жизни произошло совершенно революционное событие. Это я иронически, конечно, говорю. Но 14 сентября компания Apple выпустила новую операционную систему. iOS 27. И Apple давно нам обещал сделать что-то подобное. И сделал. Ну и наконец сделал. Это, на выполнение этого обещания ушло 2 года. Потому что попытки сделать это какие-то новые функции появлялись, но были на них жалобы, и в конечном итоге отменили все эти попытки, в смысле отказались от технического решения этого вопроса, который был раньше, и применили совершенно новое, и вот невероятный успех, все теперь работает. Значит, какие главные изменения в этой операционной системе? У меня ее нет, я скажу честно, я не уверен, что я ее установлю в обозримом будущем, потому что я использую телефон по прямому назначению, как телефон. В основном, он, ну, у меня есть там, может быть, несколько других applications, приложений, но в целом я использую телефон как телефон. Значит, что делает новая система. С ней можно разговаривать. И вы можете там, допустим, не печатать, если у вас есть какой-то вопрос, а спрашивать. И, но самое существенное – это поиск по вашим данным. Вот это вот действительно, в моем понимании, это действительно большая инновация. То есть, допустим, вы собрались лететь в Европу. И, как это часто случается, вы заказываете билеты за месяц или за 2 месяца. Гостиницы, я не знаю, пересадки где-то. Удержать это в памяти невозможно. И вот вы можете сказать своему телефону. Siri, найди мне... Упс, мой включился. Я пошутил, не включайся. Это смешно. Я включил, то есть я говорю, Siri, найди мне, пожалуйста, в моей почте счет, который я получил от гостиницы в Берлине в последних числах мая, пусть так скажем. И тебе эта адская машинка находит это твое письмо, достает его и сообщает, если ты еще попросишь, какого числа ты вылетаешь в Париж. Или заселяешься там в какую гостиницу, где она находится. То есть она, эта машинка извлекает эти данные из твоей почты, и тебе не надо тратить время на то, чтобы искать это. Это особенно очень удобно, если, допустим, ты находишься за рулем, и у тебя руки заняты вождением. На мой взгляд, это действительно очень удобно. Теперь еще есть одно удобное свойство, это когда ты, и удобная функция, твой телефон, это, вернее, это операционная система, она теперь видит, что у тебя на экране. То есть, грубо говоря, если ты находишься в ресторане и тебе понравилось там какое-то блюдо, ты можешь его сфотографировать, и Siri тебе даст рецепт этого блюда, если ты хочешь приготовить аналогичное дома. Это большое дело, согласитесь. И что еще очень важно? Кто-то скажет, ну все, теперь, значит, эти наши все личные данные, все, что там наша переписка, все, что все наши архивы какие-то, все наши документы, они становятся достоянием общественности, которая интересуется моей личной жизнью, например. То есть это все улетает в облако. И оттуда доступ к нему всегда специалисты найдут. Но тут нам Apple обещает совершенно другое. Значит, Apple говорит, что вся эта деятельность, ваши все переговоры с Siri, они будут иметь место только в вашем телефоне. Они не будут связаны с облаком. Это большое дело, если им верить. Но, с другой стороны, нам часто что-то обещают, а потом смотришь, не получилось, опять не получилось. Такие дела. Ну, хорошо. Значит, какая будет цена этого дела? Это я не знаю. Сейчас, насколько я понял, у нас это не повлияет на стоимость телефона, тем более это операционная система. Я так понимаю, что если у вас не очень старая модель телефона, то вы сможете загрузить эту операционную систему и пользоваться своим старым телефоном. За саму систему платить не надо. Это хорошая новость. Теперь, сколько стоит вы там, если это с облаком связано. Но опять же, эта система не обязательно должна быть связана с облаком. Но сколько там люди заказывают самые большие 12 терабайт, это долларов 60, наверное, стоит. Такие дела. Значит, теперь у нас, у меня возникает вопрос к вам. Вот я сказал, что я пользуюсь телефоном только для того, чтобы звонить. В основном. 90%. Ну, или в наше время теперь модно не звонить, а посылать текст-месседжи. Это на тот случай, если вы находитесь на международной конференции. А мы часто все с вами находимся на международных конференциях. Или еще где-нибудь в каком-нибудь очень важном месте. Поэтому там звонить неловко, говорить неловко, а текст-месседж послать можно. Это теперь наша новая реальность. Ну и потом многие время экономят. Ты послал вопрос, тебе дали ответ. А так позвонил кому-то, уже надо спросить, как здоровье, как дети. Разговор получается длинный. Поэтому так значит все сокращает, делает общение более эффективным. Но, тем не менее, я пользуюсь и с другими приложениями. И вот я сегодня хотел бы и поговорить об этом. Какие вы считаете приложения действительно полезными? Какими вы пользуетесь? Потому что можно узнать что-то такое в нашем разговоре. Действительно полезное то, что будет иметь практический смысл для каждого из нас. Как, например, ну, я могу привести пример, вот сейчас я даже просто не буду, я могу сказать, какое приложение, я все на рублю сказать, какое приложение я считаю действительно замечательным. Ну, хорошо, Waze это все пользуются, я думаю, или Google Maps, это без разницы, по-моему, потому что мне кажется, Waze пользуется Google Maps тоже. Ну, и это очень удобно. Раньше ты должен был запомнить, где и когда поворачивать, а сейчас тебе телефон говорит, куда надо и когда поворачивать, и очень здорово получается. Но, наверное, это у всех есть, поэтому это неинтересно. Ну, OpenTable, я так понимаю, у многих есть, потому что тут очень удобно резервировать места в ресторане. Больше я смотрю на свой телефон. У меня еще есть app, называется Hurricane. То есть это я смотрю, где проходит ураган. Один раз он прошел ровно над моим домом. Это было невероятно. И я видел это по карте. Это было страшновато немножко, но полезно. Теперь, то есть это, представим себе такую ситуацию, что за секунду до смерти ты знаешь, по какой причине ты умрешь. Тебя сейчас сметет ураганом нахрен куда-нибудь в болото. Да, вот у меня была такая возможность, но, к счастью, дом выдержал. Но что еще? Какие у нас есть? OneSearcher – это очень полезный, мне кажется, app, потому что не все вина я знаю, и бывает, я оказываю ситуацию, когда у меня есть интерес к какому-то вину, например, если я нахожусь в магазине типа Total Wine, я хочу посмотреть, что это такое, то я, значит, нацеливаю телефон на этикетку, и он мне дает ответ на мой вопрос, с чем я имею дело. И какие оценки ему выставляют различные эксперты. Некоторых экспертов я знаю, я им доверяю, и поэтому я им пользуюсь. Но недавно, с недавних пор, мне тут одна девушка подсказала совершенно потрясающую app, и я просто влюбился в этот app. И я с удовольствием с вами поделюсь этим знанием. Это приложение называется Yuka. Y-U-K-A. Yuka. Как Yuka это на греческом означает здоровье. Так мне объяснили. Но помимо этого, Yuka это как бы дань уважения острову Юкатан. Сокращение. Тут у нас недалеко от нас. На юге. На той стороне Американского залива. И чем это замечательно, это приложение? Оно сканирует баркоды на продуктах. И если я, например, если я нахожусь в магазине, все, что мне надо для того, чтобы выбрать хороший продукт, мне нужно навести этот экран, то есть камеру своего телефона на баркод, и в течение 5 секунд я получаю ответ, это хороший продукт или плохой продукт. И если, например, вот я вчера был в магазине, и там проверил, как называется продукт, Rosemary, Infuse Extra Virgin Oil Specially Selected. Specially Selected – это название компании. И он мне отвечает: no additives, saturated fat ratio, sugar, sodium, calories. И то есть это excellent. И дает оценку 75 из 78 из 100 – это отличный продукт. Или я, например, посмотрел там Olive Salad Italian Style. И красивое название у компании Tuscan Garden. 8 из 100. Очень плохо. Additives. Какие здесь additives они мне написали? Ну, хорошо, я не буду сейчас это долго рассказывать. Содиум, большое количество соли и так далее. То есть это прекрасная машинка, которая действительно мне дает представление о том, что я покупаю в магазине. Это очень важно, потому что мы знаем, что продукты в магазине у нас не очень высокого качества. Из-за того, что главным образом, потому что много, как говорят у нас наши люди, там очень много презервативов. Значит, когда люди говорят презервативы, а что они имеют в виду? Они имеют в виду всю ту химию, которая позволяет этим продуктам стоять на полке по 5 лет и не портиться. Ну, у меня был один знакомый велосипедист, он мне один раз сказал такую, он поделился опытом еще до появления этих всех приложений полезных. Он поделился со мной опытом, он мне сказал: ты когда приходишь в магазин, ты возьми любой продукт с полки и посмотри на ингредиенты составные. И если там есть слова, значения которых ты не понимаешь, не покупай это. Но вы знаете, эти слова обычно, ну самый хороший пример, это если вы пойдете в тот отдел, где продается хлеб. И настоящий хлеб состоит из трех ингредиентов. Это мука, вода и соль. Больше ничего в хлебе нет. Но если там 20 других ингредиентов записано, и вы не понимаете эти слова, типа там ниасин или рибофлавин или что-то в этом роде, вы этот хлеб не трогайте, потому что он, этот хлеб сделан таким образом, чтобы он лежал на полке неделями и оставался мягким. Это не хлеб, вас обманывают. И то же самое можно сказать о многих других продуктах, в том числе законсервированных. Там много химикатов. Это реальность нашей жизни. И задача, как мне кажется, квалифицированного, грамотного потребителя, это знать, что он ест, для того, чтобы потом он не страдал всеми теми болезнями, которые страдает наше американское население. Главным образом, как бы сказать, помягче, ожирение. У нас это проблема номер один в стране, а с этим связано и большое количество случаев диабета, и онкологические заболевания, и заболевания сердечно-сосудистой системы и так далее, и так далее. То есть у нас, в принципе, жизнь нездорова. Мы это знаем. Большую часть дня мы сидим или лежим, физкультурой занимаемся мало, на улице бываем тоже мало, потому что там либо жарко, либо холодно, либо дождь идет, поэтому мы предпочитаем дома посидеть под кондиционером, особенно здесь, во Флориде. И жизнь у нас нездоровая. Ну, это можно изменить? Ну, в принципе, можно изменить, но это занимает, это требует усилий, а усилия предпринимать – это такое дело. У одних получается, у других не получается. Причем тех, у которых не получается, их значительно больше, чем тех, у которых получается. Поэтому, если у тебя есть возможность хотя бы на одном фронте, а именно на фронте здоровой еды, купить что-то здоровое, а не нездоровое, то это приложение Юка, оно, мне кажется, очень полезно. И теперь я в очередной раз обращаюсь к трудящимся с пожеланием. Если у вас есть какие-то собственные мнения о приложениях, полезных приложениях, то телефон на студии 718-303-9090. Набирайте этот телефон, поделитесь чем-то полезным. Это принесет пользу, поможет нашим радиослушателям лучше ориентироваться в жизни и, главное, вести здоровый образ жизни. Еще раз, телефон 718-303-9090. И пока вы набираете этот номер, если его набираете, я хочу сделать объявление. Вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекция, обогащенная тромбоцитами плазмы пациента, полученная из его же крови. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры Regen Lab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича. 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича. 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует совершенно безотказно. И гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия. Еще раз, номер телефона 718-934-84-84. Такие дела. Хорошо, я смотрю на часы, осталось у меня времени совсем немного, и какое-то неожиданное молчание с той стороны телефона. Я так надеялся на то, что эта тема с приложениями будет вызовет какой-то интерес, популярная будет. Нет, такое ощущение, что все мои слушатели пользуются еще телефонами, которые присоединены к розетке в стене проводом. Это хорошая вещь, надежная, не зависит от батареек или грозы, например. Это замечательно, но как-то, с другой стороны, бросает тень на моих слушателей. Доброе утро, вы в эфире.
2: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, я не хочу не новое что-то спросить, а у меня помехи были, когда вы рассказывали о приложении, которое позволяет определить ингредиенты. Не могли бы вы повторить название приложения
1: как оно для вас одного? Приложение Yuka называется. Y-U-K-A. Yuka. Y-U-K-A. Окей, спасибо. Окей, сейчас я объявляю перерыв, после которого мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
3: Дэвид Зон, радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон, радио.
4: Дэвид Зон, радио.
5: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
6: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. SK Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. SK Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, SK Learning Center.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Говорим сегодня о полезных приложениях для нашего телефона. Если есть желающие высказаться по этому вопросу, телефон у нас 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Меня слышите?
0: Да, слышу вас.
1: Меня зовут Вера. Я хотела тоже поделиться тем, что Юку использую очень часто, особенно когда я в магазинах очень просто навел QR-код и дает не просто калории, где и где-то, в общем, рекомендуется ли этот продукт или нет. Но мне тоже еще больше всего нравится в этом приложении то, что он дает вам альтернативы. То есть, если вы любите, например, что-то сладкое, показываете, и Юка дает вам poor rating, то он сразу вам тут же может предложить что-то подобное или тоже по вкусовым качествам соответствующее, но менее бесполезное, то есть менее вредное. Что касается...
0: Интересно, знаете, я еще... Одну секунду, это очень интересно. Вы знаете, я этого не обратил на это внимание. А как, если я, допустим, набираю, какой-то шоколад я набрал, и он мне дает аналогичное, а где мне это найти здесь на экране? Вы можете мне
1: посмотреть? You can scroll down. Вы там просто-напросто немножечко вниз спуститесь, и вам он тоже дает comparables. То есть он вам дает тут же продукты, которые будут более полезны. Если вы буквально посмотрите под ним, вот сейчас, если у вас перед вами есть какой-то продукт, да, просто посмотрите на него, и тут же внизу у вас будет, если есть, конечно, иногда бывает, особенно в русских магазинах, я тоже заметила, продукты, конечно, не зарегистрированы, но при этом вам Юка дает возможность самому ввести название продукта и то, что он из себя представляет.
0: Вы знаете что, я уже нашел, здесь это называется recommendations, и под ним идут аналогичные продукты, да, я это вижу, окей, да. Это здорово, отлично, просто отлично. Это приложение просто на глазах стало еще лучше.
1: Да, я его тоже обожаю. Что касается других, я что могу предложить всем вашим радиослушателям, есть такое приложение, называется MyFitnessPal. То есть мне помогает тоже не с точки зрения продуктов, а с точки зрения exercises. Такое приложение, оно вам не дает какие-то определенные физические нагрузки, которые позволят, для моего возраста, для моего веса, для моего образа жизни и так далее. Тоже очень полезная штука. И попробуйте, если будет желание.
0: Ну хорошо, я попробую. У меня только... Дело в том, что у меня с моей фитнес-программой все как бы очевидно. Да, ну что, 5 дней пиклбол и 2 дня бассейн. Вот и вся моя фитнес-программа.
1: Вот, кстати, пиклбол. Вот пиклбол вы сменили, я так понимаю, настольный теннис на пиклбол. И я вам скажу, что я тоже обожаю пиклбол. И после вот как раз-таки большого тенниса и настольного тенниса эта игра кажется куда более возможной для ваших физических и умственных способностей, особенно если у вас были в предыдущем опыте настольный теннис и большой теннис. А все, что я хотел сказать, спасибо большое, что дали мне возможность.
0: Подождите, не уходите, у меня просто, я попал на такого замечательного собеседника, я не могу так просто от вас отказаться. Вы мне ответьте, вот этот MyFitnessPal, это платное приложение или бесплатное?
1: Ну, когда я на него записалась, оно было бесплатным, но, по-моему, у них сейчас есть разные опции, то есть вы можете записаться и бесплатно, и платно.
0: Окей, и оно будет вам давать, если это бесплатно, оно вас будет грузить таким количеством рекламы, что вы никогда не доберетесь до того, что вам нужно.
1: Но, к сожалению, это так, и плюс еще платное приложение, оно вам дает какие-то private такие возможности иметь собеседование с, например, с фитнес-тренером, uh-huh, который вам поможет не просто с вашими правильными упражнениями, может, вы их неправильно делаете, вы видео ему можете отправить, то есть там куча всего.
0: Ну, это... Я не уверен, что вы будете работать с реальным человеком-тренером. Это, скорее всего, будет AI, и, который будет действовать. Ну, она, тем не менее, может быть, будет более эффективной, чем живой тренер. У нее всегда хорошее настроение, и она будет исходить из какой-то статистики, подтвержденной практикой. Я еще хотел сказать два повода по поводу переключения на пиклбол после настольного тенниса. У меня главная проблема была в том месте, где я оказался. У меня были в теннисном клубе либо очень молодые игроки, с которыми у меня не было никаких шансов, либо очень пожилые игроки, с которыми мне было неинтересно. Поэтому я как бы оказался между этих двух групп, и это способствовало полному переключению на пиклбол, где значительно легче найти свою группу по уровню или по возрасту. Ну, обычно это связано, потому что молодые играют быстрее, конечно. Окей, а вы живете где-то, если вы говорите, вы увлекаетесь пиклболом, вы живете где-то в теплых краях? Или...
1: Слушайте, но пиклбол играю в Лонг-Айленде. Там есть много бесплатных спортов, и можно спокойно найти хорошего соперника, и, то есть, вернее, партнера, и хорошее место, где и прохладно, и тенисто, и так далее. Все, что требуется.
0: Окей.
1: Где-то
0: хорошо.
1: Ракетки у меня и мяч
0: с собой. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Дай Бог здоровья.
1: Всего доброго вам тоже.
0: Все хорошо. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, доброе утро, Вадим. Это Яша говорит, ваш сосед по Сарасота Каунти, Part of the Year. Я хочу сказать вам, что вот мне все это нравится, вот это ваша спортивная программа, спортивное отношение, потому что я вот тоже такого.
0: Это физкультурное, я не спортсмен, я физкультурник.
2: Физкультурник. Так вот, вы знаете, я занимался несколько лет, я брал вот этот ракетбол играл, а потом пиклбол. И вот пару лет я поиграл в пиклбол и потом начал смотреть по сторонам. Во-первых, прислушивался к своему телу, а во-вторых, начал прислушиваться смотреть по сторонам. И я увидел, что самые advanced players, они у них очень много травм. И тут как раз я понял, почему пиклбол называется, так сказать, в народе криплбол. Знаете, но в принципе, вот это я все одобряю, я, так сказать, перешел на другую деятельность. Вот сейчас еду, например, на групповые занятия. В шахматы я играю, я addicted шахматам, это страшное дело, я на этом самом, на интернете играю, вот это мое приложение, другие приложения, которые я использую, это, ну, телефон, просто шаги, и это мне выдает все, что мне надо, вот, а сейчас я иду на групповые упражнения, прыгать, бегать, несмотря на то, что мне уже под 80, вот, я, так сказать, прыгаю, час прыгаю, это мне достаточно. Сегодня я, правда, буду сидеть. Называется йога. Йога-чер-йога. Но дает приличное количество нагрузки. Вот это вот все я хотел поговорить, похвастаться.
0: Слушайте,
2: и вас похвалить.
0: Одно... Да. Спасибо, я похвалу принимаю с благодарностью. Скажите, вы когда говорите, что вы играете в шахматы с приложением, это на телефоне, да?
2: Да, это на телефоне, на компьютере, это на... я конкретно использую программу под названием Lichess, Free Chess, это играет сотни тысяч человек в одно и то же время, компьютер мне дает пару, плюс-минус 100 баллов моего рейтинга, вот, я играю, и, вы знаете, это very addictive, и я чувствую, что семья моя, так сказать, присматривается ко мне и говорит, перестань уже играть, потому что
0: сколько времени вы проводите на телефоне, если вам семья говорит, если семья обратила на это внимание?
2: С игрой, на телефоне я, пару часов, наверное, играю. Пару часов в день я точно играю. И это включая телефон и компьютер. Когда у меня есть время, я играю пятиминутки. Вот. И я, конечно, мое громаднейшее достижение в шахматах, это то, что я своего внука научил, которому 28 лет, скоро будет жениться. Я его научил, Вадим, играть в шахматы, и он меня сейчас бьет. Вот, понимаете, это мое громаднейшее достижение, я считаю, так сказать, в шахматах. Вот, но сам я получаю огромнейшее удовольствие. Я играю всегда итальянскую партию.
0: Вы знаете, Я могу предположить, да, что, наверное, аналогичные есть приложения и для тех, кто любит играть в шашки, и для тех, кто любит играть в нарды. То есть все, что все бывшие настольные игры, они теперь у вас в телефоне, причем с соперником. С
2: я считаю, с соперником. Так я тоже с соперником играю, я не с компьютером играю. Я с соперником играю. Причем со всего мира, со всего живые соперники. Ко мне только подключаются живые, я не играю не с компьютером, а с людьми. И получается очень много россиян, очень много арабов. И я, так сказать, интернационалист, но мне доставляет огромное удовольствие, когда я Мухаммеда очередного, так сказать, прикрепил, вот, поставил ему мат. Понимаете? Это очень и очень интересная игра, очень шахматы. Хотя Илон Маск сказал, что шахматы для него немножко слабоватые, потому что нет Variety, там у него целая теория. Он хотя играл в шахматы прекрасный, был чемпионом даже в юности, Илон Маск, но сейчас он отрицательно играет.
0: Слушайте, исправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, в шахматах, когда мы говорим о каких-то там высоких уровнях, то они разыгрывают уже готовые комбинации, которые они запомнили и с которыми не сталкиваются, и там не особо много вариативности.
2: Это колоссальное variety, огромнейшее variety, потому что начало, оно может быть, ну, у разных людей по разной памяти, так сказать, я позиции оцениваю, я не считаю ходы, безусловно, пятиминуткой, когда я играю, но 3-4-5 ходов, а дальше variety, а дальше совершенно неожиданные вещи, у меня есть ловушки такие, которые я люблю и точно знаю, что они действуют в дебюте, в эндшпиле, в конце игры, очень важно, особенно в пятиминутках, играть очень быстро, быстро. A lot of fun.
0: Слушайте, у меня один вопрос. Окей, я вас понял. Да. Слушайте, я рад за вас, потому что вы нашли нашли себе занятие, оно осмысленное, и я считаю, что оно невероятно полезное для головного мозга, так сказать, потому что я извиняюсь, я не хочу никого обидеть, но с годами наши функции мозга, они немножечко притупляются, так сказать. Мозг не так остро, вы не так остро соображаете и не так быстро соображаете, как в более молодом возрасте. И если у вас есть эта возможность практиковаться, то это просто прекрасно.
2: Спасибо.
0: Ну хорошо, теперь у меня к вам есть такой по ходу дела вопрос. Вот вы говорите о том, что вы проводите много времени, и домашние вам об этом говорят, то есть они бы хотели с вами пообщаться, а вы заняты. Но меня вот что интересует, исходя из вашего опыта, вы сейчас читаете меньше, чем 10 лет назад? Читаете книжки?
2: Вы знаете, я время от времени я беру, даже у меня есть такая компьютерная книга, вот, я время от времени беру. Я стесняюсь сказать, но я читаю телефон. Я очень много смотрю.
0: Но это не важно, главное, чтобы это буквы были, буквы составлены в предложениях, главы и так далее.
2: Нет, я не меньше. Буквы в приложениях я читаю не меньше. Не меньше, а гораздо-гораздо больше. Гораздо больше.
0: Художественную литературу или просто книги?
2: Все, даже ваши рассказы, вот, так сказать, книги, когда, когда я там вижу ваш рассказ, потому что я у вас, так сказать, в полудрузьях, я не могу писать, но я могу...
0: Что значит сказать, в полудрузьях, объясните мне, это как это?
2: Полудрузьях? Что такое полудрузья? Я у вас как бы follow you, но когда я хочу что-то сказать, у меня нет возможности сказать. Другими словами, я не могу написать вам почему-то.
0: Наверное, когда-то много писали, в связи с чем я вас отключил. Такое бывает.
2: Такое бывает, это не я. Я, во-первых, уважаю это самое народ.
0: Ну хорошо, у меня к вам деликатный вопрос. Погодите, Яша, послушайте. Последний вопрос. Последний вопрос сегодня. Вот мы рекомендуем людям приложения полезные. И я благодарю вам за то, что вы эти фричес порекомендовали. Но поскольку вы читатель, какую книгу которую вы недавно прошли, вы могли бы порекомендовать нашим слушателям?
2: Я, к большому сожалению, книги, я вот, я вам говорю, я на телефоне. Все. На телефоне, понимаете? Книги мне тяжело, я могу сказать. Ну вот, по-моему, Фридман была книга.
0: Книги кончились, я вас понял. Хорошо.
2: Фридман я читал. По телефону читал вот эту книгу Фридмана.
0: Это не важно в каком формате, важно, да. Что это книга. Фридмана вы имеете в виду «Дорогу в рабство» вот, или вы имеете в виду экономиста Фридмана?
2: Я имею в виду...
0: Да? Ну, нет,
2: его предсказаниях, там какое будет, да. Соединенные Штаты и так
0: прощения.
2: Далее.
0: Не.
2: Да.
0: Окей. Ну хорошо, это вот интересно. Это Милтона Фридмана. Правильно говорю?
2: Милтон, совершенно верно. И вы знаете, что я вчера приехал только из Род-Айленда со свадьбы, и на Рош-Ашана я был в синагоге, в которую Джордж Вашингтон написал письмо. Это было, как будто я сидел в синагоге рядом с Джорджем Вашингтоном. Это unbelievable feeling. Unbelievable, да.
0: Хорошо. Большое спасибо за ваш звонок. Много интересного вы рассказали. Спасибо вам. Дай Бог здоровья. И
2: будьте
0: счастья.
2: Здоровы. Здорово.
0: Всего хорошего. Окей. Поскольку мы тут коснулись книг, я хочу напомнить, что мои книги, в частности, сборник американских рассказов в центре всей этой неописуемой фигни, да, это название книги, сборник юмористических рассказов, застольные рассказы, роман «Свинцовый дирижабль» и другие мои книги можно купить на моем сайте yarmolinets.com. Первая буква в моей фамилии «Y». Как откроете сайт, найдите в верхнем меню ссылку книги, кликните на нее, и вы попадаете на страницу с моим почти полным собранием сочинений. И, кстати, моим бестселлером остается сборник одесских рассказов и повестей «На пороге третьего тысячелетия» о нашей замечательной жизни в нашем замечательном городе Одесса. Приобрести можно там же. yarmolinets.com и в верхнем меню ссылка книги. Окей, я смотрю на часы, время передачи подходит к концу, и на последние минуты для поднятия настроения я вас оставляю с единственной и неповторимой Гунхильдой Карлинг. Всего хорошего, с вами был Владимир.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: Дэвидсон Радио.
2: Политическая ситуация,
1: события культуры,
2: интересные люди.
1: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Служба информации Дэвидсон Радио.

0: Торговых пошлин, роста стоимости жизни, а также военной активности в Иране и Венесуэле. Из-за инфляции и роста цен доверие избирателей к демократам оказалось выше, чем к республиканцам. С 18 сентября власти США смогут отказывать в визах и грин-картах иммигрантам, которые получают госпомощь. Нью-Йорк потребовал отменить это правило. Город и генпрокурор штата Летиша Джеймс подали два отдельных иска против администрации Трампа. Речь идет, например, о Medicaid, фудстемпах и субсидиях на жилье. Получение такой помощи не приведет к автоматическому отказу, но каждую заявку обещают рассматривать отдельно. Иск Нью-Йорка поддержали Чикаго, Сиэтл и Сан-Франциско. Певец и музыкант, один из основателей вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Евгений Броневицкий умер в возрасте 81 года. Броневицкий родился в Ленинграде, к «Поющим гитарам» присоединился в 66 году. Его братом был Александр Броневицкий, основатель и руководитель первого в СССР вокального ансамбля «Дружба» и первый муж Эдиты Пьехи. Группа «Поющие гитары» гремела в конце 60-х, первой половине 70-х годов. Среди наиболее известных песен коллектива «Синий иней» и «Нет тебя прекрасней».
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 15 сентября. Вчера на бирже был отрицательный день, связанный с поднятием на нефть и с поднятием банковского интереса. Банковский интерес не подняли, но цены на бонды поднялись, и этого было уже достаточно. Давайте все по порядку. Индекс Dow Jones вчера упал на 152 пункта, 0,3%. 52 421 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 37 пунктов вчера, 0,5%. 7620 была конечная точка, и Nasdaq потерял 147 пунктов, больше чем 0,5%, 26186 конечный результат. Транспортный индекс прибавил 0,5%, и маленькие компании Russell 2000 упали на вчера на 4% сегодня. Нефть плюс доллар 61, 103 доллара стоит 1 баррель нефти. Золото минус 35 долларов 30 центов, 4316 долларов 60 центов стоит унция золота, и унция серебра стоит 63 доллара 79 центов, 1 евро равен доллару 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,98% за 10 лет госбумаг можно получить 5%, это самая высокая цифра за последние 7 лет. 30-летние госбумаги дают 5,375%. Интерес поднялся, и это связано с тем, что инвесторы на 90% уверены, что банковский интерес будет поднят. Начинается заседание Федерального резервного комитета. Результаты нам объявят завтра. Но инвесторы уверены, что банковский интерес будет поднят, по крайней мере, на 90%. Сегодня за границей Англия минус 3%, Франция минус 4%, Германия небольшой минус, Швейцария минус 0,5%, в Азии, в Японии небольшой минус, Шанхай минус 0,5%, Гонконг минус 1%. Наша биржа сегодня с утра была в отрицательном направлении, но потом появилась статья о том, что даже если поднимут банковский интерес, то инвесторы могут рассмотреть это положительно. В том смысле, что наш Федеральный резервный комитет борется с инфляцией, и естественно, инвесторы рассмотрят это как положительно, и биржа тут же изменила свое направление. Dow Jones сейчас показывает минус 38, а вот Standard & Poor's 500 уже плюс 4, и Nasdaq уже показывает плюс 32 пункта. По крайней мере, Standard & Poor's 500 и Nasdaq перешли в положительное направление. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Одна из самых больших инвестиционных компаний считает, что Nokia надо покупать. Нью-Йорк Таймс Компани тоже можно покупать, считает одна из компаний инвестиционных. Allegion будет вести себя хорошо, Janus Living можно покупать. Radian Logistics будет вести себя точно так же, как другие. Vishay Intertechnology тоже будет вести себя хорошо. Но Samgramma, наша оборонная компания, ее нужно покупать, считает один из банков. Bentley Systems будет вести себя хорошо. Alta, с ними все будет нормально. Einride можно покупать, Samsara будет вести себя хорошо. Hyper Liquid Strategies можно покупать. Eli Lilly, компания, которая выпускает лекарства для похудения, их стоит покупать размер.

0: покупать. Дэйв будет вести себя хорошо, Эсси будет вести себя хорошо, Эдиант будет вести себя хорошо, Миддлбери будет вести себя хорошо, Pentair тоже хорошо, Invisio, Marvel и AMD, Advanced Micro Devices надо покупать, считает один из самых больших банков в Америке, SEI Investments будет вести себя неплохо, Apple будет вести себя хорошо, Amazon будет вести себя хорошо, и Palantir надо покупать, считает один из банков. Более того, они подняли их таргет до $250 за акцию. Компании, которые попали сегодня на экраны, потому что их цены изменились. Dave & Buster Entertainment упал на 17% после своего отчета. Enova International, а это компания, которая дает займы и кредит, они упали на 15%. Cisco – это рестораны hospitality, они сегодня упали на 2%, и Essie поднялось на 3%. Nvidia, которая вчера закрылась на 210.96, сейчас в районе 212.55, и Dell, который закрылся на 534.28, сегодня между 536 и 538. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Фомкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise Ross Социум» каждый вторник
7: с 4 до 5. Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. Приветствую всех на волне 620 FM Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре 15 сентября. Замечательный день, солнечный, смотрите, какая погода на улице. Казалось бы, дожди должны застать нас практически врасплох после теплого лета, а нет. Вот нам солнышко и еще прекрасная погода и замечательное время. Время, кстати, между Рош-Хашана и Йом-Кипур, это как раз тот самый второй шанс, который предлагает еврейская традиция для того, чтобы осознать и исправиться, подумать о прошлом, о том, как мы прожили предыдущий год, ну и настраиваться на то, что наш следующий год будет лучше. Я бы сказал это, знаете как, не нам всем, а правительству. Правительство бы сказало: друзья, давайте пусть наш народный год, не ваш год будет лучше, а именно наш, чтобы был лучше. Вот так бы сказал им. И еще напомнил бы, что вы знаете, что это вот как раз тот самый промежуток между Рош-Хашана и Йом-Кипур. Это было небольшое лирическое отступление, а пока хотел бы напомнить о том, что у нас есть те, кто поддерживает наши эфиры, за что этим людям огромное спасибо. В первую очередь напомню о том, что агентство Welcome Care, крупнейшее агентство по уходу на дому, предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашает работников с сертификатами PCI, PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Напомню, что если у вас нет сертификата, но вы хотели бы освоить профессию, приходите, пройдите бесплатное обучение и приступите построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы, а с некоторых пор еще и ценные подарки. Агентство предлагает целый ряд интересных программ ветеранам, пережившим Холокост, детям войны. Можно оформить до 24 часов помощи. Тем, кто не может самостоятельно себя обслуживать дома и должен находиться по состоянию здоровья в нёрсинг-хом. Программа 12 плюс 12. Программа краткосрочной помощи. Если инфаркт, инсульт, операция, и вам нужна помощь на определенное количество дней или часов, такая программа тоже есть. И отдельно программа для детей, если у деток есть аутизм. Специальная городская программа, агентство поможет оформить. 718-232-4850. Также программа для детей, у которых наблюдается некоторое отставание в развитии. Помощь специалистов как раз именно сейчас им и пригодится. Это массажисты, физиотерапевты, это мануальные терапевты, это логопеды и другие помощники, которые профессионально подготовлены и помогут ребенку с выполнением домашних заданий после школы, с подготовкой к спортивным, возможно, каким-то мероприятиям, в общем, к активной жизни. 718-232-4850, агентство Welcome Care, с нами как в семье. Также я хотел бы напомнить о том, что в нашем славном городе есть такой замечательный центр, который называется Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин, внимание, Фараковый и Квинс. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд. Прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну а главное дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Это замечательное место, еще раз напоминаю, Квинс, Бруклин, обратите на это внимание, Фараковый, обратите внимание на этот совершенно удивительный центр. Ну, а сейчас я бы хотел озаглавить нашу тему сегодняшней программы. Она мне очень и очень приятна, то есть музыка, о которой я сегодня буду говорить, мне очень приятна. То есть практически я вместе с этой музыкой, с этими песнями вырос. Вот почему программа, которую я сегодня готовил, я ее готовил реально с любовью, даже иногда брал в руки гитару. Возможно, когда-либо вы и услышите эти песни в моем исполнении. Ну, а сейчас я также хотел бы напомнить о том, что день у нас сегодня впереди солнечный. Максимальная температура в Нью-Йорке прогреет город наш до 23 градусов по Цельсию. Целый день солнца, представляете? И завтрашний день солнца. Это здорово. Завтра температура прогреет наш город до 26 градусов Цельсия. Ну и, значит, впереди еще хорошие теплые дни. Напомню, что в четверг будет 28 по Цельсию, а в пятницу 27. Правда, там будет немножко дождь. Но все равно перспективы, мне кажется, очень и очень хорошие. Не знаю, это ли уже бабье лето или еще нет, но лето, похоже, продолжается. Итак, кто он, мой герой сегодняшнего дня?
1: На ковре

Ну да, конечно, Александр Яковлевич Розенбаум, коренной ленинградец, и этим уже многое сказано. Песни его, вот начиная с моей школьной жизни, в общем-то, шли рядом, и потом армейская жизнь, и потом послеармейская жизнь, институтская жизнь, и медицинские его песни, и его одесский цикл песен, и лирические песни, в частности, вот песня «Вальс Бастон», она совершенно потрясающий блюз. У него есть еще целый ряд блюзов. Вы знаете, я бы некоторым артистам, а может быть и всем, вообще запретил бы разговаривать. Вот если они хорошо поют, хорошо пишут, разговаривать в принципе не обязательно. Совершенно не обязательно. Это касается не только русскоязычных исполнителей, и наших американских тоже. Некоторые из них хорошо выполняют свою работу по профессии, актеры, спортсмены, футболисты, но вдруг начинают высказываться по разным всяким вопросам, которые вообще не в тему их профессии. Розенбауму я бы оставил писать песни и петь. Он это делает совершенно потрясающе. Вспомните о том, как начиналось ваше знакомство с его творчеством. Может быть, вы когда-либо услышали много раз переписанную бобину с одесскими песнями в исполнении какого-то иммигранта, не понять какого. Помните, тогда думали, что Розенбаум иммигрант, что эти кассеты долетали из-за границы, как кассеты Шафутинского, Михаила Гулько и многих других. А может быть, вы тогда уже успели приобрести пластинку «Эпитафия», пока неизвестного вам автора. Скорее всего, вы сначала прослушали по много раз его песни, мимо которых пройти невозможно. «Вальс Бастон», «Нарисуйте мне дом», «Казачья», «Исаул», «Утиная охота», «Вещая судьба», «Налетела грусть», «Бабий яр», «Черный тюльпан» и многие другие. Они впитали в себя их какой-то особый и неожиданный для себя смысл, а лишь потом заинтересовались автором, кто же он такой Александр Розенбаум.

0: Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье студентов-однокурсников Первого медицинского института Якова Розенбаума и Софьи Семеновны Миляевой. Год институтского выпуска родителей Саши 1952, последний год правления Сталина, ознаменовался известным делом кремлевских врачей и всплеском антисемитизма в СССР. Семья Розенбаумов была вынуждена отправиться жить в Восточный Казахстан, в очень маленький город Зыряновск. Туда даже не были проложены железнодорожные пути. В течение 6 лет отец и мать Саши занимались врачеванием жителей Зыряновска, и в основном это были казахи и немногочисленные ссыльные, попавшие туда после концлагерей. Яков по профессии уролог был главным врачом городской больницы. Профессия Софьи – акушер-гинеколог. И в этот период в семье родился еще один сын – Владимир Розенбаум. Это младший брат Александра.
1: Я стать хотел биологом, дерматом, венерологом. Потом решил я быть, как мама, гинекологом. А стал невропатологом, назло врагам. Теперь стучу их молотом по головам. Люблю иголкой ткнуть в живот. Люблю спросить, кто с кем живет. Еще люблю, когда у вас не перекошен рот. И если быть параличу, то я лечу. Мне брат такое по плечу, но я молчу. Больной стучится, ну артист, ведь узкий я специалист. И чтоб ко мне попасть, спустись на 2 пролета вниз. Постой за номерочком месяц или 2. А там, глядишь, пройдет больная голова. А вот освою по весне иглоукалывание. Тогда без коньяка вообще не приходи ко мне. Ведь эта процедура очень сложная. И без полбанки дело невозможное. Меня вперяют взгляд, как в мать. Мне надо вдаль заглядывать. Ну, граждане, кончай, не всем же вам угля давать. И если очень заболит радикулит, иди работай, пусть болит, не инвалид. У нас в стране СССР каждый второй пенсионер. И это хорошо. Нам есть с кого всем брать пример. И мы, невропатологи, ответствовать должны перед историей ответственно. И мы, невропатологи, ответствовать должны перед историей ответственно.
0: Замечательно, дорогие друзья. В Нью-Йорке 9 часов 31 минута. Время прерваться на короткие новости и рекламу. Оставайтесь с нами на волне 620. Тем слушайте Дэвидзон Радио. Вас ждет еще много интересного.
2: Интернет-сайт Дэвидзон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач. Информация о программах и ведущих. Новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. Дэвидзонрадио.ком. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана 2 шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в 2 смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего 1 день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
4: Скучно. Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: Ну что ж, дорогие друзья, продолжим. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Замечательный голос Константина Ритн-Кобылянского только что был в нашем эфире. Не пропустите замечательный концерт. Билеты еще немножко и закончатся. Поэтому будьте внимательны и не ждите до последнего мгновения. А я сегодняшнюю программу решил посвятить Александру Яковлевичу Розенбауму, который родился 13 сентября. И в эти дни, то есть буквально 13 числа, два дня назад, праздновал свой 75-летний юбилей. Я решил взять в программу то время, то есть не всю его биографию, не всю его историю, а то время, до которого он оставался врачом и занимался музыкой на любительском уровне, то есть, как говорится, в виде хобби. А следующая история, это совершенно отдельная история, тот момент, когда он уже стал профессиональным исполнителем, отошел от медицины, но это, как я сказал выше, другая история. А пока в пятилетнем возрасте Саша Розенбаум начал ходить в организованную ссыльными музыкальную школу, учился играть на скрипке, он рано научился читать, но лишь бабушка Анна Артуровна сразу разглядела в нем свои нереализованные таланты и говорила: «Саша, он исключительный». Ну, так говорят еврейские бабушки обычно о всех своих детях, о всех своих внуках. С приходом к власти Хрущева и известной либерализации Розенбаумы возвратились в Ленинград и снова поселились в доме номер 102 на Невском проспекте. 20-метровая комната в коммунальной квартире номер 25, в которой они проживали шестером следующих 9 лет, и ленинградский двор-колодец оказали на Александра Розенбаума такое сильное влияние, что через 30 лет после этого он скажет: «Я все равно живу в этом мире, мне его очень-очень-очень не хватает». В школу братья Розенбаумы пошли на улицу Восстания, школа номер 209, бывший Павловский институт благородных девиц. Эту школу закончили мои родители, я и недавно моя дочь, так что можем назвать ее нашей родной школой, говорил Александр.
1: Плавник шорох и легавая застыла чутко, а это выстрел только повезло.

Когда-нибудь в один из дней все вернется, обязательно опять вернется и погода, и надежды.

Двигайся быстрый кречет. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

меня, отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить.

0: Много времени мальчики проводили во дворе, в компаниях, скрепленных своим дворовым братством, где Саша был заводилой. Мама отдала его в секцию фигурного катания, но сказалось увлечение боксом, и в 12 лет он был принят в секцию по боксу «Трудовые резервы». Занятия боксом меня научили рассчитывать свои действия на эстраде, тоже представляя ее как ринг. Музыкальное образование пришлось продолжать, обучаясь игре не на скрипке, а на фортепиано, сначала под руководством будущего педагога консерватории Ларисы Яновны Йоффе, а затем талантливого учителя Марии Александровны Глушенко. Обучался Саша нехотя, явно предпочитая упорным занятиям на фортепиано дворовую игру в футбол или же бокс. Однако в какой-то момент на Сашу произвело сильное впечатление выступление джазового ансамбля для обслуживания танцев, особенно пианиста. Он говорил: «Я решил стать топером». Потянуло к роялю. Стал по слуху подбирать полюбившиеся мелодии, аккомпанемент к ним. Диплом об окончании музыкальной школы Саша получил только по настоянию матери. И он потом очень, кстати, пригодился в Лен-концерте.
1: Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок, дома ждет холодная постель. Пьяная соседка обгоняет.

мой, пойдем со мной ко мне домой. Возьмем конфеты, ананас и две бутылочки для нас. Заходите к нам на огонек. Белая скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок.

0: Парарам.
1: Соседом бабушки по квартире был известный гитарист Михаил Александрович Минин, у которого Саша научился первым гитарным приемам, а в дальнейшем игре на гитаре он обучался самостоятельно. Лет в 15-16 появились его первые стихи, рифмы, непроизвольно рождались в сознании на школьные и домашние темы, иногда веселил друзей юмористическими стишками, начал слушать и повторять запрещенные тогда песни Галича, Высоцкого, Акуджавы. Этот период жизни Александра Розенбаума направил его к авторской песне. Свою дальнейшую судьбу он решает связать с профессией своих родителей, медициной, и, выдержав огромный конкурс, Саша сразу после школы в 1968 году поступает в Первый медицинский институт в Ленинграде. Отзывчивый, компанейский, он охотно участвовал в студенческих сборищах, напевая свои стихи. Для институтского капустника были практически одновременно с легкостью написаны одесские песни, навеянные героем Исаака Бабеля Бенни Криком. Не мог просто так в 23 года написать, если бы кто-то не водил за руку, говорит Александр. Еще на первом курсе одна из песен, исполнена Александром, на общегородском смотре в Доме культуры Ленсовета попала в записи на Киевский фестиваль, где была отмечена призом за зрительские симпатии. Так началась его интересная музыкальная жизнь. А в 1974 году, сдав на отлично все государственные экзамены, Александр получает диплом врача-терапевта общего профиля. Его специализация – анестезия, реаниматология, поэтому пошел работать в непрестижную скорую помощь на первую подстанцию, расположенную на улице Попова, дом 16Б, неподалеку от родного института. Ну, а дальнейшая карьера – это, конечно же, песни, это потрясающие стихи, это замечательная музыка. И на этом, наверное, мы и остановимся. Песня Александра Розенбаума, которую я очень и очень люблю и уважаю.
2: Кругом голова, фонари горят.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
3: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке усилили меры безопасности вокруг синагог. Соответствующее решение.

0: Против антисемитизма. А усиление антиизраильских настроений Данон обвиняет мэра Нью-Йорка Мамдани, который угрожал арестовать Биби. В июле градоначальник признал, что не имеет полномочий арестовывать иностранных гостей штаб-квартиры ООН, и вскоре Нетаньяху объявил, что не боится угроз и полетит в сентябре на сессию Генассамблеи. В этом году визит Нетаньяху будет необычайно кратким – всего 24 часа. Он прилетит в Нью-Йорк поздно вечером 23 сентября, днем 24-го выступит на сессии и сразу после этого улетит обратно. Встреча с президентом Трампом в программу «Блиц-визита» не входит. Дом в Квинсе, в котором маленький Трамп рос до 4 лет, продали за 2 миллиона долларов. О сделке «Нью-Йорк-Пост» рассказал риэлтор Джо Джу из Remax H. Здание появилось в 1940 году, его возвел Фред Трамп. Вскоре семья перебралась в более просторное жилье по соседству. В прошлом году объект за 835 тысяч долларов приобрел девелопер Томми Лин. К этому моменту дом годами стоял без жильцов, трубы прорвало, стены поразила плесень, а помещение облюбовали бездомные кошки. Лин вложил 500 000 в капремонт, на который ушло примерно 8 месяцев. Обновленный дом с 5 комнатами и 4 ваннами сначала оценили в 2,3 миллиона, но цену пришлось пересматривать несколько раз. Многие проявили интерес, потому что это был бывший дом Трампа, пояснил журналистам риэлтор.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Ой, я хочу в Новый Орлеан прямо сейчас. Ну, я уже давно хочу в Новый Орлеан, но сейчас мне захотелось особенно. Салют, народ, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И двойное пожелание успехов и удачи Леониду Животовскому, который подарил нам такую чудесную песню. Леня, привет, я хочу в Новый Орлеан уже давно, и вот думаю, что как только мне оформят все соответствующие документы в определенный срок, и агентство Effective Home Care мне выделит помощника по уходу, мы с этим помощником отправимся в Новый Орлеан. Мне кажется, это не город, это просто сказка. Номер два после Нью-Йорка.
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, Лена Вишневецкая, Акмаль Тахиров. Я надеюсь, эта песенка вас
0: вдохновила.
1: Да, вы почувствовали себя на улицах Нью-Орлеана. Сегодня мы предлагаем вам круиз 7 ночей, начинается с Орлеана. Почему я взял Орлеан? Потому что многие с Нью-Йорка уже ездили, многие с Майами ездили, а Орлеан как бы немножко в стороне, но его расстояние на самолете короче, чем до Майами. Поэтому Орлеан стоит посетить, потому что сюда и туристы приезжают со всего мира, мы живем относительно недалеко. Я советую приехать на пару дней раньше и разведать и узнать ближе Нью-Орлеан. Потому что быть в Орлеане и сразу с аэропорта поехать на корабль – это преступление перед человечеством.
0: Леня, в любом случае, даже если кто-то раздумает ступить на корабль, можно остаться в Новом Орлеане и поехать следующим рейсом. Я вот недавно прочла изумительную зарисовку по поводу круиза вокруг Атлантики. Написал израильтянин. С таким юмором, так вкусно, так ярко, так самобытно. Меня там зацепило, что на этих огромных лайнерах нужно в голове иметь GPS. Это как раз для меня. У меня абсолютный топографический кретинизм. Мне даже 3 навигатора не помогают. Я езжу только по тем дорогам, которые я выучила на память. И если где-то ремонт дороги, я могу заблудиться в 3 соснах, мне легче объехать 4 штата и вернуться на исходную точку. Так вот он рассказывает о том, у кого в голове нет GPS-а, весь, значит, маршрут, можно потеряться там на этом огромном судне и не найти свою каюту. Но он так красиво это описывает, что, конечно, даже без навигации хочется попасть на такой фантастический корабль, где там 13 палуб, например, и 7 дней, никуда не спускаясь, бродить и пробовать, узнавать, смотреть, я не знаю, там фотографировать, кому это нравится. В любом случае, это настоящее приключение. Так ли это вообще, на ваш взгляд?
1: Ну, корабль очень хороший, и называется он Norwegian, сейчас я вам скажу точно, как он называется,
0: Norwegian Breakaway написано у меня.
1: Да, Norwegian Breakaway. Значит, что на этом корабле тут такого есть? Во-первых, он большой и красивый, значит, это современный круизный корабль, и на борту есть водные горки, бассейны, рестораны, бары, шоу, казино, спортивные площадки, развлечения для всей семьи. Аквапарк, водные горки, есть 5 водных горок, то для детей там вообще это класс, дети очень любят эти горки. 2 бассейна, 4 джакузи, спортивные там мероприятия есть, по веревкам лазить, то есть друг оказался вдруг, чтобы лазить. Баскетбольные, теннисные корты, спортивный комплекс, спорткомплекс, игровой зал. Потом есть waterfront, прогулочная набережная на корабле. Представляете, набережная. То есть люди 400 метров с видом на океан. Там ходят, так, знаете, друг на друга смотрят. Типа, вот я такой, а ты такая.
0: Да, так некоторые занимаются спортивной ходьбой по утрам наверняка.
1: Ну, каждый занимается кто чем он может, но я еще хочу сказать одну информацию насчет Нью-Орлеана, которую многие не знают, я говорил, когда-то у нас давно уже была передача. Новый Орлеан был признан городом номер один в мире для любителей еды по версии Time Out за 25-й год. 8 марта, в марте 25-го числа журнал Time Out назвал Новый Орлеан лучшим гастрономическим городом мира. При этом Новый Орлеан стал единственным американским городом, вошедшим в первую двадцатку. Представляете или нет?
0: Ну, Лёнь, знаете, мне кажется, русскоязычных туристов вообще еда не интересует. Это люди интеллектуальные. Мне кажется, многие вообще покупают круиз, чтобы похудеть. Все, что, значит, бесплатно наших людей не интересует. Поэтому скорее по музеям, наверное, по выставкам. По красивым пейзажам, а вот тех, кого интересует еда, но это практически единицы, а тем более бесплатно, когда все включено.
1: Да, я бы их назвал голодающий народ Поволжья.
0: Да-да, что-то типа того, что-то типа того. Так что там по поводу еды? Давайте поподробнее для этих редких птиц.
1: Ну, для еды на корабле или в Нью-Орлеане?
0: А можно, про еду можно всегда.
1: Ну вот, если мы говорим про Нью-Орлеан, про эти рестораны, так вот, что этот журнал советует. Покушать там. Это шримп креол, креветки по-креольски, гумбо, густой суп с мясом или морепродуктами, джамбалая, рис с мясом и морепродуктами и специями, крафтфиш, это раки, побой, знаменитый местный сэндвич, такой, что в рот не помещается. Бегнетс, так называют. Традиционные новоорлеанские пончики. И сизек-рак, классический коктейль. Поэтому это то,
0: как,
1: что...
0: А мясо крокодила?
1: Ну, оно, наверное, есть, но почему-то оно не вошло в этот список супер-дупер, что все знают, понимаете?
0: Дорого, есть... наверное, дорого, Лёня, наверное, дорого.
1: Ну, наверное, дорого, может, не каждый ресторан это делает, а вот эти блюда, что я сказал, это типа, знаете, как, я думаю, в каждом втором ресторане это есть, потому что их именно в список написали, этих блюд, для того, чтобы... Люди знали, что кушать, а раз люди знают, то и шеф-повара в ресторанах знают. Так что такие вот дела.
0: Так, короче, сказать... приехали в Новый Орлеан, поели, да. Попили, выпили, закусили, побыли там пару дней. Все, пошли на пароход. Дальше пароход, что мы делаем? Куда мы отправляемся?
1: Первое у нас это Козюмел, Мексико. Окей, потом следующее, Ротан Бэй Айленд, Гондурас. Если он кого-то беспокоит, можете его посетить.
0: А что там особенного, давайте, кроме того, что он иногда доставляет неудобства, когда начинает чесаться?
1: Вы говорите про этот, как называется?
0: Про Бэй Айленд, я говорю.
1: Bay Islands, сейчас я вам скажу. Значит, Bay Islands, Rotan Bay Islands. Окей. Значит, что можно там посмотреть? West Bay Beach, один из самых красивых пляжей острова. Белый песок, бирюзовая вода, хороший снорклинг прямо недалеко от берега для круизного порта. Снорклинг на коралловом рифе. Потом West End Village, небольшой туристический район с ресторанами, барами, магазинами, дайвинг-центрами. Атмосфера гораздо более расслабленная, чем на больших курортных островах. Потом Гамбиламба Парк, хороший вариант для семей. Здесь можно видеть обезьян, попугаев, иоган и других животных. Также погулять по тропическому парку. Потом Слос Санкчуари, ленивцы, там есть такие ленивцы, на нас похожи, сидят на дереве и смотрят. Даниэл Джексон Манки, Close Hand Out, небольшой семейный центр, где посетители могут познакомиться с ленивцами, обезьянами, другими животными. То есть, видите, один остров, там уже есть куча чего смотреть. Так что Гондурас, он как бы такой. непростой.
0: Это понятно. Потом мы едем в Белиз, да?
1: Да, в Белиз мы едем, это, по-моему, первая у нас остановка Белиз. Окей, Белиз – это Harvest Cay. Значит, что там посмотреть? Пляж Harvest Cay, большой песчаный пляж прямо рядом с круизным портом. Не надо далеко уходить, очень удобно, не нужно далеко ехать, что можно спокойно провести несколько часов у Карибского моря. Большой бассейн, там есть лагуна и каяки, потом зиплайн для любителей адреналина, есть зиплайн, с которого открывается вид на остров Карибское море. Маяк и смотровая площадка. Wildlife, то есть животные там в лесу бегают. Только надо аккуратно быть. Шоппинг, сувениры, магнитики можете купить на холодильник. И если хотите увидеть настоящий Белиз, здесь становится гораздо интереснее. Тут можете взять... поехать к древним руинам Майя, в пещере Белиза и так дальше.
0: Ага. И потом опять возвращаемся куда?
1: Но еще мы в Козумел попадаем.
0: Это Козумел, что? Я говорю. Это в Мексике?
1: Да, Козумел. Козумел это, да, это в Мексике. Снорклинг, тоже коралловые рифы. Чанканааб парк, один из самых удобных вариантов для круизных туристов. Пляж Пунта Сан Эко Бич Парк, Сан Гарбасио, древний город Майя, там тоже Майя. Это Майя, я смотрю, она заняла весь этот, весь маршрут. Пляжи на западном побережье, джип-тур по острову, то есть на джипах туда можно ехать. Эль-Седрал, небольшая историческая деревня в центре острова. Здесь можно увидеть более традиционную сторону Козумела и узнать немного об истории острова. На каждом острове есть что-то интересное, просто надо узнать за экскурсии заранее, выбрать то, что вам надо, потому что все, что я перечисляю на каждом острове, просто по времени нельзя увидеть, поэтому нужно прийти туда, на корабль, в этот центр, посмотреть брошюрки и что-то выбрать, одно или два, но не четыре или пять, потому что вы будете бегать и ничего не увидите, потому что и будете на стрессе, чтобы успеть попасть на корабль. Поэтому лучше съездить на одну экскурсию, максимум две, а потом на пляжике поваляться и вернуться на корабль.
0: Скажите, ну, во-первых, господа, 718-303-75-57, звоните, задавайте вопросы, если возникли по ходу передачи и вас заинтересовал этот круиз. Загляните на наш сайт davidsontravel.com, посмотрите, какие выгодные предложения представлены на этом сайте. Зарегистрируйтесь, это совершенно бесплатно и пригодится непременно, особенно любителям путешествовать. 718-303-75-57. Лёнь, прежде чем вы перейдете к самому приятному фрагменту ваших эфиров, а я имею в виду деньги, расскажите, кому вы в первую очередь рекомендуете это путешествие из Нового Орлеана?
1: Оно практически универсал, потому что и дети там есть, куча этих аквапарков, и кто-то на романтическое едет, там парень с девушкой, там красивая природа, просто так где-то на горке встать с маяка, там поцеловаться, открыть коробочку, видеть кольцо, сказать «стань моей женой», сфотографироваться. Это же прекрасно. Для людей в возрасте, которые ездили уже в многие вещи, но никогда не были в Нью-Орлеане, съездив в джазовую столицу, я бы советовал тоже. Поэтому оно 7 дней, это не трансатлантическое, когда люди говорят, 14 дней, я с ума сойду. 7 дней прилетят быстро, много остановок, и в Нью-Орлеан, если вы приедете раньше на пару дней, мы вам дадим карточку $500 дискаунт на гостиницу, чтобы вам сэкономить денежки и так дальше.
0: Лёня, а что включено туда еще?
1: Вы имеете в виду в цену круиза?
0: Да, да.
1: Ну, еда, естественно, трехразовая, плюс набор регуляр ресторанов, потому что есть там апгрейд рестораны, там за денежки, но там 2-3-4 ресторана всегда включено. И напитки не алкогольные, но можно купить себе пакет алкогольный, то есть или Wi-Fi тоже можно купить. Поэтому основные шоу включено, но экскурсии надо платить, каждая экскурсия отдельно покупается.
0: Лень, вы будете смеяться, но мне один человек, который никогда не был в круизе, задал вопрос. Он очень любит ходить в казино и проигрывать немножко денег. Он меня попросил, спроси, пожалуйста, у Леонида, могу ли я заранее, допустим, на компанию, вот на круизную, куда я собрался, выписать там, скажем, чек 5000, например, чтобы я больше не проигрывал, и чтобы я, придя в казино, знал, что вот они мне будут порционно там выдавать вот мой лимит. Я не хочу выходить за этот лимит. Есть ли такая услуга? Вы представляете, вот такой вопрос.
1: Такая услуга есть в его банке. Пусть себе сделает карточку с лимитом и поставит любой лимит, который он хочет. И когда лимит закончится, карточка скажет, денежек на вашем счету на этой карточке уже нет.
0: Не, вот ну он, наверное, рассматривал такой вариант. Просто себя знает слишком хорошо. Говорит, хотел бы договориться как-то с командой или вот с компанией, потому что...
1: Там не с кем договариваться. Ты приходишь, берешь фишки, и тебе карманы там чистят, и в конце говорят, спасибо, что вы у нас были. Поэтому лично я в казино не хожу, потому что я считаю, что лучше тратить деньги на что-то веселое, на экскурсии, на вкусный ресторан. Но это только я так считаю. Есть люди, которые любят эту ручку дергать и смотреть, чтобы 3 семерки выпало, пусть дергают. Дело в том, что там же настроено 80-20. 80 выигрышев процентов идет им, а 20 вам. Я примерно цифры говорю. Поэтому вы уже знаете, что они в лучшей ситуации, чем вы. Вам нравится, пожалуйста, делайте это.
0: 718-303-75-57, davidsontravel.com. И, Лень, в оставшиеся минуты, та-та-та-там, что называется.
1: Да. Денежки,
0: как значит, как говорил курить. Жванецкий, почем стоит похоронить, а без покойника? Так.
1: Окей, без покойника стоит 29 ноября, если вы выезжаете. Вам стоит $549 этот круиз. Это всего 549, это $78 в ночь, включая таксы. Но если даже кому-то это дорого, то есть еще круиз такой же, но он выезжает января 3-го, 27-го года. Окей? То есть это через пару месяцев, через сколько там, полтора месяца. И стоит он $468, всего $63 в день. $63, не знаю, ли вы можете в Макдональде покушать 3 раза.
0: Ой, запоминайте, записывайте. 29 ноября из Орлеана на 7 дней $549. Можно 3 января отправиться за $468. Это дивное предложение, которое вам сегодня делает Davidson Tours, davidsontravel.com, это наш сайт, Леонид Животовский, наш туристический гуру. Звоните 718-303-7557, наши специалисты ответят на все ваши вопросы. И благополучного вам путешествия, незабываемых впечатлений всем туристам, и туристкам, как говорит Леонид Животовский. Лень, спасибо большое. До следующей встречи в эфире. Акмалюшка, спасибо.
1: До свидания.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: Нью-Йорк.
1: Любим, любили и будем любить. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Это о любви к городу, к людям, которые в нем живут, к нашим слушателям и вообще к любви, о любви к жизни. Наверное, каждый эфир, каждая программа, о чем бы ни говорили, можно подвести такую черточку и сказать, все равно это о любви к жизни. Дай бог, чтобы она у вас не истлевала. С нами в эфире сегодня Юлия и Олег, представители хорошо знакомой многим компании под названием Effective Home Care. Я еще буду много раз называть, как именуется это учреждение, потому что очень многие наши пациенты, которые даже звонят, наши пациенты, которые звонят в эфир, говорят, мы знаем хорошее агентство, как называется, там работает Юля и Олег. Юля и Олег, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Не знают пациенты многие, как называется Effective Home Care, зато знают хорошее агентство, где работают Юля и Олег. Как вы, кстати, к этому относитесь?
2: Главное, что они помнят, как нас зовут, и главное, что они, у них идет ассоциация с нашим агентством, как агентством, которому можно доверять. Я думаю, это самое главное.
1: Это, ну, я ваше агентство вообще, знаете, как именую для себя, чем вы очень выгодно отличаетесь от многочисленных агентств? Это прозрачность, правдивость и профессионализм. Вот редкой правдивостью, даже несколько рисковато отличается. Олег, не надо на меня так смотреть. Вот давайте мы сегодня поговорим и попытаемся ответить на вопросы, которые очень часто звучат не только в эфире, но вопросы, которые звучат у людей как крик души в соцсетях. Очень много комментариев. Вот смотрите, домашний уход – это вообще такая очень тяжелая сфера, где любая неточность, где любая ошибка может стоить человеку здоровья. Вот скажите, пожалуйста, очень часто пациенты жалуются, что все время приходит другой помощник. И вот что ваше агентство в таких случаях предпринимает? Как вы добиваетесь того, чтобы у пожилого человека, неважно, у пожилого или у молодого, который нуждается в домашнем уходе, чтобы был постоянный человек, и чтобы вот человек, к которому он привык, которому он доверяет, и с которым ему комфортно, спокойно, безопасно и хорошо?
3: Еще раз доброе утро всем. Лена, хороший вопрос. Ну, здесь все просто, и как в основном во многих агентствах у всех. Это может происходить только, если только открытый новый кейс. Если открыт новый кейс, ну, в зависимости еще, какая помощь, сколько часов кейс, если это сплит-шифт, там, где должны находиться там 5-6 кергиверов, или это кейс до 40 часов, где работает всю неделю один кергивер. В любом случае, это новый кейс. И как мы к этому подходим? Мы когда говорим с людьми, прежде чем мы, ну, мы в любом случае помогаем, но мы, как говорится, открываем все карты и говорим, как это будет, как мы это видим, как мы работаем. И в том числе мы объясняем, что мы будем, как все агентства говорят, и мы в том числе, и на самом деле так у нас самые лучшие кергиверы. Значит, мы предоставим вам кергивера. Но вы не волнуйтесь, если что-то, чего-то вам не подойдет. В основном все зависит от пациента. Если пациент нормальный, вменяемый, без всяких там диагнозов, которые
1: влияют на психику.
3: Влияют, да, и он может адекватно, допустим, оценивать ситуацию, разговаривать, то в таком случае есть представитель или дочь, или сын, с которым мы объясняем, как это будет. Мы объясняем, не волнуйтесь, придет человек, у нас нормальные люди, все они проходят ориентацию, все они знают свою работу. Значит, спрашиваем пожелания, кого бы вы хотели бы, какие ваши пожелания. И отправим человека. Если вам что-то не подойдет, вы нам скажите, мы вам подберем другого, и до того момента, пока
1: вы не подойдет,
3: не притретесь, и вам подойдет человек, то есть это возьмет какое-то время.
1: Вот смотрите, я не знаю, законный ли я вопрос задам. Если вы не хотите отвечать, вы можете спокойно сказать, что сослаться на 5-ю поправку, значит. Вот смотрите, учитывая, что сейчас, вы знаете, люди получают много писем, у кого-то сокращают часы, кто-то кому-то звонит, кто-то кому-то пытается там уговорить перейти в другое агентство. Часто такое бывает, я это слышу не только в эфире, но и вне его, что называется. И тут я, значит, слышу такую вещь. Если ваше агентство не может вам поднять часы, вам надо срочно попасть в госпиталь, туда придет соушал Walker, если вы 2-3 дня полежите в госпитале, то есть это не нужно делать специально, если вдруг такая ситуация. И когда вы выйдете из госпиталя, там еще говорят так, вы не вздумайте выходить из госпиталя без home attendant, вам госпиталь там что-то предоставит. Человек приходит из госпиталя, у него, допустим, было 36 часов, ему дают так называемые госпитальные 42 часа и предоставляют ему home attendant от какого-то другого агентства временно. И вот говорят, нужно воспользоваться такой ситуацией, вот если у вас там, значит, из какого-то другого агентства пришел человек, то вы тогда уже выбираете, в какое агентство вам переходить, чтобы сохранились вот эти дополнительные часы. У вас было 36, стало 42. Что, как вы можете это прокомментировать? Вы вообще такую схему слышали?
3: Лен, я, честно говоря, вот что ты сейчас говоришь, это какой-то бестолковый человек объясняет людям какую-то фигню несет. Знаешь, вот...
1: Я же говорил, правдивый Олег. Нет, ну я то, что слышал...
3: Люди, которые в этом понимают, меня сейчас поймут. Ну, человек попадает в госпиталь, понятно. Он, допустим, человек в Effective Home Care имеет там 30 часов. Что-то случилось? Упал? Или стало плохо? Или что? Вызвали скорую помощь, попадает в госпиталь. Да, он в госпитале. Мы знаем, что он в госпитале.
1: Так.
3: Коматенда знает, что он в госпитале. Мы родственники знают. Он находится под... сервисом Effective Home Care. Значит, временно ставится госпитализация в системе. Он в госпитале. Мы постоянно коммуникируем с родственниками. Какая ситуация? Угу. В госпитале social worker, который приходит к пациенту, он знает, и родственники знают, говорят ему, мы, у нас есть сервис, да, мы находимся в Effective Home Care. Он может предложить, что добавочный сервис, не то, что предложить, а мы можем настаивать при выписке, мы можем добавить этому человеку еще short-term.
1: На короткое время.
3: Да,
1: так.
3: На постоянный long-term, который у него есть уже, да, при каком-то MLTC, страховой компании, при выписке еще можно добавить ему short-term. Ну, к примеру, там еще... минимум там 12-15 часов, до 20 часов
1: в неделю. Кто может добавить? Это Effective добавляет или это госпиталь?
3: Послушай, вот, мы решаем этот вопрос. Вообще, те люди, которые попадают в госпиталь и находятся на сервисе в каком-то агентстве, они должны, родственники или пациенты, сказать этому агентству, при выписке мы бы хотели бы добавить как-то часы. И тогда агентство должно объяснить им, вы когда выпишетесь, значит, пока мы сделаем ассесмент, к вам придет ассесмент, там, допустим, или позвонит вам медсестра с вашего иншуринса, мы на это время, пока временно, добавим вам часы от short-term. Но при этом, при всем, когда добавляются часы на short-term, когда пациент выписывается, у него определяются какие-то диагнозы, да, что-то было. Если он упал, там, допустим, ему нужна какая-то терапия. При этом short-term, к ним будет домой приходить там раз-два раза в неделю физиотерапевт и делать эту физиотерапию на дому, там, на ноге, на руке, на этом. И согласно этому можно добавить до 20 часов в неделю к этим часам, которые есть. у пациента.
1: А потом, то есть они автоматически потом не переходят вот в эти...
3: Автоматически не переходят. Соответственно, так как шорт-торм добавляет часы, да, пока шорт-торм это делает, это можно на 3 месяца сделать, up to 6 months, до 6 месяцев. Значит, на это в течение этого времени делается, допустим, заявка на визит медсестры с постоянного, я по-русски говорю, иншурисной компании.
1: Понятно, да, со страховой, да.
3: Да, и медсестра, согласно этим диагнозам, вероятнее всего, должна добавить часов. Но вот это не будет, скорее, может быть, и не быть эти 12 часов или 20 часов, которые даст шорт-торм. Но, может быть, она добавит там к 30-35 часам еще 5-6 часов, к примеру. Но что-то должны добавить.
1: Да, значит, человек, который задал этот вопрос, он сейчас слушает ваш ответ. Я вас очень прошу, пожалуйста, объясните, что не нужно специально попадать в госпиталь, вам не нужно ничего изображать. Если вам действительно реально не хватает часов, все это можно, так сказать, мирным путем сделать. Это займет время. Не устраивайте, значит, никаких схем, не чешите, как это говорится, да, левое ухо правой рукой там или наоборот. Вам просто нужно позвонить в Effective Home Care, вам объяснят, каким образом вы можете получить дополнительные часы по уходу на дому, либо вы на это право не имеете. Юля вам ответит на все ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Да-да, это именно то агентство, где прозрачно, правдиво, профессионально, и там, где работают Юля и Олег. Олег, скажи, пожалуйста, вот, допустим, дочь или сын живут в соседнем Нью-Джерси. Да, вроде бы близко, но, учитывая наши пробки, это далеко. Мама пожилая, одна в Нью-Йорке. В 8 утра должен прийти помощник на дому, сиделка. Не приходит. Эта пожилая женщина, она не может самостоятельно передвигаться. Она боится вообще встать с кровати. Как вы узнаете о том, что сиделка не пришла? Кто об этом вообще, как вы думаете, первым должен узнать? Вы или дочь, там, которая вечером позвонит своей маме? И что конкретно можно сделать вот в первый час, допустим? Что можно сделать?
3: Лена,
1: вы же с 8 утра не работаете, я так понимаю?
3: Нет, мы работаем. Я хочу, чтобы Юля была координатором тоже. Она проходила, имеет большой экспириенс в этом среде.
1: Боевой стаж ты имеешь, да.
3: Пусть она ответит. Она
2: имеем,
3: знает, что
2: да. Имеем и знаем. Правильно вы говорите, офис работает с понедельника по пятницу с 9 до 5. Но так как мы имеем дело с пациентами и emergency ситуация, обычно это случается после 5, это случается ночью, на выходных, и поэтому в таких случаях у нас есть определенный человек, который, он называется on-call, то есть, как бы на русский перевести, то есть она всегда на телефоне будет доступна. Если что-то случается перед 9 утра, после 5 вечера, на выходных, всегда есть человек, которому вы должны сообщить. То есть в данной ситуации по протоколу, как делается правильно, хаматан, которая не может прийти утром к пациенту, она в обязательном порядке должна созвониться с этим человеком, который on-call, и сообщить ей, ему, что она не может попасть к пациенту. Что делаем мы со своей стороны? Мы начинаем искать замену вместо этого человека. То есть это происходит сразу же. Это мы не ждем. То есть, я не знаю, мы можем быть в это время где-то в машине ехать на работу. То есть в этот момент что-то случается, мы сразу же начинаем искать человека. И как замена. То есть всегда мы имеем, скажем так, такой определенных хаматендов, которые, они обычно нам помогают в таких случаях. То есть они часто не берут постоянные кейсы, но они как раз у нас, как говорится, на подхвате. То есть что-то где-то случилось, мы знаем точно, что мы можем вот этой позвонить, и она придет, она нас выручит, она поможет как нам, так и пациенту.
1: Люди на замену конкретно работают.
2: Люди на замену, все верно. Что дальше? Мы уже сообщим с родственников кому-то из пациентов, то есть мы будем вести коммуникацию с родственниками, мы им позвоним, мы им сообщим, что случилось, чтобы они не переживали, что замена уже найдена, что она уже в пути. Возможно, скорее всего, это не будет уже, там, если кейс начинался в 8:30, то, может быть, хаматон придет на 9 утра, но чтобы пациент был спокоен, что к нему обязательно придет человек и будет вместе с ним.
3: Да.
1: Там и, вот вопрос, я прошу, да, сейчас, да, говори.
3: Две добавочки, правильно, сообщается пациенту, что немножечко будет задержка, к вам придут, не волнуйтесь, это если, допустим, кейс начинается с 8 лет. Если кейс live-in или split-shift, то действующий хаматенда, который ночью работал, не уходит, пока не получится подмена.
1: Вот у меня такой вопрос сейчас возник. Я не знаю, опять-таки, законно это или незаконно. Вот смотрите, пациенты, которые вот не совсем лежачие, да, они вот иногда могут встать, иногда не могут, иногда боятся, вот что-то психологически такое бывает. И, допустим, home attendant, они друг с другом не встретились, вот ночная, да, и утренняя, там вот 5-10 минут разница. Ключи должны быть от квартиры у пациента, у home attendant, или нет? Вот по правилам. Вопрос такой, потому что некоторые пациенты говорят, что нет, я свои ключи, значит, своей сиделке не доверю. Она знает, что если что, мои ключи у соседки в квартире такой-то.
3: Лена, вот Лен, как но, так? Да, много вариантов. Это все зависит, как семья договорится. Это родственник, как говорится. В основном, я тебе скажу так, смотря какие кейсы, но, насколько я знаю, там в 70% случаев у хаматендов есть ключи, которые приходят.
1: То есть доверительные отношения нормальные.
3: Ну, конечно, но человек дома уже как себя, а что еще не доверять еще? Что он зайдет или выйдет, ты понимаешь? Нет, в основном, конечно, есть ключи. Или пациент, если в порядке, там передвигается, открывает, рано поднимается, хочет сам открыть сюда это, значит, тогда ключей нету. Но во многих случаях есть ключи.
1: Вот смотри, такая ситуация. Пациенты разные, Юля, ты знаешь, это очень хорошо. Есть капризные, есть которые все время жалуются, есть которые переходят из агентства в агентство, есть которые возвращаются, им все равно что-то не нравится. И вот в какой-то момент, значит, в очередной раз пациент уже довел до ручки всех своих родственников и всех своих координаторов и говорит, ну, вот этот вот помощник там или помощница, ну, совсем мне не подходит, только я тебя прошу, ты, пожалуйста, ничего уже не говори, значит, Юле или Олегу, иначе мне вообще никого не дадут. Как вы поступаете в таком случае?
2: Часто, кстати, бывает такая ситуация, бывает, ну, пациенты бывают всякие, бывают разные диагнозы, мы, конечно, что мы понимаем, с кем мы имеем дело, прежде чем начинается кейс, мы предварительно общаемся с пациентом, чтобы мы также понимали, то есть если пациент, ему диагнозы разрешают, чтобы мы смогли с ним поговорить, то есть мы должны понимать, с кем мы имеем дело. И, конечно, бывает очень много ситуаций, где пациенту может не подойти какой-то хаматент, какой-то нюанс, и он уже может просить другого, третьего и четвертого. То есть если мы отвечаем на вопрос, что можем ли мы вообще не прислать хаматендов, такое, конечно, что это абсолютно даже не обсуждается, потому что пациент должен быть с хаматендом, у него есть определенное количество часов, и мы в любом случае всегда ему отправим хаматенда. Мы всегда будем стараться отправить того человека, который он действительно найдет общий язык. Очень часто бывает, когда оно действительно может пройти месяц, и два, может даже и три, прежде чем появится тот человек. Иногда бывает, что не так и сразу же можно и понять, что тот человек или не тот, как в отношениях. То есть должен пройти какое-то время, чтобы этот хаматент притерся, грубо говоря, с пациентом, чтобы они нашли общий язык. Сколько у нас было ситуаций, даже Олег не даст соврать, когда мы отправляем хаматендов, и пациенты ни в какую. Они нет, мне не нужно, мне не нравится, уходите домой, я буду одна. Проходит неделя, проходит месяц, проходит полгода, скажем. И все, вы звоните, боже, это моя дочь,
3: родные люди.
2: Это моя семья. И поэтому все дело времени.
3: И, Лен, это, ну, и, знаешь, пожилые люди, во многих кейсах это деменция, да, и, значит, такие люди, ну, в 90% случаев они как маленькие дети. То есть из нашей практики, вот как Юля сказала, поначалу там ни в какое сопротивление, а главное найти правильный подход, а потом уже они становятся родными людьми. Поэтому...
1: Вот скажите, вот когда, допустим, пациент становится родным человеком, хомотендон замечает, что что-то вот не то сегодня с пациентом, ну прям совсем не то. И то ли там речь как-то замедляется, то ли рука не так поднимается. Я понимаю, что все сиделки проходят определенные курсы, что у них есть определенный навык. Ну, скажем, человек работает не так давно, но прикипел к пациенту, а пациент к нему. И сиделка принимает решение, значит, срочно сообщить об этом. Кому, будь здоров, вот, на правду, что называется. Кому сиделка должна первому позвонить? Вам, координатору, 911 сразу вызвать, потому что паникерша, или родственникам?
2: 911.
3: Ну, 911, само собой, смотря какая ситуация, если там критическая emergency ситуация, она видит, там или приступ, или что-то, чего-то, 911 и сразу же сообщает в агентство и родственникам. А там уже, допустим, или она сообщает в агентство, пока она там занимается пациентом, агентство сразу сообщает родственникам, обычно это есть communication, как я говорил, uh-huh. или дочка, или сын, кому в первую очередь звонится и сообщается, что вот такое произошло, мы вызвали 911. Если просто какое-то подозрение и не требует... конкретно
1: вызова
3: не видит, да, скорой помощи, то, конечно, может позвонить caregiver в первую очередь дочке или uh-huh. родственнику семьи, сказать, вот я там вижу такая ситуация, как вы думаете, что
1: делать?
3: Вы думаете? Допустим, в большинстве случаев там дочка или сын говорит, сейчас я подъеду, сейчас мы решим. И приезжают, там смотрят, там уже решают, они вместе вызывать или не вызывать. Но если уже приезжает домой пракси и берет на себя ответственность вызывать или не вызывать, это уже ответственность лежит на пракси.
1: А вот смотрите, бывает так, что пациент категорически отказывается ехать в больницу. И хомотендент видит, что, ну, желательно, конечно, проверить. А пациент категорически говорит, нет, я буду жаловаться, я скажу, что меня там за руки хватало. Нет, ни за что, дочке не звони, звони кому хочешь, только, значит, не в скорую и только не моим родственникам. Хомотендент звонит координатору. Вот вы как будете эту ситуацию устаканивать?
3: Звонить пракси родственникам. По-любому, как бы ни говорил пациент, потому что никакое агентство не возьмет на себя ответственность. Как Юля говорила, до этого существует протокол работы, и очень много проблем было в истории там, у агентства, были разные случаи, и виноватым всегда будет агентство, потому что не поступило, вот сказали, а вот пациент не захотел, у вас существует протокол? Вы почему его не выполняете? И несут наказание агентства. Поэтому поступать будут по протоколу. Значит, пациент хочет, не хочет. Пациент может сам не понимать, что он нуждается в экстренной помощи. Поэтому caregiver проходит ориентацию и школу, где его учат действовать по протоколу. Сообщать координатору, вызывать скорую помощь.
2: У нас еще были ситуации, я вставлю минуточку, когда были такие ситуации, когда звонил хомотент, и они говорили, что пациент находится в таком, ну не то, что в тяжелом, но в каком-то совсем непонятном состоянии, и они не знали, что делать, потому что пациент говорит наотрез, отказывается ехать в emergency room или в госпиталь. А хомотент звонит нам, мы связываем колл с нашей медсестрой, вместе с медсестрой мы берем информацию от хомотента, что на данный момент, да, происходит с пациентом, и у нас были случаи, когда мы со своей стороны, как офис, звонил 911, потому что мы понимали, нам медсестра говорила, что нужно уже и сейчас, поскольку ждать пока дозвонится кто-то к родственникам, это экстра тайм, время, которое может не хорошо
3: помочь. Да, и когда приезжает скорая, допустим, и она проверяет, там оказывает какую-то помощь на дому, прежде там уже, если пациент отказывается и подписывает это, или там есть пракси подписывают, и скорая видит, что объясняет, ну, в принципе, если пациент отказался, мы не видим там, что надо ехать в госпиталь, в таком случае пациент может остаться дома.
1: Effective Home Care. На всякий случай запишите: прозрачность, правдивость, профессионализм и очень эффективный сервис. 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115. Юля поможет и ответит на все ваши вопросы. И еще вот такой вопрос. Скажите, вот если человек работает 12 часов много лет у одного и того же пациента, и у него получается так, что он перерабатывает. В этой семье два человека, муж и жена. По какой-то причине обслуживает мужа одно агентство, а жену другое агентство. Во-первых, такое возможно или нет? Сразу вот вставку такую сделай, Юля.
2: Возможно.
1: Возможно, это законно, да? И, скажем так, может ли одна home attendant обслуживать одного и того же пациента, работая на два агентства? То есть если ей не платят, там, скажем, за переработку в этом агентстве, она переходит в другое, и агентство как бы делит часы вот этого пациента. Что вы скажете на это?
3: Лен, смотри.
1: Наши люди разные схемы пытаются придумать, задают вопросы.
3: Я тебе объясню. Это называется split authorization между двумя агентствами, там, допустим. Но вот если работает, к примеру, одна и та же хоматенда, одна и та же, и работает три дня в неделю в одном агентстве и три дня в неделю в другом агентстве. То есть, вот, допустим, идет какая-то проверка и проверяет, а почему работает. Ну, в таком случае, в одном случае, допустим, можно делать split authorization, если где-то труднодоступный район, и в агентстве, которого находится пациент, ему добавили часы, а хоматенда, которая работает на этом кейсе, она не может работать еще 2-3 дня. Значит, и не может агентство покрыть. И она просит, допустим, MLTC помочь дать второе агентство, или есть второе агентство, они созванятся, которое может покрыть на эти оставшиеся дни хоматендом. Окей, приходит другой хоматенд и работает. Но если одна и та же хоматенда работает в двух агентствах, для чего это делается? Для того, чтобы убрать там овертаймы.
1: Не платить лишнее.
3: Не платить лишнее, но это по закону нельзя.
1: Вот, пожалуйста, София, получите ответ на свой вопрос. Вы очень долго хотели это услышать и поспорили со мной, что такого вопроса я в эфире не задам. Но когда у нас в студии Effective Home Care, здесь уместны любые вопросы.
3: Все знают, по закону это нельзя.
1: Повторяю, прозрачность, правдивость, профессионализм и высочайшая эффективность. Нужна помощь, нужна забота, нужна уверенность в завтрашнем дне. Милости просим. Effective Home Care, как говорится, всегда и навсегда к вашим услугам. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы. Юля, Олег, огромное спасибо. Время пролетело. Акмалюшка, обнимаю. До встречи, ребят, в эфире. Пока.
0: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Новости.
4: Новости вне политики.
5: Новости вне политики.
6: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает жителей привиться от ковида, гриппа и респираторных вирусов. С 30 августа по 5 сентября в 5 борах города зафиксировали более 500 госпитализаций и 12 летальных исходов. Это наивысший показатель заболеваемости с октября прошлого года. Несмотря на то, что FDA ограничила рекомендации по ковиду лицам старше 65 лет, городские власти советуют вакцинироваться всем, включая беременных женщин и детей. Городской комиссар Департамента здравоохранения доктор Алистер Мартин заявил, что прививки покрываются страховкой. Записаться на вакцинацию можно в аптеках CVS или Walgreens без предоставления рецептов или направлений. Вице-губернатор Кэти Хокул объявила о начале выплат по программе Power объемом 1 миллиард долларов для 8 миллионов домохозяйств штата Нью-Йорк. Выплаты в размере от 100 до 200 долларов начнут напрямую поступать с 21 сентября и продолжатся до декабря. Для участия необходимо быть постоянным резидентом штата Нью-Йорк, своевременно подать налоговую декларацию и не являться иждивенцем. Программа предназначена для поддержки семей в зимний период. По уровню цен на электроэнергию штат Нью-Йорк занимает третье место в стране, уступая только Гавайям и Калифорнии. В Израиле в Министерстве культуры и

0: и основан в том числе на анонимных интервью с военнослужащими и сотрудниками разведки. На завершившемся Венецианском кинофестивале НАЗА получил специальный приз жюри. В Японии число граждан старше 100 лет достигло 107 тысяч. Среди долгожителей 87,5% женщины. Самый старший из них, жительница Киото Фуёси Хисимита, 114 лет. Старение населения создает социально-экономические проблемы из-за снижения числа работоспособных людей. В результате в бюджет поступает меньше налогов, а нагрузка на здравоохранение и соцобеспечение возрастает.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Нью-Йорк.
1: Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп побывал в Ирландии. Поездка заняла 2 дня, субботу и воскресенье. Это его первый приезд на остров в нынешний 2-й президентский срок. И 2-й за все время в Белом доме. До этого он прилетал туда летом 2019 года. Ирландия – небольшая страна на западной

крайне Европы. Население около 5,5 миллионов человек, чуть меньше, чем в штате Миннесота. Для Америки это особый партнер. Во-первых, из-за иммиграции. Десятки миллионов американцев ведут свое происхождение оттуда. Во-вторых, из-за денег. Ирландская экономика во многом построена вокруг американских корпораций, которые держат там свои европейские производства. И, в-третьих, из-за Северной Ирландии, где Соединенные Штаты 3 десятилетия назад выступили посредником в мирных переговорах. Но у этой поездки был и совершенно личный мотив. У Дональда Трампа в Ирландии есть собственность, поле для гольфа и отель в поселке Дунбек на Атлантическом побережье, который он купил в 2014 году. Именно там в эти дни проходит открытый чемпионат Ирландии по гольфу. И маршрут был выстроен так, что главной точкой стал не Дублин, а Дунбек. Самолет президента приземлился в столичном аэропорту в субботу в начале 9 утра. У Трампа гостя встречали заместитель главы ирландского правительства Саймон Харрис и министр иностранных дел Хелен Маккенти. Формально визит не был государственным. Это была частная поездка с элементами протокола, почетный караул, гимны двух стран, книга почетных гостей, но без государственного обеда, без обращения к парламенту, без подписания документов. В Дублине президент провел около 4 часов. Встреча с президентом Ирландии Кэтрин Каннолли, переговоры с премьер-министром Михолом Мартином, выступление перед бизнесменами. Уже к обеду перелет на запад страны в аэропорт Шеннон, оттуда вертолетом в Дунбек. Воскресенье ушло целиком на гольф. Сам этот график стал в Ирландии предметом спора. 1.5 суток из 2 американский президент провел на собственном курорте. Критики назвали это рекламной кампанией за счет государственного протокола. Правительство отвечало, что важен сам факт приезда, личное внимание хозяина Белого дома стоит дороже любой протокольной рамки. Но главную новость этих 2 дней не планировал никто. Она прозвучала в ответ на один единственный вопрос журналиста. И за сутки заслонила собой и гольф, и переговоры, и протесты на улицах Дублина. Почему поездка состоялась именно в эти выходные? Ответ лежит сразу в нескольких плоскостях. Первое – календарь самого турнира. Открытый чемпионат Ирландии по гольфу в этом году впервые принимало поле в Дунбеге, принадлежащее семье Трампа. Для владельца курорта это событие года. Около 20 тысяч зрителей – мировые телетрансляции, ведущие игроки планеты. Президент приехал не просто посмотреть, он лично вручал победителю ирландского турнира кубок. Вторая плоскость – американская внутренняя политика. До промежуточных выборов в Конгресс остаются считанные недели. Республиканцам предстоит удержать большинство и в Палате представителей, и в Сенате. А рейтинг одобрения президента, по данным опросов, находится глубоко в минусе, минус 26 пунктов относительно времени его избрания на должность второй раз. Война с Ираном, ее экономические последствия, рост цен на топливо, инфляция, давление на Федеральную резервную систему бьют по настроениям избирателей. Поездка за океан на выходные в страну, к которой в Америке относятся с симпатией, это еще и передышка, и красивая картинка для внутреннего зрителя. Третья плоскость – торговая. Ирландия сейчас председательствует в Европейском Союзе. Это значит, что именно Дублин оказывается на переднем крае любых споров между Вашингтоном и Брюсселем. По пошлинам, по фармацевтике, по налогам на американские технологические компании. Разговор с ирландским премьером – это, по сути, разговор с Европой тоже. Чтобы понять, почему приезд американского президента в Ирландию всегда особая история, нужно вернуться на 180 лет назад. В середине 40-х годов 19 века на остров пришел великий голод. За несколько лет Ирландия потеряла около 1/4 населения, 1 000 000 человек умер, еще 1 000 000 уехал. Главным направлением стала Америка. Ирландцы высаживались в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, шли работать на стройки, на железные дороги, в порты, в полицию, в пожарные части. Их не любили, над ними смеялись. Им отказывали в работе тогда, а через 2 поколения их потомки уже сидели в мэриях и в Конгрессе.
Сегодня примерно каждый десятый американец указывает ирландское происхождение. Это больше 30 миллионов человек. В 6 раз больше, чем население самой Ирландии. Только представьте. День Святого Патрика в Соединенных Штатах отмечают шире, чем в Дублине. Парады в Нью-Йорке и Чикаго, зеленая река, зеленое пиво. И существует уникальная дипломатическая традиция. Каждый год в марте ирландский премьер-министр приезжает в Белый дом и вручает президенту хрустальную чашу с трилистником. Ни у одной другой страны такого прямого ежегодного доступа в овальный кабинет нет. Вторая опора этих отношений экономическая, и она гораздо новее. С 80-х годов Ирландия строила свою модель вокруг привлечения американских корпораций. Низкий налог на прибыль, англоязычная рабочая среда, вход в европейский рынок. Сегодня в стране работает около 1000 американских компаний, от фармацевтических гигантов до технологических корпораций. И третья опора – Северная Ирландия. Соединенные Штаты были посредником при заключении мирного соглашения 1998 года, положившего конец 30-летнему конфликту. Американский сенатор Джордж Митчелл вел эти переговоры, а президент Клинтон лично давил на обе стороны. С тех пор Вашингтон считается гарантом этого мира, и каждое слово американского президента о Северной Ирландии в Дублине и Белфасте слушают очень внимательно. Как выяснилось, в эти выходные не зря. Дональд Трамп далеко не первый хозяин Белого дома, приехавший на этот остров. У таких поездок здесь своя довольно эмоциональная история. Первым был Джон Кеннеди летом 1963 года. Правнук ирландских эмигрантов вернулся в деревню Данганстаун, откуда уехал его прадед. Пил чай с дальними родственниками и выступал перед парламентом. Через 5 месяцев его убили в Далласе, и та поездка навсегда осталась в ирландской памяти как момент национальной гордости. В 1984-м приехал Рональд Рейган. Его предков нашли в деревушке Баллипорен в графстве Типперери. Он зашел в местный паб, ему налили пинту. Кадры обошли весь мир. Правда, и тогда на улицах были протесты против американской политики в Центральной Америке. В 1995-м приехал Билл Клинтон, и это был визит совсем другого масштаба. Он зажег рождественскую елку в Белфасте, говорил с толпой на разделенных улицах города и фактически своим авторитетом подтолкнул стороны к мирному соглашению. В Ирландии его до сих пор вспоминают теплее всех остальных. Джордж Буш-младший в 2004-м приезжал на саммит с Евросоюзом в замок Драмаленд, в то самое графство Клэр. Барак Обама в 2011 году отыскал своих предков в деревне Манигол, выпил пинту темного пива и пошутил, что вернулся домой искать потерянный апостроф в своей фамилии. Джо Байден, у которого ирландские корни были едва ли не главной частью политического образа, приезжал в 2023-м в Болину, в Каллингфорд и в Дублин. И был уже один визит Трампа в июне 2019 года, в его первый срок. Тогда переговоры с ирландским премьером прошли прямо в аэропорту Шеннон, в зале для официальных делегаций, а сам президент 2 ночи провел в Дунбиге. Ирландское правительство тогда отказалось проводить официальную встречу, на его частном курорте вышел небольшой дипломатический скандал. Нынешняя поездка, вторая по счету, и по формату она оказалась ближе всего именно к той 7-летней давности. Из президентской резиденции кортеж отправился в Хармли Хаус, это правительственный особняк в том же Феникс-парке, где Ирландия принимает высоких гостей. Там Трампа встречал премьер-министр Михол Мартин, центрист, прагматик, глава правительства, для которого отношения с Вашингтоном не идеологический, а совершенно практический вопрос. От американских компаний зависят рабочие места, налоги и бюджет его страны. Он же в марте, в день Святого Патрика, был в Белом доме. Так что разговор продолжался с того места, где они остановились полгода назад. Круг тем был очерчен заранее. Первое – торговля и пошлины, прежде всего, на фармацевтику. Это главный экспортный товар Ирландии в Америку. Второе – торговый дисбаланс. Вашингтон считает по-прежнему, что ирландский профицит слишком велик. И третье – война с Ираном, по которой позиции двух стран заметно расходятся. Дублин последовательно говорит о дипломатии и международном праве. Четвертое – это миграция.
По итогам Мартин был подчеркнуто доброжелателен, он публично поблагодарил американского президента за прием, отдельно за участие в турнире по гольфу и напомнил, что спортивные связи двух стран только крепнут. Недавно в Дублине сыграли в американский футбол, а в следующем году Ирландия принимает кубок Рейдера. А вот Трамп в разговоре с журналистами прямо у Фармли был куда резче. Именно там, отвечая на вопрос о Северной Ирландии, он и произнес фразу об объединении острова, которая тут же разошлась по всем мировым лентам. Тогда же он вернулся к своей давней претензии. Ирландия, по его словам, забрала у Америки медицинские компании, и часть из них нужно вернуть обратно немедленно. Фраза, ставшая главной новостью этих двух дней, прозвучала будто между делом в ответ на вопрос журналиста. Отвечая рядом с ирландским премьером, Дональд Трамп сказал, что хотел бы увидеть остров объединенным, что это было бы прекрасно, и что раз уж это когда-нибудь произойдет, может произойти и сейчас. Он добавил, что у Великобритании, конечно, будет свое мнение на этот счет. Чтобы понять, почему эти слова произвели такой эффект, нужна короткая справка. Остров Ирландия разделен с 20-х годов прошлого века. Республика Ирландия независима, а 6 графств на севере остаются частью Соединенного Королевства. 30 лет там шел вооруженный конфликт, унесший более 3500 жизней. Он закончился в 98-м мирным соглашением, которое предусматривает статус Северной Ирландии может измениться только через референдум и только если большинство ее жителей этого захотят. Американские президенты десятилетиями придерживались строгой нейтральности по этому вопросу именно потому, что США выступали посредником при заключении мира. Реакция была мгновенной и разнонаправленной. Лидер юнионистов Северной Ирландии Гевин Робинсон заявил, что будущее региона будут определять его жители, а не комментарии из Лондона, Дублина или Вашингтона. Бывший лидер республиканцев Джерри Адамс, наоборот, слова приветствовал, назвав их отражением настроения ирландской диаспоры в Северной Америке и упрекнул ирландское правительство в отсутствии плана объединения. В Лондоне отреагировали сдержанно, но холодно. Представитель британского премьер-министра Энди Бёрнема напомнил, большинства в пользу референдума сейчас нет, а значит и самого референдума не будет. Дублин постарался сбавить градус. Премьер Мартин заявил, что реакция была чрезмерной и что позиция Ирландии по северу не менялась и не изменится. А сам Трамп на следующий день от своих слов не отказался. На вопрос, понимает ли он, какую бурю поднял, он ответил, что ему его собственные слова нравятся. Таким был этот день, каким его увидели мы в редакции программы. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с «Постскриптумом». А мы увидимся с вами завтра в «Пульсе дня» на RTN, как обычно. Хорошего вам вечера и до свидания.

0: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
1: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
0: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
1: «Солнечный удар».
0: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
1: Проза, музыка и актерская игра.
0: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
1: И оставить после себя невозможную боль.
0: 20 сентября в 5 часов вечера.
1: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
0: «Солнечный удар».
1: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
0: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
2: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
0: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

Я приветствую зрителей телеканала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы начинаем. До промежуточных выборов остается 50 дней. Рейтинги как самого президента Трампа, так и республиканской партии продолжают стагнировать. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics, общенациональный рейтинг главы государства на 11 сентября составлял 39,3%, а республиканцев 38,8%. Для сравнения, у демократов рейтинг тоже лишь 40%, но большинство готовы голосовать именно за них. Им также больше доверяют в вопросах экономики, основного фактора при принятии решения, за кого голосовать. Но при этом у демократов меньше денег, чем у республиканцев. Зато исторический тренд на их стороне. Со второй половины 40-х годов президентская партия почти всегда теряет большинство в Палате представителей на промежуточных выборах. Самым свежим исключением из этого правила был 2002 год, когда при республиканце Джорджа Буша-младшем его однопартийцам удалось удержать обе палаты Конгресса. Но тогдашний политический успех многие объясняли подъемом объединения в результате террористических атак 9/11. Нынешний хозяин Белого дома пытается сломать сложившиеся традиции. Он пообещал выплатить по 5000 долларов каждому, если 3 ноября победят республиканцы. Пока прогнозы неутешительные. 80-летний президент пытается спасти положение на фоне роста цен на бензин. К слову, даже главный пункт программы Белого дома, жесткую миграционную политику, сегодня одобряют только 39%. Уровень поддержки среди избирателей республиканцев обновил антирекорд и опустился до 72%. Помимо войны в Иране, большинство не устраивает торговая политика и вводимые пошлины. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы связать все это с ростом стоимости жизни. У демократов тоже проблемы. Отсутствие нового яркого лидера, раскол между старым руководством и новыми молодыми политиками. Крупнейшие спонсоры, прежде всего отец и сын Сороса, перестали вносить щедрые пожертвования ДНС. У демократов старой и новой волны очевидный раскол позиций по конфликту на Ближнем Востоке и Израилю. Традиционные спонсоры не хотят поддерживать тех, кто выступает за палестинцев и против Израиля. А таких много. Члены Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, Рашида Тлаиб, мэр Нью-Йорка Мамдани, кандидат в сенаторы от Мичигана Абдул Эль-Саед. Внутри Демпартии как бы существует еще одна квазипартия – движение «Демократические социалисты Америки», ну, со всеми вытекающими. Наиболее часто употребляемым на только что закончившемся республиканском съезде в Далласе было слово, прости господи, коммунизм. Каждый оратор пугал, что его призрак уже ходит по стране и, не дай бог, укрепится в случае победы демократов 3 ноября. Часть экспертов оценивает их шансы на победу в Нижней Палате 80%. Сенатом сложнее, шансы 50-50. Скептики предлагают не верить опросам, отмечая, что почти во всех колеблющихся штатах перевес демократов не столь радикален. Исторический факт. Жители нашей страны активнее голосуют на президентских выборах. На промежуточные не приходит больше 40%. Трамп боится, что в этот раз его ядерный электорат, сторонники МАГА, отсидятся на диване или отлежатся на диване и не пойдут на участки. Президент, чье имя отсутствует в бюллетенях, выступая на съезде, призвал своих сторонников притвориться или включить фантазию, будто бы он в этих бюллетенях есть, но его там на самом деле нет. А выбор Техаса в качестве места проведения съезда не случайен. Именно в этом штате пройдет одна из наиболее напряженных гонок – борьба за сенатское кресло между республиканцем Кеном Пакстоном, прокурором штата, и демократом Джеймсом Телларико. Пакстон при поддержке Трампа обошел на праймерис республиканца Джона Корнина, которого президент обвинил в нелояльности. Республиканцы впервые за 3 десятилетия могут потерять сенаторское место от этого штата, поскольку репутация Пакстона подмочена и вызывает вопросики. Палата представителей штата в 23-м году объявила ему импичмент. Также он проходил по делу о мошенничестве с ценными бумагами. Демократы в прошлом, трижды собиравшие специальные съезды к промежуточным выборам, хотели его провести и в этом году, но от идеи отказались из-за экономии. Зато Илон Маск, который после ухода с должности главы ДОЖ и громкой ссоры с президентом снова стал спонсором республиканцев, в августе он потратил на них 800 тысяч долларов. Средства были направлены через политическую организацию America PAC. С
44 транша предназначены кандидатам из Техаса, Мэна и Огайо. Все расходы оформлены как траты на печатную агитацию. Ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщала о готовности Маска потратить до 100 миллионов, в то время как издание «Wired» оценивало возможные вложения в 200 миллионов. Теперь о самом главном – обещании выплатить 5000 каждому взрослому. Вы знаете, мы не меркантильные, не мы такие, жизнь такая. Если это обещание будет реализовано, оно потребует дополнительных триллионов, при том, что госдолг при Трампе уже превышает 40 триллионов долларов. Где он возьмет такие деньги, пока не ясно. Экономисты отмечают, что печатный станок ФРС приведет к инфляции намного выше, чем в байденовские времена. Между прочим, господин президент, кто-то нам обещал чеки на 2000 из тарифных дивидендов. Мы как бы ждем-с. Израильская миссия при ООН ожидает особенно масштабных протестов во время приезда премьер-министра Бенимина Нетаньяху в Нью-Йорк для выступления на Генеральной ассамблее. Посол Израиля при ООН Дани Данон связал ожидаемую активность демонстрантов, в том числе с позицией мэра Мамдани, который ранее призывал жителей города выражать протест против Биби. Мамдани, вместо того, чтобы объединять город и добиваться того, чтобы неделя высокого уровня прошла спокойно, следует сосредоточиться на своих обязанностях, а не сеять хаос, заявил Данон. По его словам, израильская сторона знает о готовящихся акциях и рассчитывает на соответствующие меры безопасности. Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк поздно вечером 23 сентября, выступить на Генеральной ассамблее 24 сентября и в тот же день вылететь обратно. По словам Данона, несмотря на еврейские праздники и избирательную кампанию, присутствие премьер-министра на сессии ООН имеет принципиальное значение. Мамдани во время предвыборной кампании неоднократно обещал добиться ареста Нетаньяху на основании ордена Международного уголовного суда. В июле, уже занимая пост градоначальника, он признал, что городские власти не обладают самостоятельными юридическими полномочиями для такого ареста. При этом Мамдани продолжил резко критиковать израильского премьера и заявил, что жители, не согласные с приездом Биби, сами вправе решать, выходить ли им на улицы. Палестинское молодежное движение и леворадикальная организация People's Forum уже объявили неделю действий во время Генассамблеи. Одновременно крупные еврейские организации города готовят собственную демонстрацию против антисемитизма. Она пройдет 23 сентября на площади Дага Хаммершельда напротив штаб-квартиры. Организаторы намерены потребовать от мировых лидеров более решительных действий против роста антисемитизма. Данон заявил, что борьба с антисемитизмом должна стать одним из вопросов при выборе нового генерального секретаря. Израиль уже проводит встречи с кандидатами на этот пост, но публично пока никого не поддерживает. Говоря об уходящем генсеке Гутерише, Данон заявил, что его преемник не может быть хуже, и вновь его раскритиковал за позицию после резни 7 октября. В продолжении темы, траты американских еврейских организаций на безопасность составили больше 1 миллиарда долларов. Об этом написала Axios со ссылкой на данные JFNA, объединяющие 4500 синагог, общин, школ и других организаций. Среднее такое учреждение теперь в наши дни тратит на безопасность 225 тысяч долларов в год. Это связано с ростом нападений на почве ненависти. Меры безопасности были усилены из-за празднований в сентябре и октябре, Рош-Ашана и Йом-Кипур. Крупнейший канадский Торонто Доминион Банк объявил о пятилетней программе на 150 миллиардов канадских долларов, которая должна ускорить промышленное и инфраструктурное развитие Канады. Средства будут направлены через кредитование, размещение ценных бумаг и консультационные услуги. TD выделяет 5 приоритетных секторов, которые войдут в фазу инвестиционного суперцикла. Энергетика, минералы, оборона и аэрокосмическая промышленность, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, а также транспортные и торговые коридоры. Объявление банка совпало с саммитом в Торонто, который проводит премьер-министр Марк Карни, чтобы показать крупным глобальным инвесторам ключевые инфраструктурные и промышленные проекты. Часть средств пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса. Генеральный директор банка Реймонд Чан назвал программу ответом на переход
переходный период в промышленной политике страны. Ранее Reuters писала, что компания «Покупай продукцию Made in Canada» и бойкот американских товаров изменила полки супермаркетов. Торговым сетям приходится точнее указывать страну происхождения продуктов и искать новых поставщиков. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Руслана Кравченко от должности. В понедельник утром Кравченко сообщил, что его ведомство выдвинуло подозрение в адрес главы Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса. После этого стало известно, что сам Кравченко покинул Украину на служебном автомобиле, объяснив это командировкой. Ранее он опубликовал видео, в котором сообщил, что Кривоносу инкриминирует подделку документов и фиктивное усыновление ребенка. Генпрокурор также утверждает, что ранее его удерживал от расследования этих дел Зеленский. Издание «Суспильно» со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» Верховной Раде Давида Арахамия пишет, что Рада уже завтра во вторник проголосует по вопросу об отставке Кравченко. Документ об освобождении занимаемой должности подписал Зеленский. Глава президентского офиса Кирилл Буданов заявил «Украинской правде», все это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире. Источники РБК Украины в окружении Зеленского подчеркивают, что Кравченко действовал без согласования с офисом президента. В ходе поездки сам Кравченко собирается проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов. Израильский режиссер Авив Нешер представил на международном фестивале в Торонто свой полнометражный фильм «Наша любовь» – «Our Loves». Мировая премьера прошла в воскресенье. 26 сентября картина откроет Хайфский международный кинофестиваль, а 15 октября выйдет в израильский прокат. Фильм рассказывает об обычных людях, чьи жизни перевернула трагедия 7 октября. Нешер сознательно отказался от реконструкции бойни. По его словам, это фильм о человеческом духе, особенно об израильском духе, который в итоге побеждает. Каждый из героев картины вечером 6 октября 2023 года поглощен собственным кризисом, неудачными отношениями, семейными и личными проблемами. На следующее утро боевики Хамаса напали на Израиль, и героям приходится бороться за выживание и переосмыслить собственную жизнь. Продюсерами выступили Маше и Леон Эдери, сам Нешер и Гидеон Тадмор. К проекту также присоединилась Fox Entertainment. Дом Булгари представил свою первую в Нью-Йорке арт-инсталляцию «Временную золотую структуру» в парке Хайлайн. Работу под названием «Ouroboros Urban Memory and Collective Dream» создал берлинский дуэт «Plastic Fantastic». Работа представляет собой извивающиеся золотые формы, выступающие из-под здания отеля «The Standard». По замыслу они визуализируют скрытые ритмы и напряжение города. Параллельно с инсталляцией бренд представил коллекцию ювелирных украшений, отсылающую карт истории мегаполиса через мотив змеи. Украшение поступит в продажу уже в этом месяце. Поп-ап-объект будет открыт до 20 сентября.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
4: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Ежегодно в мире производится более 2 миллиардов пар джинсов. Производством этого, возможно, самого популярного в мире предмета одежды занимаются более 500 фабрик в разных странах. Глобальный рынок джинсов в 2021 году оценивался в 70 миллиардов долларов, а к 2030 году, по оценкам экспертов, вырастет до 95 миллиардов. И все бы было хорошо, если бы для окраски джинсовой ткани в популярный цвет индиго не использовались токсичные и опасные химические соединения, вроде бензола, формальдегида, амида натрия. Как сделать краситель для джинсовой ткани нетоксичным, придумали в калифорнийском стартапе Hue, который специализируется на работах, связанных с биосинтезом. В основу своей разработки специалисты Hue положили природные процессы образования цвета, изучив, каким образом у индигоносных растений, из которых до 20 века и делали краситель индиго, появляются молекулы с такой краской. А потом с помощью биотехнологий вывели такие бактерии, которые повторяют природные процессы, поглощая сахар, вырабатывают эту краску. Проблем с производством нужного количества красителя нет, поскольку бактерии размножаются очень быстро, и все они запрограммированы на выработку вещества нужного цвета. В результате появляется краситель, который не вредит природе, не требует нефтепродуктов для производства, не раздражает кожу и не токсичен для человека. А цвет получается именно тот, настоящий, джинсовый. Все возможные формы и разновидности итальянской пасты давно придуманы, ведь их существует более 600. Но нет предела совершенству, решил ведущий подкастов о еде Дэн Пашман и придумал еще одну особенную разновидность – каскателли, от итальянского слова «каскатте», то есть «водопад». Форма была придумана им с учетом трех важных параметров. Он их называет «sensibility», то есть насколько хорошо по ним распределяется соус, «forkability», насколько удобно их брать вилкой, и «toothinkability», насколько приятно погружать в них зубы. По словам Пашмана, большинство разновидностей пасты удовлетворяют одному или двум требованиям, но никак не трем. А вот каскателли и с соусом дружат, и с вилкой, и на зуб очень даже приятны. Это оценил и журнал «Тайм», включивший каскателли в список лучших изобретений 2021 года. Изобретатели следующего агрегата стали победителями конкурса разработчиков, перед которыми стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха. Работая только на энергии из возобновляемых источников, изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка стартапов SkySource и SkyWater. Разработка преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отбросы – отходы сельскохозяйственной деятельности, лесной промышленности, любые другие органические отходы. Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы, там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося влажного горячего воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Разработчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры с солнечными батареями или аккумуляторами. Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что разлагающиеся органические отходы издают неприятный запах. А в условиях квартиры или дома, да еще и в летнюю жару, особенно неприятно ощущать этот запах при каждом открытии тумбочки под раковиной, где обычно стоит мусорное ведро. Те, кому экология не безразлична и кого волнует проблема быстро разрастающихся городских свалок, устанавливают измельчитель пищевых отходов. Комплексное решение проблемы нашли инженеры канадской компании Sapura Home, которые создали одноименное устройство для удобного сбора, хранения и подготовки к компостированию кухонных пищевых отходов. Sapura представляет собой составной контейнер с сепаратором для отделения пищевых отходов от жидкости или твердых предметов и емкость для хранения собранных отходов. К устройству прилагается Bluetooth-кнопка, которую можно положить где-нибудь возле раковины. Sapura устанавливается под раковину и подсоединяется к ее сливу, а также к шлангу, ведущему канализацию. Как утверждают создатели JetKids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, и подставкой для ног, и каталкой. Это изобретение оценил не только журнал Time, но и многие родители, которым пришлось путешествовать с маленькими детьми. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на JetKids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть. В зале ожидания или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками.
5: Introducing the Cell Alpha, the world's first triphonic speaker. With a new sound that feels like real life.
4: Это устройство было разработано Кристофером Стрингером, который 22 года был дизайнером в компании Apple и работал там и над айфоном, и другими яблочными устройствами. Уйдя оттуда, Стрингер создал свою компанию Sync и продолжил заниматься разработкой интересных устройств. Так появилась колонка Self Alpha. Колонка, установленная в любом помещении, первым делом оценивает размеры и геометрию этого помещения, создавая виртуальное представление стен и находящихся в помещении предметов, которые будут отражать звук и влиять на его качество. После настройки устройство начинает передавать звук так, будто он идет на слушателя со всех сторон одновременно, звук получается осязаемый и окутывающий. Управлять направлением и силой звука можно через приложение в смартфоне, а также виртуально как бы передвигать колонку в разные места помещения. При установке двух таких колонок они настроятся соответственно, и звук будет еще более осязаемым.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

Бизнеса. Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Пятерки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрецкая. В государственных школах Нью-Йорка планируют задействовать штатных сотрудников, учителей, психологов и соцработников в качестве координаторов по работе с родителями, чьи дети регулярно прогуливают уроки. За выполнение новых обязанностей дополнительная плата не предусмотрена. Назначить специалистов принципалс должны до 30 сентября. Главная задача координаторов – на ранних стадиях выявлять учащихся из группы риска и направлять их к психологам. Поводом для нововведения стала эпидемия прогулов. Проблема усугубляется снижением академических результатов. Реклама компании спортивных ставок «Новик» с участием Сидни Суини вызвала волну хейта среди спортсменок и олимпийских чемпионок. Актрису обвиняют в сексуализации женского спорта. В рекламе Суини появляется практически голышом, имитируя игру в теннис, гольф, бейсбол и хоккей, а также позируя с мячами и другим спортинвентарем. Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариан Титмус назвала компанию полной насмешкой. Австралийская чемпионка по боксу Скай Николсон отметила разницу между тем, чтобы выглядеть сексуально благодаря спорту, и использованием секса для продажи спорта. Это уже не первый скандал вокруг актрисы. Годом ранее реклама American Eagle с каламбуром про Great Jeans Jeans вызвала обвинение в продвижении идеи евгеники и белого превосходства. Вышел первый официальный постер новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» от режиссера Сарика Андреасяна, которую уже критикуют. Зрители и критики массово выражают скепсис по поводу способности Андреасяна перенести на экран классический текст, сравнивая его будущую работу с культовым фильмом Сергея Бондарчука. Отдельной мишенью для нападок стало участие в проекте супруги постановщика. Интернет-эксперты открыто обвиняют пару в кумовстве, а также выражают недовольство по поводу вторичности сюжетов, обилия плоского юмора в ранних комедиях Андреасяна и преобладания коммерческого расчета над художественной ценностью.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире

делать скороспелых выводов из горьких ссор былых и будущих. Любовь условная у выгоды, а безусловная у любящих. Как сквозь порталы зреет бабочка от гусеницы до ее величества, она свободна рядом с лампочкой, зависимой от электричества. Так совмещаются вселенные, соединив себя магнитами. Они теперь любови пленные. Она огнем своим манит его. И он летит, как эта бабочка, на теплый свет в ладони вечера. И кто-то занесет в тетрадочку главу о том, где двум повенчанным легко в счастливой беззаботности давать совет. Чтоб стало проще, жди. Есть у вселенных сроки годности, а страсть сжигать умеет площади. Огонь доходит до обочины, повиснув знаком вопросительным, и валидол, давно просроченный, становится успокоительным. Еще один урок закончится экзаменом языковедческим. Жизнь, черт возьми, не переводчица с простейшего на человеческий. Она не выдает специальности, не обещает обходительность, чтобы иллюзия реальности сама разбилась о действительность, чтобы сдавили череп выводы вплоть до признания себя чудищем. Любовь условная у выгоды, а безусловная у любящих. Если ты беспрерывно мчишься вперед, плещешься в тепловатом воздухе, расставив руки, как плавники, бросая в полудреме спешки торопливый взгляд на все, что остается позади, то однажды ты пропустишь проезжающий мимо экипаж. Оставайся неколебим, силой своего взгляда заставь корни расти вглубь и вширь. Ничто не сможет тебя уничтожить, и это не корни, а сила твоего устремленного взгляда. И ты увидишь неизменную темную даль, откуда лишь однажды появляется экипаж. Вот он приближается, увеличивается. К тому моменту, когда он подъезжает к тебе, он вобрал в себя весь мир, и ты погружаешься в него, как ребенок, в подушки дорожного экипажа, прокладывающего путь сквозь бурю и ночь. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Любовь условная». Говорили, что яснее, чем Франц Кафка, ни один поэт не смог бы выразить свою веру в божественное, созданное кем-то свыше. Кафка, пожалуй, один из самых очевидных примеров того, когда не человек управляет талантом, а талант, дар, оказывается главенствующим, и он руководит жизнью человека, полностью подчиняя его себе, выжимая из него все до последнего. Франц Кафка, еврей по национальности, родился в Праге, писал на немецком языке, считается австрийским писателем. Некоронованным королем немецкой прозы называл его Герман Гессе. У Кафки учились Камю, Маркес, Набоков называл его родственной душой. Личность Франца Кафки постоянно меняется и перевоплощается. В нем сочетание литературного взгляда и юридической точности. Родился он 3 июля 1883 года в Праге. Мать Юлия Кафка, урожденная Этл Леви, дочь пивовара,

0: Отец Герман, фамилия Кафка чешского происхождения, означающая «галка». На фирменных конвертах отца, который Франц использовал для писем, изображена эта птица. Отец его из чешскоязычной еврейской общины, оптовый торговец галантереи. Прадед по материнской линии был набожным и ученым человеком. У него была большая библиотека, он каждый день купался в реке, а зимой в проруби. Еще более ученым человеком, чем мой прадед, пишет Кафка, был прадедушка матери, пользовавшийся одинаковым авторитетом и среди христиан, и среди евреев. Из-за его благочестия при пожаре случилось чудо. Огонь перепрыгнул через его дом и пощадил его, тогда как во всей округе дома сгорели. В 5 лет Франц был худеньким мальчиком с огромными, выразительными, чуть испуганными глазами и упрямо сомкнутыми губами. Угрюмый малыш был одет в матросский костюмчик со шляпой и тросточкой. Его взгляд так и останется на всю жизнь пронзительным. У него было 3 сестры и 2 брата. Когда Францу было 6 лет, оба брата умерли еще младенцами. С сестрами значительная разница в возрасте, они не были особо близки, лишь став взрослыми с сестрой Атилии, на 9 лет его младше он станет близок. Внешне сестра и брат очень похожи. Он был слабым, нежным ребенком, обычно серьезным, но мог и хулиганить. Много читал и любил физкультуру. К дням рождения родителей маленький Франц сочинял для сестер театрализованные сценки, которые ставились дома вплоть до его юношеского возраста. Сам он был только автором и режиссером и никогда не играл сам. Как единственный сын в семье, он занимал привилегированное положение. В отличие от сестер, учился в самой строгой в Праге немецкоязычной гимназии с математическим уклоном. Преподаватели там внушали страх. Одолел он гимназию, чуть не плача на экзаменах. Он пережил еврейские погромы в Праге. Его семья несколько суток баррикадировалась в квартире. И все равно писал он не о страданиях невинных жертв, а показал, как власть кооперируется с ними же, этими жертвами. Франц оставался в тени своего импозантного, высокого и широкоплечего отца, который любил рассказывать о своей тяжелой жизни, о том, как голодал, что с 10 лет толкал тележку по деревням с раннего утра, даже зимой. Отец всплескивал руками. «Кто испытал это сегодня? Никто из-за этого не страдает. Что понимают дети?» Все это звучало для маленького Франца упреком. 3 года служивший в солдатах отец охотно рассказывал о своей военной службе, правда, только если был в хорошем расположении духа, что случалось редко. Даже пел солдатские песни. Успех его предприятия был для отца главным. Он не мог понять влечение сына к литературе. Жизнь всех детей в доме находилась под строгим контролем родителей, с которыми Кафка жил до 31 года и вынужден был мириться со многим, что его тяготило. Сыну напоминали, что он слишком хорошо устроился и живет без проблем. Родители не интересовались ничем, кроме его материального обеспечения. Всю жизнь его мучило чувство вины, что он ничего не смог дать родителям. Как бы то ни было, решение относительно его действий принимал только он сам. Мать днями и вечерами была компаньонкой мужа в карточной игре, а дети предоставлены гувернантке и школе. С гувернанткой, француженкой, Франц связывал свое эротическое пробуждение. Одет он был плохо в сравнении с другими детьми, вид его был жалок. «Я тогда находился на пути к тому, чтобы себя презирать», — пишет он. «Я не хотел новой одежды, потому что если уж я должен выглядеть скверно, то хотелось бы, по крайней мере, чувствовать себя удобно. И, кроме того, избежать безобразия новой одежды, выставляя ее на показ миру, привыкшему к моей старой одежде». Я передвигался с согбенной спиной, перекосив плечи, не знаю, куда девать руки. Опасался зеркала, так как оно подтверждало мое мнение о моем безобразии. Я считал себя недостойным при моем презренном детском поведении с ответственностью обсудить великое мужское будущее, которое чаще всего казалось мне столь невозможным, что любой крохотный успех казался поддельным и недостижимым. С чудом я соглашался легче, чем с действительным успехом. Перед сном я подолгу мог представлять себя богатым человеком, въезжающим в запряженной четверткой карете в еврейский город, одним только словом освобождающим несправедливо бичуемую прекрасную девушку и увозящим ее в своей карете, оставаясь в убеждении, что я не сдам экзаменов в конце года. Правда, когда я хотел, я мог ходить, выпрямившись, но это вызывало усталость, и я не мог сообразить, что сутулость может повредить мне в будущем. Имея я будущее, тогда я был в этом уверен, все само собой пришло бы в норму. Отец требовал, чтобы Франц стал предпринимателем. Во всех своих произведениях Франц Кафка будет говорить, не кричать, о зависимости от властных авторитетов. Он пытался жить отдельно от родителей. В доме было невыносимое напряжение. До последних недель жизни он держал родителей на дистанции и не позволял вмешиваться в его дела. За столом он тщательно пережевывал каждый кусочек пищи десяток раз. Он стал вегетарианцем, занимался гимнастикой, плотницким делом, садоводством, любил курорты и даже побывал на курорте нудистов. Одну из своих книг «Сельский врач» он посвятил отцу. Принес ему вышедший из печати экземпляр. «Положи на ночной столик», — сказал отец, сын которого хотел быть только писателем. «Он держится мнение, что надо только однажды перейти на сторону добра, и ты уже спасен, независимо от прошлого и даже независимо от будущего», — скажет один из его героев. А сам Кафка признается, счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости. Это говорит он, самый непонятый и непонятный из писателей. Почему он завещал уничтожить все написанное им? Не потому ли, что своими произведениями лишь поставил еще больше вопросов, чем дал ответов? И почему он хотел исчезнуть незаметно? Он не писал банальности из-за врожденного безразличия к чьим-то готовым идеям и штампам. Его мысль всегда единична. Его назовут величайшим немецким писателем нашего времени. Он изучал право в немецком университете в Праге. Со степенью доктора права работал страховым агентом, страховал травмы на производстве, выступал по этим делам в судах. Начальство ценило его, поэтому 5 лет не отпускало на пенсию уже после обнаружения туберкулеза в 1917 году. И он работал, как герой его превращения, Грегор Замза, которого поразил не сам факт того, что он вдруг превратился в насекомое, а то, что хозяин компании, в которой он работает, будет недоволен его отсутствием. А произошедшие с ним трансформации доставляют ему лишь легкое беспокойство. Весь Кафка в этом нюансе. Как в известной истории сумасшедшего, который ловил рыбу в ванне. Врач спросил его, клюет? Тот резко ответил, ну, конечно, нет, идиот, ведь это же ванна. Мир Кафки – это в действительности невыразимая вселенная, где человек позволяет себе болезненную роскошь ловить рыбу в ванне, зная, что там он ничего не поймает, скажет Альбер Камю. На свою профессию юриста Кафка смотрел, как на вынужденную. Бальзак носил трость с девизом «Я разрушаю любое препятствие». Мой девиз был бы скорее «Каждое препятствие разрушает меня», считал Кафка. Недаром говорили, что от него исходила мощная аура. Его авторитет был высок, благодаря его личности, высказываниям и репликам. Литературные произведения Кафки еще не были никому известны, кроме его друга и душеприказчика в будущем Макса Брода. Если бы Брод выполнил посмертную волю писателя, нам не пришлось бы прочесть его романы, его рассказы, как вот этот «Исследование одной собаки», где пес говорит о том, как он пытается решить главный вопрос, откуда земля добывает себе пищу, и не признавал как таковое существование у собак хозяев, то есть людей. В рассказе «Певица Жозефина» или «Мышиный народец» героиня, как и сам автор, пытается полностью посвятить себя искусству, и также для нее это проблема. Брод вспоминал, что, путешествуя с Францем, они становились радостными детьми, откалывали самые странные шутки. «Было счастьем жить рядом с Кафкой», — говорил он. Задавал вопросы он с большим жаром, со страстью и искренним интересом. О своих произведениях говорил редко, только если его вынуждали, и когда его сопротивление, его робость удавалось преодолеть неподдельной любовью. Той самой, безусловной. Брод описывает внешность Кафки так. Его стройный высокий корпус слегка наклонен вперед. Глаза смелые, блестящие серые, цвет лица смуглый, бобрик волос высокий и черный, как смоль, красивые зубы, приветливая и учтивая улыбка, он никогда не имел недовольного вида. Чаще всего был сдержан. В ранние годы до болезни открытый, веселый, наивный, остроумный, с добродушной склонностью к небезобидным розыгрышам, мистификациям, о которых чаще всего тотчас сожалел сам. Костюм он носил темно-серый или темно-синий, однотонный, одевался тщательно и со вкусом. Его узкие руки выразительны, но сдержаны в движениях. Никаких внешних признаков поэта, ни берета, ни шейного платка а-ля Байрон. Он мнителен. Даже сыпь или неразгибающийся палец на ноге вызывает в нем страх. Он не доверяет лекарствам, пользуется только натуральными средствами. В любое время года спит с открытым окном. Свежий холодный воздух в его комнате людей поражает. Даже зимой он носит легкую одежду, не ест мяса, не пьет алкоголь и упрекает себя самого в отсутствии любви, но заботлив с друзьями. Кафка владеет французским и называет Гюстава Флобера, оказавшего на него сильнейшее влияние, своим поэтическим эффектом, своим кровным братом. Кафка спокоен, невозмутим, с чувством юмора, не вступал ни в какие партии, но посещал анархические собрания. В демонстрациях участвовал редко и держался на расстоянии от политики. О рабочих со знаменами и плакатами говорил: «Эти люди так уверены в себе, решительны и хорошо настроены. Они овладели улицей, потому думают, что овладели миром. Но они ошибаются. За ними уже стоят секретари, чиновники, профессиональные политики». Все эти современные султаны, которым они готовят путь к власти. Кафка практически не владел идишем, еврейской культурой заинтересовался в 20 лет, когда в Праге проходили гастроли еврейских театров. К концу жизни он станет изучать иврит. Женщины всегда испытывали к нему симпатию и интерес, хотя сам он сомневался в своем воздействии на слабый пол. А тонкая женская натура чувствовала, что ей-то уж точно удастся проникнуть в тайну этого загадочного существа по имени Франц Кафка. И не знала эта натура, что если кому-то это и удастся, то лишь потому, что он сам так захотел. «Юношей я был так неискушен и равнодушен в сексуальном плане», — писал он. «Меня удивляли только мелочи, например, что именно те женщины, которые на улице казались мне самыми красивыми и самыми нарядными, непременно должны быть дурными». Он страдал от мигрени и бессонницы, которая у него была связана с творческим процессом. Он говорил, что не будь этих страшных ночей, он бы вообще не занимался литературой. «Измучен сновидениями, словно их выцарапывают на мне, как на неподобающем материале», — пишет он, пытаясь засыпать после обеда и писать по ночам. Состояние измененного сознания многим художникам помогает творить, и у большого числа из них начинается самая настоящая наркотическая зависимость от этого состояния. Творческий процесс такой же наркотик. Художник пытается в измененном сознании найти то, что не видит, здоровым, выспавшимся, ничем не обеспокоенным взглядом. Кафка скажет, что бессонница есть не что иное, как страх смерти. Он боролся с ней вегетарианской диетой, гимнастикой и большим количеством непастеризованного коровьего молока. Юмор Кафки был неподражаем. Друг его юности Морис Бланшо, с которым он вместе учился, вспоминал: «Как-то однажды он пришел ко мне и своим приходом разбудил отца, спавшего на софе. Но вместо извинения, в непостижимо осторожной манере, воздев для успокоения руку и тихо, идя на цыпочках через комнату, произнес: „Пожалуйста, считайте меня участником сна“». А придя в берлинский аквариум, писатель обратился к рыбам за стеклянной рамой: «Теперь я могу разглядывать вас спокойно. Я не ем вас больше». И в одном, и в другом случае произносил он все просто и легко, без пафоса, который был ему чужд в принципе. Во второй части программы, после рекламы о самой страшной боли Франца Кафки, его отношениях с отцом, о любви к женщине и женщины, которую он искал, и о многом другом. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Ашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас?
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

А я продолжаю программу о Франце Кафке. Отношения с отцом стали болью писателя, которую он нес через всю жизнь. Он вспоминал редкие моменты, когда ощущал близость отца. «Когда я видел тебя жарким летом после обеда в магазине, усталым, подремывающим, облокотившимся на конторку», – писал он, «или когда по воскресеньям ты измучен и приезжал к нам на дачу, или когда ты во время тяжелой болезни матери, сотрясаясь от рыданий, держался за книжный шкаф, или когда ты во время моей последней болезни тихо заходил ко мне в комнату, останавливался на пороге, только вытянув шею, чтобы увидеть меня в кровати, и тактично приветствовал меня рукой. В такие минуты ложатся и плачут от счастья. И плачут вторично, когда пишут об этом. Я остался, где был, по-прежнему в заботах о моей семье, но в действительности меня выбросили из общества одним ударом. Я был неудовлетворен даже своей неудовлетворенностью. Мой духовный упадок начался с детской игры, честно говоря, осознанно детской. Например, я прикидывался, что у меня дергается лицо. Или прогуливался, заложив руки за голову. Также развивалось и мое литературное самовыражение. Если было бы возможно вынудить несчастье произойти, это было необходимо сделать». Раньше, если у меня что-то болело и боль проходила, я был счастлив. Теперь я испытываю лишь облегчение и горькое чувство опять всего лишь здоров, не более того. Себя Кафка считал апатичным, безмозглым, трусливым. Давал себе и другие эпитеты. Подобострастный, пронырливый, безликий, несимпатичный. Он поклялся себе, что каждый день, по меньшей мере, одна его строчка будет направлена против него самого. Его произведение – это смесь аллегорий, символов, смыслов. Сейчас книги Кафки изучают. По ним пишут диссертации, научные исследования, снимают фильмы, ставят спектакли. Они интересны, потому что в самые неподходящие моменты его героев застают врасплох сверхъестественные обстоятельства. А вот это – его предсказание, видение судьбы или самопророчество. «Я вхожу в зрелый возраст. До 40 лет я буду выглядеть мальчишкой, чтобы потом вдруг сделаться высохшим старцем». Зачем он это сделал? До 41 года он не доживет ровно месяца. «Все, как заказал». «Хоть я и был крепким молодым человеком, и семья моя жила в трудных условиях, я не бросился в борьбу с жизнью. Я бросил в нее мать и жил на ее средства», – писал он. «Я не был поддержкой отцу, напротив, я держался за его штаны. Я веду ужасную, какую-то ненастоящую жизнь и достаточно жалок и труслив». Когда семейные обстоятельства вынудили его целых 2 недели посвятить фабрике отца, он готов был покончить с собой. Для этой работы нужно было оторвать себя от литературы на целых 14 дней. В 25 лет он познакомился с Фелицией Бауэр. Она из Берлина. Общались они главным образом через письма. Он дорисовал ее ускользающий образ, написал недостающие черты, но они, увы, не соответствовали действительности. Они были разными людьми. Он пишет ей: «Вообрази себе, Фелица, какие перемены принесет наш брак. Ты приобретешь слабого, больного, необщительного, молчаливого, грустного, упрямого, почти безнадежного человека. Единственное достоинство которого в том, что он тебя любит». Дважды он был помолвлен с Фелицией и дважды расторгал эту помолвку. Позже он будет помолвлен еще не раз, но так и не женится. Как-то он сказал, что мы, люди, всего лишь плохое настроение Господа в очень плохой день. «Основное препятствие к моей женитьбе, — напишет он отцу, — это моя уверенность в том, что для обеспечения существования семьи и особенно управления ею необходимы качества, которыми ты, насколько я знаю, обладаешь. Нужно быть тем, что ты есть, и предать то, чем являюсь я». К счастью,
письмо отцу не попало по назначению, став со временем фактом и литературной истории, и общечеловеческой. Недаром его писал не только литератор, но и юрист. Это было слово обвинителя. Можно даже предположить, что, получи отец это письмо, он мог бы его прочесть, но не понять. Я был робким юношей, тем не менее, конечно, я бывал и упрямым, как все дети. Мать меня даже баловала, пишет Кафка. Но я не могу поверить, что был особенно неподатлив. Не могу поверить, что приветливым словом, молчаливым прикосновением, добрым взглядом нельзя было добиться от меня чего угодно, ведь в сущности ты добрый и нежный человек. Но не у каждого ребенка столько выдержки и бесстрашия, чтобы попытаться добраться до этих славных качеств. Кафка мыслит не по правилам и не по следам событий своей жизни, а между ними. Он превращает себя в это событие и излагает его мысли. В 28 лет он говорит другу: «Ежедневно мне хочется покинуть землю. Ничего не чувствую, кроме себя». Хотя в обществе он весел, остроумен и бесподобен в репликах. И он понимает, что болен, и пытается вылечиться. Впрочем, у каждого художника, желающего работать, это тоже заболевание в той или иной степени. Если бы все были здоровы с точки зрения психиатрии, то не было бы ни Мадонны да Винчи, ни Венеры Микеланджело, ни Толстого, ни Достоевского, ни Кафки. В своем автобиографическом эссе Кафка описывает себя как некую совокупность черт, явных и скрытых, личность, натыкающуюся на правила, не способную ни проявиться, ни исчезнуть. Он не может решиться ни на что. Критики объясняли смысл текстов Кафки через модернизм, фрейдизм и прочие измы, но так ничего внятного и не вывели. Для этого нужно быть Кафкой, который называл психоанализ беспомощной ошибкой, а теории Фрейда считал приблизительными, не отражающими сути дела. Религия не давала ему успокоения. Иудаизм был слишком тесно связан с воспоминаниями о детском противостоянии с отцом. «Будучи ребенком, я, соглашаясь с тобой, упрекал себя за то, что нерегулярно ходил в храм, не постился и так далее. Я полагал, что тем самым поступал неправильно по отношению к тебе, а не к себе. И чувство вины пронзало меня. Ты посещал храм 4 раза в году. Был там ближе к равнодушным, чем к тем, кто принимал это всерьез. Разделывался как с формальностью, с молитвами». Отец был против и второй помолвки сына с Юлией Вохрщек. Она, еврейка, была невестой сионистского активиста, убитого на фронте. Ее отец – сапожник и служка в синагоге. Юлия держит небольшой шляпный магазин. Они познакомились в пансионе. Ей 28, ему 36. Он боялся ввязываться в новые приключения. Они даже избегали друг друга, отказались сидеть за одним столом. В пансионе оказалось только 2 клиента – они. Так продолжалось 6 недель. А вернувшись в Прагу, они стали встречаться. Он писал в дневник: «Лживость и правдивость. Лживость во вздохах, правдивость в скованности, доверчивости, чувстве защищенности, беспокойное сердце». Юлия, согласно Кафке, не желала ни брака, ни детей. Он же убедил ее в том, что они должны быть вместе. Они уже искали жилье, опубликовали объявление о бракосочетании. Франц сообщил отцу о предстоящей свадьбе, но о том, чтобы согласиться на невестку, дочь сапожника из предместья, для отца и речи быть не могло. Но они, вопреки воле отца, должны были пожениться в воскресенье. А в пятницу им отказали в квартире, на которую они рассчитывали, и оба расценили это как знак судьбы. Брак не состоялся, но их встречи продолжались. А потом началась борьба 2 женщин за его сердце. Вторая женщина – это Милена Есенская, чешская журналистка, писатель и переводчик его произведений. Она замужем. Их
всепоглощающая страсть длилась около 8 месяцев. Он метался, рассказывал Милене о хрупкости Юлии, признавался Юлии, что влюблен в Милену. «Это живой огонь, какого я никогда раньше не видел», — говорил о ней другу. В 1917-м, после легочного кровоизлияния у писателя, начался затяжной туберкулез. «Моя голова за моей спиной столковалась с моими легкими», — высказался он. С тех пор у него были лишь периоды относительного покоя, когда он лечился в санаториях и когда переехал в Берлин. Он получит звание самого мрачного писателя 20 века, которому было неуютно в мире неправды и грязи. Этот мир был чужд ему. Он против разрушения, пыток, несправедливых судов, бюрократии и одиночества. В 1920-м в Праге произошли антиеврейские погромы. «Весь день я провел на улицах, купавшихся в антиеврейской ненависти», — писал Кафка. «Поганая кровь! Так при мне называли евреев. Не правда ли, естественно, покинуть место, в котором тебя так яростно ненавидят? Героизм, который требуется для того, чтобы остаться, несмотря ни на что, героизм таракана, которого тоже ничем не выжить из ванной. Не позволяй злу уверить тебя, что у тебя могут быть тайны от него. Стоит лишь впустить в себя зло, как оно уже не требует, чтобы ему верили. Задние мысли, с которыми ты впускаешь в себя зло, это не твои мысли, а зла», — считал Кафка. Ахматова говорила: «Кафка писал обо мне и для меня, потому что он писал для каждого. Человечество и придумало термины. Кафкианская ситуация, кафкианский мир. Мы родились, чтоб Кафку сделать былью, с Кафкой по жизни». Он скептически относился к любому революционному движению. Его волновали не политические, а общечеловеческие проблемы, что не могло не раздражать коммунистов. Кафка для них необъясним. Он не поддается классификациям и чужд традициям. Он опасен, как непризнающий авторитетов. Писатель, создавший образ бюрократической машины, управляющей обществом и поглощающий человека, своими глазами увидел Россию. О революции 17 года он пишет: «Чем шире разливается половодье, тем более мелкой становится вода. Революция испаряется, и остается только ил новой бюрократии. Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги». Когда он читал вслух, это производило гипнотический эффект. Каждый звук он произносил четко. Временами темп его речи становился головокружительным. «Литература — это все, что я есть, и я не могу и не хочу быть ничем другим. Все, что не относится к литературе, наводит на меня тоску. Я ненавижу все, что не есть литература». Он терпеть не мог начальника его страховой компании, сослуживцев и клиентов. Он говорил: «Писать — словно творить молитву. Богу не угодно, чтобы я писал, но самому мне надо писать». Он считал, что человек, пишущий, заведомо потерян, но при этом прерваться он не может, иначе пропадет. В романе «Процесс» он говорит о подковерном мире властей, для которых больше нет частной жизни людей, где только преследование и страх, слежка и доносы. Наш сегодняшний день. Герой романа Йозеф К. чувствует себя загнанным зверем до такой степени, что и читатель уже не понимает, где реальность, а где его паранойя. Макс Брод называл писателя пророком. Единственным недостатком его он называл скромность и самоуничижение. Брод не только поддерживал его психологически, но и мотивировал к написанию. А стать другом Кафки было сложно. Он не хотел брать на себя обязательств и ответственности. Держал дистанцию для отступления, если чувствовал малейшее давление. Правила игры устанавливал только он. Но он не был пророком. Он не предвидел уничтожение евреев, жертвами которого стали все 3 его сестры.
Действие в его произведениях часто происходит в непривычной обстановке. То один герой лежит в постели, больной или уставший, а другой просит его о помощи. В процессе адвокат Йозефа К. всегда в постели. В превращении Грегор Замза становится жуком, тоже находясь в постели. В сентябре 1922 года писатель, уже тяжело больной, проведет в постели почти всю зиму, перестанет вести дневник, но напишет своей недавней возлюбленной Милене Есенской. Летом 23-го года Милена приедет увидеться с ним. Это будет их последняя встреча. Все его опубликованное творчество, кроме нескольких чешскоязычных писем Милене, написано на немецком. Большая часть работ писателя будет опубликована посмертно. Почти 90% своего архива он сжег. Для читателя Кафка тревожен, мистичен, даже слишком. Он был рад оказаться в кругу молодежи. Когда я нахожусь среди них, я чувствую себя несчастливым, но на пороге счастья. Он давно говорил об эмиграции в Палестину, нынешней территории Израиля, говорил, но планов не строил, понимая, что его болезнь не позволит сбыться его же мечтам. Если предположить, что такая затея могла быть предусмотрена, это был бы не отъезд в Палестину, а побег в Америку кассира, присвоившего крупную сумму, писал он. Все чаще возникали у него приступы лихорадки, но жил он уже без страха, в душевном спокойствии, которое может наступить только после предела отчаяния. 1923 год. Дора Диамант станет подругой Кафки на 11 оставшихся ему месяцев жизни. Польская еврейка, дочь промышленника, беженка, она уехала от родителей в Берлин, где зарабатывала на жизнь подсобной служащей. Это была любовь с первого взгляда. Друзья Кафки считали это самой глубокой и самой счастливой любовью писателя. Он и она читали друг другу сказки братьев Гримм и Андерсена. Однажды они гуляли в парке и увидели плачущую девочку, которая потеряла куклу. Кафка стала утешать ребенка, но она не успокаивалась. «Но ведь твоя кукла не потерялась», — сказал он. «Она уехала. Я ее только что видел и разговаривал с ней. Она мне обещала прислать тебе письмо. Завтра в это время будь здесь, я тебе принесу его». Малышка перестала плакать. И на следующий день Кафка принес ей письмо, в котором кукла рассказывала о своих приключениях. Кукольная переписка продолжалась несколько недель, пока писатель не переехал в другой город. Но он не забыл послать ребенку куклу, представив ее как старую, потерявшуюся, которая от всего пережитого просто изменилась. В Берлине туберкулез писателя потребовал госпитализации. В лечебнице ему было неуютно, в этом роскошном, угнетающем, бесполезном заведении, как он писал. Оттуда его попросили выехать ввиду серьезного состояния. Перевозили писателя в университетскую клинику в открытом автомобиле. На улице был сильный ветер и пронизывающий дождь. Дора закрывала его с собой. Ему настолько больно при глотании, что он не может есть. С близкими общается с помощью бумажек. В них его нежная чувствительность и искрометный юмор, который никогда его не покидал. Но страдания его были невыносимы. С трудом удалось избежать посещения его родителями, которого он не перенес бы. Он сумел понять отца. Он восхищался им, ценил его, хотя и писал: «Я получил от тебя запинающуюся, заикающуюся манеру разговаривать. Я замолчал сначала из упрямства, затем потому, что не мог при тебе ни думать, ни говорить. Из-за тебя я потерял веру в себя, выменив на нее безграничное чувство вины. В моих писаниях главная тема – ты, ведь я выплакивала в них то, что не смел выплакать на твоей груди. Это было намеренно затянутое прощание с тобой, но протекало оно в определенном мною порядке». В последние часы, умоляя врача дать ему морфий, он скажет: «Убейте меня, или сами станете убийцей». Это будет последняя вспышка иронии Кафки. 3 июня 1924 года
Писатель умер на руках у Доры. Она пережила его на 29 лет, не расставаясь с портретами Кафки и подписывая некоторые письма «Дора Кафка». В 1933-м гестапо конфисковало архив Кафки из ее квартиры. Она сохранила некоторые его дневники и 36 писем к ней. На ее надгробии написано: «Кто знает Дору, знает, что значит любовь». Через год после смерти писателя Макс Брод опубликовал «Процесс». Вскоре было опубликовано все, включая самое личное и самое тайное. Кафка писал интуитивно, на ощупь, никогда не зная, куда выведет его работа. Он заставляет перечитывать свои произведения. В них всегда найдешь то, что раньше не замечал. В его безысходном мире всегда живет надежда. А веру он словно проверяет на прочность, испытывает ее, ищет. Писательство как форма молитвы – один из главных выводов, к которым пришел Кафка, наблюдая за самим собой. «Не каждый может видеть истину, но каждый может быть ею», – считал он. Вот я и подумала. А вдруг эти слова нужны кому-то именно сегодня? Несмотря на мрачный фон и жизни произведений Кафки, в его дневниках сказано: «Не отчаиваться, не отчаиваться и по поводу того, что ты не отчаиваешься». Когда кажется, что все уже кончено, откуда-то все же берутся новые силы. Это означает, что ты живешь. Сильный ливень, встань под дождем, пусть ледяные струи пронзают тебя, скользни в воду, готовую унести тебя, но все же останься, жди, распрямившись, внезапно и нескончаемо вливающегося солнца. Это все борьба благородной души за самоутверждение, в которой она и слабеет, и проигрывает бой, но иногда все-таки одерживает победу и видит впереди свет. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: науки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Верховный суд отказался разрешить администрации Трампа немедленно ввести новые ограничения, касающиеся бюллетеней, отправляемых по почте. Администрация хотела обязать штаты предоставлять почтовой службе списки получателей бюллетеней и использовать специальные утвержденные конверты со штрих-кодами. USPS могла бы отказаться обрабатывать бюллетени, не соответствующие требованиям. Судьи Сэмюэл Алита и Кларенс Томас выступили против решения большинства. Судья Брэд Кавана отметил, что вопрос полномочий почтовой службы еще может рассматриваться, однако времени на введение системы до выборов недостаточно. Рейтер сообщает о беспрецедентной подготовке избирательных служб к возможным конфликтам. Агентство опросило более 50 представителей избирательных органов из разных штатов и обеих партий. В Калифорнии моделируют ситуацию появления федеральных агентов возле участков. В Мичигане местных чиновников инструктируют, как действовать в случае требования федеральных властей предоставить доступ к машинам для голосования. Некоторые избирательные офисы устанавливают пуленепробиваемые двери и стекла, тревожные кнопки и усиливают охрану. Отдельные угрозы чиновники называют искусственный интеллект. Поддельное видео уничтожения бюллетеней, фальшивые сообщения о переносе участков и другие формы дезинформации могут распространяться за считанные минуты. По опросу Рейтер, 85% экономистов ожидают, что ФРС на заседании 15-16 сентября повысит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до диапазона 3,75-4%. Если прогноз оправдается, это станет первым повышением ставки с июля 2023 года. Трамп требует снижения ставок и заявляет, что стоимость денег в США должна быть одной из самых низких в мире. Поэтому решение ФРС становится не только экономическим, но и серьезным политическим событием. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Верховный суд отказал Трампу в новых ограничениях при голосовании по почте. Пентагон разрешил бывшему

Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола

0: усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция. Артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть, но мы их сделаем еще более впечатляющими. Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
7: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Добрый день, здравствуйте. Я приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио вот в такой осенний, прекрасный, солнечный, теплый, замечательный день. Всем яркого, энергичного продолжения этого дня и, ну, конечно же, теплого, уютного вечера в кругу самых любимых, дорогих людей. С вами Наталья Кардо и самый лучший звукорежиссер, самый прекрасный человек сегодняшнего эфира – это Акмаль Тахиров. Спасибо тебе огромное за все, за твою профессиональность, всегда, всегда, всегда, за любую помощь. А в студии вместе со мной, ну, прекрасные гости, яркие, светлые, и позвольте мне представить для всех для вас, наших слушателей, это Екатерина Асмус. Это такой женский голос этого спектакля, которому, собственно говоря, в преддверии которого мы делаем эту, совместно делаем эту нашу передачу, наш эфир. Это такой женский голос, без которого разговор о бунинской любви, пожалуй, вообще просто невозможен. Напротив меня сидит Рустем Галич. Актер, режиссер, педагог, мастер слова, что сегодня, я так думаю, самое главное. Мой друг, чем я очень-очень горжусь. Замечательные, красивые, талантливые люди, которые дарят, делятся, отдают, учат, дарят эмоции, добро, искусство. И, конечно же, самое главное – любовь. Вот, а я сейчас немножко дам по одной секунде поздороваться нашим гостям, чтобы вы их услышали. Пожалуйста, Рустем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Вот так коротко. Вот так коротко, Рустем, представил. Добрый день. Хорошо. Екатерина, пожалуйста.
2: Добрый день всем. Очень рада быть снова в этом замечательном месте. Мы сегодня поговорим об искусстве, о любви обязательно, любовь и кровь, страсть. Это тема нашего проекта, который мы только что очень хорошо представили в Бостоне в театрализованном стиле. Здесь мы представим его тоже в таком немножко другом. А там у нас было как спектакль, то здесь у нас будет больше как кабаре. Дальше мы везем его в Майами. В общем, каждый раз мы будем его делать немножко по-другому. И вообще цели искусства в нашем мире мы сегодня поговорим.
0: О, это прекрасно. Вообще, я хочу сказать, что тема самая, наверное, лучшая, самая главная, самая основная, самая прекрасная – тема любви. А личность, именно, которая мы выбрали просто для этой темы, личности их громадное количество во всех ипостасях, а вот сегодня мы выбрали личность именно Ивана Бунина. Это очень интересно. Кстати, я хотела тебе задать один вопрос, потому что мне лично на мой телефон звонила одна женщина, которая очень хочет прийти на спектакль, и она меня спрашивала: скажите, пожалуйста, а из каких трех именно, из чего состоит вот этот спектакль, там три темы, правильно? Вот она очень просила, я сказала: вот послушайте, пожалуйста, сегодня передачу в час дня, как раз будет сам Рустем, Екатерина, и они вас осветят, пожалуйста, сделайте такую маленькую-маленькую рекламку.
1: Но прозвучат точно два рассказа: «Солнечный удар» и «Муза». Ну, третий рассказ... У нас есть сомнения, может быть, мы заменим на стихи, потому что, чтобы не перегружать наших радиослушателей и зрителей. Но тема, в общем-то, уже отражена в самом названии – «Солнечный удар». Любовь, она ведь бывает разная, она бывает тихая, она бывает пастельная, она бывает неожиданная, она бывает постепенная. А вот Бунин в некоторых рассказах как раз посвящает и фокусирует наше внимание любви, которую никогда не ждешь, которая сваливается на тебя, как обух по голове, То есть ты можешь начать просто какие-то флирт, легкие отношения, а потом ты понимаешь, что для тебя это был самый главный день, самая главная женщина, самое главное событие твоей жизни. Но сознание и рефлексия приходят потом. Вот такие неожиданные повороты и отражены в двух рассказах «Солнечный удар» и «Муза». Поэтому вот они будут представлены в первую очередь. Ну, а дальше пускай будет маленькая интрига, будут маленькие неожиданности.
0: Нет, ну уже практически достаточно сказано. Мы просто приглашаем всех, всех зрителей, слушателей, которые нас сегодня слышат. И вы, может быть, даже, если кто-то не слышит, может быть, вы просто расскажете и пригласите, проведете прекрасный вечер 20 сентября в 5 часов вечера здесь, в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Поверьте мне, я сделаю настолько уютно и камерно это помещение, и просто сделаю так, чтобы вам всем было уютно, приятно, потому что тема будет замечательная. На сцене вы увидите прекрасных людей, совершенно чудесных, которые хотят отдать, поделиться, обменяться этой энергией, и нет ничего прекрасней, чем любовь. А вот конкретно я хочу тебе сказать, кстати, такой вопрос. Когда-нибудь у тебя вообще был солнечный удар?
1: Ну вот... На самом деле солнечный удар был практически у всех.
0: Да не может быть, потому
1: абсолютно.
0: Что он был у меня один раз по-настоящему в Италии, в солнечной горячей Италии и прямо вот в Колизеуме, где вот это открытое пространство, где можно было, так сказать, гулять, и это было просто отстоявшую очередь, огромную-огромную очередь, вот эту вот, там, не знаю, 40-45 минут под палящим солнцем, абсолютно без всякой этой самой вот фуражки. Я просто говорю о вот конкретном солнечном ударе. И то есть вот я ходила по этому кругу и присела. Ну, то есть это такое выключение на буквально несколько минут. Но это очень серьезное такое, так что ноги подкашиваются, и ты правда падаешь, и ты правда почти что умираешь. Вот так что вот просто в одном названии «Солнечный удар» я просто думаю, что если тебя постигает такая любовь, может быть, она продлилась совсем чуть-чуть, полчаса, но она становится такой вот какой-то мощной, которая сбивает тебя с ног, которая остается на всю жизнь. И что же это вот такое-то?
1: Ну, круто. Я думаю, любовь, мощное название. Полчаса, она как раз не длится, а вот солнечный удар может продлиться какое-то короткое время, но потом шлейф от этого солнечного удара может длиться очень-очень долго. Годы и годы, потому что ничего более... как даже вот могу процитировать Бунина из этого рассказа, «никогда ничего подобного не испытал за всю свою жизнь ни тот и ни другой». Вот ключ к пониманию вот этого солнечного удара. То есть это какое-то событие, когда у тебя темнеет в глазах, ты теряешь рассудок, все, а потом ты приходишь в себя, но воспоминания об этом тебя не оставляют всю свою жизнь. Если можно, мы чуть попозже вернемся к нашему опыту, который у нас случился в Бостоне, и я тогда передам микрофон Кате, но я расскажу про один очень знаменательный случай. Когда я читал этот рассказ в Австралии, в камерном достаточно концерте, и в перерыве ко мне подошла женщина, и сказала: «Вы знаете, Рустем, я хочу уйти после первого отделения». Я сначала был удивлен, потому что обычно с моих концертов редко кто ходит бывает. Я говорю: «Ну что, неужели так не понравилось?» Он говорит: «Нет, наоборот. Настолько понравилось, что я хочу остаться вот с этим шлейфом вот этого рассказа. Дело в том, что вы рассказали мне историю моей жизни и моей любви». Я был, честно говоря, потрясен, потому что Бунин, ведь мы знаем, он свои рассказы, в общем-то, выдумывал. Это не то, что было конкретно с ним. Он садился, брал перо, и куда его заводила фантазия, вот туда он писал. Но я стал уточнять, а что же случилось? Она говорит: «Вы знаете, вот со мной случился этот солнечный удар, и я, говорит, всю жизнь ходила с обидой, почему он меня не нашел. Много-много лет. И вы, говорит, открыли мне глаза, что я поняла, что, может быть, он не знал моего имени, может быть, он не знал моего адреса, что он продал точно так же, как и я. И я, говорит, сегодня его простила. И вот с этим легким чувством я хочу уйти. Но я хочу сказать, что классика, наверное, она потому и классика, что она задевает какие-то струночки души практически у каждого человека. Катя, вот, по-моему, примерно подобное у нас было и в Бостоне. Я не знаю, как тебе, да, потому что после спектакля уже, ну, как-то актеры рассыпаются по аудитории, но ко мне несколько человек подходили и вот просто с такими влажными глазами и благодарили за то, что их эта история очень тронула. Тебя тоже, наверное, подходили,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, да, естественно. Но тема любви сейчас особенно актуальна, потому что все люди очень сильно заняты своими делами, и оказывается, что до отношений, до любви нету времени. Отношения стали механистичными, и когда мы говорим о том, что отношения – это эмоции, это чувства, это любовь, и это гамма, палитра каких-то вот возвышенных, и потом уже невозвышенных, и каких-то ярких в любом случае эмоций, которые ценны каждому человеку. И об этом просто нужно вспоминать, потому что эта часть жизни очень важна, иначе непонятно, зачем ты работаешь на своей работе круглосуточно и ничего не испытываешь в этой жизни. Да? То есть хотим мы говорим, мы не хотим мучиться, но тем не менее я знаю точно, что каждый хочет солнечный удар.
3: Ну, это вообще, собственно говоря, непременно. Но не такой, как бы, солнечный удар от настоящего солнца. Это я просто, у меня было такое вот, думаю, какое мощное, именно правильное, четкое такое название для того, для этого рассказа и то, что, так сказать, о чем это. Вообще, вы знаете, это такая тема, что мы с вами можем разговаривать даже вот не столько, сколько времени нам обычно выдают, значит, а вообще очень это бесконечная тема. И не то, что каждый хочет этого солнечного удара, а на самом деле я считаю, что если кому-то не повезло, или вот кто-то просто, ну бывает же такое, вот кому-то не повезло, с чем-то в этой жизни. Кто-то что-то испытал, а кто-то что-то не испытал. И вообще просто говорю, что неужели есть такие люди, ну, может быть, они есть, я допускаю, которые, ну, просто никогда не испытали никакой любви. Ну, тогда мы можем говорить о любви к животным, о любви к родине, о любви...
1: К чему угодно.
3: К чему угодно, к книжке, к тетрадке, то есть, ну, она все равно есть. Вот поэтому, наверное, это главное. И когда вот мне задают вопрос, или вот, нет, не мне, сори, это сейчас такой очень актуальный такой вопрос, в чем сила, да, ну вот в чем сила, я думаю, боже мой, и кто как что-то отвечает, а мне всегда хочется сказать, а сила-то просто в любви, и в добре. Это вот принципиально. И если это самая огромная большая сила, которая, ну, именно не в такой любви какой-то коварной, или там какой-то извращенной, или там как-то вот называют. Для меня любовь – это вот настолько мощная, позитивная, добрая
1: я как-то тебя
3: понимаю, и самая лучшая.
1: Всеобъемлющая.
3: Вот да, всеобъемлющая. Такое, да. Такая вот как... Самая красивая планета Земля, вот если отлететь там с космоса. Я что хочу сказать? Я хочу вот немножко к личности Бунина перейти. Но я смотрю опять на время, и оно просто утекает. Я знаю, что наш эфир сейчас должна быть реклама. Я хотела бы попросить нашего блистательного звукорежиссера поставить... маленькую песню, которую в исполнении Екатерины Асмус, которую мы сейчас услышим, и уйдем сразу на рекламу. Маленький кусочек, просто голос замечательный.

я не помню. Не помню. Не знаю. Как-то раз.

0: А потом, когда судьи спросили: а вот в эту ночь вы ему изменили? Ответила я, вспоминая: а, я не помню, не помню, не знаю.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Нефть Brent сегодня утром поднялась выше $107 за баррель. Причина – новая эскалация на Ближнем Востоке, опасения за поставки из стран Персидского залива. Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, предприняли новую серию ракетных и беспилотных атак на Саудовскую Аравию. Особое беспокойство вызывает ситуация вокруг саудовского нефтепровода «Восток-Запад», позволяющего транспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Отложены переговоры между Ираном и арабскими государствами Персидского залива по ситуации вокруг Ормузского пролива. Через этот район проходит примерно пятая часть мировых нефтяных поставок. Аналитики предупреждают, если перебои затянутся, цена нефти марки Brent поднимется значительно выше нынешних уровней. Уже сейчас нефтяной кризис давит на стоимость топлива, инфляцию и мировые финансовые рынки. Несмотря на заявление Трампа о договоренности прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру, в ночь на 15 сентября удары продолжились. По украинским данным, Россия запустила около 200 беспилотников по Киеву и другим городам. Украина сообщила об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани Самарской области, а также по объектам, связанным с производством беспилотников в Таганроге и Орловской области. Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от атак на энергетические объекты, но требует гарантии того, что Москва также будет соблюдать такой режим. Российская сторона пока официально не подтвердила объявленную Трампом договоренность.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: Итак, мы вновь возвращаемся в студию. Вы сейчас услышали замечательный голос актрисы нашей Екатерины Асмус. И я хотела бы продолжить наш разговор. Вы скажите мне, пожалуйста, мои дорогие гости, уважаемые, поделитесь вашими гастролями. Вы представляете этот музыкально-литературный спектакль, вот эту вашу версию, талантливую, замечательную, ваш ансамбль. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, которых вы в очередной раз хотите удивить. И вообще, какие зрители в разных городах, где вы были? Пожалуйста, предоставляю вам слово.
1: Ну, на самом деле, в Бостоне у нас был первый, но я считаю, очень удачный опыт. Дело в том, что я Бунина читаю очень давно, и поэтому мне было всегда интересно, ну, как-то интерпретировать по-новому тот текстовый материал, с которым я имею счастье работать уже многие годы. И когда судьба познакомила меня с Катей Асмус, я увидел в ней вот эту новую творческую какую-то энергию, которая может задать новый поворот этой теме. И совершенно не ошибся в своих ощущениях. Мы целый год переписывались, подбирали материал, обговаривали, как это может быть. И Катя придумала очень любопытную такую форму. Она придумала салон начала 20 века, где есть пианист, где она, есть еще один артист. Все собираются и делятся ощущениями от своих любовных историй, кто что. И вот в этот салон вхожу я. Но везде есть некая адаптация под как бы существующую ситуацию. Здесь мы будем только вдвоем, но вот эту атмосферу салона мы постараемся ее перенести сюда, да, Кать, правильно я говорю?
2: Нет, не очень.
1: Не совсем?
2: Как раз поправить чуть-чуть хотелось бы. А в Бостоне действительно у нас был ресурс театра на крыше, там были актеры замечательные, Толя Александров и Дима Клейнбек, пианист. И у меня была возможность, поскольку я сценарист, драматург, у меня была возможность написать небольшую пьесу для того, чтобы включить все номера свои, собственно, романс Серебряного века и чтение Рустема в такую вот общую канву, и мы там сделали такой театрализованный вариант, и очень всем понравилось, и нам самим тоже. А здесь у нас будет поддержка музыкальной секции, с нами здесь поиграют известные и любимые всеми музыканты Володя Кощеев и Джозеф Зильберман. Они будут с нами, и мы будем музыку эту слушать в общем-то, в ансамбле. Вот. И тоже там небольшую драматургическую, буквально крошечную, я смогу в виде монологов уже подать, тоже обвязочки. Но это будет другой опыт, это будет немножко здесь у нас в стиле кабаре.
1: Но, наверное, мы поставим столики, и в зрительном зале будут столики, и все равно это будет такое продолжение немножечко салонной атмосферы.
2: Обязательно, салон обязательно.
0: Это, конечно, непременно. Это вот моя когда-то придумка была вот в этом зале. Но, вы знаете, я не могу отвечать, что, может быть, поставим столик, а вдруг будет полный зал. И у нас очень маленькое помещение.
1: Да. Ну,
0: и
1: мы будем не сможем ориентироваться по ситуации.
0: Мы будем,
1: конечно,
0: ориентироваться. Но пару столиков я обещаю, да, поставить. Вот, поэтому вообще здорово бы было. Конечно, все это зависит от помещения. Но я повторяю еще раз. Я постараюсь сделать все, чтобы это было очень-очень в теме, так сказать, в теме и в соответствующей атмосфере.
2: Я хочу напомнить, что мы зрителям предлагаем поддержать стиль салона. По желанию, у нас дресс-код не принудительный, не обязательный, но аксессуары того времени, салона начала 20
0: века. О, это прекрасно.
2: Наряды, вот у нас все приходят в нарядах, мы делаем фотосессии, у нас вот из этого Бостона прекрасные фотографии.
0: Ой, как это?
2: Мы уже так делали,
0: кстати,
2: тоже.
0: Как это называется? Стиль этот?
1: Гэтсби, ты имеешь в виду?
0: Да, Гэтсби, да.
2: Ну, это не совсем в данном случае Гэтсби, хотя, конечно, арт-деко и арт-нуво, это у нас больше такое салон. салон домашний, но, тем не менее, элементы костюмов начала 19-го, конца, начала 20-го, конца 19-го, это вот то, что мы называем модерн, или арт-деко, или арт-ново. Всем очень идет, друзья, приходите, не стесняйтесь, мы очень, вы увидите, насколько вы сами себе в этом понравитесь.
0: А мне кажется, это самый-самый такой вот вкусный такой вот стиль. Это вот действительно всем идет. Вот вы абсолютно правильно сказали, потому что есть стиль, я не знаю, там стиль 90-х, стиль там 20-х, 60-х, и он не всем идет. А вот Гэтсби, вот он идет всем. Это какой-то удивительное, какой-то киношный, мне кажется, очень.
1: Ну, мне кажется, даже...
2: Или театральный.
0: Можно, да, театральный, киношный.
2: Мы же в театре все-таки как-никак. Мы делаем театр. Да. Мы сами делаем театр.
1: Ой. Я думаю, даже не обязательно строго привязываться к определенному стилю. Пусть будет нарядненько.
0: Пусть будет так, что, нарядненько, дорогие красиво. Друзья, дорогие друзья, мы ждем вас. Еще раз повторяю, 20 сентября в 5 часов вечера по адресу 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Это театральная гостиная Дэвидсон Радио. Очень камерное помещение, маленькое, уютное, прекрасное. Ждем вас в этот воскресный вечерок. И, может быть, даже предложим вам кое-что такое вкусненькое. Хорошо. Давайте продолжим, пожалуйста, наш разговор. Еще я хотела сказать... Вы сейчас только говорили про Бостон. Что вот каждый...
2: Сейчас Нью-Йорк, а следующий после Нью-Йорка у нас будет Майами.
0: Ух ты!
2: То есть это еще только будет. Но в Бостоне мы проводили замечательный еще актерский мастер-класс. Здесь мы, к сожалению, не успели его организовать. Надеемся на следующий раз. А вот в Майами мы его мощно организовываем. И там будет даже их целых два.
0: Это здорово.
1: Ну, надо сказать, что люди, которые...
0: Я вам желаю, пап. Простите, я вам желаю еще больше гастролить, еще больше отдавать, дарить, радовать, потому что на самом деле вот, вы делаете самое лучшее, что сейчас, вот в данный момент, в сегодняшнем дне, что есть на свете. Просто не останавливаясь, отвлекаете людей и дарите им самое такое приятное.
1: Спасибо.
0: Приятные вещи.
1: Спасибо, Наташа. А я хочу сказать, что вот наш мастер-класс и наше выступление – это как два крыла вот одной птицы, которая летит. Потому что многие люди, которые приходили на выступление, на наш перформанс, потом настолько были заряжены вот этой энергией и пришли на мастер-класс и сказали: «Мы тоже так хотим читать, мы тоже так хотим петь, научите нас вот так чувствовать себя на сцене». И это было очень приятно.
0: Кстати, я просто хочу сказать, что, конечно же, главным, опять-таки, прямо на сегодняшний день, да и вообще это было всегда, просто в сегодняшнем дне я считаю, что слово – это владеть словом, говорить, знать, как говорить. Это, мне кажется, ну вот самое, что ни на есть богатство. И словом можно покорить, словом можно. Так что передо мной сидит человек, который абсолютный профессионал. Я его самая настоящая поклонница, абсолютно искренне, без всяких... я не льщу никогда в жизни. Вот у него есть онлайн... Пожалуйста, расскажи о себе и скажи, пожалуйста, свой телефон. Я прошу тебя, потому что я хочу, чтобы ты сказал все, что ты говоришь.
1: Ну, на самом деле, можно я телефон не буду называть, да, но меня очень легко найти во всех соцсетях.
0: Вот.
1: И в Фейсбуке, да. И в Одноклассниках, и на Инстаграме, и ВКонтакте. Какой бы сетью вы ни пользовались, вы меня всегда найдете. Наберете просто Рустем Галич.
0: Рустем Галич,
1: да.
0: Дорогие друзья.
1: И спасибо, Наташа, за такие добрые слова. Мне это очень приятно, конечно. Да, я существую в двух ипостасях. И как актер и мастер художественного слова, и как педагог по сценической речи и художественному слову. Но в продолжение вот той мысли, которую ты сказала, мне хочется все-таки сделать маленькую, не то что поправочку, а сказать, что слово актера, оно не может существовать без той почвы, в которую оно попадает. Потому что сейчас ведь выросло огромное поколение, которое выросло вне культуры звучащего слова. И приходя на эти концерты, они не в состоянии воспринять через ухо вот эти звучащие тексты. И поэтому я безумно, безумно ценю и люблю нашу нью-йоркскую аудиторию, потому что здесь люди, и не только нью-йоркскую, а вот, как бы, так скажем, возрастную аудиторию, потому что это люди, которые воспитаны в поле вот этого культуры восприятия звучащего слова. Это и в Бостоне, и в Майами, греха таить, приходят все-таки люди в возрасте, но тем паче нам дорого это, потому что Бунин, в общем-то, тоже возрастной писатель. Вы знаете, в свое время мне очень нравилась фраза Пушкина: «Поэзия, прости, Господи, должна быть чуть-чуть глуповата». Вот так же Бунин, видимо, перефразируя Пушкина, как-то сказал: «Проза, прости, Господи, должна быть немножечко скучновата». И действительно, когда я был молодой, я читал Бунина, мне казалось это скучноватым. Но у меня тогда не было этого опыта прожитой жизни. Но сейчас, когда я его читаю, я осмысляю его совершенно по-другому. Даже вот эта фраза, которую я вначале процитировал, это фраза человека, который прожил жизнь и может оценить вот эту ситуацию солнечного удара с точки зрения человека, который уже прожил жизнь. И да, на каком-то этапе это мучительно больно, но ты понимаешь, что вот только это и остается в жизни, и что ради этого и стоило жить. Ну, может быть, Катя дополнит мои философские измышления по поводу Бунина.
2: Но я сейчас немножко оптимизма-то внесу.
1: Да.
2: Ой, обычно пожалуйста. Делаю.
0: Да.
2: Дело в том, что там, безусловно, чтение книг, слушание романсов, там арт-деко, арт-нуво, декаданс, это все там возрастные дела. Однако мы в данном случае просто об этом говорим как конкретно об этом стиле, потому что мы делаем сейчас спектакль в стиле вот конкретно по этим произведениям. Но, однако, любые дети, подростки, молодое поколение, приходя как раз, это не рояль в кустах, серьезно, это к слову, приходя как раз на актерские тренинги, включаясь в владение словом, очень часто запрос: научите нас читать произведения какие-то, да, пусть это будут стихи, не обязательно это будет Бунин или Вертинский, это может быть из другого времени, это может быть там хоть современные, но им хочется владеть художественным словом, хочется, просто когда нет предложений, да, то есть люди и как бы выглядят, как будто не владеющие. А мы как раз можем и даем, и спектаклями даем эту возможность, и тренингами тоже можем дать эту возможность. То есть, по сути, когда люди занимаются, на чем существуют многие любительские театры, на детских студиях, и очень хорошо растет поколение.
1: Это правда. Это правда. Я не
2: один
1: могу
2: за одним, один за одним, как снежный ком.
0: Вот, да. Но я хочу сказать, как вы существуете вот с такими мыслями, как вы существуете вот с таким вот, с такой вот подачей вот о том, что вы говорите, вместе с искусственным интеллектом, который просто прет вот просто вперед, вперед, вперед. Я понимаю, что... Но все равно мы теперь живем рядом. Мы живем рядом. И искусственный интеллект, у него, конечно, свои... Вот. Да, хотя бы одну минутку, вот просто по отношению к этому.
2: Я скажу очень быстро.
0: Давайте.
2: Я очень хорошо с ним существую. Это отличный ассистент, который сделает за меня и в том же даже сценарном мастерстве форматирования листочков. В таком вообще он мне так облегчает мою жизнь. Мои фантазии ни один искусственный интеллект не может сочинить, потому что он не может сочинять. Но помогать в оформлении, в поисках какого-то материала, он мне столько экономит времени, я с удовольствием работаю, как с ассистентом.
0: Да, он может все, но он не может, наверное, вот именно научить, и когда напротив тебя сидит профессиональный человек, когда ты его видишь глазами. Может быть, это случится тогда, когда искусственный интеллект уже будет в качестве человека прям настоящего. Это, кстати, вот это я пишу пьесу про это. Да, дорогие господа.
2: Поздравляю, здорово, надеемся увидеть на сцене.
0: Ой, Спасибо вам большое за пожелание. Вы, может, и скоро и меня увидите на сцене. Вот. Вот вдруг тогда жизнь так повернулась, то, что в моей уже там за 55, да, я вдруг решила, вот почему бы нет?
1: И молодец, конечно.
2: Больше,
1: почему
2: больше
1: нет?
2: Творцов хороших и разных. Да. Всем места хватает, мы не конкурируем.
0: Абсолютно. Вообще в творчестве вообще нет конкурентов. Конкуренты могут быть в каких-то магазинах, там, я не знаю, что-то такое. А в творчестве абсолютно нет. И чем больше творчества, чем больше талантливых людей, тем лучше. Пусть это будут вообще просто все-все-все. Это будет вообще просто здорово. А сейчас мне осталось совсем немножко времени. Я хочу пожелать опять нашим радиослушателям хорошей энергии, такого не унывать, не отчаиваться. И всегда находить время для того, чтобы куда-то что-то увидеть, что-то услышать талантливое, хорошее. Как можно больше, потому что не сидите дома, не грустите, а вперед выходите, выходите навстречу, слушайте музыку, ходите на спектакли. Я вам желаю всего самого хорошего, самого доброго. И прощаюсь с вами до 20 сентября, 5 вечера. Приходите к нам, поверьте, все будут очень счастливы и довольны.
1: А мы будем вас ждать.
2: Обязательно. С любовью.
0: С любовью. Желаю всем любви. Всего доброго. До свидания.

0: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. После саммита БРИКС в Нью-Дели аналитики обсуждают, кто получил от встречи наибольшую политическую выгоду. Индия укрепила собственный статус одного из лидеров глобального юга, однако Пекин использовал встречу для продвижения китайских инициатив. Си Цзиньпин приехал в Индию впервые за 7 лет и предложил, среди прочего, создать в рамках БРИКС открытую зону сотрудничества в области искусственного интеллекта. В итоговых документах большое внимание уделено расчетам в национальных валютах и взаимодействию цифровых валют центральных банков. Однако Индия пытается не допустить чрезмерного усиления Китая внутри объединения и не поддерживать некоторые предлагаемые Пекином платежные механизмы. Ряд технологических лидеров предупреждает о потенциальных рисках быстро развивающихся моделей искусственного интеллекта. Трамп выступает против дополнительных ограничений, утверждая, что чрезмерное регулирование может лишить США технологического преимущества перед Китаем. Сильный и умный глава государства с высоким IQ – единственное, что необходимо для контроля за искусственным интеллектом. Об этом в соцсети Truth Social написал Трамп. По его словам, у США уже есть такой президент. Меланья Трамп посещает начальную школу в Северной Каролине, где ей покажут использование современных технологий в образовательном процессе. Она занимает более осторожную позицию и ранее говорила о необходимости развивать искусственный интеллект, одновременно контролируя риски для детей. Палестинский активист Махмуд Халили и другие участники пропалестинских протестов подали иск против Колумбийского университета, обвиняя университет в том, что он не обеспечил должную защиту студентам. Иск стал продолжением длительного конфликта вокруг протестов и действий администрации университета. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Верховный суд отказал Трампу в новых ограничениях при голосовании по почте. Пентагон разрешил бывшим и действующим сотрудникам разглашать данные по теме НЛО. Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимального уровня с 1982 года. В Верхнем Вестсайде, в центре Кольха-Нешама, пройдет современная ортодоксальная служба в Йом-Кипур, предусмотрены детские службы. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Это Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
2: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 17:00.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
3: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
2: Ждем вас с любовью.
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Вы слушаете «Davidson Radio». Радио.
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка.

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я вот с вами хочу поговорить по поводу, у нас предстоят выборы, мы начали по всей, как говорится, кривой нашей жизни готовиться к этим выборам. Как они пройдут, я без малейшего понятия, но я надеюсь, что все-таки какой-то здравый смысл в виде более правого кандидата и кандидатов к Конгресс победят. Как оно будет, не знаю. Почему не знаю? Потому что, как мы уже говорили много раз, к сожалению, наша правая сторона, она не владеет ситуацией. Они владеют Конгрессом, но при этом, понимаете, если заниматься все время только тем, что ты пытаешься сохранить свое место, то очень может быть, что первое, что ты сделаешь, это ты потеряешь это свое место. Это раз. И также я, вот, честно говоря, не вижу среди наших вот, уважаемых политиков какой-то смелости сказать то, что на самом деле есть, чтобы на них обратили внимание, чтобы это каким-то образом сыграло на... чтобы они стали своего рода провидцами в своем отечестве, понимаете? То, что нам вот очень-очень надо сегодня. Мы не можем больше вот быть посредственностями, понимаете? Когда мы говорим, что мы стоим на острие вот этого, этой борьбы за какую-то нормальность, за сохранение нашей жизни. Поверьте мне, у нас такой борьбы никогда в жизни мы не видели. То, что было Советским Союзом, оно имело совершенно ясные очертания и ясные прерогативы. А мы сейчас имеем дело с врагами, которые меняются каждый день, которые являются гибридами. Они используют любые виды идеологии, любые виды убеждения для того, чтобы доказать свою точку зрения. Понимаете? Поэтому мы не можем больше уповать на какие-то старые добрые понятия, которые мы когда-то сформировали, они теперь у нас типа вечные. Нет, оно так не работает. Но перестало так работать, вы понимаете? Мы живем в другом историческом сценарии. И вот я рад, что не только я это понимаю. Что есть какие-то люди, которые по-доброму, я вот не хочу говорить, понимаете, есть вот фанатики даже с правой стороны. Вот я многих таких знаю. К сожалению, они кричат много, а объясняют мало. Понимаете, они хотят именно получить фанатичную публику, которая фанатично, понимаете, смотрит им в рот и говорит, да, вот так все и есть. А публика должна быть не фанатичной, она должна быть умной. Публике надо разжевывать что-то, их надо... Вот как я считал и считаю, понимаете, не делать из них, понимаете, козлов, которые просто верят во что-то, а именно делать из них людей интеллигентных, понимаете, для того, чтобы они поняли, за что они голосуют, почему они голосуют, почему нужно разделять, например, вот ситуация, когда была в Нью-Йорке, когда была, понимаете, был Мамдани, был Куома и был Слива. И, к сожалению, очень многие сделали совершенно дурацкий выбор, проголосовав за Сливу. Почему? Потому что это типичная ситуация спойлера, понимаете? Когда у вас идет один, второй, третий, один совсем ужасный, один где-то посередине, один замечательный. Ну, скажем так, Слива, допустим, сделаем его замечательным, хотя он был далеко от замечательного. Но замечательный имеет меньше всего шансов на победу. Значит, для этого нужно консолидировать такого, ну, где-то что-то посередине, который может выиграть на самом деле, и у него не хватает голосов, потому что из самых лучших побуждений у него забирают. Вот это наш человек, понимаете, который вот сейчас меня слушает, очень боится это сделать. Нет, от недостатка ума, прежде всего, потому что, понимаете, ну как же, я же ненавижу Куома, я же ненавижу то, что он делал, как я за него буду голосовать, а это чистейший развод лохов. И вас сделали лохами. А теперь вы пожинаете те плоды, которые вы сами проголосовали. Я уж еще раз повторяю, не говорю про то, что, понимаете, что в таких колоссальных штатах, вот как Нью-Йорк, который важен, или так далее, или Массачусетс, в котором живут очень богатые продвинутые люди. Или Нью-Джерси, где тоже... Понимаете, я не вижу вообще нормальных кандидатов от республиканской партии. Они как таковые, и так далее. Вот есть несколько, вот я на русской улице вижу несколько политиков. Я клянусь, я готов был бы им бесплатно помогать. Знаете, ну, пусть на местном уровне, пусть потом на федеральном уровне и так далее. Я готов вам помогать. Я вам объясню, почему. Потому что это мы все в этом в одной лодке. Понимаете, у нас вот эта ситуация, когда, понимаете, когда раньше это говорили на Второй мировой войне, это действительно было правда. У нас тоже это правда. Позади Москва, нам некуда отступать. На полном серьезе, позади нашей эмиграции, мы зачем приехали, чтобы прожить еще в Новой Москве? Да Боже упаси. Вот именно поэтому мы не можем больше, понимаете, отступать куда-то или спускать на тормозах, или что-то не видеть, или, понимаете, у нас это обострено больше, чем у тех, кто родился здесь. И слава Богу, что у них этого нет, понимаете, мы в конце концов, для чего мы сюда ехали? Мы ехали, чтобы наши дети жили лучше. Вот, к сожалению, вот это побочный эффект того, что они живут лучше. Они из-за того, что они живут лучше, они не могут понять те совершенно прописные для нас истины, которые мы понимаем на ходу. Они не могут их понять, они не глупые, они не плохие наши дети. Они, понимаете, никто из них не хочет коммунизма в реальном-то понимании, ни один из них, понимаете. Но при этом они берут и некоторые голосуют за что-то, что фактически приведет к этому. Обманчиво приведет, потому что они не понимают, как вот в той бо не ведают, что творят. Не ведают. И вот я свою роль, когда я здесь сижу на радио, я не хочу сказать, что я какой-то гуру или, понимаете, достойный для подражания что-то там, понимаете, какое-то что-то великое, Боже упаси, я вообще себя великим-то не считаю. Но я вот считаю, что я здесь служу каким-то образователем или учителем, или просто человеком, который открывает глаза на то, что происходит вокруг нас, потому что я могу заметить какие-то детали, которые другой человек заметить не может. Вот чисто с этой точки зрения, вот если так можно сказать. И вот я рад, что есть другие, которые вот тоже вот пишут и далее. Меня сейчас забанили на Фейсбуке, поэтому я там писать толком ничего не могу. Я только читаю на сегодняшний день, не даже комментировать не могу. Но тут у меня вот одна женщина очень умная, вот, которую я периодически цитирую. Вот она написала об американских и израильских выборах, ползучем исламофашизме и немного о годовщине 11 сентября. Еще раз 11 сентября, это которое никуда от нас не уйдет, господа. У Людмилы Улицкой есть ранний рассказ о волшебном преображении судьбы несчастного еврея. В послевоенном городке живет болезненный еврейский мальчик Рохля с противным именем Геня. Мишень издевательств местные шпаны. Конечно, отца у него никогда не было, воспитывает его мама, интеллигентная пианистка. Попытки улучшить качество жизни сына, мама-пианистка приводит всю эту шпану к себе в квартиру праздновать день рождения сына. Увы, ее интеллигентные уловки, игра на пианино, фанты и прочие шарады с треском провалится. Но тут взгляд главного бандюка падает на бумажные фигурки оригами, которую болезненный еврей Гений собирал в постели во время своего необъявленного недуга. И вдруг оказалось, что главный бандюк и его свита страшно интересуются фигурками из бумаги. И теперь они начинают этого Гения, если не любить, то хотя бы покровительствовать ему. А мама-интеллигентка радостно плачет у окна. Этот сюжет достойный слезовыжимательного женского ТВ-канала вроде «Шоу-тайм». Меня потряс. Вернее, меня потрясло то, что это был продукт человека, который впоследствии написал «Медея и ее детей. Зеленый шатер». Ибо это по умолчанию тупое и назидательное клише, при встрече с которым глаза любого человека, знакомого дворового шпана, начинают лезть из орбит. Месседж текста просто как яйцо. Бандюки антисемиты, они почему злые? Ну что у них велосипеды, зачем-то? Фигурок из бумаги не было. Как только они увидят такое чудо чудесное, они забудут свои злые дни и станут другими, станут хорошими. Нужно просто дать бандюкам что-то хорошее, твоя жизнь изменится. Ну что же им дать? А тут, добрый человек, ты сам должен напрячь свою фантазию. Еврейчика, Рохли, Гений – это оказались фигурки оригами. Но у других это может быть что-то другое. Ищите жертву насилия, ищите. Если вы не сможете придумать, как обуздать озлобленного бабуина, то это потому, что вы недостаточно искали. Те из нас, кто пересекались с местными бандюками в Америке, отлично понимают, что призывы найти для них успокоительное хобби – потрясающая глупость. Этот бабуин, который отлавливает слабого ребенка в подворотне, чтобы растоптать его очки, его действия в принципе не связаны с действиями жертвы. Он использует жертву чтобы продемонстрировать стае свою доминантность. Он строит иерархию в системе, которая к жертве вообще ни отношения никакого не имеет. Повторить, это насилие не имеет никакого отношения к поведению жертвы. Задобрить бабуина невозможно. Ибо суть его насилия – перманентная революция, то есть поддержание своего места в иерархии. По крайней мере, его невозможно задобрить глобально. Даже если он по какой-то странной причине потеряет интерес к конкретному мальчику Гене, он немедленно перейдет к следующему мальчику Фиме. Ибо, повторяю, его цель не очки гения, а поддержание собственного места в иерархии. Чтобы прекратить издевательство бабуина над всеми детьми района, его можно только запугать. Необходимо завстроить его в иерархию кого-то еще более сильного, кто установит для него рамки поведения. И вот тут вспоминается, вот я вспоминаю знаменитую такую фразу, что он говорит, что когда у вас есть, появилась на блоке какая-то жуткая злая собака, которая кусает всех вокруг и запугала всех, единственная борьба с ней – найти еще больше, еще более злую собаку. Вы понимаете? Вот об этом она пишет. А теперь, собственно, о выборах, как в Штатах, так и в Израиле. Мне кажется, поразительно избранная слепота и амнезия евреев, особенно русских женщин. Я слышу с ужасом призывы поддержать на выборах израильских левых, потому что это якобы вернет симпатии Европы и Штатов. А сейчас, как удачно по времени, правительство нескольких европейских стран, которые трясет исламофашизм под давлением собственных исламистов, решили поддержать израильских левых на выборах. Я хорошо понимаю, что это кажется очень привлекательным и простым выходом, как было 20 лет назад, израильтян в Европе любили, а сейчас не любят, значит, что-то мы делаем не так. Давайте проголосуем за левых, и нас опять полюбят везде. Дорогие мои, израильтян в Европе перестали любить не потому, что они израильтяне или что-то так не так сделали, а потому что Европу запрудили исламисты. Исламисты терроризуют европейцев, терроризируют, демонстрируют свою доминантность, и первая стадия демонстрации доминантности вместе с перекрытием улиц для групповых молитв, зоом, к молитве в динамиках, это требование продемонстрировать ненависть к евреям. США движется туда же. И мчались бы с огромной скоростью, но по тормозам уже дважды ударил Трамп. Сначала свою первую администрацию, потом во вторую. Я живу в Штатах почти всю жизнь, знаю систему довольно хорошо. Американским исламо-антисемитам совершенно плевать, кто там в Израиле делает, Бен-Гвир или Смотрич. Они вообще не знают, кто такой Бен-Гвир и Смотрич. Они не знают, что происходит в Иудее и Самаре, и что даже происходит в Газе, они тоже не знают. Им плевать совершенно. Если завтра Бен-Гвир и Смотрич вместе с Биби, всем израильским правым лагерем провалятся в тартарары, американо-ислам-антисемиты этого не заметят. Даже если Израиль завтра полностью выйдет из всех так называемых оккупированных территорий, американские ислам-антисемиты на это отреагируют точно так же, как отреагировали в 2005 году на решение Шарона провести этническую чистку евреев из Газы. Никак. Им плевать, ибо они ненавидят ни Биби, и ни Израиль, и даже не евреев. Они ненавидят западную цивилизацию, индивидуализм, конкурентность, свободу, капитализм. Евреям просто не повезло стать громоотводом. Многие из тех, кто поддерживает ислам, антисемитизм, вайкизм, тривиальные садисты. Ну, я еще скажу, а еще мы не мазохисты тоже. Им нравится хруст раздавленных очков слабого ребенка в подворотне. Но многие из них даже не получают этого удовольствия. Они просто любят себя больше, чем ребенка-очкарика. И знают, что для выживания среди своих любимых они необходимо продемонстрировать доминантность. Вот они и демонстрируют. Срывают плакаты с лицами израильских заложников. Избивают евреев на улицах американских и европейских городов. Во многих европейских городах ходить в очевидной еврейской одежде невозможно. Устраивают погромы на университетских кампусах. Бродят по кампусам с закрытыми лицами, с ленточками Хамаса на одежде, орут в лицо евреям профессорам, врываются в аудитории, пишут доносы и требуют увольнения евреев. Вынудили все западные синагоги, включая самые-самые левые, за фри Палестины, пусть Израиль сгинет, превратиться в неприступные крепости с охраной и проверкой сумок на входе. Все это установление доминантности. Когда вы им даете, что они требуют, они заканчивают кампанию террора. Они требуют большего. Так же, как вы не можете купить себе безопасность от бандюка, предложение наступить на вот эти три пары очков сегодня. Завтра он будет знать, что можно не только очки разбить, но и голову разбить. А где же мир через 25 лет после 11 сентября? Мир прост. Исламисты убедили западных левых принести им дань заранее, чтобы не заморачиваться продолжением террора. А чтобы не чувствовать себя лохами, униженным бандюком, в системе власти, левые сами себе убедили, что носить дары местному бандику – это морально и справедливо. Носить дары бандику – это не дань, а репарации. Репарации за годы страданий Бандюка. Страдал Бандюк от рук мальчика гения, его мамы, пианистки и всего их рода. Если вы будете себе повторять, что вы не подчинились доминантному Бандюку от страха и лени, отказывать ему что-то, то справедливо принадлежит ему, то ваше здоровье психически заметно улучшится. Вы сможете предпринять собственную, получить и получить собственную иерархию власти, где тот, кто первым бежит добровольно подчиняться Бандюку, тот на вершине иерархии, и до тех пор, пока Бандюк еще не отобрал у вас вообще все в вашей параллельной иерархии жертв, верится достаточные деньги, чтобы заставить жертв добровольно встраиваться в систему. А иначе их свои же лишат ресурсов, еще так как Бандюки отберут последнее все. Не верьте Бандюкам. Не соревнуйтесь с другими жертвами в спорте, кто больше всех сопереживает Бандюку. Не будьте полезными идиоти, не голосуйте за левых. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вообще, понимаете, у нас произошла странная какая-то метаморфоза на Западе. Когда успешный, здоровый, богатый, предприимчивый, умный человек стал внезапно врагом общества, именно этого левого общества. Они предпочитают серых, они предпочитают тех, кто, у кого ничего не получилось, они предпочитают больных, они предпочитают злых, голодных, они предпочитают заменить белых на цветных, потому что цветные более управляемы, потому что они приходят из других стран, за счет этого они зависят от каких-то властных структур. Поэтому, понимаете, если белые эти не обеспечивают, значит, белые это враги, а значит, цветные это друзья. Поэтому нужно пускать в страну огромное количество людей, которые потом потихонечку меняют ее, все, что в ней было построено, все меняется под новое население, которое вот появилось. Вот как проводится вот эта борьба. Понимаете, а надо прийти обратно к чему-то, что быть богатым или быть успешным не есть стыдно. Что если ты что-то заработал, и ты ездишь на дорогой машине, или одеваешься в дорогие, там, я не знаю, костюмы какие-то, или живешь за шикарнейшем доме, там, и так далее, то это не является твоим обвинительным приговором. Нет, это объявляется фактически, ну, я даже не знаю, то есть это фактически доказательство, что ты успел что-то, что ты сделал все правильно. Даже если ты это получил от родителей, в конце концов, а кому мы должны это отдать? В детский дом какой-то? При всем моем уважении к детям. Вы знаете, в свое время Айн Рид, ее на одной из лекций, когда после конца ее жизни, пытались знаменитая русскоговорящая философ, вот именно правого такого лагеря, она ее перебили, типа, вы ненавидите бедных. Она говорит, нет, я не ненавижу бедных. Говорит, я ненавижу то, что я не считаю, что мы должны жить ради них, что мы должны подчинить всю нашу жизнь ради каких-то тех, кто не успел, бедных, голодных, рабов и так далее. Мы не должны подчинить нашу жизнь под это. Понимаете, и их интересы не являются ключевыми в государстве. Она абсолютно права. А вот у нас вот сейчас происходит то, что, понимаете, что люди, которые не успели, мы все время говорим о том, что вот бедные не могут заплатить то, бедные не могут это, не смогли, не захотели, недополучили и так далее. Скажите, а кто это должен обеспечить? Получается, фактически средний класс обеспечит, это же разговор о богатых, это только чисто для начала разговора, потом в конечном счете все ложится на... Потому что у богатых нет столько денег, чтобы обеспечить вот все то, что они недополучили. Поэтому рано или поздно начинают стричь следующего, как говорится, овцу, а именно средний класс. Для того, чтобы массовые какие-то вливания в систему обеспечили бедным лучшую жизнь. Бедным, сирым, убогим, несчастным и так далее и тому подобное. Понимаете, это я говорю, я не говорю, что я человек богатый. Я не говорю, что я, понимаете, прямо вот купаюсь в деньгах, и я поэтому, как говорится... Боюсь, что у меня что-то отнимут. У меня, наверное, скорее всего, ничего как раз не отнимут. Но я хочу, чтобы этой системы не было, потому что когда начинают забирать что-то у кого-то, это не заканчивается какими-то злостными богатыми на самом верху. Никогда не заканчивается. Всегда идет до самого низа, пока оставляют нищими всех. Как в том анекдоте. За что сражались декабристы? Чтобы не было бедных, а за что сражались, чтобы не было богатых. Так, сделаем перерыв.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Москва направила Копенгагену официальную ноту протеста после опасного инцидента в Балтийском море. Россия утверждает, что датские военные вертолеты совершали опасные маневры возле российских военных кораблей. Датские военные заявили, что российский фрегат выпустил 2 сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета, причем они прошли в непосредственной близости от машины. Российский посол Владимир Барбин возложил ответственность на датскую сторону. Кремль заявил, что пока не располагает достаточной информации для комментариев. Ким Чен Ын заявил о намерении еще больше расширять сотрудничество Северной Кореи с Россией. Сегодня ожидается итоговый доклад общественного расследования по делу медсестры Люси Лэтби, осужденной за убийство новорожденных. Публикация происходит на фоне продолжающихся споров и вопросов относительно ее обвинительных приговоров.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я вот как-то взял вот тут на днях, опять-таки, меня нет на Фейсбуке, писать я там не могу сейчас. Сам для себя написал, понимаете, это вот относится и к странам, и к людям, и так далее. Вот что, как говорится, к чему пришла наша цивилизация, и почему мы должны что-то менять вот в этом вот раскладе. Менять под то, что пришло, не к тому, что мы хотели бы, понимаете, к сожалению, мы не управляем цивилизационными процессами. Мы только можем реагировать на них. Но не реагировать на них или, понимаете, прикинуться идиотами мы не можем. И вот я написал, что все время надо делать, все надо делать вовремя. И самому быть вовремя везде и во всем. Опоздание – это опоздание на всю жизнь. И ничего нельзя начать с самого начала, как бы кто бы ни говорил обратное. С каждым годом это все труднее. Поэтому процветает понятие «ты нам должен», «ты нам обязан». Ты подписал, ты обещал, ты. Не я, а именно ты. А вот когда все надежды обламываются, так как на самом деле никто не должен никому и ничего, то начинается обвинение в предательстве, появляется народная группа зевак-поддержантов с истериками и воем на болотах. Начинаются попытки заставить кого-то и пристыдить кого-то, что-то делать, в конечном счете констатируется нежелание людей, стран и даже целых континентов отвечать за самих себя. И как метод или решение вопроса все сводится к пролетарскому, взять все и поделить. То есть, если в основе основ элементарная импотентность и зависть. Кто что-то смог и сделал, решил и ушел вперед, от тебя, ленивого, дурного, вечно отстающего от всех и вся, оставили позади со всеми твоими жалобами. Наблюдая возможные проблемы у Казахстана с Россией, очередной раз, даже не скажу, а повторю, следующие пункты для понимания. Первое. В данном сейчас мире, где есть мультиполярность, никто не будет защищать никого, кроме самого себя. И то, если напали. Так как это риск большой ядерной войны, на которую никто не решится, кроме как ради самих себя. Второе. Возможно, очень частично, с очень большими нареканиями, сработают какие-то военные договора с разными странами в случае какой-то войны. И это не виновата Америка, которая годами, десятилетиями предупреждала и молила, строите оборону, не расслабляйтесь, участвуйте по полной. Но никто ее не слышал. И никто, главное, не хотел слышать, потому что куда удобнее переложить все свои обязанности на кого-то там и требовать от кого-то то, что должен делать сам. И делать не после проблем, а до проблем, чтобы именно их избежать. Третье. Судя по состоянию России и ее упорному нежеланию понимать собственные лимитированные возможности, появление еще одного фронта не усилит ее, а ослабит еще больше. Напряжение будет не только с Западом, но и, возможно, с Китаем. Так или иначе, но будет Казахстан, да и все остальные независимыми княжествами или очередной раз их переделят в пользу России, особого всемирного значения не имеет. Россия даже с добавлением кого-то и где-то не станет новым СССР, всегда будет на третьих ролях в новом мире. А для Запада эти изменения на карте политической ситуации крайне мало интересны, а даже, может быть, и вообще полезны, так и судя по Украине, Западная Европа хотела бы продолжение войны в Украине почти до бесконечности, чтобы только выиграть время для себя и растянуть как можно больше процесс собственного перевооружения. Поэтому в новая война России с кем-то Западу выгодна и даже нужна. Четвертое. Говорить что-то хорошее о русских правозащитниках, оппозиции и могучих умах, которые с недавних пор остались без дел, без денег, без будущего на Западе, а потом, сидя на мели идеологически, материально, они во всем винят кого угодно, но очередной раз не самих себя, даже времени на написание не стоит. Русская оппозиционная мысль, хотя и яркая, творческая и по содержанию, но абсолютно импотентна в реальном построении каких-то сил и реальных задач. А потому вымрет и останется в исторических книгах, как еще одна умная русская интеллигенция без особого рода занятий и назначений. Они очередной раз повторяют ту же мантру, что крепко засела в головах европейцев, что все им должны. 5. Умные и серьезные люди говорят о том, что роботы скоро целиком заменят целые производственные циклы. что искусственный интеллект станет умнее человека, что его выдумал, потом станет опасно. Что конкуренция с дешевыми странами — это уже вот-вот устаревшее понятие, так как робота не может перебить ни одна дешевая страна. И ни одна дешевая система. Глупые, отсталые, обозленные на весь мир, голодные и убогие продолжат говорить о неравенстве этого мира, о засилии богатых и мощных, которые не замечают их нищих и слабых. Причем, если раньше это было на уровне одной страны, внутри нее, то теперь это на уровне всей планеты, где даже дружественные тебе страны с удовольствием примут участие в разграблении тебя, любимого, если ты только один раз споткнешься и упадешь вниз. То есть понятие Шарикова из одного человека переросло в понятие целых стран и народов, которые готовы с мешками и телегами броситься, грабить, убивать, насиловать соседа за забором, даже за границей, коль скоро он оказался не готов отразить подобное нашествие. Мы это видим по-доброму, где нам настойчиво предлагают поделиться всем и вся по-братски, в кавычках, со скрытыми намеками и угрозами, что рано или поздно, но и до нас, империалистов эдаких, очередь дойдет, и все они как нас дружно раскулачат. И тем более мы это видим по-плохому, когда малейший сбой в обороне, безопасности, бдительности приводит к тому, что тебя попросту убьют, искалечат, ограбят, уничтожат во имя всех светлых идеалов разного рода политических теорий и разного рода понятий из разного рода идеологий. Но так или иначе, все сводится к одному и тому же. Грабь то, что можно и дают грабить. 6. Возможно ли всеобщее процветание и равные возможности в мире? Нет. Возможно ли равные достижения и равные права в мире? Нет. Возможно ли существование не готовых вести к войну мелких стран с их особым путем развития, где их не тронут соседи? Нет. Возможно ли какие-то единые правила, законы и манеры поведения для всех и для каждого? Нет. То есть в мире, за редкими перерывами после крупных войн, когда страны-победители договорились о каком-то временном порядке вещей, процветают понятия Дарвина, где выживает сильнейший, умнейший, наиболее адаптирующийся и изменяющийся в среде человек, народ, государство. Все остальные не выживают или вынуждены подчиниться какому-то более сильным сторонам ради самосохранения. Но сильным не нужна обуза в виде охапки слабых и убогих, так как в этом случае они служат балластом и не помогают в тотальной борьбе за выживание, а лишь мешаются в ней. Слабые тоже занимают какое-то место. Об этом чисто своим существованием мешаются в решении целого ряда вопросов, которые можно было бы просто и на долгие времена решить, не будь они под ногами. Поэтому с особой силой смотрится фраза «Да пребудет с вами сила», поскольку это единственное, что играет роль. После наблюдения за Казахстаном, Украиной, Израилем, Газой, Ираном, Кубой, Венесуэлой, Россией и другими мировыми игроками. К сожалению, получился очень такой злой текст, но писал я это от души. И мы видим, понимаете, вот если в переложении на международные какие-то реалии, да, вот смотрите, что произошло в свое время 7 октября 23-го года в Израиле. Израиль относительно богатый, относительно процветающий, понимаете, со спускными туалетами, с горячей водой, с детскими садами, школами, с дорогами. Государство, в котором, понимаете, как бы, ну, практически никто не голодает и не мучается сильно. И вот за стеной находятся какие-то, ну, тоже не особо сильно голодающие, но, скажем так, злые, недовольные, голодные Шариковы, которые при малейшем сбое системы прорвали оборону тех самых израильских суперменов, которые совсем не супермены. Вся эта израильская армия, разведка и так далее, понимаете, все эти легенды, которые о них ходят, это именно то, что и мы говорим, легенды, а не реальная их сила. Они прорывают оборону, бросаются туда и от своего озверения и так далее начинают грабить, насиловать, убивать. И все, в принципе, ради, ну вот если так вот взять все и поделить. Проклятый Булгаков, клянусь, он же в каждом слове нашем. Вот этот проклятый Булгаков, понимаете, он когда-то написал вот это произведение, и мы теперь можем его цитировать на каждом заборе, потому что, ну, получается, что наш мир живет по этому. Взять все и поделить. Собачье сердце. 25-й год, блин. 24-й. Понимаете? Написано больше 100 лет назад, а тем не менее продолжается, как будто это прямо по нотам. То же самое и другие страны. Вы понимаете, почему у нас Вот, смотрите, у нас внутри идет своего рода такая политическая борьба между засилием левых со стороны демократов, и мы хотим, чтобы выиграли правые со стороны республиканцев. Несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, что республиканцы более чем, очень слабая партия. Очень слабая партия идеями, людьми, яйцами, вообще всем. Ну, такая, знаете, вот, они на, как бы, единственное их преимущество, что они на правильной стороне в общетаком вот историческо-экономическом споре. Что они не хотят взять все и поделить, что они за общество сильных, что они за общество достижений, по заслугам и так далее. Вот это их главное преимущество. Все остальное, когда мы начинаем смотреть по персоналиям, или потому что они сделали, или то, что они предлагают, это более чем посредственная, еле-еле живая политическая сила. Стыдно говорить про них. Но, понимаете, вот мы же придем к выборам, и там же будут опять звучать, ну а если я не проголосую за тех, то выиграют еще хуже. И я, как же мне, боже мой, как же мне надоела вот эта ситуация, когда мы должны голосовать из ощущения того, что если к власти придет какой-то вот этот человек, мама дорогая, не дай бог повторения Обамы, не дай бог повторения Байдена, не дай бог, понимаете, еще хуже, чем Байден, понимаете, потому что, понимаете, Байден покажется отцом родным по сравнению с Оказией Кортес или что-то подобное из ее вот этого списка вот этих вот убогих. Он же покажется просто счастьем нам всем. Вот в чем дело. И мы поэтому, понимаете, начинаем, сами себя загоняем в угол, что мы должны проголосовать за кого угодно, за альтернативу. Альтернатива проигрывает или проиграет даже не потому, что она настолько плохая, а потому, что она колоссально слабая. Она не несет ни одной, понимаете, из вот такой вот, ну как скажем, смелой идеи. И вот я хотел, вот я клянусь, я хотел нашим политикам вот предложить что-то смелое, понимаете, не бойтесь, что про вас скажут, что вы радикал. Вот послушайте меня, да, давайте устроим встречу, давайте поговорим, чтобы... Я не претендую на ваше место, потому что, может, спокойно я никого не подсиживаю. Я не претендую на место политика ни одного, я не хочу вообще в политику лезть, в смысле, собственном лице. Оно мне 1000 лет не нужно, я не люблю эти игры. Я хотел бы участвовать во всем этом деле в виде какого-то советника, идеолога, понимаете, вот в этом смысле слова. Вот это я очень хорошо понимаю. Если вы показываете вот каким-то потенциальным избирателям, что вы сильный, что вы, предлагаете что-то серьезное, вы не боитесь вызовов, которые происходят на улице. Они ему говорят, ты должен поделиться, ты говоришь, нет, я за тех, за умелых, за богатых, за процветающих, за капитализм. Без каких-либо экивоков. Понимаете, надо сказать, с каких это пор неудачники и неумелые больные и инвалиды стали острием всех задач и всех вопросов. Почему это произошло? Я не говорю, что надо издеваться над богатыми, надо... инвалидами или несчастными, боже упаси, что надо над ними смеяться, что их нужно, как говорится, оттеснить в какую-то канаву и построить общество иерархически, которое понимает, но в том-то и дело, что получается, что общество справа, они не требуют иерархии, они не требуют социальной разделенности. Разделенность проходит чисто по возможностям, по достижениям. А левые требуют разделения, вроде бы равноправия, но на самом деле еще большая иерархия. Где сверху будут стоять те, кто должны типа влиять на то, чтобы все остальные были равными. Но те, кто стоят наверху, равными уже не являются. У них уже особый магазин, особая своя машина, особое политбюро, особое все. Все остальные равны. То есть это еще больше общество не по равенству. Что мы прекрасно, все после Советского Союза прекрасно помним и знаем. Значит, нужно перестать бояться сказать, что мы сейчас видим интересные задачи, мы видим становление лево-исламистского или лево-исламского, скажем так, можно ради бога, мне все равно уже, честно говоря, аппарата вот, какой-то идеологии, который требует фактически сломить все западные страны, прежде всего США, но без США Европа вообще рухнет в течение, там, я не знаю, каких-то 23-30 лет, там у нее никаких сил ни на что не будет. Если не будет США серьезного, то ничего, так они хотя бы побаиваются, что США придет и даст по голове. Но нас, господа, изнутри подрывает пятая колонна. Вот именно вот этих лево-исламистов. Лево-исламская такая фашистствующая верхушка, идеология, которая ненавидит все заработанное, все правильное, все естественное. Они хотят именно неестественное. Понимаете, давайте заменим на обычного человека, на трансгендера. Понимаете, давайте обычный человек, что будет всегда вторичен, трансгендер, которых там, я не знаю, какой-то 0,001%, они будут самыми главными. Понимаете, давайте говорить не о обычных, понимаете, людях, которые, как говорится, спят с противоположным полом, соединяются. Давайте говорить только о геях, потому что они только вот сами. Я при этом абсолютно не против геев, не против трансгендеров. Господи, да пусть существуют себе, как хотят, живут спокойно в мире и согласии. Как они хотят, как им удобнее, как им правильнее и так далее. Но это не значит, что надо всех остальных изнасиловать, понимаете, засунуть в глотку вот это понимание. И заставить, что, понимаете, чтобы их морали стали, понимаете, мейнстримом. Нет, так оно не будет. Оно никогда так не будет. Давайте, понимаете, каждую сумасшедшую бабу, которая, понимаете, боится быть рядом с мужчиной, которая, понимаете, я не знаю, своим видом или своей внешностью не догоняет каких-то там моделей или красоток каких-то, которые существуют тоже в этичных экземплярах, давайте ее, вот эту фобию и так далее, сделаем государственной идеологией. Вот сейчас вот это опять очередной раз, вот эту Сидни Свини, понимаете, с ее большой красивой грудью преследует, понимаете, чуть ли не вся левая общественность прогрессивная. Ну как же, она, Сидни Свини снялась в очередном ролике рекламном, где она в голом виде, ну, прикрывая там свои прелести какими-то шарами, там, мечами из спортивного магазина, рекламирует этот спортивный магазин. Самое интересное, на бэкграунде вот этого спортивного магазина, особенно вот в последние секунды этой рекламы, звучит и израильский гимн. Вот посмотрите, послушайте, я клянусь вам, у меня абсолютный слух, я это услышал. Там звучит, внезапно начинает звучать хатиква. Последние секунды, вот когда вот она вот с этими мечами, закрывающие все ее вот эти мощные груди, понимаете, поворачиваются, начинают уходить, начинает играть хатиква. В таком джазовой такой вот, джазово, я не знаю, рэповой обработке. Но хатиква, господа. Я не знаю, кто придумал подобную рекламу, но ему надо поставить памятник нерукотворный, потому что, ну, слушайте, он плюнул им в лицо всем. Понимаете, и вот эту Сидни Свини несчастную, понимаете, они из нее сделали козла отпущения. Почему? Ну как это, понимаете, может существовать в мире недостойных, некрасивых, ужасных, кошмарных каких-то женщин, которых они сами из себя таких делают, может существовать красавица? Как она посмела отрастить такую грудь, иметь такую фигуру, иметь такие красивые глаза и так далее и тому подобное? Я сразу говорю, я не большой любитель блондинок, но она действительно красавица. Она действительно вот такой определенный эталон американской красоты, который всегда был. Что, понимаете, что это было в виде Мэрилин Монро, что сейчас в виде Сидни Свини. Ну, я тогда понимаю, что она не продержится так долго, как была Мэрилин Монро. Она, конечно, ну, никто не знает. Но так или иначе, ее пытаются задавить те, которые не могут встать на ее место. Ну так это так и задумано. Мир не будет никогда равным, господа. Понимаете, мы можем убиться головой в стену. Вы понимаете, вот если вы умный, а сосед глупый, что сосед должен быть равен с вами? Нет. Конечно, он будет отставать от вас, потому что вы умнее. Если у вас лучшая фигура, вы выше ростом, у вас более сильные кости, вы можете поднять какие-то огромные тяжести, понимаете, и работать там, я не знаю, грузчиком, допустим, далее, что, допустим, рядом с вами люди, которые идут, понимаете, не вышли такие ростом, таким телосложением, могут работать грузчиком рядом с вами? Нет, не могут. Или можете быть каким-то спортсменом? Они не могут. Это что, неравенство? Нет, это реальное положение дел. Если вы очень продвинутый вот в виде, понимаете, как какого-то бизнеса, это тоже надо иметь определенный склад ума. И знаете, где вложить, где не надо вкладывать, понимаете, и заработали денег. Так что, извините, все вокруг вас, те, которые ничего этого делать не умеют, и не делают, и не будут делать, понимаете, они что, должны все быть вознаграждены так же, как вы? Почему? На каком основании? Если вы здоровые, а они больные, то почему вы должны страдать из-за того, что больные страдают? Еще раз повторяю, я не говорю, что нужно усилить страдания больных, несчастных, недоделавших что-то, понимаете, ленивых. Я не требую ничего этого. Но не значит, что надо, понимаете, подчинить всю жизнь тех, кто не смог, underachievers, подчинить их тем, кто да, смог. Вот это вот, наверное, тот месседж, о котором я говорю. Сделаем перерыв и продолжим уже с вами.
1: Вы слушаете David Zone Radio. Радио.
0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Grand Opening, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Необычная тенденция в женской медицине. Американки все чаще получают тестостерон для лечения сниженного сексуального желания, связанного с менопаузой. Анализ медицинских данных, проведенный для Рейтер, показывает, с января 23 по июль 26 года частота назначения тестостерона женщинам выросла на 146%, почти в 2,5 раза. Однако в США до сих пор нет одобренного FDA препарата тестостерона, специально предназначенного для женщин. Поэтому приходится использовать препараты, рассчитанные на мужчин, в значительно меньших дозах, либо обращаться в аптеки, которые индивидуально изготавливают лекарства. Врачи при этом предупреждают, убедительные данные об эффективности существуют прежде всего для лечения стойкого снижения сексуального желания после менопаузы. Доказательств того, что тестостерон помогает улучшить настроение, укрепить кости или увеличить мышечную массу у женщин, пока недостаточно. Сейчас проводится более 30 клинических исследований, а FDA готовится отдельно рассмотреть имеющиеся научные данные о применении тестостерона женщинами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Дэвидсон Радио. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. SK Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. SK Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в SK Learning Center.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затек

0: Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов. Порез руки.
1: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
2: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
3: Мой адвокат.
4: Мой адвокат.
5: Юрий Прохин.
6: Опыт.
7: Мудрость.
3: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
14: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Мы говорим на такие философские темы, на это, в принципе. И тут много чего можно сказать. Знаете, это связано не только с людьми, это связано с государствами и так далее. То есть, вот, понимаете, целый ряд государств требует, стучат, понимаете, негодуют, понимаете, и вообще всячески требуют помощи от кого-то другого, кто успел или смог, понимаете, вот, я даже не буду приводить примеры. Требуют, понимаете, угрожают, понимаете, это выражается просто в постоянном каком-то давлении. Вот ты нам должен, как говорится, нам принести, потому что мы такие-то, то. И начинается длинное перечисление их колоссальных заслуг. И вот ты, когда на это все смотришь, ты понимаешь, что вот мир развивается вот именно вот таким образом, что, понимаете, что все, вот, понимаете, взяты в заложники фактически. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
15: Добрый день, Александр, это новый. Меня слышно?
14: Да, выключите радио, у вас эхо. Да. Добрый день, вы в эфире.
15: Александр, добрый день. Возмущаться, конечно, можно до следующего столетия. Это эту пругу нельзя остановить. Это промах был, когда это обучение. Мультимиллиардеры давали donations. Они никогда не приходили даже в класс послушать, чему учат и за что он дает donations. Правильно или нет?
14: Ну, наверное, да. Я даже не знаю, что уже. Сейчас уже, как говорится, говорить бесполезно.
15: Ну так вот это, так я же вам это и говорю, что говорить бесполезно. Сейчас надо смотреть за Тексасом, потому что там даже такой ненормальный, я даже его фамилию не помню. Он лидирует на 3-4 очка в таком штате, как Тексас. А насчет войны, понимаете, и цены на бензин, на дизель, которые просто повысились, rocket sky, и перед выборами это плохая примет. И я пассивно на это все смотрю. Трамп, он себя переиграл или не доиграл. Я не знаю, что с ним происходит и с его командой. Он должен был закончить эту войну еще 2 месяца назад, а не ждать до сегодняшнего дня. Вот и все. И Россия, и Китай подключились к этому, потому что Китай питается оттуда, а он не даст этому случиться. Вот и все.
14: Спасибо. Ну, я скажу такую вещь, что я думаю, что вот сейчас как раз, я не знаю, как сложатся эти выборы, но можно сказать как раз то, что вот стратегия Трампа, то, что вот можно эту войну не заканчивать,

0: очередь, а вот, понимаете, ждать и ждать и ждать и ждать, и все время говорить какие-то пустые фразы о том, что сейчас кого-то разбомбят, и никого не бомбить. И оставили вот фактически вот это решение вопросов, как сейчас говорят, на после выборов, вот как раз на выборы оно может сыграть плохую роль. Почему? Потому что получилось так, что вместо того, чтобы это все это закончить где-то еще в начале лета, понимаете, сейчас Трампу говорят так, что вот этой вот войной, которую он ведет, можно, эта война может продолжаться до 29-го года. Потому что Иран не собирается уступать ничего. Вообще ничего, они не собираются это делать. То есть, понимаете, вы их не заставите. Это фикция, то, что кто-то думает, что из-за того, что у них не станет на улицах хлеба или лекарств, они тут же побегут и нам сдадутся. Вы не знаете Ближний Восток, вы не представляете себе, что это за общество. Насколько они готовы терпеть, понимаете, все вот это, понимаете, г от своих же собственных, ради того, чтобы, понимаете, дать понусу нам здесь. Вот это вот сейчас как раз сыграет против Трампа. Потому что цены на бензин и так далее. Вот сейчас, понимаете, с одной стороны Трамп прав, с другой стороны нет. Он говорит Украине перестать им бомбить газовые нефтезаводы. Потому что типа это влияет на бензин вот, или на дизель и так далее и тому подобное. Ну то есть, я понимаю, почему Трамп это говорит, но это, извините, это смешно говорить Украине. Украина бомбит и делает то, что она может делать для своей самообороны. Это мы, понимаете, остались, понимаете, что не думал об этом в начале, когда ты начинал всю эту бодягу с Ираном. Почему ты не объяснял населению, что это так может произойти, чтобы население было к этому готово? Вот вам, пожалуйста, вот вам она, та самая демократия. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, чем вас беспокоит? Спасибо за передачу.
0: Вы срываетесь, я слышу куски какие-то. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло.
0: Да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Алекс, меня зовут Олег. Алекс, у меня вот один такой вопрос. Мы действительно идиоты или наш президент нас считает такими? Посмотрите его последние заявления. Война в Иране ни на что не влияет. Я не буду говорить про искусственный интеллект, потому что он сказал, что он великий и умный президент. Потом вот с этим его сыном, когда он не имеет данных, что его сын оплатил. А самое обидное в этом то, что благодаря этим его всем высказываниям, всем этого суперэго, к власти придут всякие мандани. Мне почему-то кажется, что обе палаты сейчас будут проиграны. Скажите, может, я не прав?
0: Спасибо. Я не знаю, кто выиграет. Я знаю так, что Трамп абсолютно в этой ситуации, по-моему, завис. Он ее не понимает. Даже если меня считают, знаете, когда я говорю, что я понимаю лучше, чем Трамп, понимаете, начинается тут это, знаете, злой смех и так далее. Ну, смейте сколько угодно, может быть, действительно я понимаю лучше. Я не знаю, что, понимаете, что если Трамп заявляет такие заявления, понимаете, это, скорее всего, раздражает всех, а не помогает ему самому. Вот это надо очень хорошо понимать, что это может еще раздражать тоже, понимаете, вот это вот совершенно колоссальное эго на пустом месте. Именно на пустом месте, что бы вы мне ни говорили по поводу его колоссальных достижений до этого. Понимаете, никто эти достижения не снимает, но никто их считать тоже не будет. Не знаю. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
1: Да, Александр, вторая попытка, Вадим.
0: Да, давайте попробуем. Вот,
1: да, попробуем. Спасибо за передачу. Смотрите, у меня появилась такая мысль уже давно, что эта война, что с этой войной Трамп не рассчитал одну большую, так сказать, пропозицию. То он будет воевать не против Ирана, а против шайки 3-4 государств. эти государства являются, как вы знаете, Россия, Иран, там, Северная Корея и Иран, и они все, у них одно общее, у них большой враг, это Америка. И они, каждый из них имеет свою агенду, так сказать, ставить палки в колеса Америки.
0: И когда прошу прощения, вас войну... как вас зовут?
1: Вадим.
0: Вадим, скажите мне, да. Вот мы здесь постоянно говорили о том, что война с Ираном, это война с Китаем и так далее. Вы слышали это в нашей прессе от Трампа и так далее и тому подобное? Я это постоянно слышу, они. Но он постоянно говорил, что мы фактически война с Ираном, это война прокси с Китаем. Ну как же он не рассчитал, если он сам это говорит? А что вы думаете, Китай будет сидеть на обочине и ничего не делать?
1: Да это не то, что я пытался сказать. Я пытаюсь сказать, что когда он начинал, он этого не предвидел. Конечно, сейчас он понимает,
0: когда спасибо, Вадим. Когда они все это начинали, это было с самого начала понятно, что Иран это главный поставщик нефти в Китай. Что мы за счет того, что зажимаем Иран, мы фактически прижимаем Китай. Шли разговоры об этих, я здесь сам вел разговор в этот choking point, чтобы понимать, что Америка зажимает, понимаете, Иран зажимает Китай в Малукском проливе и так далее. Это изначально рассчитывалось. Понятно было, что самая главная проблема это не сам Иран, а это то, что Иран, понимаете, поддерживает на плаву Китай. Мы все это прекрасно понимали, все знали это. Если Трамп этого не знал, ну так слушайте, кто ему виноват в этом? Потом он сам об этом говорил. Он прекрасно это знал. Если мы поставляем оружие в Украину, и Украина таким образом бомбит какие-то русские, там нефть теперь, что вы думаете, что русские будут сидеть на обочине и ждать, когда мы бомбим Иран, и они не будут поставлять им разведданные или помощь, чтобы они отвечали по нам? Боже мой, ну это же надо быть совсем просто кретином полным, чтобы думать, что нет, они типа посидят и ничего делать не будут. Ну так это что значит не рассчитал Трамп? Да это же ежу понятно, понимаете, что так оно будет, что русские будут помогать на, как говорится, далее, чтобы они поняли одну простую вещь с нами. Что нас можно переиграть за счет пересидеть. Что мы любую кампанию ведем очень определенным количеством времени, денег, оружия. Мы не готовы на тотальную войну а-ля Вторая мировая. Мы никто не готовы к этому. А раз так, нас можно пересидеть, потому что иранцы, да, готовы к этому. И знаете, почему они готовы? Потому что для них это проблема выживания всего их режима. Потому что если завтра их победят, то иранского режима просто не станет. Не станет вот этой идеологии, в которую они свято верят. Поэтому, слушайте, конечно, они бьются до конца. Конечно, они будут стоять до конца, да им плевать на твои лекарства, они будут умирать с голоду, понимаете, болеть с ними, но будут стоять до конца. Я не понимаю, как вам это непонятно. Это простейшая вещь для понимания. Мы с самого начала сказали, что мы придем, поменяем там еще режим, когда в начале, понимаете, были эти головокружительные успехи. Они взяли фактически, вот сейчас еще второй пролив, эти хуситы возьмут под контроль. Мне просто интересно, что начнется сейчас такое нытье, потому что очень может быть, что дизель и все остальное взлетит еще дороже. Он уже $6 за галлон. Ну, я не езжу на дизеле, но на дизеле ездит каждый трак, который поставляет вам продукты. Тут море возможностей, как вам сделать больно перед выборами. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день, Александр. Спасибо за передачу. Я, конечно, тяжело.
0: Вы прерываетесь, перезвоните. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. Я металлург из Запорожья. Зовут меня Михаил. Я просто удивляюсь, что у нас происходит в нашей прекрасной стране благодатной. Президент, когда первые выборы были, он себя вел совершенно по-другому. Я его считал, что ему не дают работать. А теперь непонятно совершенно, что происходит в нашем правительстве. Значит, бездельников развели в стране, которые приходят, должны работать на заводах и на фабриках, чтобы ничего покупать в Китае не надо было. Пусть люди зарабатывают деньги, меньше налогов платили и дороже все покупали. Опасность идет от Китая. Мы совершенно не готовы к войне. Если, не дай бог, будет война с Китаем, мы никогда Китай не победим. Я так считаю. Нужно будет сказать, современное оружие,
0: фабрики и заводы. На сегодняшний день Китай мы победить не можем. Мы не можем его победить не потому, что военным путем мы не можем, а потому что Китай нас пересидит. Китай готов долго и нудно воевать или страдать, или недоедать. Понимаете, чашечка риса и Мао-портрет, это идет еще с 60-х годов песня. Понимаете, надо эту песню заново начать петь, понимаете, чтобы люди поняли, что, понимаете, что люди готовы за чашечку риса страдать. Готовы ли мы страдать за чашечку риса? Это очень большое нет. Понимаете? Но так или иначе, вот эта идеология, вот которая так далее, она же, понимаете, смотрите, вот сейчас вот фактически доказано, что наши левые, очень многие финансируются именно из этих источников, из Ирана, из Китая, из России и так далее. Мы это уже доказано документально. Мы имеем официальную пятую колонну. И при этом мы, понимаете, продолжаем ничего что-то не делать на эту тему, понимаете? У нас нету каких-то действий, нет никакого, ну, вообще ничего не происходит. Мы только говорим, говорим, говорим, говорим. Я поэтому говорю, что давайте, понимаете, хотя бы на местном уровне каком-то сделаем какой-то вот какие-то шаги. Я готов, говорится, с любым политиком русскоговорящим или не русскоговорящим, мне все равно абсолютно. Наладить какой-то контакт, понимаете, и сделать какие-то предложения, может быть, это, понимаете, оживит его компанию, оживит его, понимаете, что он предлагает и так далее, для того, чтобы именно вырваться вперед из вот этого, ну, we have to think outside the box. Вот, что называется, о чем ведется речь. То есть мы должны думать вне вот этих привычных норм, ограничений, которые мы сами себе поставили. Добрый день, вы в эфире.
5: Что, вы знаете, в ноябре месяце американский народ даст ответ. Дело в том, что изгнав республиканцев и Трампа из Белого дома, и тогда вот эта пятая колонна из Белого дома уйдет, и начнется выздоровление страны. Потому что у нас в стране во главе страны стоит необразованный, абсолютно коррумпированный шизофреник, который эту страну толкает под откос. И только американцы
0: Хорошо, вы считаете, что избавившись от этого шизофреника, как вы говорите, который стоит во главе в Белом доме, но он, кстати говоря, не уйдет в 26-м году, в 28-м он уходит.
5: Что вы считаете, что они приведут...
0: Импичмент не пройдет. У вас, я вам сразу говорю...
5: А почему?
0: Потому что у вас не будет голосов для этого. Потому что надо уметь знать, как импичмент проходит. Импичмент нужно 2/3 голосов в Конгрессе, которых вы не наберете, в Сенате особенно. Ну, не наберете, и все. Во-вторых, понимаете, что думаете? Если вы избавитесь от Трампа, такой, который он для вас так ненавистен и так далее, вы что думаете, придет к власти кто-то лучше? Вы хотите мне сказать, что вот это вот американский народ, как вы его говорите, вот эти левые, которые сейчас есть, они что-то предлагают, что-то лучше для меня, для вас и так далее? Да нет, они вам предлагают ту уравниловку, которая была когда-то в Советском Союзе. Вы хотите это заново? Я, боже упаси, не хочу этого. При том, что я прекрасно понимаю ограничения Трампа. Я прекрасно знаю, что такое Трамп, что он из себя представляет. Его ограничения в 26-м году абсолютно четко выявили себя. Абсолютно четко. Но какой у нас есть выбор? Вот я говорю, мы придем к этому идиотизму, что у нас нет выбора. Что давайте поддерживать хоть что-то хоть какое-то какое. Понимаете? Потому что остальное предложение будет еще хуже. Вот в чем беда. Добрый день, вы в эфире. Слушаю.
4: Алло. Да? Вы почему меня отключили? Я Михаил.
0: Я вас не отключил.
4: Вы не дали мне договорить, да?
0: Окей. Вот теперь я вам не даю договорить. Я не собираюсь в эфире выяснять отношения. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так, окей. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Так, видите, сами отключаются телефоны. Что я могу делать? Добрый день, вы в эфире.
6: Добрый день, Александр. Значит, спасибо вам за все передачи, очень профессиональные и интересные. Лично я стараюсь их не пропускать. Но я хочу сказать другую...
0: Как у вас хватает терпения? Как у вас хватает
6: терпения? Да, вот вы знаете, вот хватает терпения, и у меня на фоне этого я вспомнила, когда-то даже вы предложили нам сделать один день в эфире разгрузочный. У вас очень глубокие знания профессиональные, что вы нам что-то рассказывали из истории, вот, короче говоря, какие-то экскурсы сделали туда, куда вы хотите, нам все это будет интересно. Потому что уже очень много, мы настолько перенасыщены негативной информацией,
0: я понимаю,
6: что мы хотим от вас какую-то именно от вас, от профессионала, от интересного рассказчика, какую-то другую информацию. Этот антисемитизм, Иран, демография, там, республиканцы, они никуда от нас не денутся, если мы о них забудем один день в эфире. А нам это
0: спасибо.
6: Будет очень интересно.
0: Спасибо, спасибо. Я попробую, понимаете, я скован тем, что я все-таки, как говорится, веду здесь новости. У меня не историческая, понимаете, общепознавательная передача. Вот в этом смысле слова. То есть, поэтому я как бы определенным образом скован здесь вот теми рамками, что я должен, как говорится, и так далее. Но я считал действительно, что нужно еще, допустим, один час, допустим, неделю, что-то такое, который будет вот именно заниматься, ну, чем-то, кроме вот этой вот постоянного обсуждения политики и так далее. Потому что мы действительно во многом чем-то ходим по кругу. Потому что пока продолжаем, особенно перед выборами, сейчас вообще будет все по кругу идти. Сейчас вообще все будет идти по кругу. То есть это потому что связано все с тем, что... Ну, а что вы думаете, что они на выборы могут что-то предложить новое? Нет. То есть сейчас все будут повторять одну и ту же самую мантру, чтобы дошло это до каждого из нас. Ну это никуда мы не денемся от этого. Для исторического какого-то экскурса можно, допустим, там, я не знаю, поговорить про французских королей, допустим, там, или про войну белой и алой розы, как оно, например, вот отражается на сегодняшнем дне. Это же тоже очень интересная тема. Или как вот, например, война белой и алой розы, или, допустим, война, как их звали, арманьяков и бургунцев, бургуньонов во Франции. Вообще про это никто не знает практически. Как оно нашло отражение вот в этом знаменитом романе, который сейчас все читают, смотрят и перечитывают, это Game of Thrones, Игра тронов. Это же совершенно четко и так далее. Вы знаете, что там нашло отражение себя индийская вот история, что произошло в Индии знаменитая. История с младшим сыном, который победил всех своих братьев и фактически уничтожил Индию. Стал великим императором, выиграл все битвы, но фактически уничтожил Индию своим поведением. Знаете, это тоже вот такие вот какие-то есть моменты, которые я периодически смотрю и так далее. Или почему, например, испанский король, который владел всем золотом мира, понимаете, Испания была сверхдержавой в 16 веке, почему она так резко начала падать? Что думаете, только из-за Великой Армады, что ли? Да нет, конечно. Семена ее разрухи были внутри самой Испании. И вот так начинаешь думать, вот когда ты изучаешь эти моменты, или, допустим, что в Византии произошло в X веке. Каким образом Византия, которая была в 1025 году, была фактически сверхдержавой местного, такого, ну, фактически всего среднего, средневекового и всей Европы, каким образом эта сверхдержава Византия так резко начала падать в течение каких-то 50 лет, потому что пришли к власти какие-то немыслимые тупые правители. И сделали какие-то несколько движений, несколько лишних, как говорится, глупостей, и все. И все, государство начало падать в течение каких-то 50 лет. И его уже после этого спасти было невозможно, они просто пытались поддержать, чтобы падение было не столь стремительным. Вы понимаете, вот это вот эти моменты, вот это можно изучать, конечно. Но нужно дополнительное время или что-то вот подумать просто. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. FDA разрешила новую систему искусственного интеллекта PM Cardio Queen of Hearts, предназначенную для анализа электрокардиограммы и выявления пациентов с признаками острого инфаркта, которым требуется срочная оценка кардиолога. Разработчики называют ее первой получившей такое разрешение FDA системы искусственного интеллекта для ЭКГ, ориентированной именно на обнаружение острых сердечных приступов, требующих экстренного вмешательства. Идея заключается не в том, чтобы заменить врача, а в том, чтобы быстрее распознать опасную ЭКГ и направить пациента на дальнейшую срочную диагностику. При инфаркте время особенно важно. Задержка восстановления кровоснабжения сердечной мышцы увеличивает риск необратимого повреждения сердца. FDA предоставила технологии разрешения по процедуре. FDA предоставила технологии разрешения по процедуре De Novo, которая применяется к новым типам медицинских устройств, для которых ранее не существовало подходящей категории регулирования.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

слышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. С нами

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся,

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Я приветствую зрителей телеканала RTN. Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы начинаем. До промежуточных выборов остается 50 дней. Рейтинги как самого президента Трампа, так и республиканской партии продолжают стагнировать. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics, общий национальный рейтинг главы государства на 11 сентября составлял 39,3%, а республиканцев 38,8%. Для сравнения, у демократов рейтинг тоже лишь 40%, но большинство готовы голосовать именно за них. Им также больше доверяют в вопросах экономики, основного фактора при принятии решения, за кого голосовать. Но при этом у демократов меньше денег, чем у республиканцев. Зато исторический тренд на их стороне. Со второй половины 40-х годов президентская партия почти всегда теряет большинство в Палате представителей на промежуточных выборах. Самым свежим исключением из этого правила был 2002 год, когда при республиканце Джорджа Буша-младшем его однопартийцам удалось одержать обе палаты Конгресса. Но тогдашний политический успех многие объясняли подъемом объединения в результате террористических атак 9/11. Нынешний хозяин Белого дома пытается сломать сложившиеся традиции. Он пообещал выплатить по $5000 каждому, если 3 ноября победят республиканцы. Пока прогнозы неутешительные. 80-летний президент пытается спасти положение на фоне роста цен на бензин. К слову, даже главный пункт программы Белого дома, жесткую миграционную политику, сегодня одобряют только 39%. Уровень поддержки среди избирателей республиканцев обновил антирекорд и опустился до 72%. Помимо войны в Иране, большинство не устраивает торговая политика и вводимые пошлины. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы связать все это с ростом стоимости жизни. У демократов тоже проблемы. Отсутствие нового яркого лидера, раскол между старым руководством и новыми молодыми политиками. Крупнейшие спонсоры, прежде всего отец и сын Сороса, перестали вносить щедрые пожертвования ДНС. У демократов старой и новой волны очевидный раскол позиций по конфликту на Ближнем Востоке и Израилю. Традиционные спонсоры не хотят поддерживать тех, кто выступает за палестинцев и против Израиля. А таких много. Члены Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, Рашида Тлаиб, мэр Нью-Йорка Мамдани, кандидат в сенаторы от Мичигана Абдул Эль-Саед. Внутри демпартии как бы существует еще одна квазипартия – движение «Демократические социалисты Америки», ну, со всеми вытекающими. Наиболее часто употребляемым на только что закончившемся республиканском съезде в Далласе было слово, прости господи, коммунизм. Каждый оратор пугал, что его призрак уже ходит по стране и, не дай бог, укрепится в случае победы демократов 3 ноября. Часть экспертов оценивает их шансы на победу в нижней палате 80%. Сенатом сложнее, шансы 50-50. Скептики предлагают не верить опросам, отмечая, что почти во всех колеблющихся штатах перевес демократов не столь радикален. Исторический факт. Жители нашей страны активнее голосуют на президентских выборах. На промежуточные не приходит больше 40%. Трамп боится, что в этот раз его ядерный электорат, сторонники МАГА, отсидятся на диване или отлежатся на диване и не пойдут на участки. Президент, чье имя отсутствует в бюллетенях, выступая на съезде, призвал своих сторонников притвориться или включить фантазию, будто бы он в этих бюллетенях есть, но его там на самом деле нет. А выбор Техаса в качестве места проведения съезда не случайен. Именно в этом штате пройдет одна из наиболее напряженных гонок. Борьба за сенатское кресло между республиканцем Кеном Пакстоном, прокурором штата, и демократом Джеймсом Телларико. Пакстон при поддержке Трампа обошел на праймерис республиканца Джона Корнина, которого президент обвинил в нелояльности. Республиканцы впервые за 3 десятилетия могут потерять сенаторское место от этого штата, поскольку репутация Пакстона подмочена и вызывает вопросики. Палата представителей штата в 23-м году объявила ему импичмент. Также он проходил по делу о мошенничестве с ценными бумагами. Демократы в прошлом, трижды собиравшие специальные съезды к промежуточным выборам, хотели его провести и в этом году, но от идеи отказались из-за экономии. Зато Илон Маск, который после ухода с должности главы ДОЖ и громкой ссоры с президентом снова стал спонсором республиканцев, в августе он потратил на них $800 000. Средства были направлены через политическую организацию America PAC. 44 транша предназначены кандидатам из Техаса, Мэна и Огайо. Все расходы оформлены как траты на печатную агитацию. Ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщала о готовности Маска потратить до 100 миллионов, в то время как издание «Wired» оценивало возможные вложения в 200 миллионов. Теперь о самом главном – обещании выплатить 5000 каждому взрослому. Вы знаете, мы не меркантильные, не мы такие, жизнь такая. Если это обещание будет реализовано, оно потребует дополнительных триллионов, при том, что госдолг при Трампе уже превышает 40 триллионов долларов. Где он возьмет такие деньги, пока не ясно. Экономисты отмечают, что печатный станок ФРС приведет к инфляции намного выше, чем в байденовские времена. Между прочим, господин президент, кто-то нам обещал чеки на 2000 из тарифных дивидендов. Мы как бы ждем-с. Израильская миссия при ООН ожидает особенно масштабных протестов во время приезда премьер-министра Бенимина Нетаньяху в Нью-Йорк для выступления на Генеральной Ассамблее. Посол Израиля при ООН Дани Данон связал ожидаемую активность демонстрантов, в том числе с позицией мэра Мамдани, который ранее призывал жителей города выражать протест против Биби. Мамдани, вместо того, чтобы объединять город и добиваться того, чтобы неделя высокого уровня прошла спокойно, следует сосредоточиться на своих обязанностях, не сеять хаос, заявил Данон. По его словам, израильская сторона знает о готовящихся акциях и рассчитывает на соответствующие меры безопасности. Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк поздно вечером 23 сентября, выступить на Генеральной Ассамблее 24 сентября и в тот же день вылететь обратно. По словам Данона, несмотря на еврейские праздники и избирательную кампанию, присутствие премьер-министра на сессии ООН имеет принципиальное значение. Мамдани во время предвыборной кампании неоднократно обещал добиться ареста Нетаньяху на основании ордена Международного уголовного суда. В июле, уже занимая пост градоначальника, он признал, что городские власти не обладают самостоятельными юридическими полномочиями для такого ареста. При этом Мамдани продолжил резко критиковать израильского премьера и заявил, что жители, не согласные с приездом Биби, сами вправе решать, выходить ли им на улицы. Палестинское молодежное движение и леворадикальная организация People's Forum уже объявили неделю действий во время Генассамблеи. Одновременно крупные еврейские организации города готовят собственную демонстрацию против антисемитизма. Она пройдет 23 сентября на площади Дага Хаммершельда напротив штаб-квартиры. Организаторы намерены потребовать от мировых лидеров более решительных действий против роста антисемитизма. Данон заявил, что борьба с антисемитизмом должна стать одним из вопросов при выборе нового генерального секретаря. Израиль уже проводит встречи с кандидатами на этот пост, но публично пока никого не поддерживает. Говоря об уходящем генсеке Гутерише, Данон заявил, что его преемник не может быть хуже, и вновь его раскритиковал за позицию после резни 7 октября. В продолжении темы, траты американских еврейских организаций на безопасность составили больше 1 миллиарда долларов. Об этом написала Axios со ссылкой на данные JFNA, объединяющие 4500 синагог, общин, школ и других организаций. Среднее такое учреждение теперь в наши дни тратит на безопасность 225 тысяч долларов в год. Это связано с ростом нападений на почве ненависти. Меры безопасности были усилены из-за празднований в сентябре и октябре, Рош-Ашана и Йом-Кипур. Крупнейший канадский Торонто Доминион Банк объявил о пятилетней программе на 150 миллиардов канадских долларов, которая должна ускорить промышленное и инфраструктурное развитие Канады. Средства будут направлены через кредитование, размещение ценных бумаг и консультационные услуги. TD выделяет 5 приоритетных секторов, которые войдут в фазу инвестиционного суперцикла. Энергетика, минералы, оборона и аэрокосмическая промышленность, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, а также транспортные и торговые коридоры. Объявление банка совпало с саммитом в Торонто, который проводит премьер-министр Марк Карни, чтобы показать крупным глобальным инвесторам ключевые инфраструктурные и промышленные проекты. Часть средств пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса. Генеральный директор банка Реймонд Чан назвал программу ответом на переходный период в промышленной политике страны. Ранее Reuters писала, что компания «Покупай продукцию Made in Canada» и бойкот американских товаров изменила полки супермаркетов. Торговым сетям приходится точнее указывать страну происхождения продуктов и искать новых поставщиков. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Руслана Кравченко от должности. В понедельник утром Кравченко сообщил, что его ведомство выдвинуло подозрение в адрес главы Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса. После этого стало известно, что сам Кравченко покинул Украину на служебном автомобиле, объяснив это командировкой. Ранее он опубликовал видео, в котором сообщил, что Кривоносу инкриминирует подделку документов и фиктивное усыновление ребенка. Генпрокурор также утверждает, что ранее его удерживал от расследования этих дел Зеленский. Издание «Суспильно» со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» Верховной Раде Давида Арахамия пишет, что Рада уже завтра во вторник проголосует по вопросу об отставке Кравченко. Документ об освобождении занимаемой должности подписал Зеленский. Глава президентского офиса Кирилл Буданов заявил «Украинской правде», все это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире. Источники РБК Украины в окружении Зеленского подчеркивают, что Кравченко действовал без согласования с офисом президента. В ходе поездки сам Кравченко собирается проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов. Израильский режиссер Авив Нешер представил на международном фестивале в Торонто свой полнометражный фильм «Наша любовь» – «Our Loves». Мировая премьера прошла в воскресенье. 26 сентября картина откроет Хайфский международный кинофестиваль, а 15 октября выйдет в израильский прокат. Фильм рассказывает об обычных людях, чьи жизни перевернула трагедия 7 октября. Нешер сознательно отказался от реконструкции бойни. По его словам, это фильм о человеческом духе, особенно об израильском духе, который в итоге побеждает. Каждый из героев картины вечером 6 октября 2023 года поглощен собственным кризисом, неудачными отношениями, семейными и личными проблемами. На следующее утро боевики Хамаса напали на Израиль, и героям приходится бороться за выживание и переосмыслить собственную жизнь. Продюсерами выступили Маше и Леон Эдери, сам Нешер и Гидеон Тадмор. К проекту также присоединилась Fox Entertainment. Дом Булгари представил свою первую в Нью-Йорке арт-инсталляцию «Временную золотую структуру» в парке Хайлайн. Работу под названием «Ouroboros Urban Memory and Collective Dream» создал берлинский дуэт «Plastic Fantastic». Работа представляет собой извивающиеся золотые формы, выступающие из-под здания отеля «The Standard». По замыслу они визуализируют скрытые ритмы и напряжение города. Параллельно с инсталляцией бренд представил коллекцию ювелирных украшений, отсылающую к арт-истории мегаполиса через мотив змеи. Украшения поступят в продажу уже в этом месяце. Поп-ап-объект будет открыт до 20 сентября.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Я зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Yeah.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». В этом году ведущей впервые за 15 лет стала женщина, актриса Маришка Харгитей. Главным лидером церемонии стал сериал «Бухта вдов», завоевавший 14 наград из 19 номинаций. Второе место заняла медицинская драма «Больница Питт», получившая 7 наград из 25 номинаций. Новый сериал создателя Винса Гиллигана «Одна из многих» завоевал 6 наград, в том числе за сценарий и лучшую женскую роль в драматическом сериале. В графстве Кент на аукцион выставили паб «The George Inn», который давно известен среди любителей паранормальных явлений из-за якобы живущего внутри призрака. Заведение находится в деревне Стеллинг-Миннис, недалеко от Кентербери. По рассказам посетителей, возле здания на протяжении многих лет якобы слышат приглушенный стук копыт. Некоторые местные жители связывают звуки с четырьмя рыцарями, расправившимися с архиепископом Томасом Беккетом в Кентерберийском соборе в 1170 году. Считается, что в день они могли проезжать по дороге рядом с будущим пабом. Также посетители рассказывали о фигуре человека в одежде 18 века, которого якобы видели внутри заведения рядом с призрачной черной собакой. Само здание было построено в 19 веке и имеет статус исторического памятника. Исследователи паранормальных явлений предполагают, что загадочная фигура может быть призраком бывшего владельца или постоянного посетителя. Паб закрылся ранее в этом году, поскольку владельцы решили уйти из бизнеса. Стартовая цена за бар – 320 тысяч фунтов стерлингов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Верховный суд отказал Трампу в новых ограничениях при голосовании по почте. Пентагон разрешил бывшим и действующим сотрудникам разглашать данные по теме НЛО. Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимального уровня с 1982 года. В Верхнем Вестсайде, в центре Кольха-Нешама, пройдет современная ортодоксальная служба в Йом-Кипур, предусмотрены детские службы. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один

0: богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
1: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-33-22. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

льготы вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI. У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке. Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Мне, а включать не включают. Добрый день, дорогие друзья. Я надеюсь, что все сегодня здесь собрались вместе в программе «Социум». Надеюсь, что слышно. Дима, спасибо тебе за предоставленную возможность говорить именно сегодня. Надеюсь, что наши слушатели сегодня находятся рядом со мной. Мне просто, знаете, что я каждым разом убеждаюсь и подтверждаю то, что вот все-таки у каждого человека есть свое мнение. И я благодарна абсолютно каждому человеку, который, знаете, в обыденной жизни с тобой встречается и говорит: «Ой, Раиса, спасибо». Но я должна сказать спасибо не себе, я должна сказать вам, дорогие друзья, сказать огромное спасибо, что вы являетесь такими слушателями добрыми, отзывчивыми. И надеюсь, что вы чувствуете поддержку, мою именно поддержку для вас всех. Телефон звенит. Окей. И сегодня у меня есть такой материал, с которым мне бы хотелось с вами поделиться. Учитывая, что мы сейчас находимся в таком времени, когда наступает этот замечательный праздник, день, который отмечают, знаете, я всегда говорю, Бог единый, отмечает каждый из нас, который надеется, что последующий год будет лучше. Самое главное, чтобы все были здоровы, чтобы вы все абсолютно, каждый из вас был записан в книгу жизни, чтобы ваши семьи, чтобы ваши родные, ваши близкие. Знаете, иногда чужой человек становится ближе, чем родной. Поэтому давайте будем всем желать только благополучия. А благополучие – это когда человек здоров, может помогать другим и может встречаться с людьми и быть рядом с ними. Наверное, в начале все-таки хочется сказать, или, может, в конце скажу. Я хочу сказать о том, что программу поддерживает самый лучший, не боюсь этого слова, Health Insurance Broker, которая никогда не оставляет ни одного пациента без внимания. Она всегда отвечает на все вопросы. Да, бывают случаи, я не отрицаю, бывают случаи, когда нет возможности сразу ответить, но тем не менее, даже вот я сегодня сегодня я разговаривала с человеком, которым я предложила телефон Анны. Это человек, который не русскоговорящий, а англоязычный, филиппинец. И в разговоре он мне сказал, что вот не могу это добиться, не могу то добиться. If you are a social worker, maybe you can help me. Я говорю, как бы могу просто подсказать в плане того, что я дам телефон человека, который вам объяснит. Знаете, очень часто и очень важно объяснить, ситуацию. Вы знаете, что для меня всегда вот это выражение «будьте всегда», все очень и очень индивидуально. Так вот, очень и очень индивидуально то, что когда человек выслушает, когда человек разберется с ситуацией, в которой ситуация находится, и что бы он хотел получить, то это очень важно — обращаться к правильным людям. Я напомню, Анны телефон 917-673-3039, 917-673-3039. Анна является Health Insurance брокером. И вот он сегодня мне говорит: «Раиса, огромное тебе спасибо. Наконец-то я разобрался, что происходит и что я могу получить, какую информацию. Одно дело информация, второе, что, как он сказал, it's what is belong to me, что на самом деле касается его и что он может иметь в этой в этой связи. А вы знаете, человек работает в Mount Sinai Hospital, и человек, который исключительно занимается своим делом, которым он занимается, а вот сейчас ситуация сложилась совершенно другая, и разобраться, он говорит, я пытался пользоваться интернетом, GPT, но все равно не понимал. Это немножко другой язык. Ну, смотрите, сегодня у нас столько много таких вещей, которые мы можем пользоваться и GPT, мы можем пользоваться всякими интернет-порталами, знаете, но все равно все индивидуально, и когда человек тебе объясняет, ты, очевидно, больше сможешь отреагировать и понять, что на самом деле происходит. Так вот, Анна является тем самым человеком, который может и объяснить, и на самом деле помочь. 917-673-3039. Напоминаю, что Анна является Health Insurance брокером, абсолютно бесплатно вам предоставит возможность в плане того, что разъяснит, и, очевидно, вы поймете, что на самом деле происходит. А у меня сегодня есть такая тема, почему? Вы знаете, что уже на протяжении многих-многих лет, когда я работаю, это уже как-то так звучит уж сильно пафосно в плане того, что я работаю на Davidson Radio, а если человек имеет одну программу, это уже работает, да? Так вот, и могу еще рассказать о том, что таких, как я, очень много, но, тем не менее, сталкиваясь с людьми в плане того, что... Спасибо тебе большое, Наташа. Наталья, ты могла бы к нам подойти сюда? Рада видеть Наташу. Наташа – это наша замечательная Наташа, которая работает на Davidson Radio. Так вот, очень важно разбираться в той или иной ситуации. Так вот, происходит следующее. Люди получают массу макулатуры, и как-то получается так, что информацию, которую получают, ее настолько много и настолько много макулатуры, которая предлагает ту или иную вещь, а люди не достаточно вникают в ситуацию. Там есть такие мелочи, когда они говорят, когда слышат о том, что там предлагают им что-то, карточку и так далее и тому подобное, и как бы, а потом, когда теряют бенефит, тогда начинают обращаться к профессионалам. А кто профессионалы? Это, конечно, и health insurance брокеры, это социальные работники, их так много, и так много, и так много профессионалов. Но сегодня мне бы хотелось рассказать, я недавно услышала такое, у меня спрашивают, Раиса, ты могла бы сказать, что такое MAP? Я так посмотрела и говорю, а что, вы не знаете, что такое MAP? То есть я разговариваю с человеком, который в этом компетентен. Я не хочу там, то, что я сегодня буду рассказывать, я не хочу никак вставлять пики тем людям, которые занимаются, сейчас вы услышите, каким сервисом, и они делают свою работу, а я просто хочу этим людям сказать о том, что есть вещи, которые нужно понимать, растолковывать этим людям для того, чтобы они понимали, куда они идут. Так вот, MAP – это Medicaid Advantage Plus, план, который имеет одновременно Medicare и Medicaid. Вы знаете, что здесь он является для людей, которые старше 18 лет, люди, которые нуждаются в долгосрочном уходе помощи по месту жительства. Что MAP на самом деле объединяет в одном плане? Это, первое, врачей и госпитальное лечение. Это лекарства. Это услуги home care и персональный care aid, как называемые. Также включает медицинское оборудование, также транспорт на медицинские визиты и другие услуги, которые длительного ухода. Главное, вот что вы меня услышали, главное отличие от обычного MLTC, что такое MLTC? MLTC это координирует MLTC, это Medical это все планы, которые вы имеете, это является MLTC. Вы знаете, те, которые получают сервис в получении дневного центра, будь это социальный, будь это медицинский центр, то они придерживаются плана, который называется MLTC. Там я не буду называть имена, их очень много, просто незачем мне этим заниматься. А вот МЭП координирует Medicare и Medicaid. Тогда, как обычно, MLTC преимущество управляет только Medicaid, только Medicaid. Вы должны пользоваться врачами, медицинскими учреждениями, которые входят в сеть выбранного плана. Но вот если это связано МЭП, то МЭП координирует Medicare и Medicaid. А если вы хотите разобраться в этом во всем, во-первых, первое, что вы должны сделать, пользоваться сайтом, который называется NYC Department of Health. Также можете означить Medicaid Assistant Program. Если вы покажете письмо или скажете, где встретили это название, то точно можно определить, по какой программе идет речь. Понимаете, особенно я хочу обратиться к тем людям, которые находятся у нас в обществе в центрах, в социальных центрах, в медикал-центрах, в сеньор-центр. Там вот, как, я же вижу это буквально каждый день это вижу. Люди сидят за одним столом, получают какое-то письмо, и они сразу делятся впечатлениями, а у меня так, а у меня так, а вот у меня не так, а вот у меня не так. И вот начинают сами разбираться тогда, когда уже выбрали план какой-то и начинают подстраиваться, а вот ума не так, а у меня вот так. Друзья мои, не делайте этого. Не делайте, иначе вы потеряете то, что вы имеете. Если у вас есть, надеюсь, те слушатели, которые сегодня меня слышат, они просто поймут, о чем я веду речь. Первое – это то, что если у вас есть обслуживание на дому, если у вас есть дневной центр, который вы посещаете, вот вы и спрашиваете у профессионалов, что в вашей ситуации будет лучшим для того, чтобы вы могли не потерять свой сервис и иметь то, что вы имеете. Есть категория людей, которые вот начинают рассказывать истории в плане того, что вот пусть не обижаются те, которые я сейчас скажу, потому что я с этим сталкиваюсь, я это слышу, скажем, не каждый час, но в те дни, когда я работаю в центре, я слышу это от людей. И люди просто вот начинают рассказывать такие вещи, которые просто неприемлемы для того или иного человека. Если, скажем, у вас есть 42 часа или 45 часов обслуживания в дому, и вы говорите, что вы 3 дня ходите в дневной центр. Ну, не бывает такого, не бывает. Не надо рассказывать, а самое главное, знаете, почему я это рассказываю? Я рассказываю это только лишь потому, что вы это заряжаете других людей, которые на самом деле не могут разобраться в своей ситуации, и, естественно, они хотят использовать, получить сервис как от Home Care сервиса обслуживания на дому. Ровно настолько они хотят получить бенефит. Это бенефит, получая и находясь в дневном центре. Поэтому будьте немножко такими реальными в отношении того, что все очень индивидуально. Если вы являетесь человеком, который посещает дневной центр, то я просто хочу вам сказать, вы должны в своем центре обращаться к тем людям, которые конкретно вам объяснят. И эта фраза, которую я всегда использую в плане того, что мы для вас, а вы для нас. То есть мы – это работники, абсолютно, начиная от медперсонала и заканчивая социальным работником и всем остальными, все работают, все хотят получать свою заработную плату, и, соответственно, они являются тем связующим звеном, которое будет помогать вам конкретно в вашей ситуации. Поэтому сказать так, меньше всех слушайте, да, наверное, это немножко будет грубо, но тем не менее я хочу сказать, меньше всех слушайте, потому что все очень индивидуально. Сегодня вы массу писем получаете, которые вам там рассказывают или предлагают, как я начала в самом начале программы о том, что спросила, когда человек, который профессионал, ко мне обратился и спросил, что такое МЭП. Раиса, ты можешь объяснить, что такое МЭП и что это вообще такое? А человек, который работает много лет в сервисе, человек, который является, не стану называть кем, и не понимает элементарные вещи. И то же самое он раздает это слово, раздает тем людям, которые в этом не разбираются. Еще. Вы знаете, что в дневных, в хоум-кер-сервисах есть координаторы, да? Они координируют сервис. И они звонят вам и говорят, вам необходимо сделать recertification на Medicaid. Один человек это понимает, а пять не понимает. Окей, Раиса, мне вот позвонили с агентства и сказали, что я должна сделать recertification. Что это такое, дорогие мои? Ну, я-то я вам расскажу, если надо, помогу. Но смотрите, вы должны прислушаться, те, которые вам дают звонки. Первое, не давайте, не предоставляйте свою информацию. Би, если это вам звонят с вашего агентства. Я очень много агентств знаю, которые они на самом деле протягивают руку помощи для вас, и они решают за вас эту проблему. Но есть люди, которые слышат это, сейчас скажу грубо, да, слышат звон, но не знают откуда. Вот даже сегодня у меня была клиентка, и говорит, мне позвонили, мне сказали, я всю ночь не спала, что я должна, Раиса, получить? А почему вы не должны спросить у того человека, который вам сказал о том, что вам надо пройти recertification? Первое, что когда вы проходите recertification, вам должен прийти пакет. Я знаю очень много агентств, которые сами это делают. А есть агентства, которые возлагают на ваши плечи, да? Но вы должны получить пакет. Буквально несколько минут прервемся на рекламу, и я продолжу.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Для поклонников британской музыки сегодня большая новость. Оазис объявили новый тур на 27-й год. Но самое символичное – братья Галлахеры возвращаются в Неборд, где в августе 96-го дали два легендарных концерта. Тогда на выступление пришли около 250 000 человек, а желающих приобрести билеты были миллионы. Теперь, спустя более 30 лет, группа собирается снова выйти на эту сцену. Возвращение «Оазис» в 25-м году уже стало огромным коммерческим успехом, поэтому музыканты решили продолжить гастроли. В новом туре запланированы концерты в Великобритании, Ирландии и Соединенных Штатах. Так что история, которую еще несколько лет назад поклонники «Оазис» считали практически невозможной, продолжается. Ноэл и Лиэм Галлахеры снова вместе и теперь возвращаются туда, где когда-то находились на вершине мировой славы. Сегодня в Музее современного искусства МОМА открывается необычный проект хореографа Сары Михельсон «Nowhere». Это не традиционный спектакль, где зрители садятся в кресло и ждут поднятия занавеса. Центральный атриум МОМА фактически превращается в рабочую студию хореографа. Михельсон будет находиться там вместе с меняющимся составом танцовщиков, а посетители смогут наблюдать не только готовое представление, но и сам процесс создания современного танца. Хореограф работает на стыке танца, живописи, видео и звука уже около 30 лет, экспериментирует с самим понятием спектакля. Проект продлится до 11 октября.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
4: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида.
5: Новый семинар Берас и Залкинд по планированию наследства состоится 24 сентября в 6 часов вечера в Бруклине.
4: Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
6: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
7: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005. Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
0: А, спасибо. А, продолжаю. Осталось мало времени, но тем не менее, да. Значит, в начале программы я сказала, что я сказала о том, что такое MAP, это Medical Advantage Program. А если вы такие письма получаете, если вы не разбираетесь, если вы не понимаете, ну, телефонный звонок – это одно, а второе, если вам звонят, конечно, вы просите письмо, но есть категория людей, которые на сегодняшний день массу писем таких получают, очевидно, для людей, для работающих людей, которые работали в этой стране, для них это такой более надежный суппорт, который будет для них, но я это так сказала, смотрите, все очень индивидуально. Так вот, что, о чем я еще хотела сегодня изложить, с вашего позволения, если кому-то это интересно, если кто-то хотел бы это знать, что каждый год Social Security представляет ваше повышение на 27-й год, пока официально не объявлено. Social Security Administration обязательно объявит. Это точный процент кола называется в октябре 26 года. Новая сумма Social Security начнет выплачиваться в январе 27 года, а повышение SSI обычно выплаты в конце декабря 26 года. И в 26 году, вы знаете, в этом году было достаточно такое, ну, солидное повышение. если я не ошибаюсь, на 2,8%, где максимально один человек получает 994 доллара в месяц на одного человека. И люди, которые живут там в семье, не в семье, а с семьей, то сумма другая. Плюс ко всему, это федеральная ССА. Помните и знаете, что вы еще получаете со стейта. И многие годы тому назад вы получали два письма, в котором в одном федеральная сумма и в другом, где ваша стейтовская сумма. И вместе это составляет одну сумму. Но письма вы не получаете, но эти письма вы можете всегда запросить по телефону, обратись в службу, которая называется OTDA, Office Temporary Disability Assistant. Ну, я еще раз повторяю, много лет назад вы такие письма получали, но на сегодняшний день нету таких писем. А вот вы, когда заполняете форму, скажем, в Housing Authority, любые какие-то формы вы заполняете, где требуется подтверждение инкома, учитывая, что, ну, как бы, деньги приходят на счет, вот возьмите с этого, с моего банковского стейтмента и разбирайтесь. Никто не будет разбираться с вашего банковского стейтмента. А мой совет вам маленький. Вообще советы давать страшно, потому что иногда твой совет может оказаться против тебя. Так вот, очень часто масса людей не реагирует на это. Ну вот, я только получаю SSI, я только получаю SSI. Но, повторяю, вы получаете федеральное и социальное. Буквально вчера в своем центре рассказывала это людям, и у нас достаточно понятливый народ, который это усвоил и усваивает это каждый раз. А вот эти 87 долларов, которые на одного человека вы получали, а, по-моему, на двоих по 50 с лишним, точно не назову сумму. Если вы не получаете письма такого, вы должны обратиться в офис OTDA и получить подтверждение этого письма. Потому как, я повторяю, когда вы делаете recertification в Housing Authority, в Public Housing, они требуют полную сумму, но если вы им будете присылать банковский стейтмент, они должны разбираться, когда вы купили котлеты или колбасу, это их не интересует. Надо иметь официальное письмо, как Social Security – это Federal, и OTDA – это State. Я думаю, что я понятно объясняю, чтобы люди разбирались в том, что они получают. Это все бенефиты, которые вы получаете, и на самом деле все ищут подтверждение ваших бенефитов. Дальше. Фудстемпы. Новая максимальная сумма начинает действовать с 1 октября 2026 года. Это уже началось. И не началось, а 1 октября вы услышите. Но я могу уже приблизительно сказать в сумме, сколько на одного человека повысится. Если один человек получает 298, то он будет получать 306 долларов, на двоих будете получать 546 до 562. То есть минимальная выплата для семьи из одного или двух человек повысится в сумме от 24 до 25 долларов. Важно, что отметить тут такое, вы тоже знаете, те люди, которые на протяжении многих лет получают бенефиты, то максимальные суммы, то есть конкретный ваш бенефит, это SNAP, зависит от дохода, от аренды, коммунальных и медицинских расходов. Если Social Security увеличится, значит SNAP, то есть ваши фудстемпы, иногда могут немного уменьшиться, потому что Social Security считается доходом. Если человек получает одновременно Social Security и SSI, повышение Social Security также может изменить размер SSI, и выплаты не всегда увеличиваются на полную сумму одновременно. Вот тоже буквально недавно у меня была ситуация с одной клиенткой. Она, муж ее отработал в этой стране достаточно времени, и когда он вышел на retirement, то она получала SSI, причем получала SSI небольшой, учитывая то, что то, что муж работал, и инком, соответственно. И, естественно, она стала получать... Каждый раз у нее был такой перерасчет, когда она получала SSI. Если у него там выше заработная плата, соответственно, меньше получает, меньшую сумму получает в SSI. А, и сейчас какой вопрос ко мне пришел от нее... ее супруг, значит, обратился в Social Security и стал получать достаточно приличную сумму в плане того, что эта сумма может быть. И вот здесь я должна целую программу посвятить для того, чтобы объяснить, потому что многие люди говорят, о, я с ним не жила, я там живу, не живу. Если вы 10 лет прожили своим супругом, то когда он уйдет на пенсию, то часть его Social Security придет на ваши плечи, и вы должны радоваться. Но если это будет сумма, ну, скажем, больше, то ваш SSI будет уменьшаться. И в итоге у этого человека, который ко мне обратился, она сказала мне такую вещь. Так я получила письмо, Раиса, что уже я не буду получать SSI. Те, кто меня знают... Я всегда говорю, покажите мне это письмо. Я всегда... Одно дело, мы, знаете, занимаемся таким переводом, а другое дело, когда я вижу письмо, тогда я могу дать четкий, правильный ответ. Что думаете, я тоже делаю ошибки, но тем не менее, когда человек признает свои ошибки, значит, он работает над тем, чтобы последующее время... эта ошибка была устранена, но опять-таки нужно разобраться в этом. Так вот, человек, который мне говорит, вот я сейчас стала получать, у меня забрали SSI, позвольте, а сколько вы получаете мужа Social Security? Мне увеличили. Я говорю, ну раз вам увеличили здесь, то вам там уже, если эта сумма превышает, вы знаете, особенно немножко complicated, немножко сложно, у людей приходят бедным, несчастным нашим людям, иммигрантам, но они не бедные, нет, они богатые. Знаете, когда человек здоров, он уже богатый. А вот когда человек нездоров, он не богатый, это все богатство, никому ничего не нужно. Так вот, этот человек говорит, и тогда я же получаю больше Social Security, я стала объяснять, и тогда, растолковав, все по полочкам разложив, услышала, что, ой, да, ну хорошо, ну как бы согласились. Мне пришлось объяснить, какую пользу вам принесет ваш Social Security, и если вы получаете SSI, это... Две разные вещи, потому что требование у SSI не работать, требование у SSI иметь определенную сумму на вашем аккаунте, на вашем saving, checking аккаунте и так далее и тому подобное. Я обязательно сделаю отдельную программу, но я уже миллион раз об этом рассказывала, но придется еще раз объяснить. Многие люди, особенно вот эти вот мы, те, которые... приехали в эту замечательную, God bless America, приехали в эту замечательную страну, ситуация постоянно меняется, и, соответственно, с этим нужно разъяснять людям. Так вот, если вы 10 лет в браке с своим супругом или супругой, да я с ним не живу, я не хочу его... Вот это вот начинается, вот эта болтовня, а на самом деле вы можете не соглашаться, но все равно это закон, по которому Social Security должен следовать. Вы можете не знать, где ваш супруг находится, но если он уже обратился в Social Security и зная о том, что он свои налоги оплачивал и выделялись у него, соответственно, на одного или на двух человек, и 10 лет прожив с ним, может быть, 20 лет тому назад, на вас будет распространяться его бенефит. Но это все очень индивидуально. И вкратце, я смотрю, время достаточно, недостаточно, но есть изменения от освобождения требований, которые программа для участников программы, которые получают фудстемпы. Эта программа называется ABAWD. Что это за программа? Эта программа такая довольно серьезная, и есть общее правило, значит, это человек, который страдает абсолютный абьюз-дуинг для несовершеннолетних, имеющих проблемы с пищеварением. Это тот, кто в возрасте от 18 до 64 лет, не проживает с ребенком младше 14 лет, способен работать. Если вы должны соблюдать правила работы для яиц, я тороплюсь, потому что мне бы хотелось эту тему раскрыть, не имеющие работы и не получающие работы, нет, вам, возможно, не придется соблюдать правила работы для работающих без опыта, которые программы иждивенцев, которая называется ABAWD, абсолютный абьюз. Ай, вы знаете, что такое, вон я смотрю, есть звонки, но не успею, очевидно, не успею. Это надо, очевидно, нужно посвятить целую программу для того, чтобы ответить на этот вопрос. Я, Яков, извиняюсь перед вами, что не могу ответить, потому что я хочу закончить программу для людей, которые в программе SNAP действуют. Для два типа правил трудоустройства. Это, значит, первый тип – это общее правила трудоустройства, которые должны следовать большинство взрослых, за исключением случаев, когда они освобождаются от них. Эти правила обычно требуют от людей соглашаться на подходящую работу, не увольняться без уважительной причины, а участвовать в трудовой деятельности, если это предусмотрено. И второй тип правил, более строгие правила, это для трудоспособных взрослых без иждивенцев. Вот эта вот программа, которая ABAWD, это правило ограничивает выплату пособий SNAP 3 месяцами в течение 3-летнего периода. И чтобы получить пособие дальше, должны работать или участвовать в соответствующих видах деятельности не менее 80 часов в месяц или соответствовать одному из исключений. Исключения есть в возрасте, а не хватает времени. Ну, что делать? Но, тем не менее, вы знаете, что многие люди, молодые люди, которые по той или иной ситуации получают фудстемпы, учатся в колледже, ну и нормально это, да, но они должны отработать. Они обязательно должны отрабатывать, они получают письма, где сказано на каком-то определенном этапе времени, где говорится о том, что... Говорится о том, что для того, чтобы ты получал эти бенефиты, ты должен отработать. Помните, много-много лет назад было такое, когда люди, находясь на HRA, получали public assistance, эти люди отрабатывали, я работала в одной из организаций, очень много людей, которые приходили на определенный период времени, отрабатывали. Между прочим, я должна этих людей поприветствовать этих людей, которые получили... не хочу сказать, что это прям с моих рук, но на самом деле с моей подачи они получили и образование, и они на каком-то этапе времени, да, они получали бенефиты, отрабатывали public assistance для того, чтобы иметь то, что они хотели. Но на сегодняшний день это касается фудстемпов. Если вы хотите получать SNAP, вы должны отработать. И еще я хочу сказать одну вещь, которую буквально сегодня я услышала. Кто-то из телерадиоведущих объявил информацию о том, что люди, которые находятся в определенном иммиграционном статусе, которые в получении иммиграционного статуса и получают бенефиты. Честно говорю вам, многие спрашивают это, если вы получаете бенефиты, вы должны будете за это отвечать, и получите ли вы этот статус, это будет еще неизвестно, получите да или нет. Если за вас кто-то был спонсором программы, если для вас кто-то был человеком, который давал подписки, ну, заполнял определенные формы, I-867 в плане того, что он предоставляет вам или предоставляет тем людям, которые нуждаются в помощи, вот в получении миграционного статуса, это может отражаться. Я, знаете, много мне приходится как бы приглашать людей, которые бы какие-то полезные вещи для вас излагали в эфире. Я буквально недавно разговаривала с иммиграционным адвокатом, и вы знаете, чтобы она говорит, что Раисочка, я с удовольствием приду, но мне не нужна реклама, у меня очень много, у меня есть много потенциальных клиентов, которых, честно, человек признается. Вы знаете, человек, который дает рекламу, так очевидно, это ваше понятие, у многих такое понятие, раз человек дает рекламу, значит, у него нет клиентов. Неправда. Многие вещи просто люди не знают. И нужно растолковывать. Так вот, я ей предложила, она пообещала мне, что в какой-то определенный период времени она придет. Также я веду переговоры с человеком, который расскажет о вот этом новом пользовании GPT. Многие люди сегодня настолько грамотными стали, и это здорово, и я считаю, что просто мы должны гордиться тем, что у нас есть колоссальная возможность пользоваться интернетом, пользоваться своим айфоном, пользоваться своими телефонами и пользоваться связями. Это здорово, но надо некоторые вещи разъяснять людям. И, конечно, когда приходит профессионал, он рассказывает, я думаю, что это доступный и правильный метод работы для людей, которые нуждаются в этом. И последнее, что я хочу, буквально 2 минуты осталось, я хочу каждому из вас пожелать крепкого здоровья, полного благополучия. Ну, я не знаю, если кто-то там меня слышит, и я стараюсь не обижать людей, но бывают разные случаи, и прошу прощения у вас, дорогие. Вообще по жизни просить прощения нужно, когда ты чувствуешь, что ты в чем-то несправедлив, неправилен, что-то сделал не так. Но вот эта традиция, вот это то, что сегодня перед праздником, я не повинуюсь, но я просто хочу сказать, что, ну, извините меня, если я что-то сделала не так, и вы пострадали из-за моей несправедливости. Я надеюсь, что я в последующем новом году буду делать соответствующие выводы. Я это делаю каждый год буквально. Поэтому еще раз и еще раз. Мне хочется каждому из вас. Знаете, когда в семье благополучно, тогда и настроение есть. И говорить, и общаться. Так вот, я вам хочу сказать, что вы должны общаться. Должны не откладывать на потом. Вы должны это делать сегодня. Кушайте, пейте, посещайте дневные центры, знакомьтесь с людьми, знаете, столько много людей, вот у меня есть одна клиентка, она мне рассказала, как она посещает один клуб, где ее научили красиво, со вкусом носить вещи, которые она никогда не думала, что она сможет это позволить себе. Это не обязательно носить вещи, которые высокой оплаты. Можно любую вещь одеть и чувствовать себя комфортно. Так вот, я хочу, чтобы каждый из вас любую, не только вещь, а все, что вы видите вокруг, пользуйтесь, как и вкусно кушаете, точно так и красиво одевайтесь. Вот, я думаю, такая маленькая беседа, которая у меня для вас была. Готовьте вопросы, если у вас есть какие-то пожелания, чтобы изменить наш проект программы «Социум», я прислушаюсь. Кого-то услышу, кого-то приму к сведению. Буду вам весьма признательна. Я прошу прощения, что не беру звонки, поскольку у меня время закончено. Всем пока. Напомню, что с вами была я, Раиса Роз. Всего доброго.
8: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
9: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
8: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон, и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Необычные подробности свадьбы старшего сына Трампа. Дональд-младший и Беттина Андерсон поженились в мае на Багамах, однако теперь выясняется, что значительную часть последовавших за церемонией роскошных торжеств оплатил российский бизнесмен Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса IBA. По данным расследования ProPublica, Кремлев потратил сотни тысяч долларов. Среди оплаченных расходов – аренда частного острова, размещение гостей, организация мероприятий, масштабный фейерверк. По данным Вашингтон-Пост, платежи проходили через связанную IBA структуру в Дубае. История получила особый политический резонанс из-за связи Кремлева с российской властью. В этом году Путин наградил его орденом дружбы, а незадолго до свадьбы Кремлев участвовал в российской делегации во время поездки Путина в Китай. Международная ассоциация бокса также была связана со спонсорством российского государственного «Газпрома». Семья Трампа сам факт оплаты не отрицает. Беттина Андерсон заявила, что Кремлев – их близкий друг и устроил для молодоженов две праздничные ночи уже после официальной семейной свадебной церемонии. Она назвала это чрезвычайно щедрым свадебным подарком и отвергла предположение о каком-либо скрытом политическом мотиве. Представитель Трампа-младшего также заявил, что Кремлев является его личным другом, а не деловым партнером. И еще одна любопытная деталь. Трамп на свадьбу сына не приехал. В мае он объяснял журналистам, что момент оказался неудачным из-за ситуации вокруг Ирана и других государственных дел. Палата представителей единогласно проголосовала за законопроект Common Sense Act, который должен окончательно закрепить отказ Америки от одноцентовой монеты, знаменитого пенни. Чеканку обычных пенни фактически прекратили еще в ноябре 2025 года после 232 лет производства. Причина прежде всего экономическая. Изготовление монеты номиналом в 1 цент обходилось примерно в 3,69 цента. По оценке монетного двора, отказ от ее выпуска позволяет экономить около 56 миллионов долларов ежегодно. Но возникла практическая проблема, как расплачиваться наличными, когда пенни постепенно исчезают из обращения. Новый закон устанавливает единое правило. Итоговую сумму наличной покупки будут округлять до ближайших 5 центов. При оплате карт или электронным способом ничего округлять не потребуется. При этом пенни, которые уже находятся у американцев, не превращаются в бесполезные железки. Они сохраняют статус законного платежного средства, ими по-прежнему можно расплачиваться. Коллекционные версии одноцентовой монеты монетный двор также сможет выпускать ограниченными сериями. Последние 5 обычных американских пенни были отчеканены в Филадельфии. Таким образом, закончилась история монеты, которую американцы использовали с 18 века. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Верховный суд отказал Трампу в новых ограничениях при голосовании по почте. Пентагон разрешил бывшим и действующим сотрудникам разглашать данные по теме НЛО. Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимального уровня с 1982 года. В Верхнем Вестсайде, в центре Кольха-Нешама, пройдет современная ортодоксальная служба в Йом-Кипур, предусмотрены детские службы. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
1: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Полный шалом.
5: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
6: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете Davidson Radio, программу «Полный шалом». Она выходит

0: Вольно или невольно она существует в политическом плане, потому что люди, да, могут дома говорить по-русски, приехать в страну, репатриироваться из там какой-то республик бывшего Советского Союза или независимой сейчас там России, Украины, Узбекистана, не суть, все они в Израиле русские. И вот нынешний парламент, в нем, в этом составе, есть русскоязычные депутаты, как, в общем-то, и последние лет, наверное, 30. В преддверии выборов большинство партий, они уже каким-то образом представили свои предвыборные списки. И смысл в чем? Смысл в том, что согласно вот этим вот предварительным спискам, русскоязычная община Израиля может потерять больше половины депутатов в новом парламенте. И вот по средним таким данным опросов, в него пока проходит лишь 3 представителя репатриантов из стран бывшего Советского Союза против 7 в нынешнем составе. Напомню, что вообще в Кнессете в израильском 120 человек. Ну что, до выборов есть время, списки объявлены, вряд ли что-то изменится, может быть, даже только ухудшится ситуация. Александр, глобальный вопрос: это плохо, хорошо, страшно, не страшно и все остальное?
1: Вы знаете, Алексей, ну, на мой взгляд, честно вам скажу, это по большому счету никак. Потому что на протяжении уже очень длительного времени, ну, даже, вы знаете, вот с самого начала, когда была, собственно говоря, создана русскоязычная партия одна, которая называлась «Исраэль бе Алия», ну, обыгрывается, естественно, «Алия» — это репатриация, «Исраэль бе Алия» — это «Израиль на подъеме», ну, неважно. И это когда произошло в середине 90-х годов, насколько мы с вами помним. А потом она исчезла, потом появилась партия Либермана, она фактически заняла вот эту вот нишу русскоязычную. И вроде бы как, я говорю, вроде бы как, именно это словосочетание «оборот» я специально употребляю, защищает, отстаивает права русскоязычных граждан. На самом деле, фактически, парадоксальным образом в некоторой степени, но русскоязычные депутаты, партии, они не сыграли, ну, почти что никакой роли в том, чтобы улучшить качество жизни новых репатриантов, способствовать каким-то значительным социальным изменениям, обеспечить людей действительно остро нуждавшихся порою социальным жильем, какими-то, ну, необходимыми базисными дивидендами. То есть они ничего не сделали. По сути дела, ничего. Я помню, вот была, например, Марина Солодкина. Ну, Марина Солодкина, по крайней мере, пыталась помочь отдельным людям. Просто помочь. Ну, как-то, я не знаю, сделала она или нет, помогла она реально, не помогла. Я не вел такой статистики, не вел такой бухгалтерской книги. Но она, по крайней мере, встречалась, выслушивала их. Они советовали с ними, они писали. И она куда-то пыталась пробиться, что-то сделала. Опять-таки, не знаю КПД ее активности, не знаю, не могу сказать, но пыталась. И вы знаете, это тоже очень важно, потому что человеку, находящемуся в бедственном состоянии, ну, просто невероятно важно, чтобы им кто-то занимался, кто-то помог ему вот из власть придержащих. А она что-то делала. Знаете, а больше я даже не могу припомнить, честно говоря, потому что все остальные, Алексей, так называемые русскоязычные депутаты, они в основном были заняты самими собой любимыми. Все из самых разных партий, и, собственно, русскоязычные партии. Но абсолютно, то есть настолько порой зачастую, вы знаете, цинично. И такого цинизма, ну, когда я имел дело с ними, я просто поражался, насколько же цинично они относились к своим избирателям. Я думаю, представители ни одной другой партии, левой, правой, религиозной, светской, неважно какой, но они так не относились к своим избирателям, как руководители русскоязычных партий и русскоязычные депутаты. То есть они считали своих собственных избирателей быдлом, которое можно просто купить на, не знаю что, на банке, банку горошка там и какие-то овощи за несколько несколько недель до открытия избирательных участков, которым можно всучить буквально бумажку.

0: бюллетень для того, чтобы они пошли, положили этот бюллетень в конвертик с нужной буквой и проголосовали. Вот я, честно говоря, вот такому цинизму я всегда поражался. Это совершенно не было свойства. Но все циничные политики, это понятно, это мы знаем. Но вот на таком уровне, нет, такого уровня я, честно говоря, у других партий не припоминаю. Поэтому, Алексей, от того, что они были там или не были в Кнессете, это ровным счетом для простой массы людей. Я говорю сейчас не о политическом факторе, я говорю о социальных проблемах, которые, по идее, эти вот депутаты и партии должны были решать. Так вот, ничего они не сделали. По большому счету не сделали ничего. Я знаю массу людей, которые плевались буквально от Щеранского, просто называли ему всевозможными нехорошими словами, и заслуженно, потому что Щеранский обеспечил себе тепленькое, очень уютное место в Сахнуте, коим председателем он был, обеспечил всех своих приближенных, окружение, все свое. А для тех людей, которые за них голосовали и которые принесли ему тогда 15 мандатов, если не ошибаюсь,
1: 18, сколько там людей? 18,
0: 17 даже, да. Вот, да, представляете? То есть,
1: Александр, я скажу вам, что я в числе этих людей, потому что вот моя командировка израильская началась именно в период вот расцвета партии ИБА, Исраэль Баалия. И я как журналист, ко мне обращались люди с теми или иными проблемами, и я обращался и к Щеранскому, и к Ландверу, и к Солодкину, и к Либерману. Я сейчас как бы не делю, но я имею в виду, что разные партии, разные. И на моей памяти там сменилось 3 или 4 Кнессета, потому что были досрочные выборы. И к Брайловскому, и к кому я только не обращался, с самыми разными проблемами. И социальное жилье, и воссоединение семей, и вопросы там гражданства, и виз. Все, и Фаина Киршенбаум, все кивали головами, все брали письма на бланке там редакции, все просили перезвонить. Я, честно говоря, не помню ни одного вот случая, чтобы я именно от русскоязычного депутата получил какую-то реальную помощь. Нет, не для себя лично, а для людей, вот, которые ко мне обращались как к журналисту. И, если честно, я был шокирован вот этим вот уровнем. Причем ведь многие русскоязычные депутаты получали министерские посты ключевые, получали посты там замминистров. Конечно. И у них были реальные рычаги помощи, но они ничего не делали. Максимум там какие-то были отписки.
0: Ну, конечно, абсолютно, Алексей. Именно так, как вы описываете. То же самое и с партией Виктора Либермана. Партия существует уже, ну, сколько она лет существует? Ну, четверть века существует. Вы знаете, такое количество проблем, которых накопилось на русской улице, и которых можно было решать, и надо было решать, и не было сделано практически ничего. То есть гора, если породила мышь, то это было большое достижение. Она, по большому счету, эта гора и таракашку-то не породила. То есть партия Либермана со своими русскоязычными депутатами, она была занята какими-то политическими делами, интригами, не знаю, устроением самой себя и так далее. То есть, но к русскоязычному миру и помощи русскоязычным, ну, никакого отношения она не имела. Я помню, что тоже я, мое окружение обращались, говорили, мы говорили им, давайте поможем людям, давайте поможем условному Васе Пупкину. И если вы поможете Васе Пупкину, то, ну, мы, конечно же, напишем, и это будет здорово для вас, не для, для Васи Пупкина-то само собой, но и для вас тоже. Да нет, говорили они, да ничего нам не надо, это помощь, ничего, она никакого толку от нее нету, никаких дивидендов политических она не приносит. Все равно есть устойчивый электорат, который за нас голосует. И вы знаете, и ничего не было сделано. Ну, практически ничего. Ну, только для какого-то своего там ближайшего окружения, там похлопотать за своего родственника, как говорится, друга и приятеля. Это, конечно, тут несомненно. Но вот для массы людей не было сделано ничего. И то же самое, это не исключение, то же самое вот Элькин в Кноль, сколько он в Кнессете, ну, я уж не помню тоже, там пару десятков он там крутится из партии из разных, он перепрыгивает, он то в одной партии, то в другой партии. Сегодня Нетаньяху сделал его, не понимаю Нетаньяху, решение, ну, просто какое-то, на мой взгляд, безумное, его главой штаба репатриантов. То есть, это, знаете, то же самое, что самому стрельнуть себя в ногу, потому что, ну, он никакой на русскоязычный улице. Его и знать-то не хотят. Человек, который сделал свою карьеру замечательно, но какой он защитник общины, да он никогда даже не пытался быть таковым. Так же, как и Юлий Эдельштейн, который тоже уже столько времени в Кнессете. Ничего, никто из них ничего не сделал. Вот я назвал одно имя Марины Солодки, она действительно... Ну, молодец. Молодец, потому что хотя бы что-то пыталась, потому что чего-то старалась и держалась, вы знаете, надо сказать, как-то без высокомерия, без задранного носа, без гонора. Встречалась с людьми, говорила самыми разными и журналистами. Большинство же тех, кто оказывался на этих депутатских местах, я просто очень хорошо помню. Они просто, вы знаете, они менялись, Алексей. Они вроде были как нормальные ребята, здоровались там, когда мы встречались, общались. Но как только они оказывались в Кнессете, что-то переворачивалось. Они становились такие полубоги, знаете, такие демиурги какие-то, они просто смотрели вверх, поверх тебя, я бы сказал. Они переставали здороваться, они переставали тебя узнавать. Просто это были уже, я бы сказал, вот такие вот какие-то фигуры Олимпа Божественного. Это не были люди, это были такие вот уберменш своего рода. Вот так вот они вели себя, вот так вот они вели себя. Чем это объяснить? То ли подбором кадров, то, что называется, то ли какой-то культурой, то ли какой-то спецификой. Я не социолог, я тем более не психолог. Я не хочу, как бы говорить однозначно и какие-то делать клише, выводить общие выводы, но это, по сути, дело факта. Вы знаете, что интересно, что вот среди я много сталкивался с русскоязычными людьми, и многие говорили, что, ну, естественно, мы же общаемся все, что лучше... например, какого-то чиновника, неважно где, там, в институте страхования или в налоговом управлении, или в банке, лучше иметь дело с каким-то израильтянином там восточного происхождения, чем со своим русским. Вот свой русский, он тебя просто загнобит, он тебя затопчет, будет вести с тобой так, как будто бы он хозяин и барин, а ты холоп, последний, которого надо... просто сапогом ткнуть мордой в грязь. Вот, к сожалению, это то, что есть. И наши депутаты, увы, а они очень соответствуют, Алексей, этому образу. Печально, но это то, что есть.
1: Хорошо, тогда вопрос следующего толка. Вот вы говорите, да, вот интересы русскоязычной общины, но ведь давайте опять же по-честному. Русскоязычная община, она по большей части, да, она разговаривает дома, да, там они внукам и детям пытаются показывать мультфильмы там про Чебурашку. Это нормально. Но на самом деле она растворилась. У нее не только, скажем, какие-то там свои политические пристрастия появились, она стала израильской общиной, она стала плотью, плоть от плоти, кровь от крови израильского общества. Поэтому говорить о том, что вот русскоязычной общине нужны или даже обязательно нужны свои депутаты, равно как, возможно, и не стоит крыть там или костерить тех депутатов, которые русскоязычные, которые не занимаются русскоязычной общиной, потому что они занимаются общеизраильскими делами. Как бы зачем эта секторальность? Да, безусловно, есть люди золотого возраста, которые репатриировались в Израиле, у них там есть проблемы с пенсиями, есть проблемы с социальным жильем, есть проблемы там у матерей-одиночек, но это как бы и у коренных израильтян тоже есть и матери-одиночки, есть репатрианты из других стран, это как бы общенациональные проблемы, это не секторальные проблемы. Поэтому, может быть-то, и не стоит ругаться там, на депутата А, Б, В или Г, я имею в виду депутатов русскоязычных, потому что они занимаются проблемами всего Израиля, принимают законы, направленные на интересы всего израильского общества, но уж никак там каких-то секторальных дел.
0: Вы знаете, Алексей, и да, и нет. Ну, да, потому что вы совершенно правы, конечно, уже, смотрите, сколько с 90-х прошло, уже прошло 35-36 лет, вот, но огромный срок. То есть те, кто устроился, те, кто пробился, они пробились и устроились. Те, кто не пробился, не устроились, они не пробились и не устроились. Уже изменить что-либо трудно. Так или иначе, уже большинство людей выходят на пенсию, кем бы он там ни был, или он там был главным инженером, или старшим помощником младшего дворника, но он уже выходит на пенсию, уже, как говорится, чего там особенно. Но при этом, вы знаете, во-первых, часть этих людей, партий, ну, например, того же Либермана, они говорят, мы помогаем русскоязычным. А из-за них действительно где-то, ну, 4-5 мандатов голосуют русскоязычных граждан. То есть они им верят. Вот это вот меня поражает, как могут люди верить тем, кто практически для них ничего не сделал, только по той причине, что они говорят на русском языке и что они заполонили все в русское, в кавычки, информационное пространство. Но они, тем не менее, продолжают говорить, вот мы сделаем гражданские браки, мы осуществим там реформу, там в том-то мы увеличим социальное жилье. То есть нет, посыл-то остается у них, в значительной степени остается именно на русскоязычную общину. То есть тот же Либерман, например, получает где-то 4-5 мандатов. В общем целом он получает сегодня, ну, скажем, от 8 до 10 мандатов. То есть ровно половину все-таки составляют русскоязычные голоса, и они за него голосуют, и он формально, по крайней мере, на них ориентируется. Это один момент. Второй момент, что действительно сегодня все-таки есть, Алексей, люди, репатрианты, которые нуждаются в помощи. Это те, которые вот приехали в последние годы, буквально последние годы из России, из Украины, неважно, они нуждаются в помощи. Им они сталкиваются со всеми теми же проблемами, с которыми сталкивались все эмигранты, и непонимание, и полная растерянность в этом совершенно чужом для них мире, и незнание языка, и неумение как-то добиваться чего-либо. То есть, ну, они чувствуют себя вот буквально брошенными вот в эту воду, не умеющими людьми плавать. И они, да, это где-то приблизительно, ну, сегодня оценивается, примерно приехало приблизительно 100 тысяч, наверное, из России, из Украины. Ну, часть из них уехала за границу, но осталось где-то, наверное, 50-60 тысяч. Это не так мало. Не так мало людей, которым действительно нужна помощь и для которых стоило бы что-то сделать. Но нет, никто для них ничего не делает, ими тоже не интересуются совершенно. Вот опять-таки тот же самый подход. Вот выплывите и выплывите, но не выплывите, не выплывите. Мы, конечно, с вами, мы, конечно, все, мир, дружба, жвачка, мы вас поддерживаем, но делать мы для нас вы совершенно, ну, вот как пустое место. Поэтому нет, есть еще место для работы, есть поле для того, чтобы что-то делать. Но, опять-таки, я не вижу ничего, чтобы хоть кто-то готов был что-то сделать, за исключением, чтобы пробиться, знаете, как в этом, как у детей, эти музыкальные стулья и заскочить на свое место. Да. Вот, кроме этого, я больше не вижу ничего, никаких усилий.
1: Прервемся на короткую рекламу. Выпуск новостей также прослушают наши дорогие радиослушатели. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099-946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
8: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Цена нефтемарки Brent поднималась примерно до $108 за баррель, американская WTI почти до $105. Главная причина – опасения перебоев с поставками из Саудовской Аравии после атак хуситов и проблем с ключевой нефтяной инфраструктурой. Для американцев продолжительный рост нефти способен довольно быстро отразиться на стоимости бензина и дизельного топлива. Доходность десятилетних казначейских облигаций превысила 5%, достигнув максимума с 2007 года. Высокая доходность означает давление на стоимость кредитов. Средняя доходность десятилетних облигаций стран Большой Семерки поднялась до максимума со времен финансового кризиса 2008 года. Сегодня началось ключевое двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Рынки ожидают, что в среду ФРС может повысить базовую ставку впервые с 2023 года. Причина – вновь усилившиеся инфляционные риски, прежде всего из-за резкого подорожания энергоносителей. Для потребителей повышение ставки означает сохранение дорогих кредитных карт, автокредитов и ипотеки. При этом Белый дом выступает против повышения ставки.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
11: Не думай о секундах свысока.
12: Просто слушай «Дэвидсон Радио».
2: Америка, Израиль.
1: Полный шалом продолжается, ведь сегодня вторник, друзья мои, я Алексей Осипов, израильский журналист Александр Маистровой. Приветствуем вас. Мы сегодня говорим, конечно же, про выборы 27 октября. Выборы в израильский парламент, Кнессет. Это во многом определит судьбу Израиля на ближайшие пару лет, по крайней мере. И о том, что ох, нонсенс, как пишут многие израильские издания, впервые за последние там 35 лет в израильском парламенте будет по самым, наоборот, даже нескромным подсчетам всего лишь 3 русскоязычных депутата, а не там 20, как это было раньше. Александр и я, мы пришли к выводу, что это не очень страшно, как бы, но в любом случае повод для разговоров. Александр, вот почти перед уходом на рекламу, вы там сказали, какая часть людей там репатриировалась в Израиль и уехала за границу. И, ну, я думаю, что, ну, как бы вот некоторые наши радиослушатели, а среди них тоже есть люди, прожившие определенную часть жизни в Израиле, возможно, там несколько месяцев, возможно, несколько десятков лет, но они ощущают себя израильтянами, да, они репатриировались, да, по тем или иным причинам они или быстро, или не очень быстро оставили Израиль. Как бы не раз и не два на радиостанцию звонили люди, парни, мужчины, которые проходили службу в израильской армии, они гордятся этим. Мы с вами, когда, помните, брали интервью у Шарона и задавали вопрос, как вот он относится к этим юрдиму, он сказал, не, ничего страшного, ничего стыдного в этом нет, по большей части эти люди все равно остаются своеобразными послами Израиля за границей. Вот мне показалось, что вы с некоторым пренебрежением таким легким сказали о том, что вот уехали и все. А почему бы депутатам не позаниматься в том числе и проблемами? А у них есть, у этих людей тоже проблемы. Кому-то паспорт заграничный сложно оформить, у кого-то там остались дети, там кому-то нужно помочь пожилым родителям. Израильтяне, неважно, где они живут сейчас, в Америке, в Канаде, в России, в Украине, они все равно остаются частью израильского народа. Или я слишком идеализирую?
0: Нет, совсем нет, Алексей. Вы знаете, я думаю, что они правильно меня поняли. У меня абсолютно нету ни малейшего пренебрежения, там, осуждения, высокомерия по отношению к чему уехал. Ни малейшего. Потому что люди, они есть люди, там многочисленные свои собственные обстоятельства, интересы, проблемы. Просто Израиль может не нравиться, но это вполне легитимно. Но, конечно, Израиль далеко и далеко не идеальная страна. И многие хотят жить в других странах, которые им больше нравятся. Вы знаете, если мне предложили жить где-нибудь, может быть, сейчас, но я много раз говорил в каком-нибудь месте в Швейцарии, я бы тоже согласился. А почему нет? Человек волен выбирать, где ему жить. Его правы также, что многие из них остаются, тем не менее, израильтянами где-то в душе или сочувствуют, по крайней мере, Израилю и поддерживают Израиль. И, конечно же, если у них какие-то проблемы, ну, не знаю, с родителями, с родственниками, то, конечно же, надо им помочь как-то и все это. То, что они уехали, это абсолютно их право. Ни в коем случае никакого у меня нету ни пренебрежения, ни негативных каких-то чувств в отношении людей. Это абсолютно их право. У меня есть другое. У меня есть негативное отношение к тем, которые уехали, и уже оттуда, и я об этом говорил не раз, они говорят о том, что вам надо жить вот так вот и вот так вот. То есть он живет где-нибудь, условно говоря, в Денвере, и из Денвера он звонит и говорит, а вы должны голосовать вот за такого и за такого, потому что он такой вот хороший, а вот этот вот такой вот плохой, и вы должны... Ты должен выбирать эту партию, вот это для меня неприемлемо. Потому что если ты выбрал Денвер, я желаю тебе где-нибудь совершенно всего, всех успехов, удачи, благополучия. И нет проблем, ты можешь сочувствовать кому-то, но не надо навязывать свою линию мне, который здесь живет и который сталкивается с реальными угрозами. Вот этого делать как раз не надо, и вот это то, что меня действительно возмущает. А если человек просто уехал и хочет жить в том более месте подходящем, там у него родственники, там у него дети, там у него братья, сестры, я не знаю кто, или ему просто нравится там жить. Ну, конечно же, никакого осуждения, никакого пренебрежения абсолютно.
1: Тогда немного статистики. Вот все-таки русскоязычная община – это крупная часть населения Израиля. И по данным Центрального статбюро, весной 26-го года в стране проживало порядка 10 200 000 человек. Впервые, кстати, в истории цифра зашкалила, перешла за 10 миллионов. Русскоязычных жителей и выходцев из бывшего СССР оценивают примерно в 13% населения, то есть ориентировочно в 1 300 000 человек. И напомню, что если в нынешнем вот уходящем составе КНЕСТа 7 русскоязычных депутатов, то сейчас по самым оптимистичным подсчетам, вот после 27 октября их будет всего 3. То есть не коррелируется, в общем, с 13% населения. И имена их известны. Это Алекс Риф, это Юлия Малиновская. И это Виктор Либерман. Они выходцы из разных республик бывшего Советского Союза. Стаж их пребывания в Израиле тоже у всех разный. Либерман такой тяжеловес, он много лет уже, большую часть своей жизни. Малиновская и Риф, они в принципе молодые, и у них поменьше опыта жизни в Израиле, но по, скажем так, по объективным причинам. Александр, это люди как бы публичные, мы не перетираем кости, не сплетничаем, как бы совершенно нормально, если вы дадите краткие характеристики, свои какие-то оценки вот этим всем трем персоналиям. Напомню, Авигдор Либерман, это партия «Наш дом Израиль», Юлия Малиновская тоже партия «Наш дом Израиль», а Алекс Риф, это такой, ну как сказать, новичок, что ли, своеобразный, она там в партии, это... Алекс, дама, в партии там, по-моему, Ешар или Ешир. Ну, в общем, Александр, вам в руки характеристики этих людей.
0: Ну, вы знаете, ну, а Виктор Либерман, опять-таки, вы знаете, ну, он настолько известная личность, настолько он, и я уверен, что знают его, и хорошо знают, и в Америке тоже, что как-то мне рассказывать его биографию родословную и так далее, все его достижения, ну, вряд ли, вряд
1: ли это политическую стоит. Оценку, Александр, да, политическую.
0: Политическая, да, политическую оценку, Алексей, у меня следующая, я тоже о ней не раз говорил, когда я знал его и сотрудничал с ним. Он был человеком принципиально правых взглядов. Он это не скрывал, все об этом знали. И это было, ну, это была его позиция. Это была его позиция на протяжении многих лет. И вы знаете, когда человек придерживается определенной позиции, я сейчас не говорю, что правые хорошие, левые плохие, наоборот, нет-нет. Но это была его позиция, и он так себя позиционировал всегда. Говорил о том, что он против левых, о том, что нужен обмен территориями. Арабские территории, которые густо заселены в самом Израиле, там район у нас Ум-эль-Фахам есть и другие, а чтобы они перешли палестинской автономии, а мы, наоборот, присоединили к себе какие-то поселенческие крупные анклавы, все это выглядело логично, и то есть он во всех отношениях был правым, даже в известном смысле правее, чем Ликуд. То есть он был таким отделением своего рода, так получалось, Ликуда, но даже с еще большей степенью провизны. А потом с ним что-то произошло. Я не хочу сейчас даваться подробности, не хочу заниматься спекуляциями, нет в этом необходимости, но его перевернуло. И потом он заявил, что он никогда не пойдет с правым правительством, с Нетаньяху, с вот этими партиями, которые все сейчас находятся в правительстве. Сказал, что нет. Он сказал, кроме того, он начал выступать против религиозных. До этого он был в очень хороших отношениях с теми же религиозными. Это тоже очень интересный момент. Вот с этими харидим, которых он сегодня осуждает, поносит, чистит их, на чем, как говорится, земля стоит и так далее. Он был с ними в хороших, с лидером, например, партии ШАС. Это партия выходцев из арабских стран, из стран Востока, религиозная. А они были вообще друзьями, это было известно, они встречались, они беседовали, ну, просто были дружбаками. То есть у него были очень хорошие отношения. Потом его развернуло, и он занял позицию совершенно антирелигиозную, причем очень агрессивную. Я, как вы знаете из наших передач, я не поддерживаю все эти партии ультраортодоксов, харидим и так далее. Но среди его окружении, в соцсетях появлялись такие публикации, что, вы знаете, Нодер Штрумер – это просто, так сказать, вот подходящее такое вот своего рода зеркало, вы знаете. Я, ну, там были вообще совершенно жуткие вещи, которые там публиковались. А, не его, конечно, не его, но среди его поклонников, окружения, активистов, я уж не знаю, кто они там есть, кто они, кем работают и на каких началах они работают, это я не выяснял, мне это совершенно не надо, но это было. А то, что он полностью сменил курс и перешел в лагерь левых, это факт. Пришел, причем перешел так, что в результате всю страну начало страшно лихорадить, потому что до этого он был частью вот этой вот правой коалиции. И за счет него, а у него было где-то 6, 7, 8 мандатов, неважно, не помню сколько, в разные каденции по-разному, но за счет его вот эта правая коалиция, она существовала, могла удержаться и функционировать вполне себе эффективно. Но когда он перешел на левый лагерь, то началась полная неразбериха и хаос. И тогда мы вступили вот в эту череду, что ли, смуты такой местной, когда проводились едва ли не каждый год выборы, а одно правительство сменяло другое, и это, в общем-то, последнее правительство продержалось, правда, 4 года правое, но до этого нас лихорадило страшно, вот эта турбулентность была невероятной. Это благодаря ему, он это сделал. Но главное даже не это, главное то, как он сменил абсолютно все свои приоритеты. То есть и человек, который раньше говорил, что он правее стенки, это его любимые были слова, то этот человек стал сегодня левее стенки и пошел со всеми теми, кто вот левацкими деятелями, причем самыми отъявленными, и арабской партии, например, которая является, как мы с вами говорили, филиалом мусульманских братьев, не просто арабская. Арабская – это вообще ничего, бывают совершенно разные. Арабы – разные позиции, многие из них очень и очень даже правильные. Есть много таких арабов, но нет, это филиал мусульманских братьев. Вот с этой компанией крайних леваков и мусульманских братьев он сидел и готов сидеть в следующем правительстве, чтобы не было Нетаньяху и чтобы не было правых партий, которых он, в частности, клеймит там машехистами, фанатиками, ну, не знаю как, поселенческие партии. Вот это то, что с ним произошло, такая метаморфоза. Поэтому, ну, каждый, как говорится, делает вывод из того, что видит, из тех фактов. Что касается Юлии Мариновской, она давно в Кнессете, она была там председателем разных комиссий и так далее. Честно говоря, опять-таки, я не знаю, не вникал в ее работу, не знаю, что она особенно сделала или не сделала, но я нигде не слышал, чтобы она, опять-таки, что-то серьезное сделала для вот той части русскоязычных граждан, представителем которых она является. То есть она просто следует, как и все, кто входит в эту партию, просто следует в кильватере той политики, которую проводит Либерман. Там, как говорится, шаг влево, шаг вправо – это расстрел. Ты должен быть абсолютно преданным человеком, заглядывать в глаза. И поскольку русский вопрос его, в кавычках, мало волнует, то, естественно, что его окружение, вот это вот русское, то язычное окружение, тоже его мало волнует, кроме того, чтобы как-то вот, используя демагогию и такую вот очень жесткую риторику в основном сегодня, в основном в отношении ультраортодоксов, набрать себе очки. Что касается еще одной героини.
1: Александр, я только на всякий случай, да, на всякий случай для наших радиослушателей дам краткую такую биографическую справку. Юлии Малиновской 51 год, она родилась в Луганске, тогда еще в Советском Союзе. В 98 году она репатриировалась в Израиль, возглавляла пресс-службу партии «Наш Дом Израиль», и вот с 2008 года член списка партии в Кнессет. Так что она вот была в 20-м созыве. Я сейчас листаю справку, вот эту биографическую или трудовую, на сайте Кнессета. Она была членом самых разных комиссий, самых разных лобби. И в 21-м созыве, и в 22-м, и в 23-м, и в 24-м, и в 25-м. В общем, короче говоря, вот такой у нее солидный послужной черный список. Но вот видите, даже вы сказали, что сложно что-либо вспомнить, чего грандиозного она сделала. Да, и вот Алекс Риф, пожалуйста.
0: И Алекс Риф, опять-таки, насчет Юлии Малиновской, я не хочу сказать, что она ничего не сделала или что она много сделала. Я просто, возможно, не знаю. Я признаюсь, не следил за ее деятельностью, Алексей, я не особенно слышал. Наверное, если бы об этом многие говорили, я бы просто услышал, что она, да, добилась того-то, не знаю. Что касается Алекс Риф, Алекс Риф – это представительница так называемого полуторного поколения. То есть ее привезли ребенком в Израиль, она молодец, молодец, она поднялась, она стала очень популярной, она приехала сюда, то есть уже ребенком, достаточно взрослым ребенком, вспоминала, я слышал ее разговоры, интервью с ней, как ей было тяжело, как ее обижали, как было тяжело маме, как над ними смеялись, как над ними издевались. Это как раз очень действительно болезненно. Я говорил, Алексей, много раз, израильское общество – жестокое общество. Здесь особенно сантиментов нету. Здесь много было нехорошего в отношении новоприбывших и русскоязычных, и нерусскоязычных. Она, как и мы все, испытала и хлебнула сполна. Она возглавила всевозможные движения, в том числе там движение полуторного поколения, так как она его называет. Она пробилась здорово в израильские СМИ. Ее часто приглашают, она выступает, но я, опять-таки, она идет сейчас с генералом Айзенкотом, который возглавляет, на сегодняшний день он возглавляет оппозицию. Пока еще рано о ней говорить.
1: Да, просто она в отличие, рано. Да, быть, она в отличие, да, от Малиновской и Либермана в Кнессете просто еще не была этого. Да. Если она попадет, это будет, да, ее, да, да, первый вот, да, опыт.
0: Может, да, быть, мы услышим, что она действительно, Алексей, сделала много. Она молодая женщина, несомненно, способная лет, женщина, да, талантливая женщина. Да. Я надеюсь, что, может быть, и сможет. Но на сегодняшний день мы просто не знаем. Время покажет.
1: Время покажет. И тоже короткая биографическая справка. 40 лет Алекс Риф. Она приехала, ее родители привезли из Украины, из Черновиц. Ей было тогда 5 лет. В 91-м году семья репатрировалась в Израиль. И в 2015 году она присоединилась вот к группе, которую Александр упомянул, поколение полуторное, основанное во время социальных протестов в Израиле. А позже, стремясь популяризировать культуру репатриантов с постсоветского пространства, Риф создала инициативу «Культурная бригада». Вот такая вот она... Такой общественный деятель, такой молодец. Друзья, у нас первый час программы подходит к концу. Песня, разумеется, Марина Максимилиан Блюмин. Я ее представлял в одной из программ тоже. Вот полуторное поколение, ее привезли маленькой девочкой, стала известной певицей в Израиле. И она вместе с Омером Адамом исполняет песню «Баяхат». То есть вместе. Пусть эта песня пока звучит, вы наслаждайтесь. Готовьтесь к тому, что затем расширенный выпуск новостей, немного рекламы и второй час программы. Оставайтесь с нами.

0: Америка, Израиль.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
5: «Солнечный удар».
4: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза, музыка и актерская игра.
4: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
4: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
4: «Солнечный удар».
5: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
4: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
6: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк и еще 5 местных администраций подали иск против Министерства внутренней безопасности. Спор идет вокруг нового правила, позволяющего учитывать использование человеком государственных социальных программ при рассмотрении некоторых иммиграционных решений. Нью-Йорк утверждает, что из-за страха потерять возможность получить грин-карту люди могут отказаться от медицинской помощи, продовольственных и жилищных программ, на которые имеют законное право. Город предупреждает, что последствия способны затронуть сотни тысяч жителей и семей смешанного иммиграционного статуса. В Конгрессе начали изучать связи Трампа-младшего с российским бизнесменом Умаром Кремлевым после сообщения о том, что тот участвовал в финансировании части свадебных торжеств. Председатель надзорного комитета Палаты представителей Роберт Гарсия начал расследование этих связей. Верховный суд отказался разрешить администрации Трампа ввести ограничения, касающиеся почтовых бюллетеней перед промежуточными выборами. Трамп публично раскритиковал решение и даже судей, которых сам назначил в Верховный суд. Он назвал решение серьезным ударом по республиканцам и вновь поставил под сомнение существующие правила голосования по почте. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Верховный суд отказал Трампу в новых ограничениях при голосовании по почте. Пентагон разрешил бывшим и действующим сотрудникам разглашать данные по теме НЛО. Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимального уровня с 1982 года. В Верхнем Вестсайде, в центре Кольха-Нешама, пройдет современная ортодоксальная служба в Йом-Кипур, предусмотрены детские службы. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 65%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 15 сентября, и биржа сегодня продолжила свое движение вниз. Индекс Dow Jones упал на 328 пунктов, 0,3%. 52 093 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 34 пункта, почти 0,5%. 7586 была конечная точка. NASDAQ упал на 205 пунктов, 0,8% минус. 25982 была конечная точка. Транспортный индекс минус 0,4%. И Russell 2000 индекс маленькой компании упал на 0,9%. Нефть прибавила $61. 103 доллара стоит 1 баррель нефти. Золото минус 35,34 тысячи $36. 60 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит $63.79. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги 4,908%. 10-летние дают 5%. За 30 лет можно получить 5,375%. За границей сегодня Англия минус 3%, Франция минус четверть, Германия небольшой минус, Швейцария минус 0,5%, в Азии японский Никей небольшой минус, Шанхай минус 0,5%, Гонконг минус 1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Skyward Solution, они прибавили 13,5%. Revity поднялось больше, чем на 9%. APA Corp прибавил больше 5%. F5 Inc. поднялось, и Thermo Fisher прибавило тоже больше 4%. Хуже всех были Coinbase, он упал на 10% с Zacom, Axon Enterprises, Jack Henry, Chipotle Mexican и Carvana все были в минусе. На NASDAQ Qualcomm, CrowdStrike, Diamondback, Advanced Micro и Dexcom были в плюсах. В минусе были Axon, Strategy, Take-Two Interactive, Alnylam Pharmaceuticals и Seagate Technology. На DAO, на индексе DAO Chevron, 3M, Honeywell, JP Morgan и Nvidia были в плюсах. В минусе были Nike, Amazon, Walt Disney, United Health и McDonald's. Microsoft сегодня упал на 8,29. Oracle потерял 4,44. Coinbase минус 19,34. Meta плюс 4,64. Nvidia минус $1.21. Amazon минус 5,12. Dell плюс $1.23. Advanced Micro Devices плюс 10,29. Сегодня Lockheed Martin поднялся больше, чем на $4. Devon Energy плюс $1.92, Marvel поднялся на $2.88 и Visa плюс 34 цента. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям.

0: и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками.
15: Мира, каким мы его знали, больше нет.
14: Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
16: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: И программа с названием «Полный шалом» продолжается. Я Алексей Осипов, ведущий израильский журналист Александр Майстровой. Каждый вторник с 17 до 19 обсуждаем в эфире Дэвидсон Радио проблемы современного Израиля, его достижения, а также все то, что происходит вокруг или в связи с существованием еврейского государства. Александр, приветствую вас, проверяю связь. Алло, алло.
4: Приветствую, Алексей, приветствую, как всегда, еще раз наших радиослушателей, конечно.
3: Александр, на сайте, ну, бывшей теперь уже газеты «Вести», выходившей в Израиле много лет на русском языке, но сайт продолжает существовать, на нем прекрасные материалы публикуются, но они взяли материал, который вышел на иврите, на портале Ynet израильском, это все одна группа идет охранот. И, ну, конечно же, меня сначала привлекло название, оно и громкое, и связанное с Нью-Йорком. И когда я прочитал вот интервью, которое дал Саша Ройтман, я чуть попозже расскажу, кто это, я, конечно, я знал все это, но мне казалось, что не так все страшно. А называется этот материал «Тысячи новых мамдани разгуливают по всей Америке. Откровение борца с антисемитизмом». И вот Саша Ройтман,

0: Человек, у которого взяли общественный деятель, у которого взяли интервью израильские журналисты, он называет и США, и Австралию, и Канаду самыми неблагоприятными странами для евреев. Он объясняет, почему. А возглавляет Саша, он является генеральным директором движения по борьбе с антисемитизмом, Combat Antisemitism Movement. И он говорит, что все национальные структуры организации, а их много и в Америке, и в Канаде, и в Австралии, которые борются с ненавистью к евреям, они оказались, это цитата, застигнутыми врасплох. Ну и еще несколько цитат. Мэра Нью-Йорка Мамдани он называет лицом современного антисемитизма. Австралию он называет слабой демократией и заявляет, что Запад болен, и мы, ну, мы евреи, мы израильтяне, не обязаны болеть вместе с ним. Он вообще одним предложением описывает нынешнее состояние антисемитизма, следующим образом. Это худшая ситуация со времен Холокоста. Александр, если честно, я поежился, вот эту фразу прочитав, это определение прочитав, ведь это очень жестокая, очень жесткая, очень страшная оценка. Еще раз. Это худшая ситуация для евреев со времен Холокоста. Вы с Ройтманом согласны?
1: Я думаю, да. Я думаю, да, Алексей. В общем, совершенно согласен. Можно расходиться в деталях. Я не считаю, честно говоря, что Америка, Канада и Австралия – это самое худшее. Я думаю, ситуация еще хуже в нынешней Англии, в Германии, во Франции. Но это, я не знаю, очень трудно сравнивать. Понимаете, я боюсь, тут надо с цифрами в руках, где больше инцидентов, где больше нападений. И не знаю, не могу точно оперировать к таким фактам. В конце концов, я не занимался этим делом настолько досконально, но в целом, да, западная цивилизация сегодня переживает, по сути дела, небывалый духовный, культурный, моральный кризис, который сопровождается невиданным с эпохи нацизма, взлетом антисемитизма. Вы знаете, мы с вами много раз говорили, я придерживаюсь такого мнения, что антисемитизм – это скорее симптом болезни, потому что когда общество больно, когда общество просто явно нездорово, то вот тогда антисемитизм вступает в полную силу, тогда он проявляет себя. Здоровым обществом, нормальным, успешным, эффективно функционирующим обществом, они не особенно страдают. Да, может быть, антисемитизм присутствует в каком-то маргинальных своих формах, в бытовых проявлениях, и то так, постольку, поскольку. Но вот когда общество больно, то да. А общество больно, и болезнь это называется болезнь левизны. Причем, опять-таки, мы много раз говорили, эта болезнь левизны, она подобно какой-то секте, какой-то квазирелигии, которая распространяется по всему со страшной силой, причем по всему западному обществу, просто буквально поражая все его части, все его сферы жизни, и культуру, и искусство, и науку, и политику, и социальные области жизни, и медиа, все, буквально все. Это вот все эти идеи, которые получили такое невиданное распространение, которое расцветает, как грибы после дождя, вот этот вот вакеризм пробудившихся, это прогрессисты, это вот все они настолько сейчас овладели западным обществом снизу до верху. И вся идея глобализма, вот это вот псевдопонимаемый либерализм, когда преступник, террорист, фанатик заслуживает большего уважения и симпатии, чем обычный законопослушный гражданин, в чем бы это ни проявлялось, в массовом насилии, изнасиловании женщин, там, скажем, в Западной Европе, до отношения к Израилю, где все правозащитные женские организации выступили на стороне Хамаса, вот это все свидетельство того, что общество невероятно больно, что оно потеряло свои моральные ориентиры. И Запад, да, вся Западная Европа, не восточная, конечно, Западная Европа, англоязычные страны, сама Англия, Соединенные Штаты, упомянутые вами, Канада, Австралия, они все потеряли просто моральный компас. Они помешаны на вот этой вот идеологии политической идентичности, интерсекциональности, мультикультурализме, культуре отмена, критической расовой теории. Вот они на всем этом оказались, вся элита оказалась настолько помешана этим. Все законодательство, все судебные структуры, все медиа, они полностью находятся под контролем вот этих вот так называемых псевдолибералов и проснувшихся. И на этом фоне антисемитизм, конечно, принимает совершенно чудовищные формы, а тем более, если мы еще добавим к этому и массы мусульман, и мусульманских организаций, прежде всего мусульманских братьев, которые подпитываются Катаром, подпитываются Турцией, и которые набирают силу. По сути же дела, Мамдани, он же представитель мусульманских братьев. Он прикрывается вот этой вот личиной, маской, якобы, что он социалист, якобы, что он за все хорошее против всего плохого, что он за социальную справедливость, за инклюзивность, за инклюзивность, вот за все вот это вот. На самом деле он просто разрушает все устои, все традиции, все нормы моральные и демократические, и традиционные для того, чтобы проложить дорогу исламисту. И это происходит по всему западному миру, а исламизм сегодня насыщен вот этими вот антисемитскими мифами так, как была насыщена, напичкана ими нацистская Германия. И поэтому они продвигают эту парадигму свою. И вы знаете, что интересно, Алексей, насколько все еврейские организации, они были, вот вы правы, то, что вы процитировали, Сашу Ройтман, да?
0: Да.
1: Они не в состоянии были понять.
0: Вот та самая парадигма. Все время евреев упрекали или даже завидовали им в том, что они организованные, что у них много денег, что у них много общественных организаций самого разного толка там. Ну, если говорить про Америку, и знаменитый АИПАК, и Бонцы, Израиль Бонцы, и друзья армии обороны Израиля, и Макабиада, и вот уже упомянутое движение, которое возглавляет Ройтман. Ну, чего только нет. И есть бюджеты, и есть финансы. И действительно, и Ройтман признает, что там сотни миллионов долларов, они были уверены, эти общественные организации, что они контролируют ситуацию. А оказалось, что вот противник намного сильнее, чем они предполагали. И нету ответа, нету, как бы сказать, вилл или там грабель или оружия против той волны ненависти, которая началась особенно после 7 октября. И вот цитату я приведу. «Спустя 3 года, говорит Ройтман, после 7 октября мы уже не выглядим так, как в 2023 году. Уже идет процесс смены поколений. Люди больше не верят тому, что им говорят крупные еврейские организации. Они ищут решения в других местах. И моя организация от этого выигрывает. Я говорю всем еврейским организациям, вы провалились в защите евреев. Евреи приходят к нам и говорят, мы чувствуем себя незащищенными, а в США мы видим все больше лидеров, которые движутся в направлении Мамдани и выражают ненависть к Израилю и евреям на безупречном английском. Он, Мамдани, становится образцом для десятков молодых лидеров. На мой взгляд, это бомба замедленного действия, которая отвечает всем критериям братьев-мусульман относительно того, как захватить общество с помощью нового поколения лидеров. Александр?
1: Да, да, Алексей. Вы знаете, что это, по сути дела, удивительный феномен, и он еще проявляется в том, посмотрите, евреи находились в каких-то еврейских организациях, я имею в виду. Они находились в каком-то благодушном состоянии таком, ну, что вот на после Холокоста, что антисемитизм уже фактически не будет существовать, что угроза, они говорили, антисемитизму это только праворадикальные круги. Помните, как они нападали на Трампа? И антидефамационная лига, и все они, что Трамп антисемит, что Трамп вообще как? Какой Трамп антисемит? Ну, какой Трамп антисемит, когда он на протяжении всей своей жизни показывал симпатию и сочувствие как раз евреям, и когда у него дочка принял гиюр, чтобы выйти замуж за еврея, и у него вокруг него куча евреев, и он действительно президент, который, особенно в первую каденцию, сейчас с ним что-то изменилось, но это уже другой вопрос, это политика, он сделал больше, чем кто-либо другой из американских президентов для Израиля. Это все надо помнить и не надо забывать. Но они кричали о том, что Трамп антисемит, и антисемит это Марин Ле Пен, чтобы ее вот так вот. И антисемиты все правые силы, которые действуют в Западной Европе, хотя именно эти правые-то силы, они солидаризовались в основном с Израилем, как Герт Вильдерс, и как та же Ле Пен, и как шведские демократы, и движение Вокс в Испании. Именно они. Но евреи говорили, нет, нет, они жили, понимаете, произошло удивительное. Они воевали на полях истории. Они боролись с тем, что не представляло угрозы, а вот этого чудовища, которое поднималось именно из левой среды, они не замечали. Они верили о том, что левые по-прежнему их остаются друзья, опора и так далее. И надо голосовать за демократическую партию, в частности, за Обаму, за Камалу Харрис, за Байдена и за Мамдани. 33, по-моему, Алексей процента нью-йоркцев евреев голосовали за Мамдани. Представляете, то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что насколько сама еврейское общество потеряло, еврейские организации потеряли ориентиры, насколько еврейская молодежь, еврейские вообще лидеры
0: потеряли. Да и русская, я уже, да, я говорил вам, да? Говорил в эфире, что раз в год, это традиция давняя, раз в год в резиденции, государственной резиденции нью-йоркского мэра проводится прием в честь там месяца еврейского наследия. И Мамдани в этом году тоже проводил такой прием. И когда я увидел фотографии, так сказать, кто на него пришел, и увидел многие знакомые лица представителей русскоязычной, еврейской общины, там, глав ряда организаций, я, честно говоря, был в истерике, это неправильно, в негодовании, в
1: но удивление. В некотором шоке, наверное.
0: В некотором шоке. Причем, потому что мне казалось, что да, я понимаю, что это законно избранный мэр, но прийти на прием, который не предусматривает, там, я не знаю, каких-то решений, на котором там, ну да, кормят бесплатно и поят, дают возможность сфотографироваться. Мне один из лидеров, там, ну, я не знаю, лидер ли он, ну, глав одной еврейской организации, он мне открыто сказал, да, для меня это возможность вот повесить очередную фотографию с действующим нью-йоркским мэром. Для меня это почет и уважение. Но я посмотрел на него как на умалишенного, потому что ну, с таким же успехом можно было сфотографироваться, там, я не знаю, с кем-то там, с Герингом, с Геббельсом, с кем угодно.
1: Да, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Перед тем, как он тебя засовывает в печь, ты с ним фотографируешься на память. Но это просто замечательно, конечно, понимаете? Вы знаете, Алексей, когда я смотрю на количество евреев, которые поддерживают вот эти все прогрессистские движения, ну, не знаю, от, скажем, Ноам Хомски, Джудит Батлер и масса, их невероятно много. Ну, я понимаю, что еврейство на Западе и в Америке, и не только в Америке, и в Австралии той же, и неважно где, в Англии, оно очень больно. То есть, если человек, который идет к своему ненавистнику и протягивает ему руки, и хочет с ним обниматься, и пожиматься, и целоваться, зная, что тот его хочет зарезать и не скрывает своей ненависти к нему, но это, на мой взгляд, какой-то весьма любопытный феномен. Это уже садомаза, что-то из этой серии. И вот таких вот мазохистов, среди в том числе и евреев, и во всем западном истеблишменте, но среди евреев их очень и очень много. То есть еврейство из Соединенных Штатов и всего западного мира, оно потеряло совершенно, даже, вы знаете, и не то что моральные ориентиры, да бог с ней с моралью, просто инстинкт самосохранения. Потому что, ну, птичка-то не лезет к кошке целоваться, зайчишка ж не бежит в зубы к волку и думает, что волк с ним будет играть, и бегать они будут друг за другом вокруг елочки. Нет. То есть все живое, оно живет за счет инстинкта самосохранения. А эти нет. Это то же самое не то, что касается исключительно евреев. Это касается всего. Мы с вами тоже, Алексей, много говорили. Опять-таки, ЛГБТ-сообщество, феминистки, интеллектуалы,
0: зеленые.
1: Богема. Зеленые, вот все лучшее, что есть в современном Западе, они все поддерживают исламистов. Исламисты, которые говорят, что как только мы придем к власти при любой возможности, мы вас будем сбрасывать с крыш, мы с ним вам будем ломать кости, мы с вами будем делать такое, что вам в страшном сне не приснится. И они с ними и идут вместе, ручка за ручку. Вот это вот, конечно, поразительно. И вы знаете, что еще интересно, что евреи, казалось бы, ну, мне когда-то казалось, что это умный народ. Ну, абсолютно не умный. Ну, вот честно, ну, абсолютно не умный народ. Хамас, надо сказать, надо отдать им должное. Они прекрасно поняли, почувствовали кожей, почувствовали вот эту вот всю ситуацию. И вы знаете, когда произошло то самое 7 октября, то сразу же поднялась невероятная волна на Западе в защиту именно Хамаса. Казалось бы, Алексей, после вот этих сцен людей сжигали живьем, людей насиловали, отрезали гениталии, убивали детей на глазах матерей, матерей на глазах у детей и так далее, и так далее. И казалось бы, вы все должны были оторопеть от ужаса и поддержать Израиль. Но именно вот эти все прогрессивные организации, группы, структуры и так далее, они выступили на стороне Хамаса и начали говорить о том, что это освободительное движение, что мы не можем их осуждать, что им тяжело жить, не надо осуждать палестинских мальчиков. Это мальчики, это там 20-30-летние половозрелые самцы злобные. Вот не надо этих мальчиков осуждать, не надо как-то их угнетать и так далее. И Хамас это прекрасно понял. Он прекрасно понял настроение ведущих СМИ, той же «Нью-Йорк Таймс», там «Вашингтон Пост», BBC, CNN. Они почувствовали, евреи абсолютно не... И даже сегодня они не чувствуют. Ведь многие из них... Алексей, отворачиваются от Израиля. Этот процесс, как я вижу, продолжается очень быстро. Все эти организации, они требуют, чтобы Израиль надо его вот длинным рублем наказать, чтобы не избивал палестинцев и так далее. То есть этот процесс продолжается, никаких уроков не было сделано. И по-прежнему они говорят, что главная угроза – это угроза справа. Вот пришла, например, партия «Альтернатива для...» Не пришла, но она усилилась очень. «Альтернатива для Германии». И все евреи в один голос завопили вместе со всей прогрессивной интеллигенцией. Да что же это такое? Как же это так? Это нацизм? Нет, это не нацизм. Они просто... Я не говорю, что они хорошие. Может быть, они не обязательно хорошие. Но их цель – это прекратить вот это вот массовое вторжение орд мигрантов с третьего мира, которые творят черт знает что на улицах благополучных когда-то немецких городов, режут, насилуют, убивают, захватывают и так далее. Вот их цель, ничего конкретного.
0: Да, но не только, да, не только Германии, но там, понимаете, и Австралии, которую вот считали.
1: И Австралии, все, да. конечно.
0: Александр, нужно паузу сделать, рекламу у нас и выпуск новостей. Да. Друзья, не переключайтесь.
2: Израиль.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня Gates Foundation представил новый доклад и одновременно объявил о выделении $1 миллиард на программы, связанные с искусственным интеллектом. Деньги в течение 2 лет планируется направлять в том числе на медицинские и образовательные AI-инструменты, обучение моделей местным языкам и технологии для небольших фермерских хозяйств. Билл Гейтс предупреждает, если доступ к искусственному интеллекту останется преимущественно особенно у богатых стран и обеспеченных людей, технология может не уменьшить, а увеличить мировое неравенство. Последние американские военнослужащие готовятся покинуть Ирак в рамках завершения нынешнего этапа американского военного присутствия. Процесс должен закончиться к 30 сентября, но одна из главных проблем остается. Ряд поддерживаемых Ираном вооруженных формирований сигнализирует, что складывать оружие не намерен. Власти Ирака пытаются усилить государственный контроль над этими силами, а курдский регион опасается, что после ухода американцев окажется более уязвимым для атак. Глава Совета дизайнеров моды Америки Стивен Колб добровольно временно покинул свой пост после скандала на показе кос во время Нью-Йоркской недели моды. Активисты ПЭТа ворвались на мероприятие, протестуя против использования шерсти. Колб лично схватил по меньшей мере двух протестующих. На разошедшемся по интернету видео видно, как он удерживает одну из активисток на полу и закрывает ей рот рукой. Теперь проводится проверка. Сам Колб извинился и признал, вмешиваться должна была охрана, а не он.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602. Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
8: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь. Америка, Израиль.
0: Возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов и израильский журналист Александр Маестровой. И сегодня вот одна из частей нашей программы – обсуждение интервью, которое лично меня, ну, не то чтобы поразило, но от него повеяло зловещим холодом. Саш Ройтман, руководитель одной из еврейских организаций, работающей в Америке, которая борется с антисемитизмом, он говорит о том, что тысячи новых манданий разгуливают по Америке, по всей Америке, и что еврейские организации, сионистские организации, произраильские организации оказались не готовы и вообще не имеют возможности противостоять той невероятной волне ненависти, антисемитизма, которая сейчас разразилась и в Европе, и в Австралии, и в Канаде, и в США. И если говорить о Нью-Йорке, еще несколько цитат. Мамдани мэра Нью-Йорка Ройтман называет лицом современного антисемитизма. И цитата. Мамдани – это Обама прогрессистов. Он несет послание, которое якобы должно быть благом для мира. Борьба с богатыми, дух перемен. Он хорошо выглядит перед камерой. Все, что он делает, это кампания влияния. На деле он представляет собой идеальную модель формирования ненависти. Именно поэтому он опасен. Тысячи маленьких мамдани растут по всей Америке, предупреждает Ройтман, особенно имея в виду второе поколение мигрантов, которое уже выросло в американской системе образования и сочетает исламистскую идеологию с прогрессивной риторикой. Вот как раз, Александр, о чем вы говорите. Мы, говорит Ройтман, видим все больше лидеров, которые идут по его пути, выражают ненависть к Израилю и евреям на безупречном английском. Мамдани – это мечта Ирана, Катара и всех наших врагов. Он становится образцом для десятков молодых лидеров. На мой взгляд, это бомба замедленного действия, которая отвечает всем критериям братьев-мусульман относительно того, как захватить общество с помощью нового поколения лидеров. Там присутствуют все эти послания. Коммунизм, социализм, антиизраильская и антиеврейская риторика. Александр, ваш комментарий.
1: Да, ну да, он совершенно прав. Вы знаете, ведь действительно, опять-таки я повторю, наверное, Алексей, да, но ситуация такова, что мусульманские братья – это организация, которая возникла в начале 20 века. Кстати, возникла, насколько мне известно, не без помощи нацистской Германии, которая тем самым с помощью вот этих вот мусульманских братьев, она пыталась подорвать британскую колониальную империю на Ближнем Востоке. Так вот, как они действуют? Они входят как раковая опухоль, как инородное тело в другую страну. Страну достаточно слабую, вот такой с мягкой, действительно, неэффективной демократией, где законы не выполняются, где нету национальных, традиционных каких-то приоритетов, где нету сильной власти. И они начинают уничтожать изнутри, знаете, как личинка осы, например, там, или какого-то другого насекомого, животного, она уничтожает то тело, в котором она поселяется. Так вот, они входят и они завоевывают все сферы жизни. Это и муниципалитеты, это и судебная власть, это и СМИ, конечно же, это и академия. Очень академия. Посмотрите, что происходит с американской академией. Это же не академия, это просто пародия на академию, я бы сказал. Вся эта Лига Плюща и так далее, то, что мы видели, то, что мы знаем. Это политика, посмотрите, демократическая партия сегодня не имеет ничего общего с той демократической партией, которая была еще недавно при Клинтоне, например. Нет, это уже там руководят и рулят прогрессисты в полную мере. А те, которые остались, старое поколение, они им просто подчиняются, и они буквально облизывают их, как тот же Шумер, который когда-то говорил о том, что он шамер Израиля, защитник Израиля, он сегодня просто превратился в лакея вот этой вот всей прогрессивной публики. Я много раз ссылаюсь на то, что происходит в Англии. Алексей, это, по-моему, для Америки очень хороший урок. Англия еще недавно была при Маргарет Тэтчер действительно великой страной. Сегодня это колония Пакистана. Сегодня там все лейбористская партия, мэры ведущих городов, судебная система, журналисты, общественные организации, все что угодно, они сегодня напичканы вот этими вот мусульманскими братьями, которые выступают под разными вывесками, там, благотворительность, гуманитарная помощь, права человека, а как же, все права человека, все-все-все права человека, и они просто захватывают власть, и сегодня там уже во многих городах, например, в том же Бирмингеме уже запрещается вывешивать британские флаги. Вы можете себе представить? Запрещать вывешивать британские флаги. Британский флаг, флаг Святого Георгия, это покровитель Британии старинной, он запрещен для того, чтобы висеть на улицах ведущих центральных городов. Это происходит теперь и в Америке. Посмотрите, тот же Абдул-Саид в Детройте, посмотрите на массу других деятелей. То есть, и опять-таки, они все прикрываются вот этой вот маской, маской социальной справедливости, борьбы с неравенством, за естественно, многообразие, за мультикультурализм, за то, чтобы всем было хорошо, на самом деле проводя эту идею. И они быстро, очень быстро приближаются к цели. Очень быстро. Мы даже не можем себе представить, насколько это быстро, потому что, я еще раз говорю, Англия недавно, сегодня была вполне, так же, как и Франция и Германия, нормальными, успешными странами. Сегодня они превратились в колонии вот этих вот арабских государств, которые субсидируют массовую миграцию и развитие всех мусульманских организаций и партий внутри страны. И евреи участвуют в этом, участвуют очень активно в этом процессе самоуничтожения. Но это процесс чистого вида самоуничтожения. Многие евреи сегодня в Америке выступают против Израиля. Они говорят, что главная сегодня проблема – это сионизм. И что интересно, Алексей, что где-то здесь было исследование, молодежь, вот та самая молодежь американская, которая родилась вот где-то, по-моему, это было исследование в Asia Times, если я не ошибаюсь, которая родилась вот на рубеже веков, ну, сегодня вот им сколько там, 20, 25, неважно, сколько лет, для них даже важны не экономические какие-то преференции, а для них слово «Палестина» — это воплощение вот той самой справедливости, правды, истины. То есть это религия, это в чистом виде религия, это секта. Они считают, что Палестина и оккупация Палестины — это главное зло. Так их воспитала. Так их воспитала система, их воспитали СМИ, их воспитали, не знаю, политики и так далее, школы, университеты. Вот такие вот они себе сами роют могилу. Ну и евреи, они сегодня одни из наиболее таких активных могильщиков самих себя, я бы сказал.
0: Ну да, тогда еще несколько цитат из интервью Ройтмана, вот стратегический вывод, как раз вот говоря о нынешнем нью-йоркском мэре, лидера, который уже пришел к власти демократическим путем, остановить крайне трудно. Однако можно и необходимо сосредоточить усилия на следующем поколении, на тех, чьи взгляды и идентичности еще формируются в системе образования, в социальных сетях и университетах, вот как раз про академию. Поколение Мамдани уже потеряно. То, что еще можно остановить, это следующее поколение антиеврейских и антиамериканских лидеров. И сделать это можно только с помощью образования. И вот еще одна цитата из интервью Ройтмана, которая привлекла мое внимание, особенное об американском еврействе, особенно о еврейской общине Нью-Йорка, ведь она, ну, как известно, одна из самых богатых и наиболее таких вот, ну, укоренившихся еврейских общин мира. Вот что он говорит. «Евреи Нью-Йорка начали чувствовать себя слишком комфортно и забыли смотреть на соседей и на окружающую действительность. Возможно, это связано с манией величия. Евреи добились огромного успеха в Нью-Йорке и вошли в мир комфорта. А в состоянии комфорта люди двинулись к современной, открытой и принимающих всех в форме иудаизма. И значительная часть евреев там потеряла свою идентичность и перестала помнить историю. Еврейская община Нью-Йорка не защищала себя. И потом, однажды утром, проснулась и обнаружила, что мэр города антисемит и исламист. А СМИ, частью которых они сами были, теперь обращаются против них. Все уснули на посту, говорит он.
1: Александр. Алексей, так ведь они же и продолжают. Они продолжают спать, Алексей. Посмотрите на ведущих еврейских авторов, ведущих журналистов. Ну, тот же Том Фридман, например, в «Нью-Йорк Таймс». Но он же как раз и выступает за, по сути дела, вот эти вот все силы, представленные им. Да нет, это ведущий журналист Соединенных Штатов. И он выступает постоянно против Израиля. Посмотрите на того же Шумера. Ну, вот на всю эту бранжу. И мы увидим, что они нет, они не проснулись. Опять-таки, как вы можете верить, что что-то изменится, если 33%, скажем, евреев голосуют за Мамдани? Точно так же, как и феминистки, голосующие за Мамдани, ЛГБТ-сообщество, голосующее за Мамдани, культурная вся эта богема, голосующая за Мамдани, которые не понимают, что как только Мамдани установит свою власть, будут прикрыты все. И их галереи, и их концерты, и их богемные кафе и так далее, потому что это противоречит нормам шариата. А будущий мир должен строиться на нормах шариата. И евреям, так же, как и остальным, ничего не останется. Они будут разделят участь зими. Зими – это люди второго, третьего сорта, которые должны во всем подчиняться законам мусульман, правящего вот этой вот главной религии нашего времени, и делать все, будут людьми, вот как я сказал, второго, третьего сорта, без прав, будут полностью зависимы от хозяина, от того же Мамдани. Захочет хозяин пощадить, и хозяин пощадит, не захочет, не пощадит. Они этого не понимают до сих пор, Алексей, не понимают. Я вижу это по всем публикациям. Они совершенно не понимают. Это потеря каких-то базисных инстинктов и невероятная самоцензура. Им кажется, что если, даже не цензура, самоцензура, если они что-то скажут против того же Мамдани, например, то это нехорошо. Это нехорошо, потому что, ну как же так, все люди хорошие, все религии хорошие, все культуры хорошие, но мы не можем, мы должны искать лучшее, мы должны находить какие-то пути взаимодоверия, сотрудничества и так далее. То есть у них невероятная самоцензура. У нас, у советских людей, была цензура, но самоцензуры такой степени нет, такой степени не было. А здесь сумели людей настолько переформатировать, то они просто стали вот такими вот манкуртами какими-то. Я даже не знаю, как это лучше сказать. И евреи среди них в первых рядах. Это абсолютно так.
0: И одна из финальных вот фраз этого интервью, которую мы с вами обсуждаем, Александр, тоже вот она привлекла мое внимание. Ройтману задали следующий вопрос. Когда, по вашему мнению, антисемитизм начнет ослабевать? И вот что он ответил. Я считаю, что сама мысль о том, что все это когда-нибудь успокоится, это историческая ошибка. Я не ищу победы. Мы не можем победить в этой борьбе, но мы не имеем права проиграть. Цена поражения, погром и Холокост, та слепота, в которой часть еврейского мира находилась до 7 октября, показывает, что мы забыли историю. Есть люди, которые нас не любят. Если мы решили оставаться евреями, за это приходится платить определенную цену. Вопрос в том, готовы ли мы ее платить, так же, как служить в армии и выполнять свою обязанность. Александр, ваш...
1: Ну, вы знаете, парадокс-то заключается в том, что даже если люди, которые не хотят оставаться евреями, которые, ну, готовы пожертвовать всем своим еврейским и всем какой-то связью с евреями, это же их не спасет, понимаете? То есть мы входим в время, когда будут определять, я не знаю, ну, по носу, по паспорту.
0: По морде, как ничего, в старом анекдоте.
1: По морде лица, абсолютно, по морде лица будут определять, кто ты, жить себе или не жить. И не спасет их то, что они скажут, что нет, я, вы знаете, я за палестинское государство от реки до моря, я против сионизма. Не спасет, потому что это идеология ненависти такой силы, что она просто сметет все. Но люди этого не понимают, Алексей. Я очень пессимистичен. Для того, чтобы менять, как он предлагает, там, мышление или идеологию, или мировоззрение будущего поколения, надо менять все изначально. Надо менять школы, надо менять институты, надо менять СМИ, надо менять общественную повестку. А это невозможно, потому что мы живем сегодня в мире культурного тоталитаризма. Человек, который сказал что-то против ислама, его называют исламофобом, приговаривают, я не знаю, к штрафу или к какому-то тюремному сроку. Это действительно так. В той же Англии это действует уже на полную катушку. И домохозяйку приговаривают к срокам за то, что она сказала, что слишком много мигрантов. Поэтому надо менять всю систему. Как ее и кто будет менять? Те самые люди, которые сегодня совершенно поражены вот этой вот псевдорелигиозной идеологией, я плохо себе представляю, тем более, что за всеми этими исламистами, так же, как и прогрессистами, стоят все те же силы, или же тот же Катар, скажем, Турция, да и все наши знакомые нам друзья-финансисты типа Сороса и так далее, которые буквально уничтожают все живое. Поэтому, ну, что делать? Дай бог, чтобы как-то это окончилось не очень драматично, но я, честно говоря, как я сказал, Алексей, пессимистичен.
0: Ух, Александр, вот один из часто повторяющихся смайликов, там, которыми я пользуюсь, отправляя смски, общаясь в соцсетях, это такой человечек, который разводит руками, как ангелочек. Вот он. Вот и я развожу руками, потому что, если честно, нет какого-то там однозначного заключения, мнения, мы действительно все находимся на распутье, и куда выведет вот эта своеобразная кривая истории, покажет только время, и покажут в том числе и наши с вами, Александр, усилия наших радиослушателей. Я надеюсь, что таковые, и вернее нет, я не надеюсь, я уверен, что таковые есть, были и будут. Поговорим в том числе и об этом через неделю, через две, надеюсь, и через три. Александр, спасибо большое за участие в программе и до следующего вторника.
1: Спасибо, Алексей, и всем радиослушателям спасибо и хорошей недели.
10: Америка, Израиль.
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи. Мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Davidson Radio.
16: Davidson Radio, волна 620 AM, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
15: 620 AM.
18: Здесь не остановимся.
15: Davidson Radio.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущие Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася бежевый на переднем плане, у него длинный волос. Как говорят на Руси, почему не говорят длинные волосы, почему волос длинный? Ведь все же волос — это же единственное число. Или волос на Руси в древности воспринимался как явление? А позади Васи Сева Каплан, причем опознать его можно только, наверное, по голосу, потому что я себя не узнаю. Гляньте-ка. А? Сегодня, кстати, будет, наверное, большое количество просмотров у этого шоу. Прослушивания не знаю, но просмотров будет много. Прямо сразу удовлетворю ваше любопытство, что случилось. Я вчера поехал в Харриман Стейт Парк. Ну, позавчера дождь прошел, и поэтому я уже начал считать себя чем-то вроде опытного грибника, хотя еще далеко до этого. Ну, думаю, дай посмотрю просто, ну, что после этого дождя. Еще ведь и осень не наступила, холодов особо нет, хотя сегодня так слегка приударило. Ну, в общем, вышел из машины. Первое, что сделал, обрызгал себя bug spray, то есть это против комаров и прочего, и не успел одеть кепку на голову, как на меня спикировало что-то большое, я только понял по удару в лоб и по звуку, такой такой, ну просто, думаю, дроны, ну никак не меньше. Ну, вообще, меня кусали, и в том числе в лоб в детстве. Ну, не знаю, иммунная система, наверное, одна и та же, а может быть, даже с возрастом она крепчает. Короче, ну, было больно, но потом, я думаю, ну, я ж приехал, 30 миль ехал, грибы надо посмотреть. Ну, и пошел в лес. Грибов было не очень много, но что-то я не очень хорошо их видел. Думаю, наверное, просто из-за того, что, знаете, бывает, в телефон смотришь, мне много пишут, текст маленький, а потом начинаешь смотреть на окружающий мир, и какое-то время фокусировка не наступает. То есть адаптация зрачка происходит медленнее с годами. В общем, где-то час я так бродил, а потом с одним глазом подзакрытым мотанул домой. Причем интересно, что у меня была похожая ситуация несколько лет назад, когда я катался на... Чем я тогда катался? Это были, наверное, лыжи. Да, на горных лыжах катался, и там получилось так, что я приехал первый на гору, а снегу было просто море. Огромное количество снегу намело. И когда я поднялся, да еще и шел снегопад такой, то есть спускался почти вслепую. Маску заметало снегом. А потом поднялся еще, и передо мной, видно, там группа сноубордистов сошла. А сноубордисты, они, среди них большинство неопытные. И они, когда они думают, особенно совсем такие молодые ребята, школьники еще, они думают, что если он одел штаны правильные, то он уже умеет кататься, ей-богу, на самом деле. То есть правильная форма, а дальше само пойдет. Ну и когда они начинают ехать, а там же за компанию, и вперед рвутся те, которые уже умеют, которые уже свои кости поломали, то есть у них это как бы боевое крещение, а остальные за ними, и тут выясняется, что это double black diamond, то есть страшновато. Короче, они перед моим спуском, чего я не знал, потому что снег-то идет, они смели лыжами верхний слой снега, и там на Double Black Diamond был лед. И, в общем, я ёбнулся вперед головой, где-то футов 150. Я не знаю, как я шею не сломал, совсем не понимаю, как. Ну, лыжи отстегнулись, А вот, а потом начал лыжи подсобрать.

0: Ну, пока доехала, рука вспухла, но там, это называется emergency room, но там вообще смешно. Мне какую-то повязочку, даже не повязочку не наложили. Дали мне, мне дали мешок со льдом и сказали, вот руку окуни в лед и езжай в госпиталь. В какой? Они говорят, да посмотри там в телефоне, какой. А до дому 50 миль. Ну и я думаю, а у меня еще была машина, супер такой, BMW с ручной коробкой, SUV, пятая модель. То есть это единственная, по-моему, машина была в стране с ручной коробкой. То есть даже когда я ехал, там водители, дальнобойщики траков на этих самых, на светофорах останавливались, бибикали мне. Потому что они сверху видят, что я приключаю ручник. Говорят, где ты ручник взял? Я говорю, случайно досталось. Ну, а тут, получается, я сажусь за этот самый ручник. У меня правая рука со сломанным пальцем. И причем еще во льду. И я вот так вот 50 миль прохуячил до госпиталя. Когда туда приехал, в скорую, они мне сказали, вы чего, вот так вот прямо во льду держали руку? Я говорю, да, мне так сказали. Они говорят, а они вам не объяснили, что может быть обморожение, то есть лед непосредственно нельзя прикладывать. В общем, короче, похожая ситуация вчера была. То есть я с одним глазом закрытым, ну, правда, не ручная, а коробка, и миль было поменьше. В общем, как правильно определил Саша Игнатов, которого знает наша аудитория, семенной фонд толковища. Это, скорее всего, был шершень, потому что шершни у нас, оказывается, есть. И, оказывается, они не любят, когда некоторые радиотелеведущие собирают грибы в Нью-Йоркщине. Вот такая ситуация. Дали мне этот самый антибиотик, потом антиаллерген какой-то. И, в общем, все бы ничего, но утром я встал и вижу то, что видите вы. Вот, собственно, все. Это ничего, никому ничего, ничему не научит. Что единственное, что меня поразило, что, в общем, этот самый баг-спрей, он вроде бы должен был отпугнуть, а он, наоборот, привел к тому, что этот самый шершень, впал в агрессию. Может быть, в следующий раз надо медом намазаться? Я попробую. А грибов было не очень много. С этой историей все. А теперь переходим к срочным новостям в виде заголовков. Кстати, обратите внимание на это пиво, те, кто может. Это мой искренний совет. Лучше этого пива вообще ничего нет. Называется Little Something. И общее название Lagunitas, именно Little Something, такая девица с банкой пива. В общем, это что-то невероятное. Если попробуете это пиво, то больше, но только его можно не только пить, но прикладывать к глазу, в случае, если вас укусил шершень. Вот. Иногда буду прикладывать, иначе глаз просто не открыть. Ой, так, переходим к новостям. Но тут звонят. Может быть, вообще ничего не делать? Сегодня у меня была такая мысль. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас.
1: Доброе утро, Сева. Это Оля,
0: Ой,
1: Вернее, Ильич.
0: здрасте. Узнаю вас.
1: Я,
0: Да.
1: да, я вам сочувствую, особенно
0: Спасибо.
1: когда не ожидаешь историй. И я вам быстренько рассказываю историю, которая вам очень понравится, и я думаю, что вы
0: Ага.
1: улыбнетесь в поддержку быстро. У меня был любимый
0: Спасибо.
1: котик, он умер через год после мужа, к сожалению, у меня было две больших потери. Он со мной прожил 18 лет. Он был моя собака. Мы с ним гуляли в парке без ошейника. Это был уникальный кот. Он пришел, он меня нашел много лет перед этим, сам пришел ко мне, я его адаптировала. Мы с ним спали в кровати, а он был outdoor, то есть он гулял на улице. Естественно, что он встречал змей, всяких животных, дрался с ними. В общем, такой был кот, как ваш. И, значит, но спали, он любил со мной спать. И вот спим мы с ним на подушке. Я сплю на своей половине, а он спит, значит, на своей подушке возле моего лица. Я любила мордочкой, ну, извините, лицом уткнуться ему в шерсть. И, значит, среди ночи я просыпаюсь, а на секунду...

0: и он рядышком спит, и я к нему наклоняюсь и утыкаюсь носом ему в шерсть. Он с просоня, после своих драк, своих, значит, дримс, он задними лапами отталкивается от моего лица с такой силой. Просто, вот представляете, когда спит, вот вы, наверное, видели, как просыпаются коты, которые вот они сильно спят, и только не вскакивают. Он от моего лица отталкивается задними лапами. У меня утром был под глазом такая опухоль и такой синяк. Я вам просто не могу передать. Я потом ходила 2 недели с таким синяком под глазом. Я одевала очки черные. Я помню, я зашла в банк. И знаете, когда люди на меня смотрели, а меня очень многие знают, я очень люблю общаться со своими американскими людьми здесь. Меня в магазинах знают, везде меня знают. Вот, да, по-хорошему ко мне относятся. Что случилось, Ольга? Что случилось? Ну, я Ольга. Я говорю,
1: Ольга.
0: Я говорю, меня котик ударил. И все такие, знаете, смотрят вниз в пол. Да, котик ударил. Вот такая вот история.
1: Вы ему когти стригли, он вам не порвал лицо?
0: Это не когти. Он от меня оттолкнулся, он когти не выпал, он меня не поцарапал.
1: А, подушечками.
0: Он меня ударил ногой. Он от моего лица, то есть я так наклонилась.
1: Кикбоксинг там, такой кошачий.
0: Да, я не знаю, что он сделал. Но это просто уникальная история. Если бы мне кто-то рассказал, то есть я ходила с реальным синяком, он попал, сначала глаз опух, а потом все сползло. В общем, такая вот история. Мне нравилась реакция людей. То есть они все, когда я им говорила, вы не поверите, меня кот стукнул, они такие все глаза опускали, да-да. Вот такая вот история.
1: Вообще, на самом деле, несмотря на боль, вам было смешно, наверное, в тот момент, да?
0: Вы знаете, я очень смеялась. У меня есть другая история, уникальнейшая вообще. Она была очень давно, но я не могу занимать эфир.
1: Это интереснее, чем политические новости. Конечно,
0: хорошо, тогда я расскажу. Это тоже очень смешная история. Она вообще в тему вашу войдет, потому что там чуть-чуть есть. Значит, у меня был любимый мужчина. Мы были бойфренд и герлфренд, это было в Киеве, я была очень молодая, все дела, и у меня был маленький сыночка Юра, я не помню часть дня, и он спит, малыш мой, там сколько ему, 5 или 6 лет, он спит, и мы на кухне с моим любимым мужчиной начинаем обниматься, целоваться и все такие дела. Я в простыне. Мы тут прямо ему утро. Я в простыне. Вот, и, значит, ну, понятное молодое дело. Вот, объятия, простынь падает. И вдруг мы слышим, что открываются двери с комнаты. То есть малыш идет, мальчишка идет. Вот, а у меня простынь на полу. И я быстро...
1: Мама... за это в Америке конечно. Могли лишить родительских прав вообще запросто.
0: Нет, он ничего не увидел.
1: Это в Киеве, я понимаю.
0: Идет, да. Вот. Я резко наклоняюсь, чтобы поднять эту простынь, ну, чтобы закрыться, а там угол стола.
1: Ой, мама. Головой,
0: а я этот угол не забыла. Глазом! Глазом.
1: Нет, входит мальчик и видит маму с подбитым глазом голую совсем.
0: Нет, я успела эту простынь, конечно, взять. Ну что вы, нет, все нормально. У меня все очень порядочно, интеллигентно. То есть пошлости никакой. Я успеваю, конечно, себя закрыть этой простынью. Все, мы стоим, сыночка. Вот, а потом я уже иду в ванну и вижу этот подбитый глаз. Ну и потом тоже ходила с синяком. Вот такие у меня истории с синяками.
1: Ну, Оленька, you just made my day. You saved my day.
0: Ну, вот это вот такие
1: You saved my show.
0: Этот шершень, ну, его в ваню. Все пройдет, дай бог. Все, хорошего дня.
1: Конечно. Все, вам тоже спасибо. До свидания. Вообще, в принципе, изначально толковище замышлялось именно вот таким вот образом. Но это было, у нас это было с 97 по 2002 год. У нас были такие отношения с аудиторией. А потом это все кануло в лету, причем это понятно, потому что аудитория сильно постарела, новая не может появиться, потому что иммиграции нет, язык для иностранной, для молодежи. А постаревшая аудитория, она относится к этому silent generation, то есть это вечно молчащее поколение, причем их, оно не одно там. И это роднит не только... Значит, это не только бывших советских людей. Американцы тоже имеют такое поколение, примерно та же самая возрастная группа. А потом, сейчас мы вошли в другую крайность, когда люди, которые не принадлежат к этому поколению, они не способны к вербальным взаимоотношениям. То есть вербу подарить могут на вербное воскресенье, но общаться вслух не получается. Но не все, конечно, но сейчас уже нормально видеть людей, которые сидят друг с другом за столом и смотрят в телефоны. Причем иногда кажется, что у них неудачное свидание, или они накануне того, чтобы расстаться, это последний такой дейт у них, как говорят у нас, свидание последнее. А на самом деле они просто текстуют друг другу. Теперь поехали про то, что на картинках. Поддерживаемые Ираном повстанцы хуситы в Йемене вчера захватили 2 острова в Красном море. Они в Йемене, а захватили в Красном море. Захватили Большой и Малый Ханиш, что еще больше подорвало способность Саудовской Аравии обходить Ормузский пролив и доставлять нефть через пролив Баб-эль-Мандеб. Изумительное название у пролива. Не только Баб, да еще и Мандеб. Президент некоммерческого партнерства, которое называется Международное объединение частных детективов, Андрей Матушкин собирал досье российских госслужащих для передачи украинской спецслужбе, о чем сообщают сегодня Кремль и СМИ. И 17 июля Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене. Истребитель НАТО, участвующий в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, в минувшую ночь впервые сбил беспилотник над Литвой недалеко от Каунаса. Трамп заявил, что Россия и Украина якобы согласились не наносить удары по энергетическим объектам, однако ни Москва, ни Киев не подтвердили заявление президента Соединенных Штатов Америки. Российский фрегат выпустил 2 сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолета в международных водах у побережья Дании, едва не поразив его. Я имею в виду вертолет. Сегодня утром российские военные атаковали автозаправки в 2 районах Киева. Есть жертвы. Москва, Киев и Вашингтон, судя по всему, готовятся возобновить переговоры о завершении войны в Украине, о чем достаточно уверенно предполагает BBC. Американская медиа НКО ProPublica, эта компания, утверждает, что сотни тысяч долларов, потраченных на организацию свадьбы младшего сына президента Трампа, Дональда Трампа-младшего, пришли от российского спортивного функционера Умара Кремлева. Надо же, такая фамилия. А Трамп-младший с супругой на трапе самолета у вас справа на мониторах, ну, чуть-чуть слева от Зеленского. А Верховный суд запретил администрации Трампа вводить новые требования к почтовым бюллетеням, уже Верховный, предотвратив то, что, как предупреждали государственные и местные чиновники, могло привести к кризису на промежуточных выборах. Трамп отверг необходимость ужесточения федерального регулирования искусственного интеллекта и отверг опасения по безопасности как обман, который приведет к финансовому краху отрасли и даст Китаю конкурентное преимущество. Вот это, кстати, наша всеобщая опасность. Clear and imminent danger. То есть наш президент настолько в этом во всем хорошо зарабатывает, благодаря усилиям своих детей, что отвергает даже опасения всех хором. Там я уже не буду говорить о 1300 выдающихся всяких деятелях, еще 3 других, о которых я рассказывал вчера, это и Олтман, и Маск, которые неоднозначно смотрят на эти вещи. Китайский чиновник сообщил, что искусственный интеллект является основным двигателем новой волны технологической революции и главным полем битвы соперничества с Соединенными Штатами. Да, кстати, обратите внимание, что я собираю эти заголовки из разной прессы и успеваю даже проверить, пропагандой вообще мы с Васей не занимаемся. И есть еще такая возможность находить информацию, которая не имеет пропагандного привкуса. EPA, Environmental Protection Agency, которое должно было давно уже закрыться, заявило, что отменит некоторые правила по выбросам углекислого газа для электростанций, что является частью более широких усилий по сокращению роли агентства в регулировании изменения климата. здесь удивительная такая catch-22 ситуация, двусмысленность. То есть Трамп хотел бы прикрыть EPA, но сейчас оно делает то, что ему нравится, и поэтому он его не прикроет, но надобность в нем, в этом агентстве по защите окружающей среды, сходит на нет. А кому оно нафиг нужно, это агентство, если оно отменяет правила, которые должно было защищать окружающую среду? У меня не очень челюсть шевелится из-за того, что опухла. Я не знал. Сенатор Митч МакКоннелл впервые за 3 месяца проголосовал в Капитолии после того, как упал. И это падение вызвало опасения по поводу его возвращения к работе, но проголосовать он сумел. Министерство финансов определило российский банк ВТБ как ключевой финансовый узел для Исламской Республики Иран и наложило на него дополнительные санкции, то есть, можно сказать, прибор. Мэр Нью-Йорка заявил, что коалиция городов подала иск, чтобы оспорить федеральное правило, позволяющее Вашингтону легче отказывать иммигрантам в грин-картах и визах на основании использования ими публичных льгот. То есть я не знал, что такое может быть такая комбинация. Получаешь, скажем, фудстемпы, и поэтому тебе будет труднее получить грин-карту. Может быть, это чтобы сэкономить на фудстемпах. Махмуд Халил подал в суд на Колумбийский университет, утверждая, что тот недостаточно защищает пропалестинских студентов от серьезных преследований в связи с войной между Израилем и Хамасом. И последнее, почему тут интересные женщины на ваших экранах. Модельер Боб Маки, который одевал Шер, Тину Тернер, Дайану Росс и других, и даже Ким Кардашин, скончался в возрасте 87 лет. Теперь по бизнесу и по финансам. Основные американские фондовые индексы зафиксировали умеренное снижение во вчерашней сессии, несмотря на подъем, благодаря некоторым акциям искусственного интеллекта, на подъем энтузиазма со стороны любителей технологии. При этом S&P 500, Nasdaq и Dow упали на 0.6% и 0.3% соответственно, а доходность десятилетних казначейских, это ж качели, выросла, превысив 5%. Дональд Трамп в прошлом году требовал снижения ставок от Федеральной резервной системы. Инвесторы теперь ожидают, что выбранный президентом председатель ФРС изменит курс и начнет повышать ставки на этой неделе. То есть замена председателя, оказалось, не привела к желаемому результату. OpenAI тихо приобрела Glass Imaging. Это стартап, который разрабатывает технологию, использующую искусственный интеллект для улучшения камер смартфонов. NextEra Energy подтвердила свои прогнозы прибыли на 2026 год в верхнем сегменте, продолжая продвигать регуляторные одобрения для предлагаемого приобретения Dominion стоимостью 67 миллиардов долларов. Abbott согласилась выплатить $385 миллионов для урегулирования обвинений, связанных с управлением предприятием по производству детской смеси, и подозревалось, что там в смесь попадают бактерии, которые стали причиной смерти нескольких младенцев. Производитель Wegovy Novo Nordisk сбрендил, можно сказать, ребрендируя себя в Novo. Был Novo Nordisk, а теперь Novo, рассчитывая, что более короткое название поможет лучше резонировать с потребителями и конкурировать с Eli Lilly при этом. И Hugo Boss сообщил, что председатель наблюдательного совета Стефан Штурм, такая фамилия, уйдет в отставку после того, как Фрейзерс получит почти контрольный пакет акций в этой компании моды. Теперь про красивую жизнь. How does it feel to be one of the beautiful people? Это не про меня. One of the beautiful people? 78-я церемония Prime Time Emmy, которую вела звезда бесконечного сериала «Закон и порядок» и трехкратная обладательница премии Эмми сама по себе, Мариска Харгитай, прошла вчера вечером. А Харгитай стала первой женщиной, ведущей эту церемонию за последние 15 лет. Последний раз это было в 2011-м, Джейн Линч. тогда вела. Сериал HBO Max «Пит» переиграл все телевизионные программы с 25 номинациями и выиграл 6, включая лучший драматический сериал второй год подряд. Медицинская драма, кстати, стремится стать самым точным отображением медицины на телевидении, причем они используют реальных врачей в качестве консультантов. Очень популярна именно эта медицинская тема. Последний сезон «Hacks» еще одного шоу HBO Max получил 2 премии Эмми, включая лучшую женскую роль в комедии, это Джейн Смарт. Тоже хорошая фамилия, если это ее собственная Смарт. После рекордных 24 номинаций за комедийный сериал, но «Hacks» уступил награду за лучшую комедию новой хоррор-комедии Apple TV «Widow's Bay». Потрясающий сериал. Действительно, хоррор-комедий. Чьи 14 побед побили рекорд комедийного сериала, установленный сериалом «The Studio» в прошлом году. Тоже хороший. Теперь, секунду, я должен поподробнее рассказать про то, что сделало агентство по охране окружающей среды, которое объявило, что отменяет ограничения на загрязнение, вызывающее потепление планеты. Если источником являются электростанции, работают на угле и природном газе. А это сектор, который генерирует примерно четверть всего загрязнения климата в Соединенных Штатах. Вот этот откат от первоначальной установки агентства «Защищать окружающую среду» последовал за предыдущими действиями администрации Трампа по устранению или ослаблению политик, направленных на ограничение химических веществ и газов, вызывающих потепление планеты. EPA заявляет, что отмена правил для электростанций сэкономит отрасли более 300 миллиардов и снизит счета за электроэнергию. Кстати, Кэти Хокл вчера заявила, что она жителям Нью-Йорка по $200-300 пришлет чуть ли не каждому household на электричество помочь. Экологические организации утверждают, что сокращение ограничений загрязнения может угрожать десяткам тысяч жизней и усугублять последствия климатических стихийных бедствий. Ожидается, что предложение столкнется с юридическими вызовами, но если оно будет поддержано в суде, то оно сможет помешать будущим администрациям регулировать выбросы парниковых газов и электростанций. Печальный день для владельцев одноцентовых монеток. Американцы скоро уже не смогут пожертвовать ни копейки, потому что монета в 1 цент, аналог русской копейки, будет канута в лету. Но тут принудительность есть. Палата представителей проголосовала вчера за отправку самой маленькой монеты Соединенных Штатов туда, куда Макар телят не гонял. И в данном случае речь идет не про Андрея Макаревича. Они приняли, причем двухпартийно, не возражала ни одна из партий, это называется Common Sense Act, закон о центиках. Я вспомнил историю из совсем раннего детства, когда в Советском Союзе была реформа финансовая в 1961 году, и деньги стали, то, что было рублем, стало 10 копейками. Копейка – это психологически не так страшно, когда ее тратить. Но это было неважно, политическая подоплека неважна. У меня сосед был, который собирал копейки. То есть ему мама и папа отдавали копейки, чтобы не мелочиться в карманах. И у него было какое-то чуть ли не ведро этих самых копеек. Ну и когда выяснилось, что единственная монета, которая осталась в своем номинале, это копейка, то мама отобрала у него все эти денежки. Вот. Там, я уже не помню, сколько там было. Ну, в общем, как это могло такое быть? Вроде она его любила. Один сын. Пентагон разрешил нынешним и бывшим сотрудникам, присягнувшим хранить секрет о деятельности неидентифицированных аномальных явлений, то есть инопланетяне, легально передавать эту информацию правительству. Разрешил. Создан юридический такой инструмент, он называется waiver, который позволяет бывшим и нынешним военнослужащим, гражданским лицам и подрядчикам предоставлять информацию о национальной обороне, связанную с UAP, официальным представителям президентской системы раскрытия и отчетности о встречах с инопланетянами. Эта штука называется pursue, то есть преследовать, если расшифровывать. Но это аббревиатура. Это рабочая группа администрации Трампа по UAP, то есть неидентифицированным аномальным явлением. И об этом обо всем сообщил, кто бы вы думали, Министерство войны. У нас больше нет Министерства обороны. И последнее про Нью-Йорк и про ситуацию с рабочими местами. Количество начальных позиций в сфере технологий в Нью-Йорке за последние годы сократилось почти на 50%, причем ситуация одинакова для всех. От бизнеса до индустрии развлечений и медиа. Согласно унылому новому исследованию, количество вакансий начального уровня в компьютерном и математическом секторе в Нью-Йорке снизилось на 49% в период с 22 по 25 год. Кстати, с преподаванием для иностранцев это будет интересно. Я когда дочка моя заканчивала школу, а это было уже лет 9 назад, то она боялась за свой экзамен по математике. Частный урок, если я правильно помню, $100 в час. Это больше, чем зарабатывала на тот момент моя жена, выдающийся психолог, между прочим. Так вот, значит, с математикой хуже на 49%. Это самое резкое снижение среди всех профессиональных отраслей. Согласно отчету Центра городского будущего, это аналитический центр Нью-Йорка, вакансии начального уровня в офисе и административной поддержке тоже сократились на 36%, как и аналогичные должности в бизнесе и финансовых операциях. И кроме того, в сферах искусства, дизайна, развлечений, спорта и средств массовой информации с 22 года количество вакансий начального уровня сократилось на 34%. Так что, когда наше радио призывает слушателей пожертвовать по чуть-чуть для, так сказать, поддержания жизнеспособности, это не наше радио только. Это происходит со всем миром, который был построен по доискусственно-интеллектуальному образцу. Это все с новостями, которые мы с вами относим к разряду срочных. Если у вас по их поводу появились мысли, то значит вы целевая аудитория. Вопрос только, сможете ли вы их озвучить. Возможность у вас есть. Это телефон студии Дэвидсон Радио 718-303-90-90. Есть и время подумать. Вот оно.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
7: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
9: Толковище. Прямо сейчас.
1: У нас есть один звонок. Прошу, пожалуйста.
10: Да, доброе утро. Вот короткая история про одну копейку. Я тинейджер. В 70-х годах иду с приятелем по улице в Киеве. По какой-то причине у меня в кулаке копейка. Идет навстречу мужик. Явно хочет закурить. спрашивает, есть ли у нас спички. Ну, я ему говорю, что спичек у нас нет, но я ему могу дать копейку. И это его так возмутило. Он за нами погнался, мы еле скачали в троллейбус. Я был совершенно в недоумении, почему это произвело такой эффект. Но это дало мне некоторый урок по жизни.
1: Да не, ну понятно, потому что он полный идиот, потому что спички стоили тогда копейка, коробок. Вы ему дали копейку на спички, а он не понял.
10: Ну он не взял копейку, он обиделся, оскорбился.
1: У вас интересное там, у вас интересное внедрение технологии. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Окей, так, теперь с нами будете вы. Пожалуйста, прошу вас.
11: Нахуй, иди.
1: Вот. Слушай, ты можешь останься на секундочку. Я тебя специально взял, чтобы ты показала, что у тебя во рту. Специально. У меня такой вопрос. А ты что-нибудь слышишь или видишь, или просто ты ждешь, когда я тебя пущу в эфир, чтобы свой рот поганый обнаружить? Что-нибудь видишь, слушаешь что-нибудь? Или... А? Не, ну невменяемое. Но калики-перехожие перед входом в храм. Сейчас, может быть, еще одно подобное. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас.
12: Доброе утро. Я хочу, чтобы психотерапевтом поработали. Что со мной? Вы знаете, да, что Артем... запускает такие приглашения на выборы в России, ролики. Ну, это платная реклама, тут такое дело, ничего такого. Но как-то меня это покоробило. Вы думаете, это нормально? Все-таки же это фашистская страна. Хотя можно прийти и проголосовать против, и, наверное, большинство американских россиян так и сделают, но что-то мне немножко это как-то задело. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, знаете, это очень деликатный вопрос. Во-первых, ни одно средство массовой информации Соединенных Штатов не имеет права отказать в рекламе, за исключением случаев, когда это ведет к национальной и расовой розни. То есть подначки такого рода абсолютно недопустимы. А все остальное, включая алкоголь, да, можно это делать. И еще один момент. Вроде как формально у нас второе гражданство не то чтобы осуждается федеральными властями при всех администрациях, но оно не признается.
12: Но, то есть вы не можете обратиться, если вы гражданин США, вы уже не можете обратиться за консульской помощью, консульской к другой стране. Ну, если вас там за DUI задержали. Угу.
1: Да. Но у нас, очевидно, есть люди, которые двойное гражданское и тройное гражданство имеют. Я знаю даже одного человека, у которого 4 гражданства, он получает пенсию от 4 стран. Так устроился.
12: Да, но это не карается, это просто не признается как юридическая, юридическая ситуация. И может отказаться служить в армии на этом основании и так далее.
1: А почему вы начали с того, что предложили мне побыть вашим психологом?
12: Ну, я говорю, потому что у меня такое сдвоенное чувство, как по-русски сказать. Двойственное чувство. С одной стороны, я считаю, что призыв идти на выборы – это совершенно нормально. Но поскольку РТН – четвертая позиция по поводу Украины и по поводу Израиля, кстати, тоже достаточно твердая. Не знаю, про радио, потому что я его не слушаю, там, наверное, больше плюрализма, я так понимаю, косвенных каких-то отголосков. Но это я просто как-то вдруг возникло это, и они довольно часто крутят это. Ну, это уже все коммерческая часть, так что.
1: Но знаете, на самом деле это можно трактовать совсем по-другому. Если, скажем, иностранцы, имеющие право голосовать на выборах в России, будут голосовать не за Путина, то это проамериканская акция.
12: Да. Так я же говорю, что совсем не очевидно, что именно американцы сделают плохой выбор. Наоборот, наверное, тут будет как минимум 50-50. То есть, да, просто идти. Они же не агитируют, РТН же не агитирует голосовать за «Единую Россию», она агитирует идти, ну не идти, она этот ролик, идти на выборы. А там ты хочешь, то и делай. Хочешь против, это хочешь испортить бюллетень и так далее. То есть это, ну да, то есть это нормально. Особенно та часть, что вы говоришь, они, что вроде как СМИ не имеют права отказать, так вообще тогда не о чем говорить. Что же? Mm-hmm. Не имеет права, значит, это часть уже законодательства американского, так что да. Окей. Ну, спасибо. Я буду спать дальше.
1: Вам спасибо. Хорошо. Спокойной ночи. Так, навскидку, не очень понимаю, откуда звонит джентльмен, но это не здешний, он 415 код. Может быть, часа 2-3 разница. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже, ну, в общем, основные вещи я сказал по поводу индексов и по поводу цен на нефть. Brent вырос на процент, то есть сейчас он стоит $105 за баррель. Растет уже 9 из последних 11 сессий. И, кстати, вырос на 74% с начала года, Brent. Это с начала года, на 74% нефть. А теперь последний отчет по инфляции и последующая реакция рынков подсказывает, что председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш менее чем через неделю повысит такие процентные ставки. То есть на это можно ставить, скажем, на колши. Индекс потребительских цен вырос на сезонно скорректированный уровень на 0,4% в августе и на 3,4% в целом за год, что опровергает прогноз июльских данных о снижении инфляции. На то не похоже. Базовый CPI – это Consumer Price Index, исключающий волатильность цен на продукты питания и энергоносители – входит в число данных, которые Федеральная резервная система тщательно проверяет при принятии решений по процентным ставкам. За месяц он вырос на 0,3%, что выше, чем ожидалось. Это дает трейдерам 90% вероятность повышения ставки учетной, естественно, на четверть пункта на следующей неделе. Основными факторами общей инфляции были энергия, то есть цены на бензин, еда. Индекс продуктов питания за месяц вырос на 0,1% и на 2,7% за последний год. Электроника – это третий фактор общей инфляции, в то время как цены на смартфоны снизились на 12,2% в годовом выражении, цены на программное обеспечение и аксессуары за последний год выросли на 25,4%. Это самый крупный годовой рост цен за всю историю. То есть сцена готова для того, чтобы Федеральная резервная система впервые за 3 года повысила ставки, чтобы вернуть инфляцию к годовой цели в 2%, чего она не достигала уже 5 лет. Это политическая дилемма для обычно молчаливого председателя Уорша, которого президент выбрал, чтобы снижать ставки, но высокие цены играют роль в предстоящих промежуточных выборах. Интересно, что хотя рынок оценивает повышение ставки как почти неизбежное, не все уверены, что это необходимо. Один из экспертов рассказал, что повышение ставок в сочетании с чрезвычайно высокими ценами на энергию может замедлить экономику больше, чем при торможении, которое планирует Федеральная резервная система. Это все с тем, что было вчера на бирже. Сейчас перерыв на рекламу. Телефон студии 718-303-90-90.
11: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
13: My name is Gil Zohar.
14: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяют
13: смеются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
18: Радио-шоу. Всего
19: крупного. За него стоят громадные массы.
20: Не пойму, что за люди.
21: Толковище.
1: Тут хороший текст пришел через мессенджер по поводу того, что российский богач по фамилии Кремлев, не знаю, псевдоним это или нет, оплатил свадьбу сына президента Соединенных Штатов. И текст такой. Фашистская страна оплачивает свадьбу Трампусика-младшего. Как он взял бабки эти? Я просто не понимаю. Помните, какой был шухер по поводу Хантера Байдена? Я надеюсь, что Трампуси помнят, да? Но там же были копейки. Сейчас, правда, копейки уже, так сказать, ушли в историю. Но там были действительно копейки. И да и то он скрывал. Хотя, в принципе, имел право устроиться на работу. И то ли он, ну, от безнадёги, там, алкоголик, наркоман, ничего из него не получилось. А фамилия есть. То есть он на фамилии делал деньги. Здесь получается то же самое, фактически. Но только гораздо хуже и в гораздо больших масштабах. У нас одни парашисты звонят. Поэтому, может быть, дать им... Вес, может, пусть поговорят, а то мне трудно. У меня челюсть опухла. Вес, Васька считает, что можно дать. Ну, ладно, дам. Здравствуйте, в эфире.
22: Алло.
1: Да, пожалуйста, в эфире уже. Здрасте.
22: Нахуй пошел? Дурак ты, блядь. Пошел нахуй, говорю, понял, нет?
1: А слушай, а можно задать тебе вопрос? Или ты...
22: Пошел ты нахуй!
1: Да, я понимаю, я пойду, только можно вопрос тебе задать? Можно? Или ты не в состоянии мыслить сам?
22: Долбоеб ты, ёпта, долбоеб!
1: Ну да, так вопрос, можно
22: тебе задать? Ох ты, мудак же ты, гад, а!
1: Ну вот смотри, представь себе, что я позвонил тебе в дверь. Я позвонил тебе в дверь. Ты открываешь дверь, я к тебе захожу и говорю, пошел нахуй. Вот это то, что делаешь ты. У тебя, ты голова жопой. Понимаешь, у тебя вместо головы жопа. А вот сейчас будет еще один твой близкий друг. Прошу вас, пожалуйста. Голова жопа.
23: Шеба, я не зэсер. Рома Сосновский, и я хотел бы просто вкратце объяснить ситуацию, с которой я сейчас сталкиваюсь. Моя дочь пошла в 4 класс, и она с прошлого года уже подвергается буллингу одного из одноклассников, который, ну, семья которой ЕФУшники. Дело в том, что я сам военный, уже лет 15 служу. Побывал в начале войны, еще помогая людям, выходцам из этой страны. Скоро меня опять туда отправляют уже. У нас rotation каждые 4 года. Опять на один год. Как к этому можно отнестись, представляя те факты, что я уже год провел, помогая этой стране. И еще предстоит год отсутствовать. Я не могу ничего поделать, потому что... Она меня отправляет по нужде, и тут этот гаденыш портит жизнь моей дочери. И не знаю, может быть, наши радиослушатели как-то посоветуют, как к этому отнестись, потому что я бы разобрался это своими методами. Но жена останавливает, говорит, это нельзя, это будет харассмент.
1: Нет, да. Слушай, тут, Рома, тут гораздо проще все, гораздо проще. Я бы на твоем месте написал письмо к администрации школы и сообщил о том, что копия этого письма будет направлена моему конгрессмену, но вы получаете ее первыми, чтобы я не беспокоил конгрессмена. Они немедленно примут меры. Немедленно примут меры, и этот парень никогда близко не подойдет к твоей дочке.
23: Да, ну, дело в том, что он уже портил жизнь не только моей дочери, он уже известен на всю школу. Я не знаю, что до этого была ли какая-то там ситуация подобная или нет, но не знаю, может быть, найти представителей из этой страны, чтобы с ними поговорили откровенно, что что-то делает человек
1: ради твоей страны. Секунду, так я не очень... Ты сказал, что ты со Стэтн-Айленда звонишь, а дочка в какой школе? В Стэтн-Айлендской? Тогда я все правильно сказал. Потом еще, знаешь, ты можешь даже мягче это сделать. Ты можешь сказать так, что ты боишься, что у этого парня дома не все благополучно, поэтому он вымещает свою агрессию на детях.
23: Возможно, да. Но просто вопрос в том, что же его отец здесь делать, если я на его месте должен ехать туда уже второй год подряд, поднимать страну и...
1: Тем более, напиши в этом письме, что ты военный, и что ты не можешь быть здесь и защищать своего ребенка, а защищаешь страну, когда уезжаешь.
23: Да. Ну, дело в том, хотел поделиться с этой несправедливостью.
1: Да, слушай, напиши это письмо, пришли мне копию, если тебе, это нормально для тебя, я подредактирую. Да. Ладно, пришли мне на sivakaplan@yahoo.com, обязательно, ладно? Все, удачи. Не расстраивайся. Я думаю, что эта ситуация решаема. Причем без мордобоя родителей этого парня. Так, теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
0: Вы уже в эфире. Здравствуйте. Тема.
1: Здравствуйте.
0: Я хочу помочь этому парню. Рассказать свою историю. У меня такая же была ситуация с дочкой. Ее все время преследовала какая-то девочка, и этой девочке брат, он старше был. Я просто пошел возле школы, встал, и говорю, ты иди по дороге, а я буду идти с другой стороны. Они приставали к ней, когда она уже садилась в автобус ехать домой. И так я шел, подошли на автобусную остановку. Подошла эта девочка с подружкой, начали ее толкать. Потом подошли два парня, такие как тинейджеры, может быть, 15-16 лет, но моего роста, такой, здоровые парни. И тоже начали ее толкать, я подошел, взял этого парня просто. Конечно, я неправильно сделал, так прижал к стене. И говорю, ты что делаешь? Он типа, что ты такой? Я говорю, я ее отец. И я так оглянулся, сзади идут два полицейских. И я просто повернулся и говорю, excuse me, sir, can you help me, please? И он подходит ко мне, полицейский, и я говорю, Аня, объясни, что получилось. И она говорит, вот они меня постоянно преследуют, и вот такая вот ситуация, я не могу спокойно домой доехать. Он тут же говорит, окей, говорит, давай мне этих парней. Имя, фамилию, все данные переписали. И говорят мне, большое спасибо, сэр, что вы к нам обратились, очень правильно сделали. А им говорит, что если еще раз я увижу вас, или пожаловаться на вас, что вы преследуете эту девочку, значит, будете сидеть в тюрьме. И они так ошарашились. То есть, мне просто повезло, что не они крикнули полицейскому, а я. Вот такая вот ситуация у меня была.
1: То есть, да, 100%.
0: Да, вот такая 100%. Вот. Просто я решил поделиться с парнем, который в такой неприятной ситуации. У меня было то же самое, и мне вот так повезло, что в этот момент там проходили два полицейских патрульных.
1: Спасибо. Да, счастливо. А вы знаете, на самом деле все это решается довольно просто. Сейчас вот, скажем, если вы напишете эту ситуацию, о которой идет речь, там у вас какая-то ситуация, предложите искусственному интеллекту, даже на русском языке. У меня вчера было очень смешно. Где-то даже как-то я подумал, что где-то было даже неприятно. Я начал писать вопрос, обращенный к своему AI. И не заметил, что он не переключил клавиатуру. А потом смотрю, что он мне пишет. И вижу, что я написал вопрос, естественно, по-английски. Я только по-английски с ним общаюсь. Но выяснилось, что я написал русскими буквами. Он абсолютно все понял. То есть получается, что произошла трансформация понимания. Он понял, что клавиши, которые я нажимаю, могут быть русскими или английскими. И так как это была абракадабра, если читать по-русски, он немедленно воспринял все как надо, но ответил мне по-русски. Причем практически без каких-либо ошибок. То есть, если вы пишете, вы скажете, Рома со Staten Island, описываешь свою ситуацию и предлагаешь искусственному интеллекту составить письмо для пальцы, для конгрессмена, для школы. То есть, что у нас работает, слава богу, пока, это вот эти вот официальные действия такие, родительские особенно. Теперь с нами будете вы, прошу вас, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Жанна.
1: Здравствуйте. Да, Жанна, здрасте.
2: Что скажете? Ты пидорас натуральный, ты пидор ебаный.
1: Да откуда ты знаешь, Жанночка?
2: Ебать тебе в жопу, дай.
1: А откуда? Секундочку, если у меня ебать жопу, то это ты пидораска, значит. Потому что это не я тебя, а ты меня. Дуренда.
2: У тебя мозги есть? И в жопу себе зашу.
1: Ой, елка.
2: Расскажи, тебе в жопу и посильнее.
1: Слушай, а ты можешь немножко остаться со мной? Остайся. Я сейчас из тебя рэп сделаю. Давай. Давай. Продолжай, давай.
2: А тебе нахуй на остаться, блядь, и ебать тебе в рот, блядь,
1: Ла-би-ба-би-я. Повесил трубку. Вот это, кстати, идеально работает. Вот это чмо, оно не выдерживает классической музыки. Вместо того, чтобы с ними вступать в полемику, надо просто запеть что-нибудь. Вот Альбинони сработал. Кто бы мог подумать? Вроде попса от классики, но сработал. У нас осталось 20 секунд. Наверное, все на это на сегодня. Всем спасибо, кто посочувствовал. Сегодня хорошее очень шоу получилось. Благодаря шершню, которую укусил ведущего. А вот... пошел кормить Василия. И до встречи завтра в Толковище с Васей и Севой Капланами.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидзон Радио.
4: Дэвидзон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидзон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Вчера состоялся последний матч первой недели чемпионата Национальной футбольной лиги. Команда Канзас-Сити Чифс принимала на своей поляне в Канзас-Сити Денвер Бронкос и легко победили хозяева 31-10. На бейсбольных полянах вчера, понедельник, разгрузочный день, было несколько матчей, в том числе Янкис играли в гостях с Миннесота. Твинс выиграли со счетом 8-3. Метрополитен сыграли дома с Балтимором и были биты 2-1. Атланта в гостях. В Чикаго играла с Чикаго Капс, Чикагские Львята. И Львята выиграли со счетом 7-3. Итак, на востоке Американской лиги Тампа 90 побед, 59 поражений. Янкис 87 побед, 63 поражения. На востоке Национальной лиги уверенно лидирует Атланта. Филадельфия на втором месте. В регулярном чемпионате командам осталось сыграть по 10, 11, 12 матчей. Хоккейная новость, особенно, думаю, интересна для болельщиков команды Нью-Йорк Айлендерс. У Айлендерс новый капитан, потому что Андерс Ли, который был капитаном в течение 8 лет, он был свободным агентом, он перешел в команду Юты, и теперь капитаном команды Айлендерс будет Боб Харват. Это опытнейший хоккеист, он играл долгие годы в Ванкувере, он играет в Ванкувере.